у него есть Божий закон, зачем ему способность отличать добро от зла? Неужели Слово Божье не подскажет? Ответ таков. Мудрость — это нечто большее, чем просто свод моральных правил. Это способность сделать правильный выбор, принять правильное решение в большинстве жизненных ситуаций, в которых мораль не служит подсказкой. На прошлой неделе мы узнали, что один из важнейших способов развития мудрого сердца — это понимание и управление силой гнева. На этой неделе, в этом отрывке Писания, мы видим, что также нужно понять и управлять силой сексуальности, чтобы быть мудрым. Чтобы быть мудрыми в этой сфере, мы должны понять три вещи. Во-первых, почему и как мы склонны недооценивать секс. Во-вторых, почему и как мы в то же время склонны переоценивать секс. И как найти решение. Почему и как мы недооцениваем, почему и как переоцениваем его, и как найти решение. Прежде всего, давайте поймем, почему и как мы недооцениваем секс. Взгляните на пятую главу притч, с 15 по 19 стих. Это верхний отрывок. Сперва я хотел бы напомнить вам о кое-чем важном. Не забывайте, что книга «Притч», насколько нам известно, была учебником в школах для мальчиков. На ее основе молодых ребят учили мудрости. И поэтому в ней преобладают обращения к мужчинам, молодым парням, и почти нет обращения к женщинам. Если бы вы нашли пособие бойскаутов, вы бы не спрашивали, где обращение к девчонкам-скаутам, потому что оно для мальчиков. Но не так уж и трудно применять притчи и к противоположному полу. Итак, вначале мудрецы, учители и наставники рассказывают молодым парням, каким должен быть брак. В этом отрывке говорится о том, какими должны быть отношения с женой юности. И здесь брак описан настолько эротично, что даже сегодня это трудно для восприятия. Вот что я имею в виду. 15 стих говорит, «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя». Водоем и колодезь в еврейской поэзии были символами женской сексуальности. Вам нужно проникнуть в водоем, вам нужно опуститься в колодезь, чтобы набрать воды. Это символы женской сексуальности. С другой стороны, в 18 стихе мы читаем, «Источник твой да будет благословен». Здесь уже не говорится о воде, которую нужно доставать из глубины. Это вода, которая выплескивается. И это довольно яркий образ мужской сексуальности. Затем в 19 стихе мы снова видим откровенно эротические образы. Груди ее — это Библия, между прочим. «Груди ее да упояют тебя во всякое время». «Любовь ее услаждайся постоянно». И под словом «услаждение» подразумевается состояние сродни опьянению. Мудрецы говорят, «Позвольте рассказать, каким должен быть брак. Вы должны быть абсолютно без ума и в стельку пьяными от любви». Но затем в 16 стихе мы видим еще один образ. Заметьте, что 16 стих несет очень четкое утверждение, впрочем, как и большинство стихов в книге Притч. «Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям». Здесь речь снова идет о мужской сексуальности. Нельзя расточать себя направо и налево. Случайный секс недопустим. Секс вне брака недопустим. Итак, в итоге у нас есть несколько подходов, которые в современном мышлении несовместимы. Мы бы разделили их на либеральные и консервативные, но здесь они совмещены воедино. С одной стороны, это невероятно позитивный взгляд на сексуальность. Это чистое ликование в сексуальном удовольствии. И здесь нет ни намека на ханжество. По сути, 18 стих — это просьба о божественном благословении. Не думайте об этом. Не хочу, чтобы вы пропустили проповедь мимо ушей.
А такое возможно, если вы задумаетесь о том, что 18 стих — это просьба к Богу о благословении.

благословение источника. Когда я однажды проповедовал на эту тему и попросил зал не размышлять в эту степь, по их лицам я понял, что они меня не послушались. Но здесь отсутствует ханжество. Все очень прозрачно. Наоборот, мы видим ликование и торжество сексуальности. Но, с другой стороны, это удивительно возвышенный взгляд не только на сексуальность, но и на сам брак. Невероятно возвышенный. Важно понимать, что в то время, как и сегодня, в некоторых странах мира мужчина мог жениться по двум причинам. Первое — жениться, чтобы обеспечить самый выгодный экономический и социальный статус. Парень женился на девушке из лучшей семьи, насколько это было возможно. Соответственно, этими критериями он руководствовался при выборе. Вторая причина — плодородие, возможность продолжить род. В то время в той культуре никто не женился из-за любви. Это было глупо. Люди женились на тех, кто был выгоден экономически, социально и ради детей. Никто не женился из-за любви. Никто не женился из-за влюбленности. Если хочешь романтических отношений, их искали на стороне. И, во-вторых, никто не женился ради дружбы, ради дружеских отношений. Книга Притч прежде всего говорит, что нужно быть без ума от любви, опьяненным от влюбленности в супруга. И, во-вторых, во второй главе, 17 стихе, говорится, что ваш супруг должен быть вашим лучшим, самым близким другом. Этот стих как пощечина для мужчин того времени, и даже для многих современных мужчин. И я скажу вам почему. Если ваша жена — это человек, в которого вы безумно влюблены, и она ваш лучший друг, это подразумевает равенство. Книга Притч сказала это, когда ни один мужчина на планете Земля не считал себя равным женщине. Книга Притч говорит о романтике, о влюбленности в свою жену и о близкой дружбе с ней. Это чрезвычайно возвышенный взгляд на брак. Это чрезвычайно возвышенный взгляд на сексуальность. Но в конце отрывка, который мы зачитывали, возникает некий контраст. В главе 30, 18 и 20 стихи мы читаем поэзию. Автор говорит: «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю». Таким литературным приемом автор описывает чудо. Он говорит: «Вот три». Нет, четыре вещи, которые я не понимаю. И вот он сравнивает четыре вещи. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Красивая поэма. Прежде всего, орел, змея и корабль — символы одного существа, проникающего в область другого. Снова эротические образы. Обратите внимание, что орел не просто врезается в воздух, но он будто ездит на нем верхом. Он входит в воздух и также поддерживается им в полете. Удивительные образы, но у нас не хватает времени, чтобы их детально разобрать. В итоге кульминацией, вершиной красоты творения, самым прекрасным и чудесным явлением автор ставит акт человеческого секса — путь мужчины к девице. Это так возвышенно. Секс сравнивается с полетом в небесах. Он сравнивается с мореплаванием, поступательным движением. Внезапно, 20 стих. Он режет слух, и он должен резать слух. Тут намеренный диссонанс. Это нравоучительный прием. Во-первых, диссонанс в образах. Здесь сексуальность не сравнивается с полетом в небесах или мореплаванием, но с неопрятным поглощением еды. Здесь контраст не только в образах, но и в подходе. Уже нет восхищения. В чем проблема? Секс — это аппетит. Секс — это поглощение. Секс — это рутина. Подход типа «ну, секс — это просто аппетит, что такого?» Проголодался, поел, хочу секса, занимаюсь сексом. Что тут такого?
Никакого восхищения. Секс как поглощение. Что притчи говорят нам о сексуальности? Последние 30 лет социологи пишут о явлении, называемом товаризация. Я нашел это слово в социологическом словаре. Товаризация — это процесс, при котором социальные отношения умаляются до уровня экономических товарных отношений. Товаризация — это процесс, при котором социальные отношения умаляются до уровня экономических товарных отношений. Вот о чем это. Экономические товарные отношения — это отношения между потребителем и продавцом. Потребитель остается в отношениях с продавцом, если продукт поставляется за приемлемую цену. К примеру, вы идете в продуктовый магазин, и вы, возможно, знакомы с продавцами, и они знакомы с вами. И это хорошо. Но если качество продуктов ухудшается или цены слишком растут, другими словами, если продукт не поступает к вам по приемлемой цене, вы больше там не покупаете. Хорошо быть знакомыми, но у вас с продавцами товарные отношения. А это значит, что вы приходите из-за продукта, а не из-за человека. И ваши потребности и права важнее отношений. Это товарные отношения. Это потребительские отношения. На протяжении истории социальные отношения основывались на совсем другом принципе. Они основывались не на потребительстве. Основой социальных отношений была преданность. Это отношения с соседом, с другом, с семьей, с детьми, с супругом. Это отношения, построенные на преданности. В социальных отношениях, основанных на преданности, целью являются сами отношения. Вы остаетесь в отношениях, независимо от того, удовлетворяют ли они ваши нужды. Иногда за это нужно заплатить. Многие культуры осознавали, что жизнь, наполненная только потребительскими отношениями, — это одинокая жизнь. А жизнь, наполненная преданными отношениями, — это наиболее полноценная, богатая и счастливая жизнь. За последние пару лет эксперты заметили, что в современной культуре преобладают товарные отношения, и они абсолютно правы по этому поводу. Рыночную модель отношений мы применяем ко всем отношениям. Они основываются на потребительстве, а не на преданности. Это касается даже семейных отношений в какой-то степени, а в некоторых случаях и полностью. Мы состоим в отношениях, пока они восполняют наши нужды. В противном случае мы их прерываем. Значение имеет продукт, а не человек. Это, конечно же, влияет на многие вещи. И мы могли бы обсуждать, как это влияет на разные сферы, но сегодня на это нет времени. Но в конечном итоге это привело к товаризации секса в нашем обществе. Что я имею в виду? Библия говорит, что нельзя товаризировать секс. Нельзя отделять секс от человека. Скажу по-другому. Не давайте никому свою сексуальность, свое тело, если не отдаете человеку всего себя. И также никогда не принимайте чью-то сексуальность и чье-то тело, если не принимаете всего человека. Нельзя отделять продукт от человека. Нельзя товаризировать секс. Меня спросят, что значит принять всего человека? Скажу вам, жениться. Так гласит Библия. Если вы не женаты, но занимаетесь с кем-то сексом, вы оставили себе свою жизнь. Вы все еще контролируете свою жизнь. Вы не разделяете контроль над деньгами, не делитесь своим пространством, не делитесь собой. Вы оставляете себе право принятия решений. И вы не только не отдали себя, если вы не женаты. Вы отдали себя, но не приняли другого человека. Вы принимаете секс, но не принимаете человека со всеми его недостатками и потребностями. Вы не поклялись взять за этого человека ответственность. Другими словами, вы обменялись продуктами, а не собой. Вы говорите, «Я хочу наслаждение, хочу получить от тебя продукт, но тебя я не хочу». Это товаризация секса. Это секс как поглощение. Секс как предмет потребления. Согласно Библии, секс — это не средство самоудовлетворения. Это даже не способ самовыражения.
Это радикальное, безусловное, глубоко личное самопожертвование. И если вы отдадите свою сексуальность, только посвящая всего себя, осознавая, что секс возможен только в браке, вы переживете полет в небесах. В противном случае, если вы превратите секс в товар, продукт, аппетит, он станет рутиной, он будет скучным, не будет восхищения. Я живу в Нью-Йорке и что-то знаю об этом. Некоторые из вас задеты. Я не имею в виду кого-то конкретно. Вы задеты, потому что вы думаете, «Ну, я предан и посвящен человеку, с которым состою в сексуальных отношениях». Поэтому ваши слова меня задевают. Я не говорю, что вы не любите своего партнера. Существуют разные уровни любви. Но признайте, что вы не отдали себя самого. Вы в потребительских отношениях, потому что вы сохраняете себе право выйти из этих отношений, если ваши потребности не будут удовлетворены за приемлемую цену. А если не так, почему вы не женитесь? Вы не отдали себя. Вы товаризировали секс и лишили его полета. Прежде всего, Библия говорит нам, почему и как мы недооцениваем секс, превращая его в аппетит и продукт как тогда, так и сейчас. Но во-вторых, сегодня, как и в былые времена, мы в разной степени переоцениваем секс. И я не шучу, когда говорю, что для этого требуется талант. Мы переоцениваем сексуальную привлекательность и физическую красоту. Взгляните на эти два стиха. «Красивые женщины приобретают изобилие, наглый же приобретает лишь богатство». Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Я прочел эти стихи своей жене этим летом, когда изучал книгу «Притч». Услышав 22 стих, Кэти сказала, «Надеюсь, ты не будешь проповедовать на эту тему». Я спросил, почему? Она сказала, «Это отвратительно и неприятно. Я даже не понимаю, что это значит. Это просто отвратительно и неприятно». Вчитываясь в книгу «Притч», я все думал об этом стихе, и я понял, что в этом и суть, это отвратительно и неприятно. Этим утром Кэти, возвращаясь с церкви, сказала, «Все в порядке, не так уж это и ужасно». Что ж, у меня есть разрешение. Какова иллюстрация? Видите красивое кольцо? Очень красивое. А когда вы видите красивую вещь, вы хотите взять ее. Но она прикреплена к свинье, которая валяется в грязи, в своих экстрементах, и ест помои. И если вы возьметесь за кольцо, не заметив свинью, получится некрасивая история. Вы потянулись за красивой вещью, а получили сплошную грязь. Вы спросите, какой идиот пойдет на это? Мудрец говорит, что если вы смотрите на чью-то физическую привлекательность, сходитесь с кем-то будто с обложки глянца, отполированным, идеальным, прекрасным, рельефным, и вы притягиваете этого человека к себе, не обращая внимания, поверхностен ли он, эгоистичен ли, может он глуп, может у него внутри полнейшая неразбериха, вы такой же идиот. Понимаете, значение имеет внутренние, а не внешние составляющие. Характер этого человека определит его жизнь и жизнь его окружающих. И вы глупы, если вам не важно, что внутри человека. Вы как человек, который тянет за кольцо, не осознавая, что тянет свинью. Что это значит? Прелюбодейство, одержимость и завышенная значимость внешности и сексуальной привлекательности. Поразительно, как эти два стиха показывают, насколько мужчины и женщины склонны к этому как тогда, так и сейчас. Стих 22, который мы прочитали, это упрек и критика в сторону мужчин. Именно поэтому прекрасная особа в этой притче — это женщина. Почему? Притча говорит, что врожденная и повсеместная привычка мужчин
объектировать, обесчеловечивать и отоваривать женщин, оценивая их почти исключительно по внешности. Это губительная глупость. Когда мужчины оценивают женщин практически только по внешности, когда их отношение к женщине определяется тем, насколько она привлекательна, они поступают губительно глупо. Мужчины, позвольте мне предположить, что если вы не считаете это правдой, то не найдете в себе такого качества. В таком случае обратите внимание на других мужчин. Присмотритесь на протяжении 2 дней и поймете, что это чрезвычайно очевидно. Знаете почему? Я предложил это упражнение вам, а не женщинам. Они это уже знают. Они видели это. Это не только разрушило их веру в нас, но и навредило отношениям между полами и продолжает вредить. Это разрушает их отношение к себе и самовосприятие. Это психологически и социально губительно глупо. Вот влияние мужского идолопоклонства, одержимости и завышенной значимости сексуальной привлекательности и внешности. Но существует оно и в жизни женщин. Взгляните на 16 стих. «Красивая женщина приобретает изобилие, наглый или жестокий же приобретает лишь богатство». Слово «изобилие» — это еврейское слово «кабуд», которое означает «славу более, чем благополучие». Слово «слава» в контексте Библии означает «значимость». Вот о чем идет речь. Мужчины, не все мужчины, но многие, по привычке используют насильственную силу для достижения престижа. А женщины, не все, но большинство, используют внешность, чтобы получить значимость. Вот как это работает в жизни женщин. Слишком многие женщины привязывают свою самооценку практически полностью к своей внешности, своему виду, своему телу, своей форме, своей одежде. Если это так, то у женщин есть собственная форма патологии. И эта патология связана с патологией мужчин. Они созависимы. Они питают и подогревают друг друга. Так что ситуация с годами все ухудшается. Это серьезно. Прежде чем мы перейдем к решению, позвольте мне немного поразмышлять на этот счет. Поразмыслить о том, насколько это серьезно. Когда мы недооцениваем секс, превращая его в продукт или аппетит, мы обесчеловечиваем других. Но когда мы переоцениваем секс, внешность и сексуальную привлекательность, мы обесчеловечиваем себя. Объясню вам, как это происходит у мужчин и у женщин. Как мужчины обесчеловечивают женщин? Мы уже об этом говорили, наверняка это очевидно. Но также очевидно, что даже в те времена существовало особое искушение женщинам привязать свою ценность к внешнему виду. Женщины думают, зачем мне заботиться о своем характере, когда никто о нем не заботится? Всегда существовало такое искушение. Но в этом есть нечто особо ядовитое и патологическое, если взять, к примеру, нашу культуру. Мне известны такие проблемы. Уровень пищевых расстройств среди женщин в 3-5 раз выше в индустриализированных странах, чем в бедных странах. И этот уровень вдвое выше среди женщин с высшим образованием, чем у женщин без высшего образования. Это говорит о том, что чем ближе вы к сердцу западной цивилизации и культуры, чем успешнее вы, чем ближе вы к Лос-Анджелесу, Нью-Йорку, Лондону, и другим большим городам, которые являются колыбелью западной культуры, тем более женщины бомбардированы чувством, что они толстые и уродливые, как бы они ни выглядели. Это разрушительно. С другой стороны, это обесчеловечивает мужчин двумя способами. Во-первых, по причине этой зависимости от красоты возникла порнография. Практически невозможно говорить о порнографии так, чтобы это не звучало как проповедь. А кому вообще хочется слушать проповеди? Поэтому не слушайте меня.
Вот что я предлагаю. Найдите в интернете издание журнала New York Magazine 20 октября 2003 года. Если вы знакомы с этим журналом, то знаете, что это гламурный глянец, рассчитанный на молодежь. Он высмеивает все, что хоть как-то намекает на сексуальное воздержание. Он раскрепощенный, по крайней мере, хочет таким казаться. И хочет, чтобы вы были раскрепощенными. Меня удивило, что они, затронув тему порнографии, были реалистичны. Там было много историй парней, которые признавали, что они подсели на это и проводят слишком много времени в интернете. Они осознавали это. Осознавали, что это неправильно, но не могли остановиться. Это крайне разрушительно влияет на отношения между мужчиной и женщиной. Вот почему. Сложно добиться близости с реальной женщиной. Знаете, они сложные, это пугающе, вы не знаете, что делать. Зачем же стараться, если есть порно? Это спасение. Это псевдоблизость. Это ядовитая близость. Это подрывает всю идею отношений. Если вы и захотите строить отношения с женщинами, настоящие женщины не выглядят так. Они так не поступают. Вы не готовы. Женщины, если вы не знаете, что порнография разрушает мужчин и их способность строить отношения, то вы наивны и немудры. Это серьезно. Есть также второй род последствий зависимости от сексуальности и красоты. Критерии определения той, с кем они будут встречаться. Той, с кем они будут строить отношения, на ком поженятся. И вот как это происходит. Они пропускают мимо 80% женщин, даже несмотря в их сторону, даже не думая о них, ведь они недостаточно красивы. С ними и говорить нет смысла. Их выбор сужается до 20%. Заговорив с кем-нибудь из этих 20%, которых они считают достаточно красивыми, и обнаружив поверхностность, они говорят: «Я в ней не заинтересован, она поверхностна». «Так это она поверхностна?» В таком случае отсеять 80% женщин, даже не взглянув на их характер, даже не задумываясь о них, это чрезвычайно глубоко. Это не поверхностно. Мужчины говорят: «Я не заинтересован в ней, потому что она поверхностна. Мне нужен кто-то красивый и глубокий». Проблема в том, что вы сами не глубоки. Такие поступки обусловливают отчужденность и изоляцию. Существует множество людей, которые были бы прекрасными спутниками и друзьями для вас, но вы о них даже не задумываетесь. Неудивительно, что все так трудно и вам так страшно. Они также мудры, потому что осознают, что их не замечают. Это серьезно. Это обусловливает масштабную отчужденность и изоляцию в западной культуре. Кто-то скажет: «Хорошо, вы служитель, и ваша работа — предупредить меня. И теперь я предупрежден. Я не поддамся. Я не буду смотреть только на внешность. Я не буду одержим своей красотой или красотой других. Я изменюсь». Ну как? Я попытаюсь. Буду пытаться изо всех сил. Но этого будет недостаточно, и я скажу вам почему. Не буду приводить в пример Библию, но даже социологи и эволюционные биологи скажут вам причину. Вы никогда не разрушите чудовищную власть физической и сексуальной красоты над нашей культурой, просто попытавшись. Прежде всего, социологи скажут вам, что мы одержимы красотой в других или в себе, потому что нам не нравится то, что внутри. Нам хочется быть красивыми и с красивыми, потому что мы знаем, что нам не нравится внутренность. Там стыд, вина, чувство несоответствия. Но если я внешне выгляжу круто, и мой партнер тоже, тогда кажется, будто каким-то образом прикрывается неприглядность внутри. Это вам скажут социологи. Одержимость красотой исходит из неудовлетворенности своей внутренностью, из неуверенности, что вы любимы. И, конечно, Библия говорит точно так же. Бытие 3 глава говорит, что в момент, когда мы пережили отчуждение от Бога, когда мы пережили чувство стыда, нам нужно было прикрыться. Нужно было чем-то прикрыть это чувство наготы. Нам стала нужна косметика, нужна крутая одежда, нужна красота. Но до этого момента мы были на 100% уверены, что мы любимы и достойны любви. Мы не избавимся от этой отчаянной нужды быть красивыми и быть с красивыми.
Эволюционные биологи зашли немного дальше. И я согласен с их выводами. Они говорят, почему мы одержимы красотой? Почему мужчины бросают своих жен ради молоденьких девушек? Почему женщины отчаянно стараются выглядеть моложе? Мы настолько увлечены красотой, потому что хотим выжить. И мы не хотим признавать тот факт, что мы умрем. Это отрицание. Мы не хотим признавать нашу смертность. Пока мы не избавимся от страха смерти, не избавимся от чувства стыда, чувства духовного несоответствия, мы никогда не победим одержимость физической красотой и сексуальностью. Нужна сила, если вы хотите с этим справиться. Где ее взять? Просто попытаться не получится. Вот где взять эту силу. В конце книги «Притч» мудрец говорит нечто прекрасное. Он сказал, «Я смотрю на чудеса творения, полет орла, плавание корабля. Я смотрю на красоту творения и вижу, как это все отражается в человеческой сексуальности. Вы не поймете человеческой сексуальности, пока не увидите в ней славу творения». Но апостол Павел идет еще дальше и в Новом Завете говорит, что вы не поймете красоты человеческой сексуальности, пока не поймете красоты искупления. В Ефесянам 5 главе он говорит, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного». Павел говорит, «Мужья и жены, вы никогда не поймете идею брака и сексуальности, пока не поймете, что сам Бог — это ваш возлюбленный. И Он умер, чтобы сделать вас прекрасными». Вот что здесь имеется в виду. О чем все это? Бог сделал нас не для того, чтобы мы были Его подданными или Его овцами. Он создал нас для любви. Когда вы влюблены в кого-либо, вы не можете не думать о том человеке. Вы постоянно о нем думаете, даже если его нет рядом, читая книгу или по дороге куда-то. Когда вы влюблены в кого-либо, вы постоянно думаете о нем. Смотрите, Бог хочет, чтобы мы в отношениях с Ним строили все на Нем, чтобы мы все делали в Его славу, чтобы мы были увлечены Его славой. Он хочет первенствовать во всех сферах нашей жизни. Кто-то скажет, может, это чересчур? Нет. Он хочет, чтобы мы были влюблены в Него. Он хочет, чтобы мы относились к Нему так же, как к людям, в которых влюблены. Он хочет, чтобы мы видели Его престолом красоты, кем Он и является. Но мы отворачиваемся и посвящаем свое сердце другим вещам. В начале книги «Бытия», в начале человеческой истории, Бог говорит, «Я возвращу вас. Я люблю вас, но я потерял вас. Но я приду и возвращу вас». И Он пришел в Мессии, Он пришел в Иисусе Христе. Но вот что интересно. Наш возлюбленный пришел, чтобы вновь завоевать наши сердца. И нам сказано в 53 главе Исаии, что не было в нем вида, который привлекал бы нас. Ничего такого в его внешности, чтобы нас влекло к нему. В этом месте использованы два слова из иврита — красота и внешность, которые также можно перевести как «хорошее телосложение». Это те же слова, которыми описывали Рахиль, жену Иакова, одну из самых красивых женщин Ветхого Завета. Исаия будто говорит об Иисусе в контексте Рахили. Помните историю Иакова с Лией и Рахилью? Иаков был типичным парнем. У него была испорченная жизнь. Он себе не нравился. Он работал на Лавана, у которого было две дочери. Одна из них была превосходна, ее звали Рахиль. Использованы те же два слова — красивая и стройная. Она была одной из самых красивых женщин, которых нам описывает Библия. Иаков сказал, «Ох, если бы она была моей женой, моя жизнь была бы целостной». Я бы соединился с ее красотой, и тогда не чувствовал бы себя так ужасно. Он хотел Рахиль, но не хотел Лию. Лия, вторая сестра, была девушкой, которую никто не хотел. Даже ее отец, он с хитростью выдал ее замуж.
Иаков тоже ее не хотел, потому что хоть он и женился на ней, всю жизнь ее игнорировал. Но смотрите, Бог выбрал не прекрасную Рахиль, а девушку, которую никто не хотел. Невзрачную, с косоглазием, с лишним весом, чтобы через нее в мир пришел Мессия, который спас человечество. Иисус Христос, Господь, возлюбленный наш, который вернулся за нами, намеренно приходит не таким, как Рахиль, а как Лия. Он намеренно приходит, как не Рахиль. Это говорит 53 глава Исаии. Королева не красоты. Та, которую не позвали на выпускной, нежеланная девушка или нежеланный парень. Почему он намеренно пришел невзрачным внешне? Зачем? Чтобы показать настоящую красоту. Единственный способ, каким мы можем выбраться из этих иллюзий, разрушающих нашу жизнь, понять, что Иисус Христос был прекрасным. Он был в славе, но Он лишил Себя своей красоты и пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи. Он пришел без власти, в мир, одержимый властью. Он пришел без красоты, в мир, одержимый красотой, и без какой-либо квалификации. Поэтому мы отвергли Мессию, мы убили Его. Почему? В 5 главе Ефесянам Павел говорит, что он лишился своей красоты и стал человеком, превосходным внутри, но невзрачным снаружи. Он пришел умереть за нас не потому, что мы были прекрасны, но чтобы сделать нас прекрасными. Он умер, чтобы сделать нас славными, без пятна и порока. Иисус Христос показал нам настоящую красоту, жертвенную любовь, характер без привлекательной внешности, любя неприятных людей, чтобы сделать их прекрасными. Он сделал нас прекрасными своей любовью. Почему Он это сделал для нас? В 53 главе Исаии говорится, что Он будет с довольством смотреть на подвиг души Своей. Каков же результат Его подвига? Это мы. Вот как я использую красоту своей жизни. Когда я ужасно устал, когда нет сил продолжать, я иду к океану и слушаю шум волн. Я иду к северу и смотрю на листья. Я включаю любимые фильмы и читаю самые прекрасные главы из Библии. Я включаю музыку, которая мне нравится. Красота помогает мне идти дальше. Что помогало Иисусу пройти крест? Вы и я. Перспектива того, что Он сможет обнять вас, давала Ему силы. Когда вы это осознаете, ваше сердце наконец-то освободится от всех этих искаженных представлений красоты. Ведь это истинная красота. Когда вы видите, как уродливый человек, Иисус Христос, прекрасный внутри, идет на крест, не из-за нашей красоты, но чтобы сделать нас красивыми, чтобы вы наконец поняли, что вы любимы, это конец вашему стыду и духовному несоответствию. Когда вы понимаете, что вы воскреснете, исчезнет ваш страх смерти. Только это сможет разрушить цепи красоты вашей и моей жизни. Не было в нем ни вида, ни величия. Нас ничего к нему не привлекало внешне. Но в нем была истинная красота, способная изменить вашу жизнь, если вы с ней сольетесь. Сделайте это. Давайте помолимся. Отец, спасибо, что Ты даешь нам то, в чем мы нуждаемся, чтобы победить искажения, навязанные нашей культурой и нашим собственным сердцем. Мы хотим быть мудрыми, а не глупыми в вопросах секса и красоты. Мы будем смотреть на Твоего Сына, Иисуса Христа, чтобы становиться мудрее. Хоть Он был прекрасным, Он лишился своей красоты, чтобы мы были прекрасными в Твоих глазах и получили истинную красоту, которая не увядает. Мы просим, чтобы Ты изменил наши отношения между собой. Сделай нас людьми, которые смотрят на сердце, а не на внешность. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский, почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Сегодня мы имеем коротенькую беседу с Божьей помощью о смирении в высокой науке. Однажды журналист Витман совершал путешествие по миру ученых и рассказал о своих встречах с представителями высшей науки. Тема его бесед была «Соотношение современного научного знания и веры в Бога». В одном из научных центров Витман спросил одного ученого, можно ли с точки зрения науки учитывать фактор божественной силы в мире? «Конечно», — ответил ему ученый. «В физических законах материи и энергии, например, мы встречаемся с реальностью божественного мира. В лаборатории своей мы видим, как исчезает материя, превращаясь в энергию, и мы не можем ничего ни прибавить, ни вычесть из общего количества материи и энергии. Откуда же материя и энергия явились? Мы знаем только, что мы не в силах их создать, и мы нашли законы, доказывающие, что мы этого не можем сделать. А в то же время материя и энергия должны были откуда-то появиться, значит, должна быть высшая сила, которая их сотворила». Во время своего странствования, беседуя с учеными, Витман обнаружил во многих из них, у многих ученых, особое чувство смирения. 10 или 15 лет тому назад наука еще думала, что она держит в своих руках мир и способна разрешить все вопросы. Один немолодой химик заметил, мы думали, что наука – это магия. Но сегодня лучшие ученые признают, как мало они в сущности.

То, что она считала незыблемо твердым, оказалось собранием пустот. Вещество, которое считалось разрушимым, оказалось неразрушимым, а превращаемым в другие виды энергии. И наоборот, то, что считалось цельным, неделимым, неразрушимым, оказалось не таким. Джон Далтон, английский химик, дал следующий, как казалось науке, твердый факт. Он пишет: атом неделим, вечен и неразрушим. А в действительности оказалось, что атом не имеет ни одного из этих трех качеств. И Евклид тоже дал науке, так сказать, факт, что, так называемый факт, что целое всегда равняется сумме его частей. Но целый атом весит меньше, чем сумма его частей. Физики имели своим прямым основанием принцип достоверности, то есть, что физические законы всегда гарантируют данный результат от данной причины. А сегодня физики имеют новую теорию – принцип недостоверности. Друзья мои, доктор Екатерина Чемберлен, профессор физики Уэйн, напомнила Витману, что Ньютон сравнивал себя с ребенком, играющим с ракушками на берегу океана, в то время как целый океан, океан истин, лежит пред ним неоткрытый. «Мы все еще на берегу океана», — говорит доктор Чемберлен. «То, что мы знаем, это только мельчайшие частички, а в остальном мы зависим от веры». Астроном доктор Насау сказал так: «Жаль, что общество смотрит на нас, ученых, как на изобретателей всевозможных приспособлений, почти как на фокусников. Но лучшие ученые, они же и философы. Наука, как и поэзия, есть искусство. Она тоже ищет высшие истины. Она интересуется этическими и моральными вопросами и вечной целью жизни – сделать человечество более счастливым». Витман встречал ученых, которые были слишком скромные и застенчивые, чтобы признаться вот в таком стремлении к возвышенным целям. Он приводит интересный пример – свою беседу с доктором Хитт, паразитологом. Вся жизнь этого ученого фактически посвящена борьбе против трех червячков, которые вызывают тропическую болезнь. Последствием этой болезни бывают уродливые опухоли, слепота. И вот этот доктор много трудился в тропиках, погоня за этими паразитами-червями, долго, упорно трудился в Центральной и Южной Америке, чтобы избавить туземцев от этой болезни. Он производил многочисленные эксперименты с животными, выслеживая червяков этих. И вот, наконец, он изобрел лекарство, которое уничтожает червяков и излечивает болезнь. И далее он говорит: «Я не вдохновлялся никаким пламенным желанием приносить человечеству пользу. Я на себя совершенно не смотрю, как на какого-то благодетеля из человечества. Все это делаю просто потому, что меня это интересует». Но через несколько минут доктор Хитт стал рассказывать Витману о той волне радости, которую он почувствовал, когда впервые применил свое лекарство среди туземцев и увидел, как у одной девушки страшно распухшая нога вдруг стала нормальной, а слепой мальчик прозрел. «Считаете вы это просто случайностью, что вы открыли способ помогать людям?» – спросил журналист. Ученый засмеялся: «Что, этого я никогда не мог бы сделать. Ну, а почему же? Почему? Знаете, я этого не могу вам объяснить», — сказал он смущенный. И несколько минут спустя он ответил: «Бог вдохновляет нас на эти открытия, даже тогда, когда мы этого не подозреваем. Вы слышите, друзья мои?» Да, друзья мои, за всеми открытиями ученых стоит милость Божия к человеку, который желает облегчить жизнь человека. Роберт Милликан, один из самых больших ученых Америки, сказал о людях науки следующие слова. Послушайте внимательно эти слова. «Насколько мы входим в планы великого зодчего Вселенной, Творца Вселенной, и что Он предназначает нам сделать, мы этого не знаем. Но мы как-то вовлечены в эти планы, иначе мы не имели бы живущего у нас чувства

ответственности за то, что мы делаем. И с этим высказыванием нельзя не согласиться. Друзья мои радиослушатели, задумайтесь о том, что великие ученые мира сегодня верят в Бога. Как обстоит дело с вами? Верите ли вы в Него, Создателя Вселенной? Но этого мало, верить только верить в Бога. Доверились ли вы Ему? Доверили Ему свою жизнь, свое настоящее, свое будущее? Он ожидает это от вас, чтобы сделать вас счастливым, чтобы спасти вас, потому что мы все по природе грешники, погибшие грешники, заслуживающие наказания. Бог по своей милости дал нам Спасителя Иисуса Христа и посредника, и ждет нашего обращения к Нему. Да поможет Господь вам это сделать. В заключение, в смирении сердец склоним наши головы для краткой молитвы. Отче Небесный, мы Тебя благодарим, Творец неба и земли, что Ты сегодня делаешь великое, что многие ученые с мировым именем обратились к Тебе с открытым сердцем, верят, исповедуют имя Твое чудное и славное. Мы благодарим за Твое откровение, откровение Евангелия, откровение пути спасения и за Твою любовь неизреченную каждому человеку. Мы просим, чтобы Ты благословил наших радиослушателей и пришел им навстречу и сказал им больше, чем они слышали сегодня в этой радиопередаче. Ради славы Христа Спасителя мы просим. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Облака, кошки, звезды, бактерии, вулканы, люди. Как появилось все сущее? Есть ли у Вселенной Творец, или она возникла сама собой? Творение или эволюция? Два противоположных мировоззрения, две противоборствующие концепции. И у каждой есть свои доводы, более или менее веские. Сегодня мы начинаем новый цикл программ, в котором будем рассматривать и взвешивать эти доводы. И в этом нам поможет наш гость, кандидат физико-математических наук, специалист в области физики элементарных частиц Алексей Валерьевич Попов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
3: Здравствуйте.
2: Давайте с вами сначала познакомимся и расскажем нашим зрителям, кто вы, чем занимаетесь.
3: Ну что ж, как вы уже меня представили, действительно, я работаю в области физики элементарных частиц, то есть это исследование Вселенной на самом глубинном уровне, то есть мы исследуем даже не то, из чего состоят атомы, даже не то, из чего состоят ядра атомов, мы исследуем то, из чего составные части ядер атомов, протоны и нейтроны, они состоят из тех частиц, которые мы на данный момент считаем элементарными, то есть кварки. Вот, собственно говоря, вот на этом уровне, на самом фундаментальном уровне строения материи мы занимаемся исследованием Вселенной. То есть вот это как бы моя научная специализация, но, кроме всего прочего, я еще совершаю служение в церкви, руководитель, ну, скажем так, отвечаю за образование в сфере креационизма в нашей церкви в Евроазиатском дивизионе. Вот. И, в общем-то, в этом качестве тоже я здесь хотел бы поделиться определенной информацией.
2: А вот скажите, пожалуйста, как получилось так, что вы ученый, придерживаетесь такой ненаучной концепции, как креационизм?
3: Ну что ж, вопрос в некотором смысле провокационный. Я имею в виду слово «ненаучный». А почему, собственно, ненаучный? Дело в том, что когда мы смотрим на удивительное устройство Вселенной, на те сложные структуры, которые в ней существуют, на всех уровнях, на самом деле, начиная от макро, от космоса, от глубокого космоса, кончая вот микромиром, в плане, я имею в виду микромир в том плане, в котором я занимаюсь. То есть это устройство элементарных частиц, устройство Вселенной на самом фундаментальном уровне. Мы видим сложные структуры. Вообще говоря, разумный дизайн, есть такой принцип, который, в общем, почти практически никем не оспаривается, за исключением науки. Разумный дизайн требует разумного создателя. Если мы видим что-то правильно сконструированное, то мы автоматически предполагаем, что за этим стоит разум. Вот. Когда мы смотрим на Вселенную, мы видим этот разумный дизайн, поэтому я бы не стал говорить ненаучное. Это как раз то, чем наука занимается, та исходная предпосылка, от которой она должна отталкиваться. Другое дело, что в какой-то момент действительно наука перешла, если так можно сказать, на другие рельсы и исключила из своего, значит, аппарата понятийного бога.
2: То есть сначала вот, она все-таки изучала.
3: Да, изначально ученые верили в бога, изначально. Все, собственно говоря, те, кто творил, те, кто закладывал фундамент современной науки, они были верующими людьми. Достаточно вспомнить Михаила Васильевича Ломоносова, вот, который, его же слова о том, что у нас есть два источника познания, да, о Боге, есть Слово Божие, есть окружающий нас мир. Вот, поэтому изначально наука, она как раз принимала эту концепцию, она базировалась на библейском мировоззрении, но потом вот произошел в какой-то момент отход от этого мировоззрения. И что считать настоящей наукой, это вот еще вопрос.
2: Ну, будем как раз об этом говорить, да? И вот мне еще лично очень интересно, вы сначала стали верующим, потом ученым, или наоборот?
3: Сложно сказать. Дело в том, что я к Богу пришел тогда, когда учился в университете. Вот,
2: интересно.
3: Я не могу сказать, стал ли я тогда еще ученым, потому что я пока был тогда был только студентом. Вот, но вот именно на третьем курсе Московского государственного университета я на физфаке учился, вот, я к Богу пришел.
2: Спасибо. Ну, давайте вернемся к нашему предмету. Бытие, первая глава, рассказывает нам о том, что Бог творил мир. Угу. Небо, землю, сушу, воздух, растения, светила. Можно ли к этому относиться серьезно? Ведь многие считают, что это красивый миф, который кочует из народа в народ, который написан поэтическим языком, и совершенно к науке это никакого отношения не имеет. То есть это не летопись.
3: Ну, это, опять же, зависит от того, какого мировоззрения мы придерживаемся. То есть, действительно, в науке, к сожалению, с моей точки зрения, господствует эволюционистский взгляд, или, скорее, мировоззрение, как мы уже сказали, который, да, утверждает, что Вселенная возникла сама по себе, в основе ее возникновения лежали случайные процессы, что процесс ее возникновения и развития описывается теорией Большого взрыва. Вот к ней мы, наверное, еще вернемся чуть позже.
2: Интересно.
3: Вот. И, соответственно, из первого утверждения, раз Вселенная возникла сама по себе в результате действия случайности, соответственно, в ней нет никаких следов разумного замысла. Не должно быть никаких следов разумного замысла. Мы должны все объяснить чисто с точки зрения вот каких-то случайных процессов. Вот. Но есть библейский взгляд и библейское мировоззрение. Соответственно, здесь оно в каком-то смысле противоположно вот этому эволюционистскому мировоззрению. То есть Вселенная сотворена Богом, она не возникла случайно. Библейский креационизм предполагает, что описание недели творения в Библии, хотя оно, конечно, больше относится к тем процессам, которые происходили на нашей планете, но в том числе она касается и сотворения Вселенной. Ну и очевидно, что если Вселенная сотворена Богом, то в ней должны проявляться и достаточно ясно следы разумного замысла. Вот. И, собственно говоря, вот возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, а как ученый может, так сказать, придерживаться второго мировоззрения, библейского мировоззрения, не является ли это каким-то нонсенсом?
2: Но это редкость, наверное, все-таки.
3: Вот, не является ли это, то есть в таком сознании общественном, если можно сказать, у большинства людей это мировоззрение ассоциируется с каким-то архаическим мышлением, какими-то архаичными взглядами, то, что уже давным-давно доказано, что это не так. Вот. Но на самом деле это не... Вот как раз это не так. То есть эти взгляды, они не соответствуют действительности. Мы сегодня, наверное, посмотрим в наших беседах и увидим, что те данные, которые нам предоставляет наука, те факты, которыми мы обладаем, они, вот, по моему глубокому убеждению, скорее больше свидетельствуют в пользу библейского мировоззрения, чем против него. Вот. К сожалению, наука пошла по пути, такое магистральное направление науки, она пошла по пути отрицания Бога как такового, отрицания разумного замысла как такового. То есть любое упоминание о разумном замысле, оно сразу расценивается как некое, значит...
2: А можно уточнить, это именно отрицание или это как бы вынесение за скобки? Мы этим не занимаемся, нас, пожалуйста, не тревожьте.
3: Скорее отрицание.
2: Отрицание?
3: Да, скорее отрицание. Ну, по крайней мере, с тем, что, с чем я сталкивался. То есть, собственно говоря, теория эволюции, мы, наверное, тоже к этому еще вернемся, она и создавалась в попытках объяснить сложность, в данном случае жизни на Земле, объяснить, убирая из этого понятия Бога и разумного замысла. То есть она создавалась как некая альтернатива креационизму, да, креационной теории. Вот, и, соответственно, она изначально на это была ориентирована, и развивалась в этом направлении, то, что мы видим сейчас.
2: Ну что ж, Алексей Валерьевич, мы сейчас сможем пройтись прямо по творению, по описанию творения?
3: Что ж, конечно, можно, да.
2: С чего начнем?
3: Ну, наверное, дело в том, что я, являясь физиком, скорее всего, сосредоточусь на четвертом дне творения, потому что здесь говорится именно о возникновении Вселенной. Все остальные дни творения, они сосредоточены на тех процессах, которые происходили на нашей Земле, и только в повествовании о четвертом дне творения говорится о появлении звезд, о появлении Солнца, о появлении Луны. Ну, перед тем, как перейти к четвертому дню творения, конечно, надо вспомнить то, с чего Библия начинается. Книга Бытие, первая глава, первый стих. Вначале Бог сотворил небо и землю. То есть с самого начала Библия утверждает, что у Вселенной есть Творец, что она не возникла случайно, что и, как некоторые богословы интерпретируют, значит, в начале время, да, сотворил небо пространство, землю материю. Ну, это одна из интерпретаций, но в любом случае, этого текста я имею в виду, но в любом случае мы видим, что действительно Бог творец всего. Как бы ни интерпретировали мы конкретно этот текст, и время, и пространство, и материя, конечно, были сотворены Богом.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Приходя к четвертому дню творения, здесь, значит, возникает вопрос вот какой. Действительно, существовали ли небесное светило и существовала ли Вселенная как таковая до четвертого дня творения?
2: Да, то есть, парадокс какой-то в этом.
3: То есть, другими словами, не ставя под сомнение то, что они были сотворены Богом, здесь вопрос только во временных рамках. То есть описание недели творения, которое мы видим в первой главе, в первой и второй главах книги Бытия, относится ли оно исключительно к сотворению того, что было на Земле сотворено, или же оно относится ко всей Вселенной? Ну, если вы не против, я прочитаю, мы говорим об этом отрывке, наверное, стоит его прочитать. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый». Возвращаясь к первоначальному вопросу, что здесь описано? Описано ли сотворение светил? Или описано нечто другое? Ну, здесь как бы существуют две основные позиции, я имею в виду в креационизме. То есть я сейчас не беру в расчет эволюционизм, а именно у людей, у ученых, которые придерживаются библейского подхода к сотворению Вселенной. Первая, конечно, это буквальная позиция. То есть небесное светило действительно были, ну и, соответственно, Вселенная, действительно были сотворены на четвертый день творения. Вторая позиция, я ее называю относительной позицией. События недели творения описываются как бы с точки зрения наблюдателя, который находится на поверхности Земли. То есть ведь мы не знаем, правда, кому первому Бог показал эти, вот эти вот процессы, эти события, которые происходили во время недели творения. Записал их Моисей. Возможно, Моисей уже сам получил это описание от кого-то из патриархов, да, то есть это могло передаваться.
2: Передавался от отца к сыну.
3: Да, от отца к сыну. Поэтому мы не можем сказать, Моисею ли Бог показал это, или кому-то из патриархов, но Моисей, так сказать, эту информацию от них воспринял. Вот, но для нас это не важно. То есть тот, кто получил это откровение, он как бы находился на поверхности Земли и наблюдал за разворачивающейся творческой активностью Бога. Ну и, соответственно, с его точки зрения, к примеру, появление небесных светил, ну, если, скажем, облака расходятся, да, мы стоим на поверхности Земли, смотрим в небо, которое покрыто облаками, облака расходятся, мы видим появление звезд, можно было воспринять это как сотворение этих светил. То есть вот такая вот относительная позиция. Какая из них имеет большее право на жизнь? Сложно сказать. Сила буквальной позиции состоит в том, что она буквальна. Она вот так написана, и, соответственно, мы так и интерпретируем. То есть она не включает в себя какие-то наши домыслы. Но она, к сожалению, или, я не знаю, к сожалению, или как, но она не лишена некоторых проблем. То есть первая проблема – это проблема самого, содержащаяся в самом библейском тексте. Информация говорит нам о том, что, судя по, ну, скажем, по тексту, который записан в книге Иова в 38 главе, с 4 по 7 стих, да, где Бог говорит, где был ты, когда я полагал основание земли. То есть Бог говорит о процессе творения, о творческой неделе. Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее, и кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. То есть, другими словами, если мы, значит, принимаем этот текст, то он свидетельствует о том, что в момент сотворения Земли уже существовали звезды. Да? Да. То есть они, очевидно, были сотворены до недели творения. Не все в первой главе книги «Бытие» можно понимать буквально. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Ну, например, в 6-8 стихе первой главы мы читаем о том, что Бог сотворил твердь, да, посреди воды, которая отделяла воду от воды. И назвал Бог твердь небом. Вот. Мы понимаем это так, что Бог действительно создает атмосферу, или, значит, ну, действительно, она имела другую, конечно, структуру, она имела какое-то другое устройство, не похожее на то, что мы имеем сейчас, но это тема для отдельного разговора. Вот. Но очевидно, что это некая, так сказать, оболочка, которая окружает нашу Землю. Но дальше мы читаем, да будут светила на тверди небесной. То есть, другими словами, если мы буквально будем все воспринимать, то тогда мы должны предположить, что звезды должны находиться в земной атмосфере.
2: В облаках.
3: А если идем дальше по тексту, то мы читаем о том, что птицы да полетят по тверди небесной. То есть, другими словами, если опять все чисто буквально воспринимать, птицы должны летать между звезд. Вот. Опять же, если мы смотрим на эту проблему с точки зрения относительной позиции, то все становится более-менее ясно. Для наблюдателя, который стоит на поверхности Земли и смотрит на небо, птицы, в общем-то, действительно летают между звезд. То есть он описывает то, что видит, и описывает это вот такими вот словами, как сотворение. Есть еще одна проблема, вот такой буквальной позиции, которая связана с расстоянием до небесных светил. Дело в том, что в масштабах Вселенной мы встречаемся с гигантскими просто расстояниями, а их уже невозможно измерять в километрах, слишком большие числа получатся, их начинают измерять в световых годах. То есть это расстояние, которое свет проходит за год. У света скорость около 300 тысяч километров в секунду. Вот за год он проходит, если я не ошибаюсь, порядка 9 триллионов километров. Вот. И вот в этих световых годах, то есть здесь некая путаница иногда возникает, световой год – это не мера времени, это мера расстояния. То есть это то расстояние, которое свет проходит за год. И вот в этих световых годах мы тоже уже приходим к огромным числам. То есть, например, до ближайшей, ну не ближайшей, но одной из близких к нам галактик, одного из членов так называемой местной группы галактик, туманность Андромеда, свету или до нее, или от нее до нас, для нас важнее второе, нужно лететь 2,5 миллиона лет. То есть если она была сотворена 6 тысяч лет назад, каким образом мы можем ее увидеть? Ей, свету, необходимо было бы 2,5 миллиона лет, чтобы нас достигнуть нашей Земли. Вот. Иногда встречается мнение, я об этом читал и в некоторых даже книгах по креационизму, о том, что Бог как бы творит галактику, да, очень далеко от нас, но он творит и весь свет на всем протяжении от этой галактики до Земли. Таким образом, в момент сотворения, как бы далеко она ни находилась, мы ее сразу можем увидеть. Но это вот такая точка зрения, такой взгляд, он встречается с еще одним очень серьезным противоречием. Дело в том, что в далеких галактиках иногда происходят какие-то катастрофические явления, ну, скажем, вспышки сверхновых звезд. В 1987 году в Большом, по-моему, Магеллановом облаке, которое расположено тоже на расстоянии около 150 или 170 даже тысяч световых лет от нас, то есть, опять же, мы ее не должны были увидеть, произошла вспышка сверхновой, которая была хорошо видна на Земле. Спрашивается, если Бог творил и эту галактику, и весь свет на протяжении от галактики до нашей планеты, то где тогда должна была находиться эта вспышка? Понимаете, да, о чем я говорю? Она должна находиться не в самой галактике, она должна находиться вот на этом пути распространения света на расстоянии 6000 световых лет от нас. То есть получается, что это нереальное явление, это некая какая-то иллюзия. И, в общем-то, Бог не творит иллюзии, он не иллюзионист, он творит реальные вещи. Вот. Поэтому здесь, так сказать, есть некие вопросы к буквальной позиции, хотя я ее не собираюсь отрицать. Сейчас мы чуть позже к этому вернемся. Пока я еще несколько свидетельств дополнительных в пользу относительной позиции, которые базируются уже на еврейском тексте. Хотя я не специалист по еврейскому языку, сразу предупреждаю, но в умных книгах об этом прочитал. Может быть, специалисты по еврейскому языку меня поправят в чем-то, я не знаю. Но я, как говорится, что сам принял, то передаю вам. В Бытие, 1 глава, 14-15 стих, «Да будут светила на тверди небесной». Вот это слово «будут», оно указывает не на сотворение светил, а на их предназначение. Это, собственно говоря, даже из нашего синодального перевода Библии очень хорошо это видно, потому что они будут для, они будут чтобы. То есть это не подчеркивается не их сотворение, а то, что они для определенной цели поставлены на своем месте. Дальше, где в 16 стихе, где значит, Господь, ну, вернее, Моисей, или Моисей записывает эти слова, «и создал Бог», да, вот здесь это слово «создал», оно, в отличие от всех остальных дней творения, где используется еврейское слово «бара», творить, здесь используется немножко другое слово «оса», которое некоторые специалисты по еврейскому языку переводят не как «творить», а как «освобождать из заключения» или «открывать». То есть вот как раз, так сказать, камешек в пользу относительной позиции. Ну, что же можно здесь сказать в результате? То есть какую позицию, буквальную или относительную, нам избрать, когда мы говорим о четвертом дне творения? Вы знаете, я могу сказать так, мое мнение здесь. У нас нет достаточной информации в Библии. То есть кроме Библии у нас никакой информации о сотворении нет. То, что там происходило, те процессы, которые там происходили, они не поддаются описанию современной науки, потому что нарушались основные, собственно говоря, законы физики. Когда Бог творил все из ничего, нарушается фундаментальный закон физики, закон сохранения энергии. Вот, соответственно, все остальное, оно тоже уже ставится под вопрос. Все наши знания, которые, все наши, значит, то, что современная наука знает, те законы, которые управляют этим миром, мы видим, что они могли не действовать в тот момент. Поэтому мы сейчас рассуждаем, собственно говоря, с точки зрения наших знаний, да, но по-другому мы рассуждать и не можем. Когда мы говорим, скажем, свету, сколько нужно было дойти, что это проблема и так далее. Но исходя из того, что законы физики могли действовать совсем по-другому, и как мы не знаем, возможно, действительно, Бог сотворил все в четвертый день творения, и почему мы сейчас видим там свет далеких галактик, расположенных даже на миллиарды световых лет от нас? Да, сейчас мы этого объяснить не можем. С точки зрения современной науки это необъяснимо. Но кто сказал, что принципы современной науки применимы к тем процессам, которые происходили во время недели творения? Так что ни в коем случае я не могу отрицать того, что действительно, может быть, вся Вселенная была сотворена в четвертый день творения. Но в то же...
2: Можно вопрос? Вот вы сейчас, когда сказали, что были нарушены фундаментальные законы во время творения, ведь как-то вот у рядового человека возникает сразу картина, что Бог нарушил законы природы, он какой-то определенный хаос внес.
3: А вы знаете, я бы сказал так.
2: Как-то неприятно об этом думать.
3: Это неправильное слово, я прошу прощения, наверное, не то слово употребил. Дело в том, что ведь во время творения Бог создавал, и законы в том числе. То есть, на самом деле, в момент создания этих законов, вы понимаете, да, они еще могли не действовать. Слово «нарушено» – это когда они существовали до этого, и вдруг в какой-то момент, значит, Бог вмешивается, и эти законы как-то нарушает.
2: Звезды раздвинул, да, с орбит снял.
3: Но к творению это неприменимо, потому что это, собственно, начало. То есть после этого эти законы действуют, но во время творения они совсем не обязательно должны действовать или действовать в том виде, в каком мы сейчас знаем. То есть в том виде, какой мы сейчас видим.
2: Сейчас вот хотелось бы еще так немножечко повторить. То есть есть буквальное толкование первой главы, когда Земля была сотворена в первый день, а действительно все светило, и Солнце, и Луна, и звезды, и планеты в четвертый. И относительный взгляд, когда все было сотворено раньше, неизвестно когда.
3: Мы не знаем, когда.
2: А Земля, она, когда творилась, она была покрыта как бы неким занавесом, возможно, облаками густыми. И они в четвертый день разошлись, и мы вот все это великолепие небесное видели.
3: И тот, кому было это показано, возможно, Моисей, возможно, кто-то из патриархов, он это воспринимает как сотворение небесных светил. То есть ведь мы знаем, что Бог не диктовал, что именно библейский автор должен записать. Он показывал, а потом библейский автор выражал то, что Бог ему показал своими словами. Вот поэтому здесь...
2: Еще такой вот вопросик. Мы, может быть, на него даже в следующей программе ответим, потому что я так подозреваю, что он, наверное, непростой. Нас ведь верующих часто обвиняют в том, что вы... Ну, может быть, это, конечно, всем людям свойственно, что вы вот приняли эту теорию, разочаровываться в ней не хотите, и поэтому тщательно поддергиваете, подтаскиваете те факты, которые вам нужны. И вот, соответственно, вы не хотите слушать умных людей, которые уже все исследовали, все
3: изучили. Которые приняли определенную теорию свою и тоже поддергивают факты под нее. В этом плане мы... ничем не отличаемся. Дело в том, что здесь речь идет о двух мировоззрениях. Понимаете? Факты, они сами по себе не существуют, как бы в вакууме. Факты должны быть интерпретированы. И вот когда заходит речь об интерпретации, здесь в полный рост выходит, так сказать, понятие мировоззрения. То есть один человек со своим мировоззрением будет пытаться проинтерпретировать эти факты в русле своего мировоззрения, а человек с другим мировоззрением, он будет пытаться проинтерпретировать эти же факты уже в русле своего мировоззрения. Но, вы понимаете, здесь есть огромное, как бы... То есть, с одной стороны, как бы это ставит знак вопроса и на той интерпретации, и на другой. Каждый передергивает, как говорят, одеяло на себя. Но, с другой стороны, уж о больно важном вопросе мы говорим. Когда мы говорим о сотворении Вселенной, и уж очень, скажем так, диаметрально противоположны эти два мировоззрения. Поэтому здесь, вот в этой, именно в этой ситуации, должны быть, по крайней мере, факты, которые очень трудно проинтерпретировать как-то еще.
2: Ну что ж, Алексей Валерьевич, спасибо. Продолжим разговор об этом в следующей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам, что это время вы провели с нами. Смотрите наши следующие программы. Смотрите программы на нашем сайте. Спасибо, до свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

прошлой программе мы коснулись вопроса о христианском взгляде на брак. Мы говорили о том, что Библия рассматривает брак как завет, как пожизненный договор двух супругов, который с Божьей точки зрения не подлежит расторжению. Таким образом, правильно будет сказать, что для убежденного христианина брак – это второе по значимости решение в его жизни. Первое – это принять Иисуса Христа своим личным спасителем, уверовать в Него. А второе – это избрать спутника жизни. Именно поэтому к этому решению нужно подходить со всей строгостью и серьезностью. Это не покупка вещи в магазине и даже не перемена места жительства или работы. Если большинство наших решений мы можем изменить, переиначить или даже отменить, то здесь совершенно другое. С избранным человеком нам необходимо будет жить всю оставшуюся жизнь, сколько нам даст ее Господь. Итак, в сегодняшней беседе, продолжая тему брака, нам хотелось бы кратко остановиться на тех принципах, которые предлагает Библия в вопросе выбора спутника жизни. Возможно, наши сегодняшние размышления будут полезны в первую очередь нашим молодым слушателям, находящимся еще в поиске. Прежде всего, Библия говорит о том, что христианин может вступать в брак только с верующим человеком. Брак должен заключаться только в Господе, говорит апостол Павел в 7 главе послания к римлянам. Нарушив этот важнейший принцип, супруги не смогут вполне наслаждаться благами семейного союза, потому что пошли против воли Божьей в угоду своим вожделениям. Фундаментом каждого брака должно быть взаимное упование на Господа. Пусть молодой брат или сестра прежде спросят, любит ли тот, о ком они помышляют, Бога всем сердцем и всей душой. В этом первая заповедь, данная Господом народу израильскому и подтвержденная Христом позже в Новом Завете. В книге Второзакония, в 5 главе, мы читаем: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Любовь к Богу должна быть обоюдной. Если не видно этого в другом, то можно поставить под сомнение волю Божью в отношении этого брака.

Далее, конечно же, необходимо иметь любовь друг к другу. Важно уметь отличать настоящую любовь от влюбленности или увлечения. Если последние мимолетны, подвержены настроению или обстоятельствам, то настоящая любовь способна пройти через серьезные испытания. Влюбленность и увлечение не имеют глубоких корней. Влюбленность подобна страсти. Сегодня она вспыхнула и вскоре пропала. Любовь же – это родственность душ. В основе любви лежит идея и готовность жертвы. Она предполагает безусловность и принятие недостатков другого. Великолепную библейскую характеристику любви мы находим в 13 главе 1 послания апостола Павла к Коринфянам. В стихе, записанном Павлом в послании к Ефесянам, 5 глава, 25 стих, «любите своих жен», этот стих обращен к мужьям, употребляется греческое слово «агапе». То есть это то же слово, которое Писание обычно употребляет для обозначения любви Божьей. В то же время для обозначения любви в семейном союзе тот же апостол Павел в послании к Титу во 2 главе в 3 стихе говорит, чтобы вразумляли молодых любить мужей. Это обращение к старицам о том, чтобы они вразумляли молодых сестер. И здесь в фразе «любить мужей» вместо слова «агапы» употребляется слово «филио», то есть любовь, обычно понимаемая как братская любовь. Это означает, что любовь в браке соединяет в себе качества как одной, так и другой. Это любовь с одной стороны возвышена, с другой же стороны она романтична. Следующий принцип, на который мы обратим внимание, это соответствие друг другу. Первый сотворенный человек, Адам, долгое время не мог найти себе помощника, соответственного ему. Господь навел на Адама глубокий сон, и тогда, по библейскому повествованию, из его ребра была создана Ева. В Бытие, во 2 главе, в 18 стихе, вот так вот звучит намерение Господа: «сотворим ему помощника, соответственного ему». И вот, когда Ева была сотворена, Адам воскликнул: «Она плоть от плоти моей и кость от кости моей». Речь идет прежде всего о соответствии в убеждениях. Мы уже говорили, что верующий может вступить в брак лишь с подобным себе по убеждениям. Близкими должны быть интересы, прежде всего духовные. Беда, если после заключения брака выяснится, что у супругов совершенно иное мировосприятие, а потому стоит заранее поговорить о том, как вырабатывает каждый из них свое отношение с Богом, как смотрит на самого себя, на мир, на труд на Ниве Божьей, желательно соответствие и в возрасте, и даже в культуре, хотя здесь нередки исключения. Межкультурные браки при правильном их построении могут принести большое благословение, но в то же время супругам, вступающим в такие союзы, труднее преодолевать недопонимание, ведь разница в исходных состояниях их намного больше, чем в других семьях. Важно также, чтобы при выборе спутника жизни прислушиваться к совету родителей. Родители прожили долгую жизнь и знают больше о браке, чем дети. Они могут дать мудрые советы, даже если один из них или даже оба неверующие люди. Также нужно отметить, что немаловажным пунктом является прислушиваться к тому, что сам Бог говорит нашему сердцу, на кого Он обращает наше внимание. «Имею ли я откровение от Него относительно моего будущего супруга?» При сотворении Евы Адам был усыплен, но, проснувшись, безошибочно определил происхождение Евы. Мы уже цитировали стих из Бытия 2 главы 23 стих. «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою». То есть Адам смог сделать это, сказать эти слова, лишь посредством откровения Божьего. Хотя после грехопадения наше ведение притупилось, все же, прислушиваясь к голосу нашего Духа, который сверяется с живущим в нас Духом Святым, мы можем просить Бога дать нам ответ и через этот тихий и спокойный внутренний голос. Некоторые свидетельствуют, что именно таким образом они получили окончательную уверенность в своем выборе, хотя по человеческому рассуждению их выбор мог бы оказаться совершенно иным. Наконец, не будем забывать о совете тех людей, которые оказывают на нас положительное влияние.
романтические взаимоотношения могут сильно вскружить нам голову. При этом трезво на ситуацию могут посмотреть те, кто нас хорошо знает и кому мы не безразличны – наши друзья, братья и сестры. Их слова не должны остаться без нашего внимания. Было много примеров, когда первыми опасности и подводные камни в начинающихся взаимоотношениях замечали именно друзья. И напоследок еще несколько немаловажных заметок. У молодого брата или сестры до брака должны быть правильные ожидания. Очень часто в этом возрасте или вообще в добрачном состоянии, независимо от возраста, господствует дух романтических настроений. Иллюзий. Это неплохо, но, как известно, мир горазд тем, что выпячивает то, что должно быть в балансе до неузнаваемости. Вот и здесь мирская пропаганда привела к тому, что встречи до брака стали в подсознании видеться неким незабываемым романтическим временем, а то, что после брака, это уже некая трагедия, мрачная реальность жизни. Все это не соответствует тому, чего должен ожидать истинный христианин или христианка. Романтика, конечно, должна быть. Это также часть заложенного в нашу природу Богом. Ее нужно будет также возгревать особым образом и после брака. Но на ней делать акцент и все к ней сводить весьма опасно. В мире сейчас популярен лозунг «все нужно прежде попробовать». И пробуют то наркотики, то спиртное, то сожительство друг с другом. Мол, попробуем, подходим ли мы друг другу. Если среди христиан сожительство вроде бы и не встречается, то уже считается нормальным, чтобы менять подруг или друзей. Он или она не подошла или не подошел. Меняют кто-то часто, кто-то болезненно и долго. И проблема, на наш взгляд, заключается как раз в том, что вот эта философия «попробуй» из мира кочует в сердца христианской молодежи и там находит готовую почву. Дьяволу вовсе не обязательно склонять нашу молодежь к сожительству. Он-то знает, что любодеяние может совершиться далеко не только в постели. Чтобы этого избежать, подход ко взаимоотношениям должен быть однозначным. Если я начинаю дружить с тобой, это означает не что иное, как то, что я беру на себя ответственность в конечном итоге сделать именно тебе предложение. Если такой уверенности нет, не стоит даже начинать такой дружбы. Это будет давать повод как самому человеку, так и окружающим к различным ложным ожиданиям и нечистым мыслям. Пусть Господь хранит каждого в чистоте и благословит тех, кто еще не определился в этом вопросе, принять правильное решение, слушая Его волю.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круге своя».

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачи «Истина сегодня» и «На круге своя». Продолжаем наши беседы, посвященные разбору послания апостола Павла филиппийцам. Сегодня перед нами отрывок, начинающийся с 17 стиха 3 главы и оканчивающийся 1 стихом 4 главы. Здесь мы читаем: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Где вы сейчас находитесь, в помещении или на улице? Где бы вы ни были, оглянитесь вокруг. Что вы видите? А теперь прикоснитесь к чему-нибудь рукой. Может быть, вы дотронулись до какого-нибудь предмета мебели. Если вы на улице, то это может быть трава или голая земля. Это тот мир, который мы воспринимаем нашими пятью чувствами. Тот мир, который нам хорошо знаком. Тот мир, к которому приковано все внимание большинства его обитателей. Однако христианин знает, что этот мир временный, что он исчезнет тогда, когда вернется Господь. Об этом можно прочесть во втором послании Петра в 3 главе, 4, 9 и 10 стихах. Он знает, что его вечный дом на небесах и что любить он должен только его. Мы уже обсуждали слова Павла «стремлюсь к цели, к почести высшего призвания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:14. Джеймс Толл называет это «зовом от небес к небесам». В сегодняшней беседе мы противопоставим тех, кто мыслит о земном, 19 стих, тем, чье жительство на небесах, кто оттуда ждет возвращения Иисуса, 3 глава, 20 стих. Одна из самых трудных задач, какие стоят перед нами, это жить на земле, но стремиться к небесам, быть в мире, но не от мира, как говорится в Евангелии от Иоанна в 17 главе, в 11 и 16 стихах. Существует постоянный конфликт между здесь и сейчас, и там, и потом. Вот вопрос, который должен задать себе каждый из нас. О чем мои помыслы? О земном или небесном? Предыдущее наставление Павла в 3 главе можно отнести к отдельным членам Филиппийской церкви. В стихе 17 апостол обращается к общине в целом. В одном из современных переводов этот стих начинается так: «Подражайте, братья, мне». На греческом он начинается со слова «симмиметес» во множественном числе, образованного с помощью приставки «син», означающей «с», и корня «миметес» — «подражатель». Приставка «син» указывает на то, что это христиане должны делать вместе. В современном переводе написано «будьте все вместе подражателями мне». Что они должны были делать вместе? Мало какие проповедники дерзнули бы сказать вслед за Павлом «подражайте, братья, мне». Я проповедую вот уже более 50 лет и никогда не призывал своих слушателей подражать мне в чем-либо. Может, Павел страдал непомерным самомнением? Нет, он просто чувствовал, что далеко не такой, каким должен быть. 3 глава 12 и 13 стихи. Он, наверное, полагал, что его читатели поймут, что его слова нуждаются в уточнении. Давая такое же наставление коринфянам, он уточнил: «Будьте подражателями мне, как я Христу». 1 Коринфянам 11:1. В послании филиппийцам 3:17 уточнение следует из контекста. Перед этим Павел говорил о самом важном в своей жизни. Для него не было ничего важнее Христа. Мы читали об этом в Филиппийцам 3 главе с 4 по 11 стихи. «Оставляя прошлое позади себя, он стремился вперед» 3 глава с 12 по 14 стихи. Он призывал своих читателей мыслить так же 3 глава 15 и 16 стихи. Стих 17 развивает это наставление. Павел, по сути, говорит: «Подражайте моему отношению к Иисусу и к жизни. Не отводите взгляда от небесной цели».
Чтобы успешно подражать чему-либо, нужно это видеть. Павел не знает, увидится ли снова с филиппийцами, и поэтому продолжает: «Смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете в нас». 3 глава, 17 стих. В Ветхом и Новом Заветах слово «поступать» или «ходить» часто употребляется в значении «жить». Смотрите Псалом 1, стих 1, первое послание Иоанна 1:7. Среди достойных подражания можно было назвать Епафродита, который возвращался в Филиппы, 2 глава, 25 стих, и Тимофея, который скоро тоже должен был отправиться туда, 2 глава, 19 стих. Да, и все зрелые христиане Филипп могли служить добрым примером. Два слова в 17 стихе заслуживают дополнительного комментария. Первое – это греческое слово, переведенное «смотрите», это форма слова «скопео», это глагольная форма слова в стихе 14, переведенного существительным «цель». Цель – это то, что можно видеть. Здесь вновь появляется образ финишной линии, на которую устремлен взгляд бегуна. Употребленное Павлом слово несет в себе также идею зрительного процесса. Оно означает смотреть, наблюдать, пристально вглядываться. В послании к римлянам 16:17 он этот термин употребляет в негативном смысле «остерегайтесь», а здесь в позитивном. К сожалению, многие из нас склонны больше замечать плохие примеры, нежели хорошие. Апостол велит своим читателям всегда смотреть на верных, чтобы подражать им. Другое слово, которое стоит рассмотреть подробнее, это «пример». Словом «пример» переведено слово «типон», форма слова «типос», откуда происходит наше слово «тип». Это слово использовалось в значении строительного образца, читаем мы в послании к евреям 8 глава 5 стих, а также образца учения римлянам 6:17 и этики 1 Коринфянам 10 глава 6 и 11 стихи, а также первое послание Фессалоникийцам 1:7. Новый Завет содержит Божий образец для сегодняшней церкви, во что мы должны верить, что делать и в чем назидать. Давайте учиться делать все по образцу, как сказано в послании к евреям 8:5. Послание Филиппийцам 3:17 показывает, насколько важно иметь хороший пример и быть хорошим примером. Мы с самого рождения кому-то подражаем. Девочки надевают мамины платья, мальчики широко шагают, стараясь идти в ногу с отцом. Многие из наших теперешних навыков, как стряпать, пахать или строить, мы освоили путем подражания. Что касается нашей духовной жизни, нам очень помогает пример братьев, исполняющих Божьи повеления. Одно дело читать о необходимости уповать на Господа, и другое – видеть христианина, который уповает на Господа в радости и в горе. Ранее я сказал, что мало какие проповедники дерзнут сказать «подражайте мне». И в то же время все служители Господни должны понимать, что им будут подражать, хотят они того или нет. Какую огромную ответственность это налагает на тех из нас, кто преподает и проповедует Божье Слово. Однако это касается не только руководителей, но и всех христиан. Об этом можно вспомнить слова нашего Спасителя в Евангелии от Матфея в 5 главе с 13 по 16 стихи. «Все мы являем собой либо хороший пример, либо плохой». Так давайте стремиться показывать пример того, как надо ставить Христа превыше всего и всем сердцем стремиться к небесному. Это центральная мысль нашего текста. На каждый хороший пример приходится множество плохих. Большинство родителей тревожит вопрос, кому подражают их дети. Так и Павел, призвав своих читателей подражать добрым примером, предупреждает их не следовать примерам худым. В 3 главе, в 18 и 19 стихах он говорит, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Возможно, Павел предупреждал филиппийцев об этих людях во время одного из своих пребываний у них или в предыдущем письме. Поскольку он уже предостерегал их, то они, наверное, знали, кого он имел в виду, но мы этого не знаем. Некоторые авторы указывают, что если мы хотим разобраться, кто эти люди, то их нужно искать не далее, как в первой части изучаемой нами в данный момент главы. Это иудействующие учителя из стиха 2.
Это они были враги креста Христова, потому что если законом оправдания, как учили иудействующие, то Христос напрасно умер, Галатам 2:21. Их конец – погибель, потому что оправдывающие себя законом отпали от благодати, читаем мы в послании к Галатам 5 глава 4 стих. Фраза «их Бог чрева» может означать их настойчивое требование соблюдать запутанные законы Ветхого Завета о приготовлении пищи. Слава их в сраме может говорить о том, что они хвастались соблюдением Моисеева закона, в то время как должны были стыдиться своих недостатков. В слове «срам» можно увидеть намек на обрезание, так как оно часто служило синонимом наготы. Смотрите, Михея, 1 глава 11 стих, Наум 3:5. Эти иудействующие учителя мыслят о земном, во главу угла ставя соблюдение обрядов и ритуалов. Другие авторы считают, что терминология 18 и 19 стихов 3 главы больше соответствует описанию лжеучителей, которые утверждали, что христианин может жить как хочет и что Божьи заповеди исполнять не обязательно. Такие точно были и враги креста Христова, потому что крест есть символ смерти для себя и для греха, как сказано в Матфея 16:24. Конец их – погибель, потому что творящие дела плоти Царство Божье не наследуют, читаем мы в 5 главе книги послания к Галатам. Их Богом было их чрево, потому что они предали себя земным страстям. Они хвастались постыдными делами, которые совершали, и мыслили о земном. В качестве возможных предлагается несколько кандидатов. Кто бы это ни был, даже мысль о них огорчала Павла. В греческом тексте он называет их врагами креста. Он плакал, когда писал о них. Слова «со слезами» в 18 стихе 3 главы, по-гречески «клайон», означают громкое выражение горя. Тот факт, что эти лжеучителя существовали и представляли угрозу для его возлюбленных филиппийцев, подрывало сердце Павла. Когда я читаю все, так сильно отличающиеся друг от друга, комментарии к стихам 18 и 19, в голову мне приходят две мысли. Одна, что диапазон возможных обвиняемых очень широк, от религиозных законников и иудействующих учителей, пытавшихся навязать христианам ветхозаветные законы, до религиозных либералов, считавших, что исполнять заповеди не обязательно. Другая, что слова Павла можно применить почти к любому ошибочному религиозному или моральному движению. Давайте еще раз взглянем на эти стихи, теперь уже под углом общего практического приложения. К сожалению, люди и сегодня могут быть врагами креста Христова. В христианстве кресту принадлежит центральное место. Мы примиряемся с Богом посредством креста, Ефесянам 2:16. Крест для нас, спасаемых, сила Божья, 1 Коринфянам 1:18. Павел говорит Коринфянам: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 2 стих. И снова он пишет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Галатам 6:14. Конечно, говоря о кресте Христа, мы имеем в виду не кусок дерева, на котором он умер, а все то, что крест символизирует – Божью любовь к нам, жертву Иисуса, спасение наших душ, необходимость самоотверженности и так далее. Враг креста – тот, кто не верит в учение Библии о божественности Иисуса и в то, что ради нашего спасения ему необходимо было умереть. Религиозные группы становятся врагами креста, когда их учение делает крест ненужным. Сюда входят те, кто считает, что добропорядочная жизнь сама по себе гарантирует человеку дом на небесах. Врагами креста являются неверные христиане, потому что своим безбожием и нераскаянностью они снова распинают в себе Сына Божьего и выставляют на позор, как говорится в послании к евреям, 6 глава, 6 стих. Большинство врагов креста не претендуют на это звание, они, вероятно, даже не подозревают об этом, но, тем не менее, своим учением или своей жизнью они противостоят тому, что символизирует крест. Конец неверующих и непокорных – погибель. Это слово, форма греческого «аполея»,
употреблялось ранее в значении судьбы языческих гонителей в 1 главе в 28 стихе. Здесь же оно означает судьбу нечестивых христиан. Оно означает вечное наказание грешников. Для сравнения можно посмотреть Матфея 7:13, 2 Петра 3:7, Откровение 17 глава 8 и 11 стихи. Следующая фраза бьет наотмашь. «Их бог чрева» или «желудок», «живот» является их богом, как передают современные переводы. Когда что-то становится богом, это значит, что оно, что бы это ни было, возводится в ранг первостепенной важности и подчиняет себе жизнь человека. Обвинение Павла наверняка включает в себя пристрастие к еде, обжорство, но и любое другое пристрастие к алкоголю, наркотикам, например, и тому подобному. Его слова можно также отнести к плотским желаниям в целом, включая недозволенную половую связь. Обвинение Павла может идти еще дальше. В послании к римлянам в 16 главе, в 17 и 18 стихах сходная лексика используется для описания лжеучителей, производящих разделение в церкви. Там, как представляется, говорится о тех случаях, когда человек свои собственные желания считает важнее всего на свете. Эгоцентризм – извечное искушение для каждого из нас. Следующие слова Павла кажутся особенно актуальными для сегодняшнего дня. «И слава их в сраме». Замените слово «слава» на более привычные слова «хвастаться», «гордиться», и описанная ситуация станет для вас еще яснее. В современном переводе мы читаем: «И они гордятся тем, чего должны были бы стыдиться». На ум приходит множество примеров. Мужчины, хвастающиеся своими половыми сексуальными подвигами, молодые люди, хвастающие количеством выпитого накануне вечером или количеством принятых наркотиков, взрослые, хвастающие тем, как они прокрутили выгодную сделку, то есть поступили нечестно с партнерами по бизнесу. Тот, кто хвастает своей терпимостью к пороку, как об этом сказано в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 2 стих. Книги, пьесы, телепередачи, кинофильмы, которые бесстыдно кощунствуют и богохульствуют или показывают наготу, и такие постыдные акты, как блуд или прелюбодеяние. Мне вспоминается записанное в книге Иеремии 6:15. «Они нисколько не стыдятся и не краснеют». В книге пророка Исаии 5:20 тоже подходят эти слова. «Горе вам, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмой, горькое почитают сладким, сладкое горьким». Томас Мантон писал: «Падший человек — это человек перевернутый, его любовь там, где должна быть ненависть, а ненависть там, где должна быть любовь, его слава там, где должен быть срам, а срам там, где должна быть слава». Двигаясь дальше по тексту, мы подходим к сути проблемы в конце стиха 19. «Те, кого осуждает Павел, мыслят о земном». Другими словами, все их мысли сосредоточены на этой жизни здесь, на земле. По словам Чарльза Эрдмана, их горизонт ограничен тем, что относится к категории времени и к органам чувств. Их образ мышления можно кратко выразить так: предназначенные к аду и подгоняемые своими желаниями, они остаются преданными этому миру. Как отмечалось ранее, мы не знаем, кто были эти люди, помышлявшие сугубо о земных делах, но Павел боялся, что они могут повлиять на филиппийских христиан. Апостол не беспокоился бы, если бы это не были известные люди. Они, наверное, умели располагать к себе и убеждать. Сегодня целая армия ораторов превозносит важность всего земного. В этой армии состоят некоторые из самых обаятельных и привлекательных людей нашего времени – актеры и актрисы, авторы популярных книг, известные во всем мире спортсмены, знаменитые музыканты и певцы, выдающиеся политики. Список можно было бы продолжать и продолжать. В этой армии могут также быть друзья, соседи или члены вашей семьи. Кто бы это ни был, они имеют общее мировоззрение. Важен только этот мир. Для нас всех существует опасность позволить земному завладеть нашими мыслями. Как же трудно быть в мире, но не от мира.
Мы не должны подражать тем, кто привязан к земному. И наоборот, мы должны подражать тем, кто устремляет свои взоры к небесному, таким как Авраам, который мог видеть невидимое. Написано: «Верою Авраам обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Послание к Евреям, 11 глава, с 8 по 10 стихи. То, что Павел хочет от своих читателей, можно выразить его же словами, адресованными римским христианам: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Ту же мысль он высказывал и Колоссянам: «О горнем помышляйте, а не о земном». Послание к Колоссянам, 3 глава, 2 стих. В одном из современных переводов сказано так: «Обращайте разум к тому, что наверху, а не к тому, что на земле». Одно из того горнего, что наверху, — это небеса. Предупредив филиппийцев о дурных примерах, Павел возвращается к мысли, начатой в 3 главе 17 стихе. Он пишет: «Наше же жительство на небесах». 3 глава, 20 стих. Греческое слово, переведенное «жительство», форма от «политевма», это отглагольное существительное. В 27 стихе 1 главы переведенное «живите», где сказано «ведите себя» в современных переводах. В одном из английских переводов 20 стиха 3 главы звучит это слово так: «Мы — небесная колония». Для филиппийцев этот образ мог иметь особый смысл, потому что Филиппы были римской колонией. Римские колонии имели определенные привилегии, но также и соответствующие обязанности. Граждане римской колонии клялись в верности Риму. Их поведение регулировалось законами Рима, и надежда возлагалась на его славу. Кроме того, предполагалось, что они будут колонизировать мир, распространять римское мышление и римскую культуру. Нам, христианам, нужно понимать, что в этом мире мы не резиденты, мы граждане одной страны, проживающие в другой стране, что мы странники и пришельцы на земле, как сказано в послании к Евреям 11:13 и в первом послании Петра 2:11. В книге жизни мы записаны как граждане неба. Этот мир для нас всего лишь временный адрес, а небеса — наш постоянный адрес. Как и граждане римской колонии, мы имеем определенные привилегии, но также и соответствующие обязанности. Мы приносим клятву верности нашему небесному Отцу. Мы подчиняемся Его законам и возлагаем нашу надежду на Его славу. И от нас ожидается, что мы будем распространять христианские истины. Павел также хотел, чтобы филиппийцы помышляли о небесной личности. Он продолжает: «Откуда, то есть с небес, мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа?» 20 стих 3 главы, 2 часть. Павел уже отмечал, что с нетерпением ждет судного дня, чтобы, наконец, полностью познать Христа, как говорится в 3 главе, в 10 и 11 стихах. Алек Мотьер пишет: «Мы можем с нетерпением ожидать разного, долгожданного избавления от греха и искушения, встречи с великими мужами древности, Авраамом, Исаией, самим Павлом, воссоединения с дорогими нашему сердцу людьми, которых мы знали на земле, славы небесных обителей. Да, всего этого, но за этим всем того единственного, что дает нам понимание и смысл и устремляет к небесам, той единственной личности, благодаря которой и собрана эта замечательная компания и которой одной слава Спасителя, Господа Иисуса Христа. И так всегда с Господом будем», — пишет в другом месте Павел. В последние часы своего пребывания с учениками Христос пообещал вернуться, читаем мы в Евангелии от Иоанна в 14 главе стихи с 1 по 4. «Когда Он вознесся, ангелы сказали видевшим Его: „Си Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“» — книга Деяний, 1 глава, 11 стих.
Первые христиане жили в постоянном ожидании, понимая, что Христос может прийти в любой момент. Об этом можно прочесть в 1 Фессалоникийцам 4 глава 13 стих, Титу 2:13, Евреям 9:28. Уверенность в возвращении Христа помогала им преодолевать возникавшие трудности и поддерживала их во время гонений. Нетерпение, с каким Павел ждал Спасителя, в одном из переводов передано словом «дожидаемся». В греческом тексте это слово представляет собой форму от «апекдохомай». Это сложное слово, образованное с помощью двух приставок «апо» и «эк», и корня со значением «получать». Из 8 случаев, когда это слово встречается в Новом Завете, 6 раз его употребляет Павел. Это его любимое словечко, которое, как ему кажется, лучше всего выражает постоянную нужду христианина, его ревностное, радостное и нетерпеливое ожидание второго пришествия Христа. Включение слова «Спаситель» в 20 стих 3 главы послания Филиппийцам значимо. Павел не просто употребляет этот термин, но здесь он это делает, вероятно, потому, что оно, это слово, лучше всего отображает роль Господа по отношению к его народу при его возвращении. Для нечестивых он явится только как судья, но для своих он придет как спаситель, избавить их от этого грешного мира, оправдать и забрать к себе на вечное пребывание». Как и первым христианам, нам нужно устремить свои сердца к Иисусу и с нетерпением ожидать Его прихода. Как и они, мы должны понимать, что Он может прийти в любой момент. Как и они, мы должны молиться. Аминь. Да, гряди, Господи Иисусе, как сказано в книге Откровения, 22 глава, 20 стих. Когда Господь вернется, начнет происходить нечто удивительное. Мы все соберемся перед судейским престолом Христа, как сказано в Евангелии от Матфея 25 глава 31 и 32 стихи. «Те, кто будет по правую руку, пойдут на небеса, те, кто по левую — в ад». Матфея 25 глава 34, 41 и 46 стихи. Однако для Павла, стареющего Павла, тело которого слабело с каждым днем, одним из самых волнующих моментов, наверное, будет преображение тела. Он говорит, что Господь Иисус Христос тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Филиппийцам 3, 20-21. Униженное тело наше — это физические тела, в которых мы сейчас обитаем. Тела, подверженные страданию, болезням, деформации, смерти и тлению. Милоун выразительно пишет об этих телах: «Скованные ограничениями, незащищенные и уязвимые, страдающие от всяких болезней и обреченные умереть». Славное тело Его — это духовное тело Иисуса на небесах. Славное тело Иисуса — это прототип духовных тел, которые получат верные, когда воскреснут из мертвых. Слова «преобразить» и «сообразно» подчеркивают полноту перемены. Греческое слово со значением «преображать» состоит из слова «схема» и приставки «мета», то есть «среди». Слово «сообразно» — «симофорон» имеет в своем составе корень «морфе» и приставку «син», то есть «с». Вы, возможно, помните, что схема относится к внешнему виду человека или предмета, подверженному изменениям, тогда как морфе — это неизменная внутренняя сущность. Когда Господь вернется, изменится как внешний вид наших тел, так и их внутренняя сущность. Мы знаем, однако, что когда Христос явится снова, то все мы будем подобны Ему, ибо увидим Его таким, какой Он есть, говорит современный перевод 1 послания Иоанна, 3 главы 2 стиха. Понимаю ли я, как это произойдет? Нет, но я принимаю это верой. Эрдман пишет: «Этих слов недостаточно, чтобы удовлетворить наше любопытство, но их хватает, чтобы дать нам утешение и надежду». Пожалуй, лучшим комментарием к первой части Филиппийцам 3:20 будут слова самого Павла из 1 послания к Коринфянам 15 главы. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее,
а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Так и воскресение мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное, есть тело и духовное. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Эти строки записаны в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихи с 35 по 57. Практический смысл рассматриваемой нами темы очевиден. Зачем приковывать внимание к плоти, если плоть все равно изменится? Ваше сердце должно быть настроено на небесную цель – преобразование вашего уничиженного тела. Способен ли Христос совершить такое разительное преобразование, о котором говорит апостол? Павел заверяет своих читателей, что способен, что он сделает это силой, которой он действует и покоряет себе все. Как написано в 21 стихе. Очень убедительное заверение. Сила — это перевод греческого слова «энергеян», от которого происходит наша энергия. Энергия — не просто сила, а сила в действии, сила действующая, сила работающая. Словом «действует» в 21 стихе 3 главы Филиппийцам переведено греческое слово «династай», от которого происходит наше динамит, сильное взрывчатое вещество. Сколько силы у Иисуса? Он имеет всякую власть, читаем мы в Евангелии от Матфея 28:18. Бог все покорил под ноги Его, написано в послании к Ефесянам 1:22. Он держит все словом силы Своей, Евреям 1:3. Его сила универсальна и абсолютна. Способность Иисуса покорить себе все — это является Божьей гарантией того, что Он действительно силен воскресить нас из мертвых и преобразовать смертные плотские тела в бессмертные и духовные. Вот еще о чем мы должны помышлять, о Его небесной силе. Речь Павла о горнем продолжается и в первом стихе 4 главы. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные», — пишет он. Стих начинается со слова «итак», которое связывает его с последними стихами 3 главы. К стиху 4.1 мы еще вернемся в нашей следующей беседе, но сегодняшнюю беседу я хочу завершить, остановившись на некоторых ключевых словах. Слово «так» значит «на том духовном пути», на котором обрисовал Павел, то есть на том пути, на котором человек прежде думает о Христе, на том пути, на котором он оставляет прошлое позади себя и стремится к цели, которая впереди, на том пути, на котором он помышляет о горнем, а не о земном. Павел хотел, чтобы на этом пути его читатели стояли твердо, как передает эти слова современный перевод. Словом «стойте» переведено греческое «стеко», что означает «стоять», не уклоняясь и не отступая, как воин в сражении, непреклонно и непоколебимо. На христиан давит многое — соблазны мира и желания плоти, читаем мы в послании к Римлянам 12:2, 1 Иоанна 2:16. Давит привлекательность лжеучений и всего нового, Деяния 20 глава 30 стих, 2 Тимофея 4:3, и угроза гонений, 2 Тимофея 3:12. Ввиду всего этого Павел призывает «стойте», иными словами «стойте на своем, несмотря ни на какие нападки». «Мы должны быть тверды и непоколебимы» — первое послание к Коринфянам 15:58. Что укрепит нас для этого?
После слова «стойте так» мы читаем «в Господе». Это может означать «стоять в добровольном подчинении Его власти». К сожалению, некоторые стоят твердо в заблуждении и упрямом неповиновении, вместо того, чтобы непоколебимо стоять в путях Господних. Однако в этом стихе фраза «в Господе» скорее означает, что мы должны стоять в силе Господа. В письме к Ефесянам, говоря о нашей духовной битве, Павел наставляет: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Ефесянам 6 глава, 10 стих. Кто-то сказал: «Либо мы стоим в Господе, либо не стоим вовсе». Мы можем стоять в силе Господа только если устремим свои помыслы к небесам. Взгляните еще раз на окружающие вас предметы. А теперь скажите себе: «Все это истлеет», как написано в послании к Колоссянам 2:22. Повторите слова Павла: «Ибо видимое временно, а невидимое вечно» 2 Коринфянам 4:18. Вот почему Иисус говорил: «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе» Матфея 6, 19 и 20 стихи. Эту мысль хорошо выразил неизвестный автор в рефрене стихотворения, которое я знаю очень давно. «Запомни, брат, жизнь быстротечна, мы лишь в трудах Господних вечны». Так о чем мы должны помышлять? О земном, которое скоро пройдет, или о небесном, которое будет длиться вечно? Выбрать нетрудно. У нас бы сказали: что тут думать? Хоть мы и живем на земле, а давайте все-таки стремиться к небесам.

0: На вашей волне «Христианское радио на пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
1: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Ветхого Завета». Сегодня мы поговорим о Феннане. Сразу надо сказать, что Феннана – женщина завистливая, мелочная и неблагодарная. Стоит ли на ней останавливаться? К сожалению, много женщин встречается в жизни, а иногда и в среде верующих, которые очень похожи на Феннану. Поэтому нам стоит остановиться на столь прозаическом образе и задуматься над изъянами ее характера. Феннана была второй женой Елканы, человека благочестивого, левита, по происхождению из сынов Каафовых. Он горячо любил Анну, но Бог заключил чрево ее, и она долгое время оставалась бездетной. Тогда Елкана берет себе вторую жену Феннану, и та рождает ему сыновей и дочерей. Библия не уделяет ей много внимания и говорит о ней постольку, поскольку она была причиной страданий богобоязненной Анны, огорчала и унижала ее. Библия акцентирует наше внимание на главной черте характера Феннаны, ее зависти. Дело в том, что Елкана более сердечно любил Анну, а не ее Феннану, несмотря на то, что та родила ему детей, а Анна была бездетной. Поэтому Феннана старалась почаще задевать Анну, побуждая ее к ропоту за то, что Бог заключил чрево ее, как написано в первой книге царств. Бездетность тогда считалась позором. Бездетные еврейские женщины плакали и горевали, считая себя обойденными Божьей милостью. Долго Господь не посылал детей таким замечательным женщинам, как Сара, Ревекка, Рахиль, мать Самсона и мать Самуила, Елисавета, мать Иоанна Крестителя. Он давал им время стать более совершенными духовно. Но Анна, жена Елканы, не ведала тогда путей Господних и очень страдала от бездетности. А Феннана не поддерживала ее, а лишь усугубляла ее положение. Конечно, мы не можем обойти очень серьезный вопрос. Мужчина мог иметь двух жен и более того. А как же при этом чувствовали себя женщины? Из текста Библии мы видим, что, как правило, между женами возникало чувство соперничества, ревность, борьба за первое место у мужа. Вспомним Рахиль и Лию, двух родных сестер, родивших Иакову 12 славных сыновей. Даже родные сестры не смогли уберечь себя от ревности, соперничества и горьких слез, что отравляло жизнь обеим. Бог от начала определил каждому мужу только одну жену, как у Адама была Ева. Но, отступив от Бога, потомки Каина завели себе двоеженство. Уже Ламех, седьмой от Адама по линии Каина, имел две жены – Аду и Циллу. В дальнейшем миссионеры стран Африки, Азии и Латинской Америки сообщают, что многоженство причиняло страшный и часто непоправимый вред многим народам и доставляло служителям много трудностей в благовестии Евангелия. Моисей вынужден был из-за жестокосердия народа, ослабившего закон Божий плотью, как написано в послании к римлянам, позволить двоеженство. Так Елкана, муж праведный и преданный Богу, оказавшись в положении двоеженца, причинил себе и своему дому немало переживаний. Но Господь использовал эту ситуацию в его доме для духовного воспитания самой Анны. Это было время конца правления судей Израиля. Духовно ослабевший народ мало заботился об истинном богопочитании, о подчинении закону Божию. Каждый поступал по собственному усмотрению. В служении при скинии дела обстояли не лучше. Глава священнического служения Илий не обуздывает своих сыновей Офни и Финеса, и те бесчистят святилище, отвращая народ от жертвоприношений. Суд Божий навис над Илием и его домом.
Филистимляне, смертельные враги Израиля, начинают захватывать земли израильтян, порабощая народ. Но хуже всего было то, что Бог говорил к народу все реже и реже. Связь между ним и его народом была почти нарушена. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. Написано в первой книге царств.

края в край, то Божий глаз, он судит миру. Израиль, мой народ, внимай! Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы золотом блестят, и в них курятся фимиамы, и день и ночь огни горят. К чему мне ваших храмов своды, бездушный камень, прах земной? Я создал землю, создал воды, я небо очертил рукой. Хочу и словом расширяю предел безвестных вам чудес, и бесконечность созидаю за бесконечностью небес. К чему мне злато вглубь земную, в утробу вековечных скал? Я влил, как воду дождевую, огнем расплавленный металл. Он там кипит и рвется, сжатый в оковах темной глубины. А ваше серебро и злато лишь всплеск той пламенной волны. К чему куренью предо мною земля со всех своих концов кадит дыханием под росою благоухающих цветов? К чему огни? Не я ль светила зажег над вашей головой? Не я ль, как искра из горнила, бросаю звезды в мрак ночной? Твой скуден дар есть дар бесценный, дар, нужный Богу твоему. Ты с ним явись, и примиренный я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата. Нужна мне правда на суде.

В такое трудное время благочестивый Елкана не оставляет своего поклонения Богу. Ежегодно в праздничные дни он со всем своим семейством ходит в селом для годичного жертвоприношения. В этот день он всем членам семьи делает праздничные подарки Финане с детьми и Анне. Анне он давал особую часть, так как любил ее больше. То, что он выделял ее, задевало самолюбие Финаны, и она пользовалась любым случаем, чтобы уязвить Анну побольнее, досадить ей, возбуждая ее к ропоту. Для Анны эти праздники вместо радости приносили печаль и слезы. Они были для нее дополнительным мучением, так как в эти дни народ семьями ходил в селом на богослужение, и там бездетность ее еще больше подчеркивалась. А Финана из-за горькой зависти портила настроение не только Анне, но и себе, и мужу. Слово Божие говорит: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Словом можно очень глубоко ранить человека. Язык может разить, как отравленная стрела, и разрушать, как огонь. Он воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны, сказано в Слове Божьем. Видимо, Анне тяжело было слушать Финану, так как после этого она плакала и не ела. Почему Елкана не прекратил издевательств Финаны над Анной? Вероятно, ее было трудно обуздать. У нее были дети, и, конечно, она чувствовала свое превосходство над Анной. Она была женщиной бездуховной, своенравной и эгоистичной. И Елкана не мог изменить ее характер. Он только утешал Анну и умножал к ней свою любовь. Он любил ее больше, потому что, наблюдая за обеими женами, видел кротость, богобоязненность, доброту одной и мелочность и пустоту другой. А ведь Финана тоже могла добиться любви Елканы, если была более благоразумной, снисходительной и доброй. У нее было все — хороший муж, дети, дом, достаток. Было за что благодарить Бога и делиться счастьем с другими. Но огорчать и обижать Финана умела, а благодарить и славить Бога не спешила, как это делала впоследствии Анна. Конечно, если посмотреть на эту ситуацию глазами современной женщины, то в какой-то степени можно понять Финану, ведь ей приходилось делить мужа с другой женщиной, и какая уж тут любовь к своей сопернице. Слава Богу, христианство не допускает таких браков. Но ветхозаветные люди жили по другим законам, и в той ситуации обе жены должны были жить мирно и быть терпимыми друг к другу, подавлять ревность и зависть, чего бы это ни стоило. Бог не считает зависть просто слабостью характера. Он ставит ее в один ряд с самыми тяжелыми грехами. В послании к Галатам написано: «Дела плоти известны,

мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Надо добавить, что человек, который носит в своем сердце ревность и зависть, вредит себе больше, чем тому, кому питает эти чувства, потому что эти пороки разъедают душу, как ржавчина железа, и постепенно губят ее. Чем закончила Анна? Радостью, молитвой благодарности и великим благословением, подарив Израилю сына пророка Самуила. А чем закончила Финана? Бесславием и полным бесплодием для Господа. Блаженнее быть обиженным и войти в славу Божию, чем быть обидчиком и уйти в бесславие. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. В программе прозвучало стихотворение Алексея Хомякова. Передачу вела Елена Кондратьева. Оставайтесь с Богом.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые Нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, милые наши друзья! Малых, больших, всех зовем сюда. Мы приглашаем Христа прославлять. С нами всем вам не придется скучать.

Да, дорогие детки, вот и кончилось лето. Кончились веселые летние каникулы, и наступила пора опять идти в школу. Начался трудовой учебный год. Для одних это уже может быть последний школьный год, для других же, наоборот, первый. С каким нетерпением и радостью ждут эти детки свой первый звонок? У нас, христиан, каждый раз перед школой пресвитер церкви и все рукоположенные братья, а также и родители, благословляют детишек и просят Бога, чтобы Он и там хранил их от всего плохого.

0: Ребята, а чем вы занимаетесь в школе?
1: Мы учимся читать, писать и считать.
0: А что еще вы там делаете?
1: Занимаемся музыкой, спортом.
0: Правильно. Многому нас учит школа. Но наравне с хорошим в школе могут возникнуть и такие проблемы, какие встречаются между верующими и неверующими, и не только со стороны учеников, но и учителей.
2: А что это за проблема?
0: Часто случается так, что когда дети в классе узнают, что мы верующие, они начинают смеяться над нами, отворачиваются от нас, не берут ни в какие игры. Ребята, если вы столкнулись с такой проблемой, то не отчаивайтесь. Знайте, что есть Тот, Который всегда с вами, и Он не оставит вас. Это наш Господь Иисус Христос. Будьте только верны Ему, везде и всегда, как бы тяжело вам ни было. И кроме того, несмотря на все, славьте Его, рассказывайте о Нем своим одноклассникам, друзьям, учителям. Господь обязательно благословит вас и поможет вам справиться со всеми неприятностями.

0: Хочу сегодня прочитать вам письмо одной девочки. Оно было написано в 1993 году. Она пишет: «Когда я училась в 3-м и 4-м классах, одноклассники не хотели со мной дружить, но я все равно старалась с ними общаться. Учительница говорила, что Бога нет. Мне было обидно. Бог пребывал во мне и помогал. Когда мои одноклассники вступали в пионеры, я сказала учительнице, что я верующая, и отказалась. Учительница усмехнулась и сказала: «Иди домой». Сейчас все вспомнили мои слова и просят меня: «Наташа, принеси что-нибудь почитать». Я им приношу книги.
1: А знаете, ребята, существует не только эта школа, в которой мы учимся читать и писать, но еще и другая, совсем необычная школа. Называется она «Воскресной школой» и существует во всех христианских церквях. Приглашает эта школа абсолютно всех детей, независимо от возраста. А вот чему в ней учатся, вы услышите из стихотворения, которое сейчас прозвучит для вас.
0: «Воскресенье наступает, школа двери открывает, приглашает всех детей. Приходите поскорей. Эта школа непростая, в ней учитель сам Христос. В нашей школе мы узнаем, как решить любой вопрос. Если хочешь знать, кто звезды поместил на свод небес, если хочешь знать, кто создал землю, море, речку, лес,
2: школу нашу посещай, книгу Библию читай.
0: Если хочешь научиться, как с друзьями дружно жить, как прощать и как мириться, как игрушки поделить,
2: школу нашу посещай, с нами Библию читай.
0: Если хочешь научиться петь, читать и рисовать, всех любить, Христу молиться и примером добрым стать,
2: школу нашу посещай, с нами Библию читай.

0: Как-то встретились утенок с лягушонком. Давайте послушаем, о чем же они говорили.
1: «Я пойду сегодня в школу. Не в простую для ребят, а в воскресную, другую, где Иисуса любят, чтят».
2: «Расскажи мне все про школу. Я хочу туда ходить, изучать святое слово, крепко Господа любить».
1: «Но зачем тебе все это? Разве можешь ты читать? Твое дело только квакать, да комариков искать».
2: «Не хочу квакомариков, не люблю кусариков. Хочу школу посещать и Иисуса прославлять».
1: «Дружно за руки возьмемся, в путь не ближний мы пойдем.
2: Книгу жизни мы изучим, жить по-новому начнем. Ква-ква».

Однажды был такой город, в котором жили совсем маленькие люди, которые были постоянно веселы. Их еще называли радостными человечками. Каждый спрашивал их, как такое возможно, чтобы быть постоянно радостным. И вот в один день в этот город приехал репортер. Его очень приветливо встретили, предложили чай с медом и сладостями и спели для него песенку.

0: Лица этих человечков светились от радости и счастья. Репортер сказал им, почему он приехал, и начал задавать им вопросы. Он спросил одного старенького, радостного человечка, которого звали Ноки, что это за страна, в которой все люди постоянно радостны.
1: «Наша страна,
0: — сказал Ноки,
1: — называется страной радости. Кто сюда приходит и соблюдает наши законы, тот находит радость. Вся тайна основана на наших законах, которые находятся в одной очень замечательной книге».
2: «Это очень интересно»,
0: — ответил репортер.
2: «Могли бы вы мне сказать, какой из законов является самым важным?»
1: «С удовольствием. Самый важный закон гласит: и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».
0: Дорогие детки, если вам интересно узнать, что же дальше случилось с репортером, то мы приглашаем вас послушать продолжение этой передачи на следующей неделе. А сейчас хочется пожелать вам успехов в новом учебном году и Божьих благословений.

0: До свидания всем вам, мы должны сказать. Ровно через неделю встретимся опять.
1: Программу подготовила Лариса Граф. Звукооператор Виктор Левин.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
1: Творение и грехопадение. «И вражду положу между тобою и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3 глава, 15 стих. Благодать. Мы слышали эту историю несчетное количество раз. Сатана хитростью заставляет Еву поверить в то, что Богу нельзя доверять, что он прячет что-то очень желанное. Женщина поддается обману и ест запретный плод. Адам не поддался обману, но в порыве чувств решает тоже съесть его. Затем они узнают, что значит пасть, почувствовать вину и стыд. В страхе они прячутся от любимого Творца. Но это история, в которой мы сами много раз принимали участие. Имея греховную природу, мы с легкостью поддаемся на уловку сатаны. Богу нельзя доверять. Он не любит нас по-настоящему. Он прячет от нас что-то очень желанное. Он суровый, судящий и мстительный. Иногда нас обманывают другие люди. Иногда мы их обманываем. А бывает, что мы решаем сделать что-то плохое, хотя знаем, что это плохо. После этого мы тоже, как и Адам с Евой, чувствуем, что пали, пытаемся скрыться от вины и стыда и бежим в противоположную от Бога сторону, который, как нам кажется, конечно же, должен быть на нас рассержен. Наше восстание не повергает в погибель всю планету, как это было с Адамом и Евой. Всего лишь небольшая ее часть ввергается в скорбь, а может только наши сердца, но мы тоже боимся встретиться лицом к лицу с Создателем. К счастью, история Адама и Евы не заканчивается бесповоротным разделением с Богом. Вместо этого появляется Бог, который ищет посаду своих друзей, и нечто в его виде заставляет их выйти из укрытия, несмотря на страх. И хотя они сразу же начали придумывать оправдания, указывая на виновных, Бог свое отношение выражает очень четко. Они не отвергнуты, они достойны спасения. Хотя и будут серьезные и неизбежные последствия из-за их поступка, Бог показывает, что Он не ищет мести. Скорее, Он хочет спасти их от греха и его последствий. В тот же самый день их падения, Бог говорит, что Он возьмет на себя вину людей. Он придет на землю в виде человека, сам перенесет наказание за грехи человека, и здесь он будет избит, окровавлен и убит, но он все же сокрушит змея. Конечно, это и наша история. Не имеет значения, что мы сделали. Мы не отвержены. Мы достойны спасения. Бог ищет нас не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы исцелить и восстановить. Да, мы согрешили и пали, но мы можем получить благодать. Благодать Бога, который готов принести в жертву себя, а не нас.
2: Обманутая фактами. Бытие 3 глава с 4 по 6 стихи. Когда в последний раз вы принимали важное решение? Как вы пришли к этому решению? Вероятнее всего, вы оценивали известные вам факты. Это важно. Но иногда факты не всегда видятся такими, какие они есть на самом деле. Ева была первым человеком, которого обманули ложными фактами. Что же такое факт? Это то, что используется для того, чтобы определить или показать истинность утверждения. В Бытие 3 глава с 4 по 6 стих записан диалог Евы с сатаной. Сатана обольщает Еву поставить под сомнение слова Бога, Бытие 3:1. Он искажает Божье Слово таким образом. «Змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3:1. Дальше хуже. Он умаляет последствия непослушания. «Нет, не умрете». Бытие 3:4. А затем обещает сверхъестественные преимущества непослушания. «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3:5. Дьявол, обращаясь к Еве, затрагивает три разных сферы – желание плоти, желание очей и тщеславие. Лука 4 глава с 1 по 13 стихи, 1 Иоанна 2 глава 16 стих. Ева приняла решение на основании того, что она видела – ее желание мудрости и красоты отражает желание наших дней. В современной культуре заметно стремление к величию, а в частности его видно в индустрии развлечений. Люди постоянно ищут одно за другим лекарства вечной молодости и красоты. Появляются новые философские школы, люди стремятся обрести знания. В то же время Бог предлагает полноценную жизнь и небесную награду за жизнь служения другим. Среди нашей самодостаточности, смятения и неопределенности Он приглашает нас принять Его любовь. Эта любовь поможет нам с уверенностью отвечать за ложь врага. Мы можем верить в то, что наш всемогущий Бог будет направлять нас на путь истины, если мы отдадим Ему свою волю. Дискуссия. Змей спросил Еву: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Как иначе она могла бы ему ответить? Как сатана искушает нас сегодня, используя те же методы? Что мы можем найти в Библии, чтобы защититься в подобные моменты?
1: Божья благодать превозмогает грех. Представьте, что вы прогуливаетесь в прекрасном саду и вдруг замечаете женщину, разговаривающую со змеем. Вы знаете, что лучше уйти, но не можете не послушать их беседу. «Змей, подлинно ли сказал Бог, не есть ни от какого дерева в саду?» Женщина: «Нет, не совсем так. Он сказал, что мы можем есть плоды с любого дерева, кроме этого. Он сказал, что мы даже к нему не прикасались, чтобы не умереть». «Что за глупости? Ты не умрешь, если съешь плод с него. И как только ты его съешь, ты почувствуешь себя невероятно хорошо. Ты будешь подобно Богу и будешь знать добро и зло». «Правда? Почему же тогда Бог сказал, чтобы мы их не ели?» «Он просто не хочет, чтобы вы были такими же сильными, как и он». И когда звучат последние слова, вы видите, что женщина ест плод с дерева. Эта сцена отмечает начало существования греха в нашем мире. Исказив правду, сатана посеял сомнения в сердце Евы. Он заставил ее поверить в то, что Бог не хотел, чтобы они с Адамом раскрыли весь свой потенциал. Спрятавшись за змеем, сатана ждал, когда мимо пройдет Ева, чтобы при возможности, исказив Божьи слова, получить преимущество и захватить контроль над человеческой расой и сотворенным Богом миром. В конце 40-дневного поста Иисуса сатана попытался искусить его. Сначала он попытался убедить Иисуса поесть, превратить камни в хлеб. Однако Иисус отказался: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». После предложения прыгнуть с крыла храма Иисус цитирует Писание: «Ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Матфея 4 глава, 6 стих. Иисус снова отвергает искушение, говоря: «Не искушай Господа Бога твоего». Матфея 4 глава, 7 стих. И в конце сатана предлагает Иисусу все царства мира, если он, пав, поклонится ему. Но Иисус прогнал сатану, сказав: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Матфея 4 глава, 10 стих. Сатана уходит, и ангелы приходят послужить Иисусу. Благодаря примеру Иисуса мы узнаем, что во время искушения самым сильным оружием, находящимся в нашем распоряжении, является Библия. Она острее всякого меча обоюдоострого. Евреям 4 глава, 12 стих. Использование подобного оружия позволит нам победить любого врага, вставшего у нас на пути. Но несмотря на хорошее знание Библии, мы должны быть начеку. Как говорит Петр: «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Подобно змею в саду, сатана также и хищный лев, выжидающий возможность атаковать в самый уязвимый момент. Тем не менее, если мы будем бодрствовать во всякое время и концентрироваться на Боге, мы никогда не будем оставлены на произвол сатаны. В Колоссянам 2 глава с 20 по 23 стих Павел возвещает, что когда мы становимся Божьим народом, мы получаем большую силу, чтобы противостоять нападкам сатаны, потому что он во всем уступает Христу, живущему в нас. В победе Иисуса мы обнаруживаем глубину Божьей благодати. Сатана пришел искушать Иисуса в тот момент, когда он был слаб, но Иисус не позволил ему победить, Одолев сатану, Иисус одержал за нас победу. Когда мы принимаем смерть Иисуса за нас, мы получаем Его благодать. Павел поясняет, что этот дар дает нам жизнь, а не смерть, потому что когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Римлянам 5 глава 20 стих. Даже несмотря на то, что Бог наказал Адама и Еву за непослушание, его осуждение содержало самое лучшее обещание – обещание жизни. «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В этом наказании Бог пообещал быть между сатаной и людьми. Он пообещал, что потомок Евы сокрушит сатану, заплатив за наши грехи своей собственной жизнью. Подобное обещание открывает нам, что Божья любовь и благодать намного превосходит наши грехи. Он любит нас настолько сильно, что послал своего единственного Сына умереть за нас, чтобы мир спасен был через Него. Миссия Христа на земле состояла в том, чтобы показать свою неувядающую любовь через спасение грешного человечества. Без этой удивительной любви мы не познали бы благодать и никогда бы не имели обещания вечной жизни. Думая о грехопадении и решении, объясните, что означает для вас Божья благодать. Составьте список текстов, которые ободряют вас и наделяют силой твердо противостоять нападкам дьявола. Затем последуйте примеру Иисуса и выучите эти тексты наизусть. Когда вы встретитесь с лукавым змеем, цитируйте эти тексты и наблюдайте, насколько удивительным будет результат.
2: Суд и благодать в раю. Бытие 3 глава с 9 по 11 стихи. С 13 по 17 стихи. Историю Адама и Евы и наказание за непослушание вспоминают часто. В то же время Божья благодать часто остается незамеченной. Дьявол принес грех, результатом которого стали страх, стыд и разделение с Богом. Но отец в своей милости пошел искать потерянных. Бог пришел в сад. Господь Бог воззвал к Адаму и спросил его: «Где ты?» Важно отметить в истории грехопадения то, что Бог был и остается инициатором спасительной благодати. Бог желал спасти человечество, когда мы были в грехах. Римлянам 5:8. Библия учит, что в характере нашего Творца нет желания разрушать. Иезекииля 18:32. Поэтому даже в проклятии первой четы, Бытие 3 глава 16-17 стихи, находился план спасения. Из любви к человеку ему была предначертана жизнь, полная труда и забот. Такая школа, необходимость которой вызвана грехопадением, должна научить человека обуздывать себя и свои страсти, развивать самообладание. Это являлось частью великого замысла Божьего в возрождении человека из бездны греха. Падение человека наполнило небо печалью. Сын Божий состраданием смотрел на падший род. Но божественной любовью еще раньше был создан план искупления человека. Нарушенный закон требовал жизни грешника. Так как божественный закон свят, как и сам Бог, только равный Богу способен искупить совершенное беззаконие. Христос должен был войти в бездну страданий и горя. Как только грех появился в человеческой семье, Христос стал нашим заступником. План спасения был разработан прежде сотворения мира. О, тайна искупления! Какую любовь питал Бог к миру, не ответившему на его чувства? Кто может постичь глубины любви, превосходящей разумение? На протяжении бесконечных веков бессмертные существа, желающие постигнуть тайну непостижимой любви, будут изумляться и преклоняться перед ее величием. Дискуссия. Какова цена Божьей любви? Смотри Иоанна 3:16. Как по примеру Бога мы можем любить других?
1: Ослепляющий змей и рыкающий лев. В Бытие 3 главе с 1 по 6 стих мы читаем о том, как в мир вошел грех через дьявола, принявшего вид змея. Писатели Нового Завета, должно быть, понимали, что красоту змея до грехопадения нам представить будет сложно, и поэтому, чтобы не тратить много слов, Петр в своем послании меняет полотно, смешивает краски и создает для нас такой образ, который притягивает взгляд. В этом образе Петр показывает нам дьявола, ходящего подобно льву, ищущему добычу. Как это относится к нам? Раз у нас такой опасный враг, мы всегда должны быть начеку. Хотя Петр и пишет, что лев рычит, но я думаю, что во время охоты он этого не делает, а лишь только во время и после убийства добычи. В Эдемском саду Ева не услышала предостерегающего шипения змея. Она увидела лишь прекрасного змея. Так же и искушения, с которыми мы сталкиваемся, предстают перед нами в самом привлекательном виде. Их не сопровождает зловещая музыка, как это бывает в фильмах или шоу по телевизору. Нам не только следует всегда быть начеку. Мы должны очень внимательно оценивать ситуацию и понимать, что вещи, которые мы видим, не всегда таковы, какими кажутся. Ложь часто смешана с правдой, чтобы выглядеть правдоподобнее. Неправильные решения принимаются потому, что результат показался нам привлекательным. Остановитесь на мгновение и подумайте, прежде чем что-то сделать. Итак, как же мы можем защититься от атак дьявола? У вас должен быть план первой помощи. Там, где я преподаю, на момент, если мы попадем в стесненные обстоятельства, если кто-то будет угрожать жизни наших студентов, у нас есть такой девиз: «Никогда не сдавайся, борись, борись, борись». Дьявол вторгся к нам и исказил совершенный, созданный Богом мир. Когда он будет усложнять ваш христианский путь искушениями, никогда не сдавайтесь. Мы на войне. Уповайте на силу Божью. Он готов послать мириады ангелов по первому нашему зову. Почему так легко забыть, что дьявол настоящий и опасный враг? Когда последний раз вы испытывали искушение сделать что-то плохое, потому что там было немного хорошего?
2: Заповеди человеческие. Матфея 15, с 3 по 9 стихи. «Я часто думаю, что искушение Евы было единственным, уникальным и неповторимым моментом в человеческой истории, не говоря уже о моей собственной жизни. Например, я знаю, что если со мной начнет разговаривать змей, я сначала пойду и проверю срок годности на консервах, которые ел вчера вечером, прежде чем верить тому, что он будет мне говорить. Меня никогда не удастся обмануть разговаривающему змею. Или все же? Во времена Иисуса змей использовал высокочтимых фарисеев для того, чтобы обманывать людей. В Матфея 15:3 объясняется, почему Иисус справедливо обвинял фарисеев в том, что они обесценили Божью заповедь о почитании родителей, говоря людям, что можно им не помогать, если вместо этого деньги жертвовать Богу. Таким образом, дьявол искушал людей не придавать значения пятой заповеди, которая призывает детей почитать своих родителей. По отношению к фарисеям Иисус процитировал пророчество Исаии: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Они тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Матфея 15, 8-9 стихи. Павел написал в послании к Тимофею, что «если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». 1 Тимофею 5, 8. Так мы узнаем, что близость наших сердец к Богу напрямую зависит от нашего поклонения Ему и нашего смирения перед Ним и Его Словом. Иоанн говорит о последствиях изменения Божьих слов. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Откровение 22 глава, 18-19 стихи. Если мы забудем это предупреждение, то это будет стоить нам очень дорого. Дискуссия. Как нам следует преодолевать искушение ставить себя выше Бога? Как нам постоянно помнить об этой нашей склонности? Какие защитные меры есть у Бога для нас, когда мы встречаемся с собственной самоуверенностью, гордостью и искушениями сатаны?
1: Эксплуатация. У человека запутанные отношения с грехом. Даже христианам приходится сражаться с последствиями греха и греховными мотивами. Можно ли делать что-то правильное, но иметь эгоистичные причины? Может ли Бог все же благословить дело, подпорченное гордостью и невежеством? Павел дает нам нерушимое правило. Мы должны поддерживать связь с Богом. Первая уловка дьявола, а возможно и до сих пор наиболее частая, состояла в том, чтобы разрушить веру Евы в Творца. Сатана знает, что если он отвлечет наше внимание от Бога, то сможет увести нас куда угодно. Так дьявол использует наши страхи, промахи, наше тщеславие и нашу духовную апатию для того, чтобы уничтожить нашу веру. Только если мы будем поддерживать связь с Богом, мы будем по-настоящему в безопасности.

0: Говорит радио «На пути».
1: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: Черный водорез или ножеклюв – так зовут птицу, интервью с которой вы сегодня услышите. И узнайте, почему она так называется.
3: А во второй части нашей передачи мы расскажем о животном, пытающемся опровергнуть известную идею «рожденный ползать, летать не может».
2: Здравствуй, птица.
4: Привет.
2: Птица, скажи, пожалуйста, как тебя зовут и чем ты занимаешься?
4: Я птица черный водорез, я покинул темный лес, я над водой летаю, рыбешку промышляю.
2: Интересно, почему тебя так назвали, водорез?
4: Иногда меня еще зовут ножеклюв.
2: Водорез или ножеклюв? Странные у тебя имена.
4: Странные, не странные, а дали мне их неспроста. Сама догадайся, почему.
2: Догадаться? Птица черный водорез или ножеклюв. Это может означать, что ты воду режешь своим клювом, как ножом. Правильно?
4: Правильно.
2: Ну а черным тебя называют, потому что ты и есть черный. А величиной с большую ворону. Это я для наших радиослушателей уточняю.
4: Уточняя, уточняй, да поточнее объясняй.
2: Поточнее?
4: Да, хотя и зовут меня черным водорезом, а я не весь черный. Сверху-то черный, а снизу белый. Так что ты меня перед слушателями своими чересчур не очерняй.
2: Да, верно, верно. Извини. Действительно, ты черный водорез, только на 50% черный. Сверху ты черными перьями покрыт.
4: Ты на меня не только сверху смотри, свысока, но и снизу.
2: А снизу у тебя перышки белые, и на шее, и на грудке, и на крыльях.
4: А знаешь, почему это?
2: Нет, не знаю.
4: Такое оперение мне Создатель дал специально...
2: Специально для чего?
4: А вот для чего. Чтобы с рыбьей точки зрения я был не очень-то заметным.
2: Как это?
4: Понимаешь, когда рыба из-под воды на небо глядит, ей небо белым кажется.
2: Ага, и ты водорез, снизу тоже белый.
4: Верно, поэтому я не очень на фоне неба выделяюсь, если снизу из-под воды на меня смотреть.
2: Так, понятно. Значит, своего рода маскировка рыболова?
4: Ну, конечно. И это очень важно для меня.
2: Значит, ты, птица-водорез, по профессии рыболов?
4: Конечно, рыболов.
2: Я думаю, для птицы, и притом не водоплавающей, рыболов – профессия нелегкая. А почему бы тебе, вместо того, чтобы носиться над водой, не жить спокойно где-нибудь в лесу или в поле, питаться там какими-нибудь жучками, червячками или семенами, как многие другие птицы делают?
4: Почему? А ты взгляни на мой клюв.
2: Откровенно говоря, с самого начала нашей беседы я все на твой клюв смотрю. Уж очень он у тебя необычный.
4: Вот правильно, клюв мой необычный.
2: Скажи мне, птица, ножеклюв, какой длины твой длинный клюв?
4: Клюв мой длиной примерно 12 сантиметров.
2: 12 сантиметров?
4: Да, и важно то, что верхняя половина его на 3,5 сантиметра короче нижней.
2: Да, я вижу. Верхняя половина твоего клюва заметно короче нижней.
4: И как ты думаешь, Можно таким клювом жучков хватать, да семечки подбирать.
2: Нет, пожалуй, невозможно.
4: Ну вот и ответ на твой вопрос. Поэтому-то я водорез, рыбу и ловлю, и ей питаюсь.
2: Понятно.
4: Да, такие уж у меня перышки и такой носок. Для рыбной ловли подходящие.
2: Расскажи, пожалуйста, птица-водорез, как ты рыбу ловишь?
4: Как рыбу ловлю? Дело это непростое, особой сноровки требует. Лечу я, значит, на

0: остается над водой.
1: И что происходит?
0: А вот слушай. Я обычно вылетаю на рыбную ловлю утром или на закате солнца, когда мелкая рыбешка из воды выпрыгивает. Насекомых хватает.

0: Ага, понятно. В это время тебе легче всего рыбу поймать.
1: Вот именно. В это время рыбки мелкие всегда у самой поверхности воды суетятся. И я, пролетая над водой, своим клювом, вернее, нижней частью его в воду погруженной, какую-нибудь из них, из рыбешек-то, и подцепляю.
0: Ясно.
1: И тогда моментально верхней частью клюва я ее прихлопываю.
0: Ловко.
1: Да, так из воды рыбешку и выхватываю. И какая бы скользкой она ни была, из моего клюва уже не выскользнет.
0: Почему?
1: Потому что мой клюв специально для этого дела был сконструирован. Очень острые края у него. Недаром ножеклювом-то меня зовут.
0: Интересно. Скажи, птица ножеклюв или водорез, значит, рыбка тебе в клюв каждый раз попадается, когда ты с разинутым клювом над самой поверхностью воды пролетаешь?
1: Во время первого полета не всегда, но во время второго полета уж обязательно.
0: Что значит «во время первого полета», «во время второго полета»?
1: А вот что значит. Когда я, водорез, пролетая над водой, моим клювом воду режу, я за собой полоску взбаламученной воды оставляю, множество пузырей.
0: Ну и что?
1: А эти пузыри маленьких рыбешек привлекают. Рыбешки видят пузыри на поверхности воды и думают, что там, возможно, какие-то водяные жучки плавают, за которыми они охотятся.
0: Интересно.
1: Да, и мелкие рыбки обычно к этим пузырям подплывают, смотрят с любопытством.
0: И ты, водорез, наверное, это их любопытство используешь, чтобы некоторых из них поймать?
1: Правильно. У тебя, как видно, тоже рыбацкая смекалка-то есть.
0: Возможно.
1: Ну вот слушай. После того, как я первый раз пролетел над поверхностью воды и взбаламученный след за собой оставил, я разворачиваюсь и второй раз по этому же самому следу лечу. И уж обязательно на какую-нибудь рыбешку натыкаюсь клювом своим.
0: Вернее, нижней частью клюва.
1: Ну да, а верхней ее и прихлопываю.
0: Да, рыболов ты опытный и умелый.
1: Это меня Создатель научил таким способом рыбу ловить.
0: И снабдил тебя для этой цели специальным клювом?
1: Ну, конечно. А некоторые люди этого не понимают. Смотрят на мой клюв и удивляются. Думают, то ли верхняя часть его сломана, то ли она у меня не выросла. Некоторые из них даже смеются надо мной.
0: А на самом деле клюв твой прекрасно сконструирован, как раз для рыбной ловли.
1: Что верно, то верно. Клюв хороший у меня, очень им доволен я. Творец мне специально для рыбной ловли такой клюв спроектировал.
0: И для рыбной ловли твое туловище и крылья снизу белыми перьями покрыл?
1: Верно, чтобы сделать меня для рыб незаметным. Особенно это помогает утром и на закате, как раз когда я на рыбалку вылетаю.
0: Все это очень интересно.
1: А сейчас я тебе скажу что-то еще более интересное. Ты, наверное...

0: Ты удивишься.
1: Да что ты?
0: Да. Знаешь ли ты, что мои птенцы рождаются с обычным клювом?
1: Как с обычным?
0: Ну, с таким же клювом, как у большинства птиц.
1: Ты хочешь сказать, что у птенцов твоих клюв не такой формы, как у тебя?
0: Ну, конечно. Птенцы у нас водорезов рождаются с клювом, обе половины которого имеют одинаковую длину.
1: Ах, вот оно что! Интересно, а в каком возрасте форма клюва у них становится такой же, как у тебя?
0: В 6-недельном возрасте. И как раз в это же время они начинают летать.
1: Понятно. А до этого они, как и другие птицы, наверное, питаются насекомыми, личинками или семенами.
0: Верно. Они могут такую пищу клевать в раннем детстве, потому что обе половины клюва у них тогда одинаковую длину имеют.

0: Ясно. А в шестинедельном возрасте клюв у твоих птенцов, значит, становится такой же формы, как у тебя, и они начинают рыбу ловить.
1: Верно.
0: Скажи, а до этого, я имею в виду до шестинедельного возраста, они что, сами себе пищу добывают?
1: Да. Птенцы наши сразу после того, как вылупились, настолько самостоятельные, что пищу себе сами ищут.
0: Но летать они не сразу начинают?
1: Нет, конечно. И представляешь, что было бы, если бы они рождались сразу с таким клювом, как у меня?
0: Интересный вопрос. Наверное, тогда они не смогли бы пропитание себе добыть. Ведь клювом, как у тебя, имеющим половинки разной длины, жучков, червячков или семечки клевать невозможно.
1: То-то и оно. А рыбу себе поймать птенцы-малютки тоже не могут. Летать-то еще не умеют.
0: Значит, водорез, птенцы твои погибли бы с голоду, если бы родились сразу с таким же клювом, как у тебя.
1: Вот именно. Поэтому слава Богу, что он о птенцах наших позаботился и сделал так, что они с обычным клювом рождаются.
0: Значит, Творец это предусмотрел?
1: Конечно. И вот еще что точно предусмотрено. Наши птенцы летать начинают как раз в тот момент, когда у них клювы вырастают, и нижние половинки клювов длиннее делаются.
0: Здорово!
1: Надеюсь, ты понимаешь, как это важно. Значит, они уже за рыбой летать могут.
0: Конечно, я понимаю. Удивительно, как точно все это предусмотрено.
1: Запланировано нашим создателем.
0: Верно.
1: Знаешь, а теперь подошло время мне на рыбалку лететь. Так что извини, пора нам попрощаться.
0: Ну что ж, до свидания, птица-водорез или ножеклюв. Большое спасибо тебе за интересную беседу.
1: До свидания.
0: Желаю удачной рыбалки.
1: Спасибо.

Дорогие друзья, наверное, многие из вас сегодня в первый раз услыхали про птицу по имени водорез. Водорезы водятся в Индии, Америке и в Африке. Черный водорез живет в основном в Южной Америке, у рек и на морских побережьях. Меня удивляет, как ловко и умело черный водорез ловит рыбу. Казалось бы, поймать рыбу на лету – задача весьма нелегкая для птицы. Однако мы слышали сегодня, как прекрасно он справляется с этим делом. Интересно, что для ловли рыбы водорез применяет особую тактику, сперва оставляя на воде след из пузырей, привлекающих мелких рыбешек, а затем пролетая точно над ним второй раз. Неужели черный водорез сам разработал эту тактику? Или Бог-творец научил его ловить рыбу таким образом? Птица сама научилась, сама приспособилась в процессе эволюции, скажут неверующие. Поверить в это трудно, но предположим, что это произошло. Однако возникает другой вопрос. Кто снабдил черного водореза клювом особой формы, необходимым для такого способа ловли рыбы? Клюв необычной формы вырос у этой птицы в результате мутации случайного отклонения от нормы, ответят атеисты. Опять предположим, что это произошло. Однако птица, у которой случайно вырос клюв, как у водореза, длинный клюв с более короткой верхней половиной, погибла бы от голода, потому что таким клювом клевать семена или насекомых невозможно. Быстро же обучить себя ловить рыбу тем довольно сложным способом, каким делает это водорез, птица, случайно родившаяся с таким клювом, как у него, конечно, не смогла бы. Кроме того, водорезу помогает ловить рыбу не только его клюв особой конструкции, но и белое оперение на нижней части его крыльев и туловища, делающее его на фоне неба менее заметным для рыб. Неужели еще одно случайное совпадение? Маловероятно. Также для того, чтобы черный водорез не вымер, а продолжал существовать, в природе должны соблюдаться и такие сложные условия. Птенцы его должны рождаться с обычным клювом, чтобы они, еще не умея летать, могли питаться на берегу насекомыми и семенами. Но в тот момент, когда у них вырастает клюв, как у взрослого водореза, они обязательно должны уже уметь летать и ловить рыбу, так как клюв новой формы не позволяет им питаться прежней пищей. Не правда ли, слишком много случайных совпадений и отклонений от нормы должно иметь место, чтобы, как тому учит теория эволюции, от более примитивной птицы произошла на свет птица черный водорез? Трудно все это согласовать с теорией вероятности и совершенно невозможно с биологическими законами наследственности. Птицы и животные, обитающие на Земле, свидетельствуют о своем разумном создателе.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали о птице черный водорез, о том, как он, пролетая над водой, мастерски ловит рыбу, мы хотим рассказать вам об интересных живых существах, которые на первый взгляд рождены ползать и летать не могут, но на самом-то деле, оказывается, летают.
1: Сидит на коре дерева совсем неприметная ящерица, небольшая, не длиннее ладони. Но вдруг, что за диво, откуда ни возьмись, появились у нее крылья, яркие, оранжевые. Прыгнул с ветки наш дракон-лилипут, пролетел 10 или 50 метров, не взмахнув ни разу цветастыми крыльями и почти не потеряв высоты. Хвостом и краями крыльев, как рулем, управляя на лету, развернулся, сверкнул синим в черных пятнах брюхом и плавно опустился на сук другого дерева, перед посадкой немного взмыв вверх, чтобы скорость полета притормозить. Тут же крылья исчезли бесследно, словно и не было их. Секрет их появления и исчезновения прост. 5-6 очень длинных ребер летающей ящерицы — как на шарнирах широко раздвигаются в стороны и растягивают собранную в складки эластичную кожу на ее боках. Планер готов к полету. Животное благополучно совершило посадку на дерево, ребра прижало, и нет больше крыльев. Ползет проворно вверх по коре, по пути глотая муравьев, любимую свою добычу, и, вновь раскинув оранжевый парашют, прыгает вниз на другую ветку. Стартуя с высоты 10 метров, эти удивительные планеристы пролетали почти горизонтально, до 60 метров. Такие их достижения зарегистрированы биологами университета в Куала-Лумпуре, Малайзия. Но в природе редко приходится им совершать дальние полеты. Несколько метров вполне достаточно, чтобы пересечь лесной прогал или ручей. Дракон воленс. Таково научное латинское название этих небольших ящериц. По-русски оно значит «летающий дракон». Крылья летающему дракону не только для полета годятся. То раскрывая их, то складывая и раздувая ярко-желтый горловой мешок, угрожает он их огненными вспышками врагам. Обычный летающий дракон, о котором рассказано, живет в вершинах тропического леса, а где леса сведены, на каучуковых и других плантациях Индонезии, Малайзии, Филиппинских и Малукских островов. Другой чернобородый летающий дракон, крылья у него черные с мелкими желтыми пятнами, в лесах Малакки, Суматры и Калимантана. Прочие виды летающих ящериц, всего их 16, обитают тоже в Юго-Восточной Азии. Южная Индия, Индокитай, Южный Китай, Индонезия, Филиппины. У всех крылья яркие, у одного даже красные, с темными поперечными пятнами и белыми крапинками. Вот какие необычные существа встречаются в природе. Умелые планеристы из отряда присмыкающихся.
2: Возможно, вы знаете, что задолго до появления авиации среди людей находились смельчаки, пытавшиеся летать, точнее планировать, с помощью специально сконструированных крыльев, которые прикреплялись за спиной. Привязав к себе самодельные крылья, отважные изобретатели прыгали с высоких башен, с колоколен или других высоких сооружений в надежде плавно спланировать вниз. Однако, как известно, некоторые такие эксперименты кончались трагически из-за того, что конструкции летательных приспособлений были весьма несовершенны. Много лет прошло со времени первых попыток человека летать до той поры, когда были разработаны удачные конструкции планеров и самолетов. потребовались усилия многих изобретателей, инженеров и летчиков-испытателей, была проделана ими огромная работа, прежде чем появились надежные летательные аппараты. Путем многих ошибок и неудач люди, наконец, научились летать. А кто научил летать маленькую ящерицу-планеристку, названную летающим драконом? Кто разработал удачную конструкцию ее крыльев, позволяющих ей почти горизонтально планировать на довольно большие расстояния, а если нужно, менять высоту и разворачиваться в полете? Причем конструкция крыльев ящерицы-планеристки хороша и тем, что они при желании складываются и в таком портативном виде не мешают ей лазить по веткам деревьев и охотиться на муравьев. У всякой удачной конструкции должен быть автор, мудрый конструктор. У всякого летчика или планериста должен быть опытный инструктор. Кто же сконструировал крылья летающей ящерицы и кто научил ее планерному искусству? Обоснованный ответ на этот вопрос — великий создатель, Бог, творец природы.

0: Говорит радио «На пути».
1: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
2: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Внезапная смерть Антипатра для всех оставалась загадкой. Говорили, что он просто умер от удара. Члены Санедриона подозревали в этом деле Гиркана. По их мнению, орудием своей мести за унижение в Санедрионе со стороны сына этого Антипатра Ирода он избрал свою невинную внучку Мариамну. Никто не подозревал Малиха, который так искренне оплакивал великого человека, когда сообщал Фазаэлю подробности смерти его отца. «Одно утешает меня, — говорил он, — что великий Антипатр умер без страданий. Это хорошая смерть. Я видел его веселым, бодрым, радостно пирующим. И вдруг десница непостижимого, велика милость его. Прямо с царского пира он был перенесен на лоно Авраама». Но Ирода было трудно обмануть. Получив известие о внезапной кончине отца, он немедленно прибыл в Иерусалим. Тело Антипатра в ожидании погребения и для предохранения от разложения лежало в прозрачном, как кристалл, меду. Приказав обмыть его и все приготовить к царственному погребению, Ирод прежде всего посетил свою мать. Кипра, убитая горем, не вставала с ложа. Увидев любимого сына, она разрыдалась. «Лучше бы мне умереть в родной Петре, чем потерять такого мужа!» — причитала она, припав к груди сына. «Матушка, успокойся, так угодно было Богу!» — утешал ее Ирод. «Но так внезапно! Другое дело, если бы он умер от болезни! Но я проводила его на пир смерти!» А он был так весел, бодр, здоров, как никогда. Здоров, как никогда. Удар. Но он не был тучен. Удар на пиру с чашей в руке. Это дело Гиркана. Ирода постоянно сверлила эта мысль. Ирод тотчас же отправился во дворец. Гиркана он нашел страшно расстроенным, почти больным. Первосвященник с плачем обнял Ирода. «Мы потеряли великого человека, своего благодетеля», — говорил Гиркан, прерывая свою речь слезами. Ирод не верил этим слезам. Он попросил Гиркана рассказать подробно, как все случилось. Узнав, что мысль почтить Антипатра пиром принадлежала первосвященнику, Ирод еще более укрепился в своем подозрении. Перед ним убийца его отца. Но почему не виночер Пиромех разливал вино, а Мариамна? Спросил он. «Ах, эту несчастную мысль подал мне Малих! Бедная девочка, как она испугалась! Еще бы! У нее на глазах внезапно умирает человек почти в начале пира. Такое зрелище способно поразить не только ребенка». «Малих?» — удивился Ирод. «Как же это так?» «Да, он посоветовал мне, чтобы особенным способом почтить твоего доблестного отца, угостить его по обычаям его родной Идумеи». «По обычаям Идумеи?» «Да-да, как это в Идумее делается, чтобы вино разливал не виночерпий, а невинная девочка. Мариамна и разливала. И так была горда и счастлива, крошка милая. И вдруг...» У Ирода разом созрело в уме уже другое подозрение. Мало того, уверенность. Так вот где разгадка. Малих распоряжался пиром. Малиху, а не Мариамне, доверены были чаши. Девочка наливала вино в чашу его отца, когда там уже притаилась смерть, посаженная туда преступной рукой Малиха. О, такая гениальная мысль не могла родиться в голове простодушного и доброго Гиркана.
Взвалить подозрение прямо на Геркана? Да, эта мысль гениально чудовищная. И Малих присутствовал на перу? Спросил он. Как же? Он почитаемое лицо в городе. Он так предан был доблестному отцу твоему. И Брут был предан Цезарю. Малих предан Антипатру. Тот пал к подножию Помпея. А этот? Тот хоть мог сказать «И ты, Брут», а этот не имел и такого горького утешения. Утешение! Но я дам тебе его, отец. Утешение! Так думал Ирод, слушая Геркана, и он решил, как ему действовать. Похороны Антипатра были совершены с небывалой пышностью. Вся семья покойного шла за гробом. Вдова Кипра, поддерживаемая Фазаэлем, рядом с ними Ирод, Иосиф, Феррор, жена Ирода Дарида, юный Антипатр, названный так в честь дедушки, и, наконец, красавица Соломея, любимая дочь Антипатра. Церемонной процессии предшествовали Геркан в полном траурном облачении и весь состав Синедриона. Малих обставил процессию с особой торжественностью. Воины его гарнизона встречали и провожали гроб под звуки заунывной похоронной музыки. Сам Малих горько плакал, опуская вместе с сыновьями покойника гроб в просторный каменный склеп в Иосафатской долине. Ирод видел эти слезы. Именно поэтому в его душе укреплялась решимость жесточайшей мести, о которой он даже матери и братьям не говорил ни слова. На другой день после похорон он уехал в Галилею, а оттуда в Тир, где его ждал Кассий, готовясь к войне с Антонием. Узнав о трагической кончине Антипатра и о причине его смерти, Кассий одобрил решение Ирода относительно мщения Малиху и приказал вызвать в Тир как этого последнего, так и Геркана для совещания о делах Иудеи.

Итак, Гиркан и Малих не застали Кассия в Тире. Они нашли там только Ирода, который и пригласил их на пир, чтобы вместе с тем сообщить им распоряжение Кассия относительно Иудеи. Но Малих лелеял свои тайные планы. Пользуясь отсутствием Кассия и большей части римских легионов, он задумал бежать в Иерусалим, чтобы там утвердить свою власть. Благо, Антипатра уже не было в живых, а Фазаэля он считал неопасным соперником. Он знал, что иудеи ненавидят Ирода и никогда не простят ему ни убийства Иезекии и его сподвижников, почти исключительно иерусалимлян, ни публичного унижения Синедриона, а тем более не простят того леса крестов, который он год тому назад водрузил на Голгофе и на Елеонской горе в поругание святому городу. Малих знал, что Синедрион держит его руку, так как Малих был пламенный патриот. Мало того, он возлагал большие надежды на своего племянника Малиха, преемника Ареты, царя Каменистой Аравии. Араб этот потому не мог сочувствовать Ироду, что боялся, как бы беспокойный сын Антипатра не посягнул на независимость Петры. Ведь Кипра, мать Ирода, была родом из Петры, притом из царской семьи. И Кипра заявляла об этом недавно после смерти мужа, когда приезжала в Петру поклониться гробам своих предков

И так Малих принял твердое решение бежать из Тира. Но его останавливало одно обстоятельство. В Тире находился заложником его сын, 12-летний мальчик Аарон. Следовало прежде всего выручить сына, дать ему возможность тайно бежать в Иерусалим. Для этого дела он подкупил раба, приставленного к его сыну, чтобы тот способствовал бегству Аарона. Раб, родом из презренной земли Куш, негр из Эфиопии, вывезенный Иродом из Египта, согласился бежать вместе с мальчиком. Было условлено, что мальчик в сопровождении этого раба вечером пойдет купаться в море, а там, за прибрежными камнями, их будет ожидать лодка. Беглецы должны будут немедленно отплыть к ближайшему приморскому селению, куда в ту же ночь и прибудет сам Малих со свитой. Действительно, вечером к условленному месту пришел Аарон в сопровождении раба. Лодка тихо качалась от плавного прибоя. Тонкий серп луны отражался на темной поверхности вод, а чайки с жалобным криком отлетали на ночлег. Спрятавшись в тени утеса, Малих ожидал беглецов, прислушиваясь к вечернему гулу, стоявшему над шумной гаванью некогда могущественной столицы Финикии. Увидев беглецов, Малих выступил из тени утеса, чтобы на прощание обнять сына. «Да сохранит тебя Бог Авраама, Исаака и Иакова», — сказал он, подводя мальчика к лодке. «Как он освободил пророка Иону из чрева кита, так освобождает тебя из плена римского». В этот момент от утеса отделились еще две тени. Они воскликнули «Приказ Кассия!» и поразили Малиха мечами. «О, Ирод, будь ты проклят!» только и успел прошептать несчастный и замертво упал на прибрежный песок. Трибуны, поразившие Малиха, подняли его, положили на его же плащ и понесли к городским воротам. Плачущий Аарон шел за трупом отца, а раб Эфиоп молча следовал за ним. Малих, подкупая раба, не знал, что этот презренный кушит боготворил Ирода. В Александрии, когда Антипатр и Ирод, выручая из опасности Цезаря, отчаянно дрались с воинами Птолемея, брата Клеопатры, этот раб-водонос услышал, как Ирод в пылу битвы, изнемогая от зноя и жажды, воскликнул: «О Господь, пошли дождь твой, чтобы я не умер от жажды!» Тогда раб под дождем стрел побежал с кувшином к Нилу и, наполнив сосуд водою, подал его Ироду. За это царь взял его к себе и осыпал милостями. Вот этот раб и выдал Ироду намерение Малиха похитить заложника сына. А Ирод послал трибунов исполнить приказ Кассия и свою собственную волю. Тело Малиха, прикрытое тогой одного из трибунов, вынесли в дом, где находился Ирод. Там был и Гиркан. Они ожидали Малиха, чтобы вместе идти к приготовленному для пиршества столу. Войдя в покой, где сидели Ирод с Гирканом, трибуны опустили тело Малиха к ногам собеседников. «Что это?» — спросил Гиркан, предчувствуя что-то недоброе. Трибуны откинули тогу с лица мертвеца, на которое упал свет от светильников. «Малих!» — в ужасе воскликнул Гиркан, вскакивая с места и тут же падая в обморок. Ирод долго смотрел в бледное лицо убитого. Потом он взглянул на юного Аарона, стоявшего у ног отца в каком-то окаменении.
«Бедный мальчик», — сказал он нежно, — «тебя осиротили, но я тебя не оставлю». Мальчик снова заплакал. Ирод ласково положил руку на его голову. «Плачь, дитя, это святые слезы, но я осушу их», — сказал Ирод. В это время рабы привели в чувство Гиркана. Тот открыл глаза, глубоко вздохнул, осмотрелся. На него снова глянуло мертвое лицо Малиха. «Кто убил его?» — с трудом выговорил он. «Приказ Кассия», — отвечал один из стоявших около мертвеца трибунов. «Его убил тот, кого он сам убил», — сказал Ирод. «Как? Кто? Кого он убил?» — растерянно спрашивал Гиркан. «Он убил моего отца, а теперь Антипатр убил Малиха», — отвечал Ирод. «Твои слова для меня загадка», — недоумевал Гиркан. «Причина смерти отца стала для меня ясна, как только ты рассказал об обстоятельствах последнего в жизни Антипатра пиршества. Малих подал мысль чествовать отца по идумейским обычаям. Малих устранил от стола виночерпия Рамеха. Он же заставил невинную девочку выливать вино в чашу, которая была отравлена. Это ясно. Я уверен, что он прибыл сюда с этим ядом, чтобы угостить меня и отправить на тот свет к отцу. Обыщи его одежды, мой верный Рамзес», — сказал Ирод своему рабу, презренному Кушиту. Раб, расстегнув латы Малиха, долго рылся и в складках туники мертвеца, и между ремнями и чешуей лат, но ничего не находил. Тут он вспомнил, что египетские воины имеют обыкновение хранить талисманы Изиды в рукоятках мечей, которые отвинчиваются. Рамзес стал отвинчивать рукоятку меча Малиха. Там и обнаружилась небольшая пустота, а в ней крошечный глиняный пузырек. «Есть!» — сказал Рамзес, вынимая пузырек. «Дай сюда!» Осторожно открыв флакончик, Ирод увидел там несколько капель бесцветной жидкости. «Осторожнее, господин!» — испуганно воскликнул раб. «Там смерть!» Тогда Ирод велел позвать со двора собаку и принести маленький кусочек мяса. Рабы исполнили приказание. Собака весело виляла хвостом, видя в руке раба мясо. «Держи осторожнее», — сказал Ирод, поднося флакончик к кусочку мяса и капая на него таинственной жидкостью. «Теперь дай собаке». Собака жадно проглотила лакомство, ожидая еще порции, но тут же зашаталась и упала замертво. «Вот», — мрачно сказал Ирод. «О, Адонай Господь!» — воскликнул Гиркан. После битвы при Филиппах, где погибли последние республиканцы Брут и Кассий, первый в отчаянии бросился на собственный меч, а второй на меч раба. Их победители, крутолобый мальчишка Октавиан и узколобый Антоний, поделили между собой поровну весь мир. Октавиан взял запад, Антоний — восток. В то время, когда честолюбивый мальчишка упорно стремился к будущности, идя по стопам своего великого деда с плешивой головой, Антоний, избрав своей резиденции Тарс в Киликии, стал безумствовать. Разоряя подвластные ему страны Востока, грабя их храмы и государственную казну, правя суд над царями, он изображал из себя бога-пропоицу, покровителя пьяниц Вакха, которого окружали раболепные царедворцы. Они халуйствовали в роли сатиров и в костюмах вакханок, а зачастую и совершенно обнаженные.
К нему-то на суд и должны были явиться Гиркан, Ирод, Фазаэль, Антигон, Малих, царь Петры, Клеопатра, цари Пергамский, Парфянский и другие владыки и сатрапы Востока. С особым нетерпением он ожидал прибытия в Тарс Клеопатры, про удивительную красоту которой трубил весь мир, Восток и Запад. Он видел ее еще маленькой девочкой, когда в рядах полководца Габиния следовал в Иудею на помощь Гиркану и Антипатру с Иродом против иудейского царя Александра, отца прелестной внучки Гиркана, уже известной нам Мариамны. Антоний пожелал встретить Клеопатру особенно торжественно. Он знал, что против ее обаятельных чар не устоял даже гениальный полководец. Он знал, что плодом этого увлечения стало появление на свет маленького фараона, как две капли воды, напоминавшего угрюмого Цезаря. Это и был Цезарион, последний фараон, не оставивший после себя даже маленькой пирамиды. Впрочем, быть может, ее засыпали пески Сахары. Антоний сгорал от нетерпения увидеть Нильскую сирену. Узнав, что ее роскошная галера зашла в реку Цидон, в устье которой на побережье Средиземного моря стоял Тарс, он устроил Клеопатре небывалую торжественную встречу, которая оказалась более шутовской, чем серьезную. Храбрый, но грубый солдафон, не получивший приличного образования, куда ему было до Цезаря и даже до мальчишки Октавиана, он изобразил из себя шута в виде бога Вакха. Он приказал поставить свой роскошный, но дурацкий трон на берегу Цидна и восседал на нем, как подобает олимпийскому божеству, нагишом, перевитый только гирляндами роз и гроздьями винограда. На его курчавой узколобой голове был такой же венец, венец бога Вакха. Его окружали такие же шуты-царедворцы, наряженные козлоподобными сатирами, а также целый букет голых вакханок из красивых рабынь с розами и гроздьями в волосах. По бокам этого шутовского трона полукругом стояли цари и властители Востока – Пергамский, Парфянский, Аравийский, а также представители Сирии и Иудеи – царевич Антигон, племянник преосвященника Гиркана, сам Гиркан, Ирод, Фазаэль и другие. Все они стояли в угрюмом молчании, возмущенная этой унизительной игрой в шута, но бессильная ввиду грозных легионов с римскими орлами. Только на лице Ирода играла чуть заметная презрительная усмешка.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Теперь мы готовы сделать следующий шаг в поисках мира с Богом. Теперь вы готовы отречься от вашей прошлой жизни и прошлых грехов. Вы решили, что эта перемена непременно произойдет в вашей жизни, и вы ныне не удаляетесь от Бога, но приближаетесь к Его любви, милости и покровительству. Вы приняли свое решение, вы избрали свой путь, вы покаялись, и вы на правильном пути, пусть он и будет труден. Вы избрали тот путь, на который некогда, 3500 лет тому назад, вступил Моисей, когда он отказался от своего права на египетский престол и избрал вместо этого Божье благоволение. Моисею было 40 лет, когда он принял свое великое решение, когда пришел к заключению, что вера и истина вместе с лишениями и трудностями лучше, чем богатство и почет при отсутствии Божьей любви. Немногим людям в истории приходилось принимать более тяжелое решение, чем ему. Моисей был культурным и образованным человеком, знатным и почитаемым. Как сын дочери фараона, он привык ко всяким почестям, к роскоши и привилегиям. Ему стоило только протянуть руку, чтобы захватить себе трон Египта, самой могущественной и романтической страны того времени. И тем не менее, Библия говорит, что «верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Заметьте, он отказался и оставил, и в этом истинное покаяние. А кроме того, в Библии говорится, что он сделал это верою. Это и есть следующий шаг. Вера. Моисей принял свое решение не в минуту душевного порыва, который, как настаивают некоторые психологи, необходим для религиозного переживания. Его побуждение не было следствием разочарования. Он отнюдь не был безнадежным неудачником и бессильным человеком. Моисей избрал Божий путь не ради возмещения за успехи, в которых ему было отказано в его жизни, и не потому, что он обратился к религиозной жизни из-за скуки или апатии. Он сделал этот шаг не ради какого-нибудь интереса, в поисках развлечений или удовольствий. Ни одна из этих причин, так часто побуждающих других искать Бога, не относится к Моисею. Его никто не принуждал отказаться от всех преимуществ его жизни. Он сделал это добровольно. Несомненно, Моисей не был ни слабовольным, ни слабоумным человеком. Он не был ребенком, цепляющимся за безопасность установленного порядка, так же, как не был и тщеславным человеком, ищущим признания и почета. Он не принадлежал к разряду людей, насмехающихся над религией, и которые потом сознают, что они нуждаются в спасении. У Моисея было больше, чем положение и почестей. Каждый раз, когда я слышу, что только бессильные люди, потерявшие всякую надежду или чувствующие себя больными, нуждаются в утешении религии, я вспоминаю Моисея. На мою долю выпало говорить сотнями и тысячами мужчин и женщин об их духовных проблемах. И я убедился, что когда мужчины или женщины по своему здравому решению отвергают Иисуса Христа как их Господа, они делают это не потому, что находят христианское учение рассудочно неприемлемым, но потому, что стараются избегнуть ответственности и обязательства, которое налагает на них христианская жизнь. Именно их слабое сердце, а не их высокий ум, встает между ними и Христом. Они не хотят подчиниться и все предоставить Ему. Моисей тщательно исследовал требования и обязательства пути веры. Он убедился, что если он хочет любить Бога, то должен тогда пожертвовать всем, что обычно дорого людям. Он не спешил со своими выводами. Он не приходил к полупродуманным заключениям, достигнутым под влиянием внезапного порыва или душевных влияний. Он знал, насколько велика ставка, и пришел к своему решению в полном обладании своими тренированными и выдающимися умственными способностями. Его окончательный выбор не носил характера временного опыта.
Он не избрал веру как пробную задачу. Это было для него зрелым убеждением с неизменным намерением, убеждением, которое не могло быть поколеблено переменами судьбы или испытаниями длительных лишений. Он тщательно сжег за собой все мосты, он безо всяких ограничений на всю жизнь и при всех обстоятельствах отдал себя Богу и Его повелениям.

и навсегда. Не обращайтесь к нему, говоря: «Я испробую на некоторое время христианство. Если это мне удастся, я буду продолжать и дальше. А если нет, то у меня будет еще время выбрать другой образ жизни». Если вы придете ко Христу, то позади вас должны быть сожжены все мосты, и у вас не должна возникнуть и мысль о том, чтобы повернуть назад. Много столетий тому назад, когда крылья гордого римского орла бросали тень на весь мир, храбрые воины Цезаря отправились покорять Британию. Когда на горизонте появились корабли врагов, тысячи англосаксонцев мужественно собрались на холмах, чтобы защищать свою родину. К их чрезвычайному изумлению, первое, что римляне сделали, высадившись на берег, они подожгли свои корабли. Когда пламя уничтожило их, для завоевателей был отрезан всякий путь к отступлению. С таким непобедимым духом как же могли они не победить? Нет ничего удивительного, что маленькая деревушка на берегах Темзы стала повелительницей мира. Точно так же и Христос требует полной преданности и подчинения. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Моисей сделал свой потрясающий душу выбор, когда он стоял на поворотном пункте своей жизни. Его рассудительный ум взвесил все обстоятельства, сопровождавшие его решение. Он предвидел и рассчитывал до конца каждый путь. Он взвесил все «за» и все «против», и только тогда решил обратить все свое доверие и веру Богу. Избрав Бога, Моисей принес большую жертву, но он получил и великую награду. Крупные состояния были редкостью во времена Моисея, и действительно, только немногие люди имели такую возможность, какую имел он, стать одним из богатейших людей на земле. В наше время многие люди могут приобрести себе крупное состояние. В 1923 году группа самых крупных дельцов мира собралась в одном большом отеле в Чикаго. Даже в те баснословные 20-е годы этот съезд был небывалой демонстрацией власти и капитала. За одним столом собрались президент самой могущественной в мире стальной компании, председатель самого крупного треста по скупке зерна, председатель Нью-Йоркской биржи, член кабинета президента Соединенных Штатов, президент Международного банка, человек, считавшийся самым крупным дельцом Уолл-стрита, и двое других, возглавлявших могущественные монополии в мире. Вместе взятые эти 8 человек владели большим капиталом, чем казначейство Соединенных Штатов. История их успеха была известна каждому школьнику. Они были для многих примерами, которым старались подражать другие. Они были финансовыми и промышленными королями Америки. В 1923 году печатавшиеся повсюду жизнеописания этих людей казались поразительными и захватывающими. Они действовали на воображение и вызывали зависть. Они вдохновляли других людей проделать то же самое. Но в 1923 году истории их жизни были написаны только наполовину. Заключительные главы еще ожидались в будущем. В то время, когда эти 8 сидели в Чикаго за одним столом, каждый из них находился на том поворотном пункте своей жизни, на котором находился тогда Моисей. Они тоже стояли на перекрестке, и перед ними расстилались 2 пути. Может быть, они не видели этих путей, не обращали на них внимания. Несомненно, это были пути, по которым они не хотели последовать. И теперь мы знаем последние главы их жизнеописания. Мы можем представить себе всю их жизнь так же, как можем представить себе жизнь Моисея, и мы можем решить, какой путь был самым мудрым и лучшим. Чарльз Шваб, президент сталелитейной компании, прожил последние годы своей жизни в долгах и умер нищим. Артур Каттен, самый крупный спекулянт зерном, умер за границей, обанкротившись. Ричард Уитней, президент Нью-Йоркской биржи, отбыл срок заключения в государственной тюрьме Синг-Синг. Альберт Пауль, член кабинета, был помилован и выпущен из тюрьмы, чтобы умереть у себя дома. Джесси Ливермур, так называемый «Лев Уолл-стрита», Леон Фрезер, президент Международного банка, и Ивар Крейгер, глава самой

крупной монополии в мире покончили самоубийством. Все эти люди имели деньги, власть, богатство и почет. Они были интеллигентными и образованными. Но каждому из них не хватало одного качества, которое придает жизни ее подлинный смысл и цель. У них не было того, что необходимо в христианском учении и поведении, того качества, которое открывает возможность к обращению, показывая действительность возрождения человека. Они не могли верить. У этих людей не было веры, а если она у них и была, то они отказались поступать по вере. Насколько же разнятся заключительные главы их жизни от того, чем могла бы быть их жизнь, если бы среди сокровищ, которыми они обладали, была бы и вера в Христа. Заметьте, что благодаря вере Моисей отказался от египетского богатства. Его вера дала ему познать, что даже если он подвергнется лишениям и уничижениям во все последующие годы его земной жизни, в конце ее он получит высшую награду – вечную жизнь. Люди, как Катен и Шваб, может быть, считали Моисея глупцом. Они могли бы сказать: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Они также могли бы сказать: «Посмотри, ты знаешь, что у тебя есть в Египте. Ты знаешь, что может сделать человек с твоим умом при таком богатстве и власти. Бери карты в руки, и Египет будет господствовать над всем миром. Ты можешь уничтожить все меньшие страны и поставить их вне конкуренции. Ты можешь избавиться от всех соперников и делать все, что захочешь». Вот что они сказали бы Моисею, потому что так они думали, так действовали, таким путем собирали свои состояния. И они смеялись бы над человеком, который сказал бы, что он верит в Бога или в Иисуса Христа. Они бы возразили ему: «Вера — это ничего не стоящее дело». Библия учит нас, что вера является единственным доступным путем к Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Библия учит также, что вера более угодна Богу, чем что-либо иное, а без веры угодить Богу невозможно. Во всем мире люди мучат себя, одеваются в странные одежды, уродуют свои тела, лишают себя необходимого в жизни, проводят много времени в молитве и подвигах, стараясь сделать себя угодными в глазах Бога. Все это может быть хорошо, но самое великое, что мы можем сделать, чтобы угодить Богу, это верить в Него. Я могу пойти к своему другу и сказать ему много льстивых слов, но если я ему потом скажу, что не верю ему, то все мои льстивые уверения будут тщетными. Я возвеличу его в его мнении только для того, чтобы его же потом и унизить». Наилучший способ, которым мы можем угодить Богу, это поверить Его Слову. Создается такое впечатление, что Иисус Христос просил доверия у Своих слушателей, когда говорил им: «Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам». Библия подчеркивает, что вера необходима. Хорошо, скажете вы, если вера необходима, то что такое вера? Что вы подразумеваете под верой и как определить веру? Как могу я знать, что у меня правильная вера? И сколько веры мне нужно иметь? Подождите, нельзя столько вопросов сразу задавать. Я постараюсь на них ответить по порядку. Библия учит снова и снова, что мы можем иметь спасение только через веру. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. А не делающему, но верующими в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Действительно ли мы спасены через веру? Нет, мы спасаемся благодатью через веру.
Вера есть канал, по которому благодать Божия получается нами. Она рука, протягиваемая ему и получающая дар его любви. В послании к евреям мы читаем: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Веймут перевел эти слова более понятно. Вера — это доверчивая уверенность в том, на что мы надеемся, убеждение в реальности вещей, которых мы еще не видим. Вера буквально означает сдаться, передать себя, подчиниться. Вера — это высший знак доверия. Я никогда не был на Северном полюсе, и все-таки я верю, что он существует. Каким образом я знаю это? Знаю, потому что мне рассказали об этом. Я читал об этом в учебниках, я видел карту в географическом атласе. И я верю людям, которые написали эти книги. Я принимаю это верой. Библия говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Мы верим тому, что Бог сказал нам о спасении. Мы принимаем это без вопросов. Моисей, как бы видя невидимого, был тверд. Это совсем не особенное, таинственное качество, к которому мы должны стремиться. Иисус Христос сказал, что мы все должны стать малыми детьми, и как дети верят своим родителям, так и мы должны верить Богу. Предположим, что я еду по дороге со скоростью 80 км в час и подъезжаю к подножию холма. Нужно ли мне сразу тормозить, остановить машину, выйти, подняться пешком на вершину холма, чтобы убедиться, что дорога продолжается и за холмом? Нет, я этого не сделаю. Я доверяюсь начальству путей сообщения той страны, по которой я еду. Я буду продолжать свой путь с нормальной скоростью, будучи уверен, что дорога ведет дальше, хотя я и не могу ее сейчас видеть. Я приму это на веру. Так же и со спасительной верой во Христа. Так же, как и при покаянии, вера заключает в себе три основных понятия. Во-первых, должно быть познание того, что сказал Бог. Вот почему так важно читать Библию. Вот почему так важно знать учение Библии о спасении души. Достаточно знать хотя бы то, что вы грешник и что Христос умер за вас. Достаточно знать, что сказано в Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Многие обратились к Богу и с меньшими знаниями. Но, конечно, раз это так важно для вас, то следовало бы знать как можно больше о Нем. И единственный источник, где вы можете узнать о спасении, — это Библия. Многие люди скажут: «Но я не могу многого понять в Библии, поэтому я и не пытаюсь ее читать». Это совсем неразумно. В Библии много непонятных мест. Мой ограниченный ум никогда не поймет, например, всего о бесконечности. Я не понимаю многого и в телевидении, но я не отказываюсь из-за этого выключать свой телевизионный аппарат. Я принимаю это на веру. Но Бог не требует невозможного. Он не требует, чтобы вы своим обращением совершили прыжок в неизвестность. Вера в Христа основана на лучшем свидетельстве в мире, на Библии. Даже если вы не поймете в ней все, вы можете полностью оценить ее, потому что это Божьи слова. Первое, что дьявол старается внушить человеку, это сомнение в Слове Божьем. Если вы начнете сомневаться и ставить вопросительные знаки в Слове Божьем, то ваше положение становится опасным. У вас должно быть сознание в том, что вы грешник. Вы должны знать, что Иисус Христос умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа — это суть всего Евангелия. Этому должно верить и принять как самое малое, требующееся для обращения. Во-вторых, в веру входят также чувства. Библия говорит: «Начало мудрости — страх Господень». Апостол Павел сказал также: «Ибо любовь Христова объемлет нас». Желание, любовь, страх — это все чувства. Чувство не может быть исключено из нашей жизни. Ни один разумный человек не скажет: «Давайте покончим со всеми чувствами». Невозможно также отделить глубину чувств от всех наших личных переживаний. Мы не можем представить себе жизнь, не согретой чувствами. Представьте себе семью, в которой каждый член семьи руководствуется только холодным чувством долга.
Представьте себе, что я сделал бы предложение моей жене выйти за меня замуж после того, как я объяснил ей, что не питаю к ней ровно никакого чувства. Доктор Зенгстер однажды сказал: «Вносите в религию тот же самый принцип. Если вы потребуете, чтобы проповедник Евангелия возвестил вам милость Господа своего, готового простить и благословить вас, но будете требовать, чтобы ни его возвещение, ни принятие этой вести не сопровождалось радостными чувствами, то вы требуете невозможного». При религиозном переживании чувства могут быть разными. Некоторые люди склонны к душевному равновесию, другие же более воспламеняются, но чувства присущи и тем, и другим. Когда Черчилль во время войны обращался к британскому народу со своими воодушевляющими речами, он апеллировал к логике и к чувствам своих слушателей. Я помню, как я его слушал однажды в Эйбрукс-парке в Глазгове. Он заставлял меня задуматься и в то же время приводил меня в восхищение, и я готов был встать и кричать «Ура!», размахивая флагом. Когда вы полюбите Иисуса Христа, то и ваши чувства будут затронуты. В-третьих, и это самое главное, вере подчиняется воля. Это точно три человека, из которых один называется разум, другой — чувство и третий — воля. Разум говорит, что Евангелие логично. Чувство действует на волю и говорит: «Я испытываю любовь к Иисусу Христу» или «Я боюсь суда». И тогда посредник, называемый волей, становится судьей. Он подпирает рукой свой подбородок и глубоко задумывается, стараясь найти правильное решение вопроса. И окончательное и неизменяющееся решение фактически совершает воля. Можно иметь интеллектуальное убеждение, и можно обладать чувством и все-таки не быть действительно обращенным ко Христу. Вера без дел мертва. Несколько лет тому назад я слышал об одном человеке, который катил тачку по канату, протянутому через Ниагарский водопад. Тысячи людей встретили его восторженными криками. Он положил в тачку 200-килограммовый мешок с землей и перекатил ее по канату туда и обратно. Затем он обратился к толпе зрителей и спросил: «Сколько из вас верят, что я могу перевести в этой тачке человека?» Откликнулись все и считали это возможным. Один человек, стоявший впереди, уверял громче других. Тогда акробат указал на него и сказал: «Садитесь, теперь ваша очередь». Если бы вы только видели, как этот человек испугался. Он говорил, что он верит. Может быть, он даже думал, что верит, но на самом деле он не верил, что это возможно. И он не был согласен сесть в тачку. Точно так же и с Иисусом Христом. Есть много людей, говорящих, что они верят в Него, что они следуют за Ним, но они никогда не садились в тачку. Они никогда не отдавались и не подчинялись полностью, стопроцентно Иисусу Христу. Многие спросят: «Ну хорошо, а сколько ж веры требуется?» Иисус Христос сказал, что достаточно веры с горчичное зерно. Другие спрашивают: какая должна быть вера? Дело не в каком-нибудь особом роде веры. В сущности, вера может быть только одна. Важен объект веры. Во что вы верите? Объектом вашей веры должен быть Иисус Христос. Не вера в торжественное богослужение, не вера в жертвы или в особое моральное учение или в самого себя. Вера ни во что другое, как только во Христа. Библия учит нас, что вера может проявляться тремя способами. Она проявляется в учении, в том, как вы верите. Она проявляется в преклонении, в вашем общении с Богом и общением в церкви. Она проявляется в морали, в том образе жизни, которым вы живете, в вашем поведении, о котором будет идти речь в других главах. Библия учит также, что вера не кончается на том, что вы доверяете Христу и убеждены, что имеете спасение. Вера идет дальше. Она растет. Она может быть первоначально слабой, но становится все сильнее, когда вы начинаете читать Библию, молиться, ходить в церковь и испытывать присутствие Бога в вашей христианской жизни. После того, как вы раскаялись в грехах
и приняли его верой, вы должны довериться ему, что он ведет вас, укрепляет, поддерживает. Вы узнаете многое и познаете все больше и больше о том, как вы можете полагаться на Иисуса Христа во всех ваших нуждах, при всех обстоятельствах, всех испытаниях. И вы сможете тогда повторить вместе с апостолом Павлом: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Когда вы найдете эту спасающую и радостную веру в Иисуса Христа, вы сделаете еще один шаг на пути мира с Богом.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения. Смех – чудесный дар Божий. Слово «смех» чаще всего встречается в Библии, когда речь идет о посмеянии. Бог смеется над жалкими замыслами нечестивцев и гордецов. Но это не значит, что Бог против хорошего смеха. Ведь никто иной, как Он, наделил нас способностью смеяться. В книге Екклесиаста, 3 главе 4 стихе, мы читаем о том, что есть и время смеяться. В заповедях блаженства Иисус говорит о том, что плачущие утешатся и возрадуются. Да и может ли не любить радости и смеха тот, кто создал, например, веселых шаловливых котят? Медицинские исследования свидетельствуют о том, что смех поистине чудесный дар. Выяснилось, что смех – отличное упражнение для легких. Он очищает дыхательную систему и приносит положительные эмоции. Он расслабляет мышцы и разряжает напряженную обстановку. Медики узнали, что смех оказывает и целебное воздействие, поддерживая иммунную систему. Кроме того, оказалось, что смех – это естественное болеутоляющее средство. Опыты показали, что при просмотре комедий болеутоляющий эффект смеха длится до 2 часов. Человекообразные обезьяны и шимпанзе тоже умеют смеяться. Вероятно, смех в той или иной форме характерен и для других животных. Нам остается только поблагодарить Творца, научившего нас смеяться. Но при этом не следует забывать, что Писание велит нам избегать пустых и глупых разговоров. Передачу вел Николай Ховяков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Австралии произошло нападение на епископа Марии Эммануэля. Преступник успел нанести священнику несколько ножевых ранений. Епископ Мария Эммануэль, лидер ультраконсервативной Ассирийской православной церкви. В своих проповедях он выступал против содомизма, а также против карантина во время пандемии короны. Антиковидные ограничения в Сиднее он назвал массовым рабством. Проповедник также говорил о бесполезности вакцин. Он говорил: «Мы люди. Почему с нами обращаются как с животными?» Что хочется добавить, что, несмотря на то, что его ранили, он остался в живых и пошел на поправку, и сегодня снова проповедует в своей церкви. Радостная весть от Луки, 10 глава, с 33 по 35 стих. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился, подойдя, привязал ему раны, возливая масло и вино, посадив его на своего осла, привез в гостиницу, позаботился о нем, а на другой день, отъезжая, вынул 2 динария. Дал содержателю гостиницы, сказал ему: «Позаботься о нем, если и издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Иисус Христос в этой притче показал, кто есть ближний для человека. Кто ближний? Прошел левит, прошел священник. Не оказали помощь пострадавшему, израненному, лежащему в кювете. Самарянин оказал помощь. Ближний — это тот, кто помог другому. В наши дни один человек, тоже подобный доброму самарянину, хотел помочь другому и стать его ближним. Он хотел укрыть бездомного, но бездомный этого не оценил. Каков итог? Добряк стал ближним бездомному, а тот своего ближнего ограбил. Обычное дело, когда люди этого мира за добро платят злом. Несмотря на это, Иисус пример оставил, как нам поступать. Так и поступайте всегда, хотя и не всем дано это оценить. Историческое событие произошло в немецком футболе. Там футбольный клуб Байер Леверкузен первый раз за свою историю, 120 лет, одержал победу в главном чемпионате страны Бундеслиги. До этого клуб имел прозвище Неверкузен, от английского слова «never» — «никогда». В связи с тем, что они в начале нулевых играли несколько финалов, но нигде из них не выиграли, оставшись вечно вторыми. Мы об этой команде уже говорим не первый раз. Потому что болельщики этого клуба первые из всех других болельщиков немецкой Бундеслиги выразили протест против политики навязывания множества полов. Тогда болельщики большой баннер развернули на трибунах о том, что есть много направлений музыки, но пола есть только 2. Этому примеру последовали и другие. Вы видите, как Бог вознаградил клуб, болельщики которого стали пионерами немецкого футбола в отстаивании правды Господа о существовании только 2 полов, мужском и женском. Слава Всевышнему за такой явный видимый пример награды клубу и людям, его поддерживающим, за борьбу, начатую против сатанинской повестки содомизма. Бытие, 1 глава, стих 28. «И благословил Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Когда Бог сказал первым людям обладание и владение землей, тогда Он покорил человеку весь животный мир. Что значит «покорил»? Покорил значит «поставил человека выше всего остального творения». Что для этого Бог сделал в нас, людях? Бог это сделал нам то, что в отличие от животных, птиц, рыб, Он дал человеку разум. Разум. Поэтому мы, люди, можем говорить, можем анализировать, можем критически к чему-то относиться. У нас есть разум. Разум, который дал нам Бог.
Этот разум прежде всего дан для прославления Творца, Луки 10, глава стих 27. Также он много еще для чего дан. Например, чтобы в случае опасности сориентироваться, как действовать. К одному человеку во Флориде на придомовой участок заполз аллигатор. Ну, аллигатор, представьте, заполз. Но человек, на то и человек, у него есть разум. Он может подумать, как ему действовать, какую стратегию выработать. Человек в данном случае включил смекалку и устранил опасность от рептилии. Что он сделал? Он взял мусорный контейнер и загнал рептилию в него. Это видео вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму писания». Все. Человек, хотя он не сравнится с челюстями аллигатора по силе, но у него есть разум. И за счет разума он вышел победителем. Вот так Бог покорил творение человеку. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Там прошел небывалый ливень, после которого случилось сильнейшее наводнение. В сети это назвали «штормом века». Это еще не все. Такая погода сделала над городом солнечное затмение. Вот только затмение было от Луны. Недавно об этом говорили. А здесь затмение не от Луны. Оно здесь из-за сильнейших дождевых туч, из-за которых случилось наводнение пустыни. И это еще один фактор, которых и так много есть в природе, не только. В ответе на вопрос, почему может померкнуть солнце и луна не дать света? Как сказано в Матфея 24, глава стих 29, или Марка 13, глава стих 24, почему солнце померкнет? Оно будет закрыто. Так, помимо Дубая, наводнение пришло и в Оман. Это все пустыня. Пустыня, никогда не было воды, на то она и пустыня. Катаклизма природы, редчайшие погодные явления. Это не просто капризы погоды. Это признак скорого всецелого исполнения библейских пророчеств о последних днях. Господь грядет, блаженны все уповающие на Него. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин» — так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии — Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Продолжая нашу серию бесед на тему «Преданный христианин», мы находим примеры христианской верности. Мы уже рассмотрели новую жизнь, которую дает Бог верующим, жизнь, которая является жизнью самого Бога. Сегодня мы хотим поговорить о верности того, кто умер за наши грехи для того, чтобы дать нам эту новую жизнь. Еще до сотворения мира Бог предназначил Своего Сына Иисуса Христа в жертву за грех человека с тем, чтобы человек смог познать и принять Божье спасение. И сам Сын Божий добровольно возложил на Себя эту обязанность — принести человеку спасение от власти греха. Ради этой цели Он стал человеком Сам и отдал Свою жизнь в жертву за грех. Наш мир был так дорог Богу Отцу, что Он отдал за него Своего Сына. Он отдал его с момента его рождения грешному, погибающему миру, чтобы его сын смог отождествить себя с этим миром и умереть на кресте вместо грешного человека. Бог послал его на крестную смерть ради того, чтобы избавить нас от греха и его власти. Он дал ему престол на небе с тем, чтобы Господь Иисус Христос смог заботиться о нашем благосостоянии, как наш представитель и наш ходатай. Он дал нам Христа, излив на верующих Святой Дух, который обитает во всех верующих, с тем, чтобы через Него Христос мог постоянно пребывать с нами. В этом мы видим великую любовь и преданность Божью по отношению к нам через Иисуса Христа, Его Сына. Оба, и Отец, и Сын, посвятили Себя нам и всему миру. Сын Божий пришел в этот мир, родившись в яслях в Вифлееме, из-за любви к человечеству. В послании к Евреям 10:7 о Нем сказано так: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Тогда Я сказал: вот иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». Иисус Христос полностью посвятил Себя исполнению воли Своего Отца и Его вечных планов. Он сказал нам, с какой целью Он пришел в этот мир. Так Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Сын Божий пришел, чтобы послужить людям в их нуждах. Об этом мы часто читаем в Евангелии. Но самой главной частью Его жизни и служения была отдача этой жизни ради спасения от греха всех тех, кто принимает Его ради приобретения вечной жизни. Апостол Павел в своем послании Филиппийцам 2:5-8 объясняет сущность того, что Иисус посвятил Себя делу спасения. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Иисус покинул Свою небесную славу, где Он был Сыном Божиим, вторым лицом в Божьей Троице или Триединстве, разделявшим все качества Бога Отца и Создателя окружающей нас Вселенной. Но, как пишет апостол, Иисус в полном повиновении Божьей воле оставил это свое высочайшее положение ради того, чтобы спуститься на землю и уподобиться нам, стать человеком и отождествить себя с человеком. Он принял наш облик, потому что ему необходимо было умереть и отдать жизнь, чтобы принести нам вечное спасение. Он вынужден был умереть за грехи людей, потому что человек, безвозвратно испорченный на земле, был безнадежно погибающим, как пишет нам об этом апостол Павел в послании к Римлянам 5:6-8. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус видел людей подобными овцам, заблудившимся и без пастыря. «Жаль мне народа», — сказал Он своим ученикам. И в двух случаях Он накормил несколько тысяч человек и исцелял всех, кто приходил к Нему. Иисус служил многочисленным толпам народа, приходившим послушать Его Слово. Но величайшее дело Его жизни свершилось тогда, когда Он отдал Свою жизнь за грехи всего мира. И Он сделал это потому, что другого пути освободить человечество от рабства греха и сатаны не существовало. И поэтому, как мы сказали выше, Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вспомните, как апостол Павел призывает в своем послании к филиппийцам: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». 2 глава, 5 стих. Все мысли и чувствования Христа были направлены на то, чтобы исполнить цель, ради которой Он пришел на эту землю. В этой решимости и целенаправленности Христа были и радость, и печаль. Послание к Евреям, 12 глава, по 2 стихе, напоминает нам, что Он знал ту радость, которая ожидала Его после того, как Он отдаст Свою жизнь на кресте и вернется на небо к Отцу Небесному. Это была радость исполненного дела. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел, одесную престола Божия. Но в этой целенаправленности и решимости Христа была также печаль. Исаия пишет: «Он был презираем и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни». Исаия 53 глава, 3 стих. Иоанн говорит, что Он, то есть Господь, пришел к Своим, и Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1 глава, 11 стих и 12 стих. Господь Иисус Христос пришел, чтобы принести вечное спасение от греха и зла всему миру. Но мир и сегодня по большей части отвергает Его. Тем не менее, Писание говорит нам, что наступит день, когда преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 10 стих и 11. И это потому, что Он достоин всякого поклонения, всякой хвалы. Он, воссевший одесную Бога на небесах до того дня, как Он вернется на землю и установит здесь Свое Царствие, как Царь царей и Господь господствующих. Писание говорит нам об Иисусе Христе, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15 глава 13 стих. А в книге Откровения, 1 главе и 5 стихе, мы читаем, что это Он, возлюбивший нас, омыл нас от грехов наших кровью Своею. Мы, в свою очередь, должны следовать Его примеру. Мы тоже должны быть готовы отдать свою жизнь ради спасения мира, служить спасению ценою жизни или ценою смерти. Апостол Павел был преданным слугою Божьим, который смог сказать, цитирую, «Но я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Второе послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 12 стих. На основании евангельского повествования, а также из исторических источников, мы знаем, что великий апостол отдал свою жизнь ради распространения благой вести о Господе Иисусе Христе. И его пример является и сегодня для нас благословенным образцом для подражания. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. «Актуально-насущно» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: Христианин. Что значит быть христианином? Быть религиозным? Да, но не только это. Под этим словом подразумевается нечто большее, чем быть только религиозным. Как человек становится христианином? Совершая какие-то церковные обряды или записав свою фамилию в церковные списки? Это вопросы, которые требуют ясного ответа. Хотя в нашей получасовой передаче мы не сможем полностью осветить их, мы надеемся, что жизненный опыт, которым поделится с вами наш сегодняшний гость Яким Ульянович Незбрицкий, поможет вам. Яким Ульянович Незбрицкий по национальности украинец, хотя его праотцы жили в Польше. Яким Ульянович, прошу вас рассказать о том, как вы стали последователем Христа. Ведь никто не рождается христианином. Каждому нужно стать им.
1: Конечно, прошли года с того времени, как я уверовал. Потому что я уверовал в 41-м году, мне было 16 лет. Ну и как уже сказали, что человек не рождается верующим. Но раньше я это не знал. Я думал, что я родился верующим. Я родился в православной семье. Отец, мать, также все остальные, дедушки и бабушки были верующие в православной вере. Меня учили к этому, и я думал и надеялся, что я настоящий христианин, верующий. Ходил в школу, также в то время учили и в школе вере. Я также любитель был посещать православную церковь и часто прислуживал священнику. Ну, какое-то было чувство, иногда не совсем понятное, когда я находился в алтаре, и вот икона, изображение Отца Небесного. Мне казалось, что как

их набожностью. И я вроде бы всегда был доволен сам собой и также нашей семьей. Один из братьев был в монахах. Конечно, он читал Евангелие, читал на украинском языке, но мне не разрешал читать, так как говорил, ты еще молодой. А с одной стороны, с другой стороны, что недостоин читать Слово Божие. Проходили года, я познакомился с одним верующим, как на Украине называли штундисты. И у нас были всегда интересные такие, хотя, можно сказать, юношеские, но вопросы. Он меня спрашивал, как в православной церкви происходит служение. Я ему рассказывал. А я ее спрашивал, как у вас проходит. Он мне тоже рассказывал. Но я с ним, конечно, был не согласен, потому что я говорил всегда о том, что человеку надлежит ходить в храм Божий. А священник также говорил, что если кто-то где-то в потаенных комнатах, это не от Господа. А надо ходить именно туда, куда сам Христос ходил, и также и его родители. Но он опять мне говорил, что в Евангелии написано, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас, значит, мы лично должны быть храмом. Ну, для меня это, конечно, было непонятно. Он много мне говорил со Слова Божия. Ну, так как я уже сказал, что я не читал Евангелие, а читал только, значит, как бы вот по учебникам о законе Божьем. Но впоследствии он мне сказал, что может мне дать Евангелие, чтобы я почитал. Ну, я сначала как-то вроде бы неохотно, а потом взял это Евангелие, стал читать, но правду сказать, что мне непонятно было. Я читал, ну, как-то кое-что было понятно. А когда сталкивался, допустим, с посланием римлянам или посланием евреям, там много говорится о законе, о жертвоприношении, о храмах, о священниках. И особенно меня смущало камень преткновения. Я думаю, что это за камень преткновения? Как это понять? Откуда этот камень преткновения взялся? Ну и второе то, что меня тоже смущало, что как написано, что покрывало лежит до сегодняшнего дня на тех, которые, допустим, еще не пришли к Господу. Опять это для меня непонятно. Какое покрывало, я этого не видел, не понимал. Все же мы вначале читали совместно Евангелие и рассуждали некоторые вопросы. В этих вопросах, конечно, было то, что и непонятно, и спорно. Вот. Но, с другой стороны, как-то и было и приятно, потому что мы как-то хотели стремиться к одной цели. Ну и когда я стал читать, то, безусловно, мой брат узнал о том, что у меня появилось Евангелие. Он меня запретил и сказал, что он больше не видел в своем доме русской Евангелии, так как мы жили на Украине. И не только русской, но вообще сказал, что ты не должен читать. Я старался читать, безусловно, всегда тайно, чтобы никто не знал об этом. Но теперь, когда пришло время, чтобы нам все же куда-то пойти вдвоем, я предлагал, что сначала пойдем в церковь православную. А он мне предлагал, что сначала пойдем все же на собрание послушаем. Ну, наконец, я согласился, пошли мы на собрание послушать. Ну, когда первый раз пришли туда, народа не очень много было, это было в сельской местности. Но нас приняли приветливо, и, конечно, я не особенно так сопротивлялся и сел поближе к столу. Читали, пели, но так же, как при чтении, так же и там, я как-то ничего особенно не мог понять. Но что-то меня все же влекло, что эти люди какие-то довольны сами собой, другими, радостные, приветливые. Ну, и это тоже как-то давало такое хорошее впечатление на юношеской жизни. Ну, когда мы вышли с собрания, стали опять то же самое продолжать беседовать. Ну, я теперь ему говорю, что пойдем теперь в православную церковь послушаем. Но прошло какое-то время, но он опять же сказал, что нет, еще раз ходим сюда, а потом же пойдем туда. Вторично, когда мы пришли на собрание, значит, то мне как-то стало вот открываться, как будто бы вот день расцветает, так и в духовной

моей жизни. До этого я всегда был сам собой доволен. Как и многие люди другие, так и я считал, что я никого не убил, ни у кого ничего не украл, никого не злословил, там, не обижал, отца и мать уважал и так дальше. Я не видел себя, что я нуждаюсь в каком-то освобождении от греха или в каком-то другом, скажем, таком неприятном ощущении. А здесь стало мне приходить то, что ведь, да, в действительности Иисус Христос пришел на землю, пришел для того, чтобы спасти грешников, пролил кровь свою, и предлагает, приглашает, чтобы пришли, приняли даром и так дальше. И вот эти мысли у меня заронились настолько глубоко, что когда мы вышли из собрания, то я ему не предлагал третий раз идти уже в православную церковь, а сказал, что еще раз пойдем на собрание. Ну, когда я уже два раза побывал на собрании, то, безусловно, мои родители об этом узнали. Уже на второй раз, когда я был на собрании, то уже под окнами там были, я знал, некоторые люди. Это было вечером, не видно кто, но были. И уже, значит, вели на смешки такие, что, значит, пошли к штундистам молиться, значит, отмаливать свои грехи и так дальше. Ну, это передали родным. Матери у меня уже тогда не было, но отец был. Отец, правда, когда я пришел домой, ничего мне не говорил. Но брат-то напустился на меня настолько, что предупредил, если я еще раз пойду туда, то чтобы домой больше не приходил. С одной стороны, это было печально, а с другой стороны, это было радостно, потому что я уже прочитал в Евангелии, что если Христа гнали, то и верующих в Него тоже будут гнать. И значит, нам не надо ожидать что-то другое, а именно мы должны проходить таким путем. И уже отчасти в какой-то мне было открыто, и я как бы не особенно и смущался тем, что, хотя и, может быть, придет такое время, что выгонят из дому. Но когда я третий раз пошел на собрание, в действительности Господь коснулся моего сердца. И во время проповеди, и особенно во время пения, пели один гимн, что там упоминаются такие слова: «Вдали огонек блестит». И вот мне как бы открылось то, что в действительности Иисус Христос является этим огоньком, который приближается к моей душе. И это настолько было переворотом в моей жизни, внутренней, вернее сказать, прежде всего, что я оттуда выходил как будто бы совершенно из другого какого-то вот мира, не так, как было раньше, а для меня уже было все иначе, и люди, и даже окружающая среда. Я настолько возрадовался, что в действительности Господь перерождает человека, не так, как я раньше думал, что вера отцов – это уже достаточно, но когда Господь коснулся моего сердца, я понял то, что нет. Если в действительности человек не получит рождение свыше, то напрасно вера его исчезнет на упование. Впоследствии я, хотя уже в слабости, но мог это сказать не только себе, но даже если бы кто спросил и другим.

0: Но когда я вернулся домой, я, безусловно, встретил то, что было обещано. Брат напустился на меня и в такой ярости выгнал из дому и закрыли дверь. Но я эту ночь, конечно, ночевал в амбаре, а на утро, опять же, он не пустил меня домой. В таком раздумье, это было зимой, начало зимы, пошел к другому брату, который был женат и жил отдельно. Ну, я сначала ничего ему не говорил, что случилось, но там я оставался на целый день. А когда брат вернулся с работы, он удивился, почему я целый день тут и не шел домой, я опять ничего не говорил. А вечером, когда уже ложиться спать, я ему рассказал всю эту историю, как произошло. Брат был тоже в православной вере, а жена его когда-то ходила на собрание верующих штундистов. Ну и теперь он услышал такое, говорит: ну ладно, раз такое дело, то ты не ходи домой, живи в нас. Я остался на ночь. На второй день, значит, он уходил на работу, я опять там был целый день. И тогда вечером уже пришел брат за мной. С такой руганью, с бранью, значит, что я, так сказать, оставил дом, негодный человек и так дальше. Ну, а здесь брат старший за меня заступился, что если так, если он будет себя так вести согласно меня, моей жизни, тем более он называл меня сиротой, то, говорит, брат будет жить у меня. Ну, и они между собой уже тут стали разговаривать. Крупный разговор, конечно, был. Ну, он же все же на своем настоял, старший брат, что если так, значит, то он будет жить у меня, значит, а он может отправиться домой. Но тот не согласился, конечно, потому что это тоже позор и для него, и для других, что, я сказать, младшего брата выгнал из дома. Дал обещание, что не будут больше трогать, вот и я пошел опять, значит, в дом. Правда, больше он не применял таких физических сил, как раньше, но словами всегда укоря и так дальше, и также все родные были очень удивлены, значит, что в родстве в нашем появился один антихрист. Ну, применяли всякие слова, и также совещались между собой, как помочь вроде бы того, что вышел из себя и тому подобное. Но у меня все время вера укреплялась, и впоследствии я, конечно, уже читал откровенно дома Евангелие, и уже не препятствовали мне читать, так что я был от этого свободен. Итак, укрепляясь в этой вере, я остался, и больше мы с этим другом никуда не стали ходить, ничего искать. А вместе с ним, спустя зиму, весной, мы приняли водное крещение. В жизни еще приходилось очень трудно, и большие искушения, и даже отпадения. Но Господь дал силы и победить все то, что было, и во время войны, и так дальше. И слава Господу, что Господь дал и мудрости, и силы, и до настоящего времени ведет меня этим путем, как люди некоторые презирают, но я считаю, что это правильно, то потому что это по Евангелию.
1: Яким Ульянович, есть ли у вас какой-нибудь любимый гимн, который мы сейчас могли бы включить?
0: Есть у меня много любимых гимнов, но вот один приходит мне сейчас на мысли, это «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти».

0: Мы подошли к концу нашей передачи. Пожалуйста, Яким Ульянович, а что вы хотели бы еще сказать на прощание?
1: А так как вот есть такая возможность что-то сказать, то очень рад. Я имею в виду то, что, как написано, «Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте, когда Он близко». Конечно, это относится больше всего к тем людям, которые еще не верующие, и к тем, которые начинают, может быть, в какой-то мере верить. И мы читаем так, что без веры, безусловно, угодить Богу невозможно. Но если человек верует и ищет, то такому Господь воздает, и Он открывает себя ему. Так что если вот человек, слушая даже и меня, и Слово Божие так написано, то я очень советовал бы тем, которые желают, что пока еще есть время, то есть жизнь и такое благоприятное, что мы можем в настоящее время иметь Слово Божие, каждый лично, кто пожелает, чтобы в действительности искали Господа, когда можно найти, и найти эту духовную прекрасную жизнь, которая не только здесь нужна для благочестия, но она нужна в жизнь вечную.

Говорят, что есть много путей к Иисусу Христу, и только один путь к Богу. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», сказал Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 6 стихе. Яким Ульянович Незбрицкий пришел ко Христу из религиозного окружения. Отец его был глубоко религиозным, брат был монахом. Но Яким узнал, что этого не хватит, что никто не наследует живой спасательной веры от рождения. Никто в этом мире не рождается христианином. Каждый своим путем должен принять личное решение уверовать в Иисуса Христа и через веру получить доступ и общение с Богом. Несмотря на наш жизненный фон, религиозный он или нет, Бог призывает к себе каждого из нас и призывает своим особым путем. Одних Бог призывает через церковь, других — через свидетельства отдельных верующих христиан или через духовную литературу или духовную кассету. Возможно, Бог вас призывает к себе посредством этой или другой духовной радиопередачи. Но не путь, которым Бог призывает, самое главное. Самое главное, дорогой мой радиослушатель, твой ответ. Потому что от твоего ответа, от твоего отношения к Иисусу Христу зависит, увидишь ли ты Божье Царство и получишь вечную жизнь или нет. Пусть слова нашего гостя сегодня «Ищите Господа, когда Его можно найти» звучат в вашем сердце до тех пор, пока вы не познаете реальность Бога и Его силу в своей жизни.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Будьте единомысленны». Сегодня вторая, заключительная часть. Если другие слышат, как ты говоришь, то на основании твоего суждения из твоих уст они понимают, говоришь ли ты больше доброго или ты говоришь больше злого о твоем ближнем. Твои слушатели могут тебе совершенно точно сказать, отдал ты при покаянии Господу Иисусу свой меч, твое оружие ближнего боя, и твой лук, твое оружие дальнего боя. Или ты до сих пор носишь их под полой, как это сделал тогда ученик Иисуса Петр в Гефсиманском саду. Поэтому, прежде чем открыть уста и что-то сказать о ближнем, подумай, подобает ли это сказать и в какой форме это можно сказать, даже если ты в твоем мышлении прав. Возможно, среди слушателей и читателей наших проповедей есть некоторые, которые склонны сказать, что мы больше не нуждаемся в увещеваниях. И я уверен, что среди вас есть такие. Поэтому я заостряю ваше внимание еще раз на этом примере, который я выше привел. Если среди старших братьев есть такие, которые остро нуждаются в увещевании, но не реагируют на эти увещевания, то среди рядовых членов собрания такие наверняка тоже есть. И если мы виновны и нуждаемся в увещевании, то поставленная на первое место любовь всегда является не нашей частью. Тогда мы одновременно обслуживаем себя еще из других источников. И это очень горько. В наши дни это является всеобщим вопросом существования. Сражаемся ли мы вместе со всеми одной душой, то есть единодушно, как мы об этом читали, единодушно сражаетесь верой евангельской. Поэтому в каждом отдельном собрании на каждого отдельного члена возлагается при этом большая ответственность. Поэтому представьте себе, с каким усилием и усердием заботится враг, и это не является заботой любви. Заботится враг, желаемое Богом единодушие, разрушить в церкви Иисуса посредством лицемерных полуистин. Враг роет глубокие рвы в сердцах различных группировок верующих. Неужели мы должны по заданию сатаны помогать ему в этой разрушительной работе? Нет, конечно. Мы имеем задание строить через эти рвы и ущелья мосты любви. В этом заключается упомянутая в данном послании любовь Иисуса. Поэтому теперь возникает в отношении каждого из вас вопрос: являетесь ли вы учредителями или строителями таких ущелий и рвов в сердцах других? Или вы являетесь строителями мостов любви через эти ущелья и рвы? Слово Божие говорит по этому поводу в притчах, глава 26, стих 27. «Кто роет другому яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится». И если мы не будем строить мосты любви через эти рвы и ущелья в сердцах наших ближних, то в нас, к сожалению, можно сказать, нет для этого строительного материала, нет для этого любви Иисуса. Это совсем просто и понятно. Возможно, мы считаем себя такими, которые являются единомысленными. Но опять же вопрос заключается в том, так ли мы выглядим в глазах Господа Иисуса. Именно в том мы можем и действительно радуем сердце нашего Господа Иисуса, но не через какие-нибудь акробатические упражнения. Мы имеем задание от Господа Иисуса, чтобы мы все Его искупленные были единомысленны. И если апостол Павел говорит в нашем главном тексте в стихе 2 «Имейте ту же любовь», то он имеет в виду любовь Иисуса. Имеете ли вы любовь Иисуса? Это является для всех нас главным вопросом. Если мы исследуем слово «единодушно», то нам бросается в глаза, что это слово чаще всего встречается в деяниях апостолов. Из 12 случаев 9 раз. «Почему?» – спрашиваем мы себя. И здесь в этом случае Святой Дух дает нам на наш вопрос ответ, если мы проанализируем эти 9 случаев. Для сведения я перечислю эти 9 мест, но полностью приведу только 2. Деяния апостолов, глава 1, стих 14, глава 2, стих 46, глава 4, стих 24, глава 5, стих 12, глава 7, стих 57, глава 8, стих 6, глава 12, стих 20, глава 18, стих 12 и глава 19, стих 29. Приведу 2 местописания. Деяния апостолов, глава 1, стих 14. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Мариею, матерью Иисуса и с братьями Его». А также Деяния апостолов, глава 2, стих 46. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Как видите, 9-кратное упоминание слова «единодушно» встречается в деяниях апостолов 9 из 12 раз по той причине, что первые ученики Иисуса ходили в зависимости от Христа и больше разрешали себя вести Его Духом, больше разрешали вести себя Его Словом, потому что ходили в богобоязни, и это было именно то, что побуждало их быть единодушными. Они все держали Иисуса перед своими глазами, перед своей душой. А за это единодушие Господь Иисус награждал их соответственно и множеством духовного плода. Но в Церкви Иисуса мы имеем сегодня много мнений, поэтому и много нужды. Итак, кто подключится к другим источникам, тот не стоит под водительством Святого Духа. Но, чтобы позволить Богу правильно любить себя, как этого желает наш Господь Иисус, то мы нуждаемся для этого всей Божьей благодати. За это следует единодушно молиться, чтобы мы сами разрешали Богу нас правильно любить, а затем и другим могли приносить Божью любовь. А теперь с этим вопросом нашей темы пойдем в Ветхий Завет и обратимся к Псалму 132. Читаю стих 1. Песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно, если братья единодушно живут вместе». В этом стихе Святой Дух упоминает слово «единодушно», если мы действительно так вместе живем. И это состояние Святой Дух называет хорошим и приятным. Почему? Потому что это является Божьей волей, потому что это состояние связано с Божьим источником. И почему тогда в стихе 2 сказано: «Как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Почему здесь упоминается борода Аарона? Дорогие братья и сестры, в таких сообщениях мы видим красоту и сладость Слова Божьего, славу Святого Писания, как мы сейчас увидим. Просите все нашего Господа Иисуса, чтобы Он вел нас к себе через единственно правильный источник. Если мы рассмотрим жизненный путь Аарона, который был первосвященником Израиля, то мы видим, что Аарон не всегда был единодушным с Моисеем, а о любви Аарона Святое Писание не упоминает ни в одном месте. Не могу в Писании найти такое место. А единодушие из стиха 1 сравнивается с высказыванием стиха 2 посредством слова «как драгоценный елей». На эту приятность указывает елей. В Слове Божьем елей символизирует и указывает на Святого Духа. Как доброжелательность и любовь Иисуса возбуждает среди братьев единодушие, также и действие Духа в лице этого елея на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Аарон носил в то время бороду. В этом заключается все объяснение. А через эту бороду елей стекал вниз. Первосвященник Аарон был помазанным. И докуда стекал этот елей? Мы все ближе приходим к финалу. Елей стекал на края одежды его. Нет, не просто на края одежды его. В оригинале мы читаем «стекающий до каймы одежды его». Я надеюсь, вы понимаете, что такое нижняя кайма верхней одежды, кайма первосвященнической одежды. Дорогие братья и сестры, как вы думаете, для чего Святой Дух упоминает в Слове Божьем кайму первосвященнической одежды Аарона? Идет ли здесь речь о хорошей стежке крестом? Нет, речь здесь идет совершенно не об этом. Но мы должны знать, почему об этом здесь упоминается. Для этого мы обратимся к книге «Исход» и в главе 28 прочитаем стихи с 33 по 35, который станет нам ключом для решения этого вопроса. Читаю эти стихи. «По кайме ее, то есть верхней ризы, сделай гранатовые яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета. Вокруг по подолу ее позвонки золотые между ними кругом, золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лице Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Это значит, что доброжелательность Иисуса и приятность стиха 1 доходит до каймы первосвященнической одежды. А что находится у этой каймы? Не просто яблоки, как написали переводчики русской Библии, но там Моисей должен был сделать гранатовые яблоки, которые символизируют плод. А между этими гранатовыми яблоками следовало подвесить золотые колокольчики. Звон колокольчиков из чистого золота символизирует свидетельство. В лице Елея Святой Дух ведет нас к духовной плодовитости. Основанием нашей плодовитости является любовь Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, если наше стремление к духовной плодовитости идет не через любовь Иисуса Христа, то оно, наше стремление, идет через другие источники. Духовный плод для нашего Господа Иисуса мы можем приносить только через Божий Дух в лице этого елея. И через эти золотые колокольчики, которые были укреплены по подолу на кайме верхней ризы первосвященника, мы можем быть для Господа Иисуса хорошим свидетельством. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Господь Иисус сделал нас, всех Его искупленных, царственным священством, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стихи 9 и 10. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы. Затем через нас возникает этот духовный плод, как читаем в послании Галатам, глава 5, стихи с 22 по 25. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». 9 видов этого духовного плода Святой Дух перечисляет в этом тексте. А согласно числовой символике, число 9 означает плод. Первые 3 из этих 9 видов плода – это любовь, радость, мир, которые представляют собой общение и отношение с Богом. Следующие 3 вида плода указывают на общение со своими по вере – долготерпение, благость, милосердие. А последние 3 вида этого плода указывают на отношение с этим миром – вера, кротость, воздержание. Однако, все это может произойти, если мы до этого стали единомысленными, если будем иметь одинаковую любовь, и чтобы мы были единодушными. Если в нас этого нет, тогда мы будем препятствовать развитию и осуществлению Божьего дела. Правда, мы этого не желаем, но в действительности мы будем его разрушать, потому что мы будем обращаться к другим источникам. Возможно, мы обращаемся к другим источникам, поскольку слишком мало находимся у источника нашего Господа Иисуса. В таком случае человек нуждается в замене, но именно в том случае, когда мы позволяем нас питать из других источников, то это значит, что мы отвергаем источник всех источников Иисуса Христа. А кто же из искренних детей Божиих это сознательно желает? Ведь это есть уход от Господа Иисуса. Как я выше отметил, что и верующие в разной степени могут быть безбожными, в какой-то степени отошедшие от Бога. Поэтому молитесь все усердно о том, чтобы Господь Иисус сделал всех вас зависимыми от Него и удерживал вас в этой зависимости. Только тогда вы сможете Божию любовь, в смысле этого слова, дальше передавать. мы подходим с вами к концу изложения нашей сегодняшней темы, что касается единомыслия в собраниях. Но многие из вас могут сказать, что данная тема не совсем раскрыта, что здесь что-то недосказано. Именно это возражение я от вас ожидал. На вашем месте я бы тоже так сказал. Поэтому я считаю себя обязанным осветить еще одну важную деталь сегодняшней темы. Поэтому еще раз обратимся к стиху 2 нашего главного текста, который гласит в послании Филиппийцам, глава 2, стих 2. «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». На первый взгляд кажется, что в этом стихе дважды говорится об одном и том же. Во-первых, имейте одни мысли, и во-вторых, будьте единомысленны. Если кто-то из вас был такого мнения, что апостол Павел дважды говорит в этом стихе об одном и том же, типа того, что он здесь немного ошибся, то предостерегаю вас от такой мысли. Пока я в этом не разобрался, то тоже был примерно такого мнения, что ввиду большой важности Павел два раза повторил эту мысль в одном предложении. Но нет, дело обстоит иначе. Первое выражение «имейте одни мысли» касается библейского учения. О чем Павел говорит в послании Филиппийцам, глава 4, стих 2? «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе, как и все остальные члены собрания в Филиппах». Это касается библейского учения, что для всех поместных собраний в Новом Завете является главным пунктом, то есть апостольским учением. В этом пункте во всех новозаветных собраниях не должно быть разногласия. Поэтому в отношении христианских собраний Святой Дух дает нам в Слове Божьем такой масштаб, с помощью которого следует определять их подлинность и неподдельность. Этот масштаб мы находим в Деяниях апостолов, глава 2, стих 42. «И они, то есть верующие древнего собрания, постоянно пребывали в учении апостолов. 1. В общении. 2. В преломлении хлеба. 3. И в молитвах. 4. Как видите, Святой Дух очень просто, четко и доходчиво определяет подлинность христианского собрания. Эту Эводию и Синтихию апостол Павел увещевает, чтобы они мыслили о Господе, то есть о учении апостолов, мыслили то же, что и остальное собрание. В этом первом выражении «имейте одни мысли» имеется два пункта. Во-первых, то, что я вам сейчас объяснил в отношении учения апостолов, что касается Нового Завета, что касается Господа Иисуса. Может так случиться, что какая-то Эводия и Синтихия увлекут своим мышлением все собрание, увлекут его от учения апостолов. Эту опасность можно было также видеть в собрании в Филиппах. Тогда это собрание превратится в секту. Почему? Если мы эти четыре пункта из Деяний апостолов, глава 2, стих 42, запишем в геометрически правильный круг, который предварительно разделим двумя диаметрами на четыре сектора, то нарушение одного из четырех пунктов, одного из секторов, говорит о том, что такое собрание превратится в секту. Самые большие объединения, католицизм и православие, практически нарушают все четыре сектора. учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитву. Поэтому они являются самыми большими сектами. Хотите вы этого или нет, но это так. Второй пункт. В выражении «имейте одни мысли» следует видеть в том, что в отношении Ветхого Завета, что не касается учения апостолов, то у верующих могут быть различные мнения, различный подход к толкованию Ветхого Завета. Это является не таким тяжким нарушением, как нарушение учения апостолов в Новом Завете. В отношении этого второго пункта еще раз приведу сообщение из первого послания Коринфянам, глава 13, стих 9. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Это место Писания подтверждает тот факт, что в отношении учения Ветхого Завета Святой Дух не предъявляет такие строгие требования. А второе выражение «будьте единомысленны», которое мы имеем в стихе 2 нашего главного текста, которое похоже на первое выражение, не касается библейского учения. Это выражение больше связано с выражением «будьте единодушны», то есть, чтобы все члены собрания жили дружно, как одна душа. Поэтому эти два выражения следуют друг за другом. «Будьте единодушны и единомысленны». В подтверждение того факта, чтобы члены собрания в Филиппах не просто были единомысленны, но давали своему мышлению определенное целевое направление, то с этой целью Святой Дух указывает им через апостола Павла определенное и правильное направление мышления, как читаем в послании филиппийцам, глава 2, стих 5. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе». В других проповедях я уже объяснял, что и в этом месте переводчики русской Библии сделали грубую ошибку и вместо слова «мышление» написали слово «чувствование», хотя наш Господь Иисус никогда не говорил о своих чувствах. Этот вопрос Святой Дух освещает нам в прообразе Господа Иисуса в Ветхом Завете, в Иове. В проповеди «Иов. Прообраз Иисуса» вы можете в этом вопросе получить полную информацию. А мы на этом закончим с вами нашу сегодняшнюю тему. Будьте единомысленны. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви «Благодать» евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 13-я часть этой истории.
1: От отца меня взяли. Мать не любила меня. Но ты, мой Господь и Бог, меня не забыл. Ты любил меня, хотя я тебя и не знала. У старика на глазах появились слезы. Напечатанные, да и написанные слова звучали как обвинение для него. Какое примечание сделали бы на этом месте Фердинанд или Наталья? Пан Орловский склонил голову. Ему показалось, будто его родные дети стояли перед ним и спрашивали: «Отец, зачем ты нас оттолкнул от себя на погибель?» «Если бы не его жестокость, может, и Фердинанд был бы сегодня жив. Но он его прогнал. И если бы он по-иному обошелся с дочерью, когда она пришла к нему в таком отчаянии и возмущении, она осталась бы в Орлове и, может быть, снова примирилась бы с Каримским, хотя бы ради детей. Но он не сжалился. Что удивительного в том, что она, молодая и одинокая, вышла потом замуж за благородного человека? Ведь это был не первый и не последний подобный случай на земле. А то, что пан Райнер был человеком с характером, пан Орловский знал хорошо. Хотя и казалось, что он, как отец, не заботился о своей дочери, тем не менее он следил за ее судьбой. Однажды, увидев Райнеров на курорте, он понял, что они хорошо живут вместе. И все, что он узнавал потом о Райнере, говорило о нем как о человеке честном и порядочном. И то, что Маргита на его вопрос, как относился к ней Райнер, ответила: «Всегда очень благородно, дедушка. К родной дочери он не мог бы лучше относиться». Примирила его с бароном Райнером, и он на него, в сущности, уже не сердился. И если бы не было Каримского, он бы его с благодарностью принял как зятя. Но так... Ах, эти несчастные обстоятельства! Чтобы прогнать эти печальные мысли, он стал листать дальше книгу, пока глаза его снова не наткнулись на обозначенное место. «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Под этими словами Маргита написала: «Я не могу простить, значит, и мне не проститься. Ах!» И он снова, не в первый раз за последнее время, почувствовал, что он грешный человек и что ему необходимо примириться с Богом. Чтобы не ходить на исповедь, он купил себе индульгенции, грамоты об отпущении грехов от самого Папы Римского. Однако он знал и чувствовал, что это бесполезно. Грехи его не были прощены и угнетали его. Но никогда прежде они не давили на него столь тяжело, как сейчас, в этот момент. И вдруг словно кто-то открыл ему глаза. Он понял, что не простил Фердинанда и не сможет уже никогда его простить. Он не простил и Наталью. И если бы он умер, она тоже не получила бы прощения. А по ту сторону могилы — вечность. И если только половина преданий об аде верна, что тогда? Нужно что-то предпринять. Пожертвование или паломничество к святым местам —

И ты дал мне покой. Ты сжалился надо мной. Какие странные слова. Что Маргита хотела сказать этим? Как это она пришла к Христу? Надо спросить ее, подумал пан Николай. А потом у него появилась такая жажда и уверенность в том, что эта книга – источник живой воды, что он стал читать и читать. Он забыл о своих гостях, о детях, обо всем.

0: Между тем его дети шагали по едва зазеленевшему майскому лесу. Маргита сняла шляпу, Адам нес ее. Какой будет встреча отца и брата с Адамом? Ведь они не знакомы с ним. Она опасалась, что присутствие постороннего человека помешает их радости. Кроме того, она не знала, какого мнения Адам о ее отце. Каким оно могло быть, если его собственная жена осуждала его и не верила ему? Маргита почувствовала желание защитить честь ее любимого отца. Она подняла глаза на мужа, и их взгляды встретились. «Что ты, Маргита?»
1: «Мне хотелось бы знать, что ты думаешь о моем отце?»
0: «О дяде Каримском?» — переспросил он с удивлением.
1: «Дяди?» — удивилась она. «Верно, он тебе дядей приходится. Может быть, ты его и раньше знал?»
0: — спросила она осторожно. «Конечно. Прежде мы с Никушей были добрыми друзьями».
1: «Даже с Никушей? О, расскажи мне что-нибудь о той прошлой жизни».
0: Кто мог отказать ей в такой просьбе? Адам рассказал, как он любил тетю Наталью и двоюродного брата, который был немного моложе его, что он неделями пропадал в аптеке, и каким кумиром для него был отец Никуши и Маргиты. Он раскрыл перед ней свое и Николая счастливое детство и семейное счастье ее родителей. Он поведал ей обо всем, что было до его отъезда в гимназию, и закончил свой рассказ словами. «Когда я вернулся, счастье растаяло, как сон. Ты спрашиваешь меня, что я думаю о твоем отце? Теперь, когда дедушка ждет его в Горке, я радуюсь. Что бы ни говорили, он остался у меня в сердце таким, как я его знал до нашей разлуки. И я не могу поверить в его вину». Маргита схватила руки мужа своими, уронив цветы.
1: «Поверь, он не виновен. Письмо, которое он мне написал, когда впервые попытался приблизиться ко мне, я всегда ношу при себе».
0: Голос ее дрогнул. Слезы заблестели в ее черных глазах.
1: «Пожалуйста, прочти его и поверь ему хотя бы ты, Адам».
0: Она достала свой блокнот и вынула из него тщательно сложенное письмо. Пока он читал, она собирала рассыпанные цветы. Закончив чтение, Адам задумался. С одной стороны, он осуждал Наталью Орловскую, которую он когда-то так любил. Но он не мог понять Каримского. Как тот допустил над собой такое надругательство? Он бы такого никогда не вынес. Но когда первый порыв гнева утих, Адам признал, что Каримский, не имея доказательств своей невиновности, ничего не мог поделать против приговора общественного мнения. Как только дальнейшей своей жизни убедит людей, что они были к нему несправедливы. Когда Маргита поднялась, он отдал ей письмо.

0: «Я благодарю тебя за доверие», — сказал он искренне.
1: «А ты ему поверишь?»
0: «Как я могу сомневаться, Маргита?» Она спрятала лицо в цветы. Ах, как ей было грустно! В то же время она радовалась, что Адам поверил ее отцу. Молча они пошли дальше, пока не поднялись на холм.
1: «Здесь мы подождем», — сказала Маргита,
0: «и издалека их увидим, когда они появятся».
1: «Я так благодарна тебе, что ты мне рассказал, какая тесная дружба связывала тебя с Никушей раньше. Мне хоть не приходится просить тебя о частице любви к нему».
0: «О, нет», — ответил он искренне, «детская любовь очень легко возобновляется. Я только думаю, что не нужно было покупать имение в Боровце. Мы бы все поместились в Горке».
1: «Отец не хотел», — сказала Маргита.
0: «Но мы позаботимся о том, чтобы они чаще бывали здесь, в Горке», — добавила она, подняв на него сияющие глаза. Вдруг издали донесся звон колоколов. Маргита вздрогнула. Перед тем, как они отправились на эту прогулку, она прочитала стих из Слова Божия, где было написано: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Там, дома, она решила использовать эту прогулку для того, чтобы сообщить Адаму сразу по его прибытии о своем твердом решении никогда не быть католичкой. Она чувствовала, что если не сделает этого сегодня, то с каждым днем этот шаг будет становиться все труднее. Но время шло, а она до сих пор молчала. Раньше она думала, что это Адама не касается, а теперь, когда они примирились, она почувствовала, что Адам вправе знать о ее внутреннем убеждении. Она присела на пень, и когда Адам прислонился к дереву напротив нее, начала рассказывать о занятиях с Капланом Лангом, не замечая, что он нахмурился. Она не знала, что Адам Орловский был самого плохого мнения о любом служителе церкви. Глядя в милое невинное лицо Маргиты, он подумал: «Этот негодный поп часами любовался ею». Так как Адам ее не прерывал, она рассказала ему также свой разговор с деканом Юрецким о том, что католическая церковь до этого времени совершенно не заботилась о ней, и что она теперь на нее, Маргиту, не имеет никакого права. Она заявила, наконец, что никогда не сможет принадлежать церкви, учение которой не соответствует ее внутреннему убеждению.
1: «Я должна сказать тебе прежде, чем об этом узнает дедушка», — сказала она. «Я вам верно буду служить в земных делах, но духовного рабства не допущу, и свободой совести не поступлюсь. Я познала Господа Иисуса Христа и Его Евангелие. Позвольте мне жить среди вас беспрепятственно по Его воле. Позвольте мне стать евангелической христианкой. Посмотри только на деревья, цветы, траву и кустарники. Все развивается и живет по воле Божией. Если перенести всю природу в тесную теплицу, она ведь погибнет. Так было бы и со мной. Я бы тоже погибла от рабства. Адам, не принуждай меня противоречить тебе. Я предпочла бы умереть, нежели отступить от познанной истины. Если ты мне помешаешь, то Господь мне поможет. Перед дедушкой я свои убеждения сумею защитить. Не огорчай его. Он меня слишком любит, чтобы не желать мне счастья. Что ты мне на это ответишь, Адам?»
0: Она стояла теперь перед ним, освещенная заходящим солнцем. Скрестив руки на груди, он смотрел на нее. Никогда он еще не видел такой убежденной души. Но теперь Маргита стояла перед ним, неприкосновенная, как сама душа. Для него это было чем-то новым, какой-то странной силой, перед которой он готов был преклоняться.
1: «Что ты мне ответишь?»
0: Повторила она свой вопрос. «А если бы я тебе сказал, что Орловские были и остаются католиками, что они в своей среде не потерпят протестантки, попирающие ногами наши убеждения?» Спросил он испытующе. «Если я скажу, что ты, будучи моей женой, должна быть католичкой, что тогда? Как тогда бы ты поступила?» Она протянула руку, указывая на дорогу, ведущую через лес вдаль. Он близко подошел к ней. «Не хочешь ли ты сказать, что оставила бы нас? А твоя любовь к дедушке?»
1: «Моя любовь к дедушке оказалась бы, во всяком случае, сильнее, чем его любовь ко мне, ибо я ушла бы, благословляя и молясь за него. С ним остались бы вы все, а со мной на земле никто. Так каким будет твой ответ?»
0: Его лицо то бледнело, то краснело. Он уже давно ни во что не верил. Он не уважал церковных церемоний и презирал всех священников. Однако теперь, когда нужно было решить, дать жене свободу или нет, он все же не ощущал себя столь равнодушным безбожником, чтобы уступить без борьбы. Римская церковь, породившая испанскую инквизицию, воспитывала всегда, не исключая и наш просвещенный, так сказать, век, палачей и торговцев человеческой совестью. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Руки Маргиты были сложены, как для молитвы. Сердце ее в страхе взывало к Богу.
1: «Я верю в твое благородство, Адам»,
0: — тихо произнесла она. «Ты во мне не ошибаешься, неразумное дитя!» Он привлек ее к себе. «Верь во что и как ты хочешь. Я тебе мешать не буду и не стану навязывать тебе убеждения, которого сам не разделяю. Я запрещу священникам докучать моей жене и пичкать ее своими премудростями. Лишь одного я желаю. Не делай этого открыто. Не обращай сейчас внимания общества на нас своим открытым переходом в другую церковь. Пусть дедушка с миром уйдет из этой жизни». Маргита не успела ему ответить, потому что снизу, с дороги, послышался стук колес. «Наши едут!» — воскликнул Адам, выпустив Маргиту из своих объятий, и поспешил навстречу гостям. Маргита не достигла желаемого. Она желала открытого признания исповедания ею евангелической веры. Однако муж обещал не принуждать ее стать католичкой, и она решила подождать, в надежде со временем добиться своего. Вскоре она припала к груди отца, обняла брата и увидела, как Адам приветствовал своего дядю и кузена. Часть дороги они ехали вместе, беседуя. Затем Адам предложил Каримскому и Лермонтову пройтись пешком. Маргита осталась наедине со своим братом. Она обняла его обеими руками.
1: «О, Никуша, дорогой мой! Ты здесь поправишься? Обязательно! Иисус Христос услышал мои молитвы, и Он сделает так, чтобы на твоих щеках снова появился здоровый румянец!»
0: «Я уже поправился, дорогая моя сестричка, от одного твоего вида! Но действительно ли ты счастлива? Я не ожидала такой встречи с вашей стороны!» «В самом ли деле ты счастлива, Маргита?»
1: «Да, Никуша, вполне. У меня для этого веские причины. Во-первых, меня Иисус Христос помиловал. Во-вторых, я примирилась с Адамом. И он мне только что обещал, что не станет принуждать меня стать католичкой. И в-третьих, я везу вас в горку. Как ты можешь сомневаться в моем счастье?» Лицо Никуши осветилось радостью. Но не только Никуша оживился. Во время прогулки лицо Каримского тоже просветлело. То, что Маргита и Адам так радостно вместе встретили их, принесло ему большое облегчение. Сердечное приветствие Адама, которого Каримский не ожидал, и дружественная беседа между ними – разрушили последние преграды. Каримскому, когда-то искренне любившему мальчика Адама, нетрудно было снова принять молодого человека в свое сердце. Но здесь был еще один человек, с души которого упал камень. Аурелий Лермонтов, так боявшийся встречи с кузеном Адамом Орловским, не испытал от нее ни малейшей горечи. Во время беседы дяди с племянником он думал о своем друге. «Ты был прав, Мирослав. Если человек сам прощает, он может все. И за что, собственно, я должен сердиться на Адама? Он не виновен. Помоги мне, Господь, без зла встретиться также с Николаем Орловским. Матушка, ты будешь мной довольна!» Его размышления прервал Адам, спросив его о состоянии Никуши и хороша ли будет эта местность для него. Так беседуя, они пришли в горку, догнав по дороге карету. Недалеко от имения Никуша тоже вышел из нее. Так они все вместе в веселом настроении подошли к дому Маргиты. Навстречу им вышел старый пан Орловский. Он на радостях обнимал всех, в том числе и милого доктора Лермонтова. Удивительно человеческое сердце! Куда девались обида и горечь, когда обрадованный старик обнял Аурелия и стал благодарить его теплыми словами за заботу о Никуше? Сердце Аурелия прокралось, несмотря на его сопротивление, чувство детской привязанности. Еще немного, и он Каримскому, Маргите, Николаю и Адаму, а также и пану Орловскому, поцеловал бы руки. Гостям была предоставлена возможность отдохнуть с дороги. Сам Адам прислуживал им. Маргита, между тем, заботилась о хорошем ужине, который и Никуше пришелся по вкусу. Затем они еще долго наслаждались в саду майским вечером, где Адам и Аурелий развлекали это маленькое общество своими воспоминаниями о путешествиях. «Вы на ночь останетесь с Никушей, пан доктор?» – спросил Адам, прощаясь. «О, нет! В этом нет надобности. Тогда идемте ко мне, если вы не жаждете одиночества и не очень устали. Нам есть еще о чем поговорить». Аурелий не мог отказать. «Иди и воздай любовью», — подсказывало ему сердце. И он пошел и не пожалел об этом. Во-первых,
0: он сразу же по прибытии мог ближе познакомиться с Адамом Орловским, который был непринужден и естественен. И во-вторых, он получил возможность изложить кузену свою точку зрения относительно вероисповедания.
1: «Значит, вы не греческо-католической веры, пан Лермонтов?»
0: «Нет, я евангелической веры».
1: «И вы действительно верующий, несмотря на то, что вы врач?»
0: «Я верю, что Бог мне для того даровал жизнь, чтобы я когда-то вернулся к Нему».
1: «Интересно. Значит, вы верите в вечность?» —
0: сказал Адам с некоторой насмешкой.
1: «А вы не верите, пан Орловский?»
0: «Ну, дайте мне доказательства, тогда я поверю. Из могилы еще никто не вернулся, чтобы доказать, что есть жизнь после смерти».
1: «Ну да, кроме одного, Иисуса из Назарета. Когда вы познаете Его, вы поверите, что Он жив. И если Он жив, то и мы будем жить».
0: Сердце заставило Аурелия рассказать Адаму о своей борьбе, сомнениях, а также о конечной победе света над тьмой в его душе.
1: «Извините», — сказал Адам, внимательно его выслушав. «Вы были здравомыслящим человеком, а теперь вы стали мечтателем. Вы верите в то, что никто не может доказать. Почему вы не полагаетесь на свой трезвый разум?»
0: «Потому что мне этого было недостаточно, как ни одному другому человеку».
1: «О, прошу, не говорите так. Перед вами стоит один из тех, кто может жить без веры в вечную жизнь, кому достаточно того, что он понимает своим разумом».
0: Аурелий посмотрел в лицо молодого ученого.
1: «Не старайся», — говорил ему внутренний голос. «Предоставь его Господу».
0: Поэтому он перевел разговор на другое, и вскоре они по-дружески простились на ночь. Они уже спали, а в спальне пана Николая все еще горел свет. Здесь шел долгий разговор тестя с зятем. Бывают моменты, когда человек может задохнуться, если у него не будет возможности поделиться с кем-нибудь своими тяготами. Так и пан Каримский сообщил своему тестю, что по пути сюда он встретился с паном Райнером. Он знал, что Наталья была осведомлена о несчастье, случившемся с Никушей, и что она не могла посетить его. Он ей сочувствовал. Наконец старик встал и положил свою руку на плечо сидевшего со склоненной головой зятя.
1: «Манфред, мы приближаемся к могиле, особенно я. Мы предстанем перед Господом, и там, я думаю, все станет явным. Я тебя до сих пор никогда не спрашивал о тех делах. Справедливо было обвинение Натальи или нет? Если ты согрешил, то это прошло. Я не осуждаю и прощаю тебя. Но скажи мне правду. Ибо безо всякой причины она тебя, наверное, не оставила бы. Ведь она тебя так любила».
0: С души аптекаря словно камень свалился.
1: «В том, что она ушла от меня, я не виновен», — ответил он, держа руку старика.
0: это и перед престолом Господа откроется». Она ушла, потому что посчитала меня за неверного, падшего мужа. И она была в сущности права. И я был падшим человеком, нарушившим шестую заповедь. Я предал добрую, любящую женщину. Но это была не Наталья.
1: «Манфред, о чем ты говоришь?»
0: — воскликнул пан Николай.
1: «Ты с ума сошел!»
0: «Нет, отец, я еще в здравом уме. Хотя и удивительно, что до сих пор не сошел с ума». «Ты знаешь, у меня до того, как я попросил руки твоей дочери, была невеста Людмила, дочь учителя Боринского, которая ни по красоте, ни по образованию не могла равняться с Натальей. Но это была ангельская душа. А я ее погубил. В момент страстного счастья она поддалась моему искушению. Искушение настигло нас, как огонь. Сначала меня, а потом и ее. У нас не хватило силы противостоять. И мы пали оба. Затем мой отец разлучил нас. Но и без его содействия нас разделял грех. Она страдала под тяжестью греха, видела во мне лишь виновника падения. А я чувствовал себя рядом с ней презренным грешником и понимал, что потерянное никогда не вернуть. Запрет отца мне был на руку. Мы расстались. Но она была не только моей невестой, которой я бесчисленно клялся в верности. Она была и матерью моего первородного ребенка, которого я никогда не видел, и рождение которого стоило ей жизни. Прочти вот это письмо. Я его нашел вчера среди моих бумаг. Из него ты увидишь, почему моя жена, которой я никогда ничего плохого не сделал, оставила меня. И почему мой единственный сын теперь умирает. Дрожащей рукой пан Николай взял в руки пожелтевший лист. Прочитав письмо, рука его бессильно упала. Он молча стал расхаживать по комнате. Каримский тоже поднялся и стоял теперь у окна, прижимая горячий лоб к холодному стеклу.

0: Первым заговорил пан Орловский. «Манфред, ты уже искал своего сына?»
1: «Искал, но следов не нашел».
0: «Поищи еще», прибавил старик в своем католическом суеверии. «Ибо если твой сын где-то живет в бедности, то проклятие, содержащееся в письме, исполнится. А ведь у тебя есть не только Никуша, которого это проклятие уже постигло, но и Маргита. Нужно что-то сделать, чтобы умилостивить Бога, чтобы он не наказал еще и Маргиту».
1: «Отец!»
0: «Я вынужден напомнить тебе об этом. Что делать? Какие жертвы предписывает ваша церковь для умилостивления Бога?»
1: «У нас это не принято. Я не знаю ни о какой жертве».
0: «Этого не может быть! Ты до сего времени просто не думал об этом и не знаешь. Спроси вашего пастора».
1: «О, отец, я знаю, что Бога в его гневе ничем не умилостивишь. Я знаю, что все, что делает такой несчастный грешник, как я, перед ним — зло».
0: «Тогда молись святым».
1: «Но... у вас ведь нет святых.
0: Вот видишь, куда заводит вас ваш протестантизм. Когда дело плохо, у вас никого нет, кому можно бы обратиться. Если ты ничего не можешь предпринять, то я вымолю себе мою Маргиту».
1: «Отец, не только Маргиту», — бросился Каримский на колени. «И если ты хочешь и можешь молиться, то помолись и за Никушу, и за меня, несчастного, и за первое дитя мое, чтобы я его нашел и позаботился о нем. Может быть, проклятие снимется с меня».

В ту же ночь слабый свет горел и в простой комнатке в подграде. Там в постели лежала в бреду красивая женщина, жена двух мужей. А молодой человек с любовью и вниманием следил за ее дыханием. Он подавал ей лекарства, менял холодные компрессы и иногда открывал окно, чтобы впустить свежий воздух. Только после того, как больная совсем успокоилась, он прилег на диван и закрыл глаза. На его лице теперь лежал словно отблеск той далекой страны, где будет царствовать лишь любовь, чистота и мир. Но как только молодой человек уснул, эта умиротворенность с его лица исчезла. Черты его исказила боль, которая является властелином земли и рода человеческого. В тишине открылась дверь. Вошедшая молодая девушка огляделась и, заметив спящего, с облегчением вздохнула. «Как хорошо, что она пришла пораньше. Пан провизор уже устал. Теперь хоть больная его не разбудит». Но девушке пришлось самой это сделать. «У него, наверное, был злой сон, потому что он так застонал. Этот стон из уст того, кто всегда всех утешал, поразил девушку». Несмело она коснулась своей холодной рукой лба молодого человека. И он тотчас открыл глаза. «Анечка, вы уже здесь?» «Извините, пан Урзин, но вам, наверное, что-то приснилось. Вы так стонали!» — сказала она тихо. «Возможно, сестра. Может быть, я неудобно лежал? Благодарю за внимание». Он встал и подошел к постели больной. «Слава Богу, наша больная успокоилась. Жар проходит. Я вас спокойно могу оставить с ней до утра. Наш Господь ведь с вами будет». «Я верю в это и сделаю все необходимое. Но скажите, пожалуйста, нет ли еще ответа от пана барона?» «Нет. Секретарь его только сообщил, что пана барона нет дома и что он не знает, куда послать ему известие, пока он не приедет». «Ах, что же нам делать? Ведь бедной женщине все хуже». «Не заботьтесь, дорогая сестра. Я все это предал Господу. Он обязательно поможет. Будем делать, что в наших силах. Остальное предоставим Ему. Но теперь с Богом и до свидания».

0: Тихой майской ночью молодой человек шагал в направлении золотой лилии. На мгновение он присел на ступеньках аптеки и, обхватив руками колени, положил на них голову. Как хорошо было в тишине на рассвете! Ночь миновала. Недолго наслаждался этой тишиной Урзин. Вспомнив свои обязанности, он поднялся и вошел в спящий дом. «Все-таки я хотела бы знать, пан провизор, где вы проводите ночи? Вчера ваша постель была не тронута, и сегодня тоже. Если бы кто другой, я бы не удивилась, но вы... А вы не думаете о том, милая пани Прибовская, что слуга Господа когда-нибудь может пожертвовать и несколькими ночами для своего ближнего?» С этими словами он сердечно пожал ее руку. Потом они сели завтракать. Ученики вышли уже открывать аптеку. «Я так и предполагала. Но, дорогой мой, этого Иисус Христос требовать от вас не может. Две ночи подряд!» «А я ведь был только до полночи, а потом мне уже не хотелось ложиться». «Вы, наверное, ухаживаете за больным?» «Угадали». «А не могла бы я вам помочь?» «Я думаю, что очень даже. Но у вас целыми днями столько дел, что вам ночной покой просто необходим». «Ах, не говорите так! Кто больше вас работает целый день?» «Я — это дело другое, дорогая». «Значит, вы не хотите меня взять в помощницы?» — спросила женщина опечаленно. Провизор подумал немного, затем сказал: «Я принимаю ваше предложение, но обещайте мне никому не рассказывать, за кем мы ухаживаем, пока я вам не позволю».
1: «Охотно обещаю».
0: «Вам нелегко будет сдержать это слово. У Хэ лежит тяжело больная пани Райнер, мать Никуши».
1: «Паника римская? Как она попала сюда?» —
0: ужаснулась пани Прибовская. И потом внимательно выслушала рассказ провизора. Не прошло и часа, как люди видели ее спешащей к кладбищенскому переулку, но никто не обратил на нее особого внимания. У пани Прибовской были все ключи от шкафов, и она со спокойной совестью взяла из белья покойной пани Каримской простыни, полотенца и вообще все, что было необходимо для ухода за тяжело больной пани Райнер, и чего ухаживающим за ней до сих пор так не хватало. Она не спрашивала, что сказали бы люди, да и сам пан Каримский, если бы он узнал, что с этого дня из его кухни посылалось все необходимое для пани Райнер. Ведь пани Прибовская готовила пищу для матери Никуши и Маргиты. В тот же вечер поступило известие от секретаря барона Райнера. Он отправил депешу барону на курорт. Однако его либо там не было, либо он уже уехал. Так что ничего другого не оставалось, как выполнить обещание, данное Никуши, в случае ухудшения состояния пани Райнер вызвать пана Николая Орловского.

0: Ранним майским утром из ворот Подолина на белом коне выехала всадница, которую и стар, и млад провожали восхищенными взглядами. Белое платье облегало ее стройную фигуру. Кружевные рукава поднимались и опускались, как крылья голубя. Маленькая кружевная шляпка едва прикрывала ее головку. Ах, она была так прелестна, что в ее образе можно было представить себе зачарованную принцессу. «Молодая пани из замка!» — шептались дети и взрослые. Но она не понимала их язык. «Она прекрасна, как ангел! А какая лошадь у нее! И как она скачет!» Маркиза Арана направила коня к лесу. Она ехала той же дорогой, по которой вчера блуждал пан Адам, погруженный в раздумья. Еще вчера, после обеда, она решила, если зрение ее сегодня не подведет, подняться наверх, чтобы посмотреть, где живет Маргита. Она никому не сказала об этом, боясь, что отец, опасаясь за ее состояние, не позволит ей так рано выехать. А компаньонки замучили бы ее уговорами. Она желала неограниченной свободы, без всякого надзора. И она этого добилась. Слуги, не поверив своим ушам, когда получили повеление немедленно оседлать коня, ослушаться не посмели. «Когда еду до того креста, — подумала Тамара, — оставлю коня и пойду пешком». Соскочив с коня, она поняла, что ей некому передать поводья. Впервые в жизни она сама привязала коня к дереву, отстегнула шлейф от своего платья, бросила его на седло и смело пошла по направлению к Черному кресту. Глядя на него, она вдруг подумала: «Почему в Европе везде стоят эти кресты? И почему на них всегда этот отвратительный образ прибитого за руки и за ноги человека?» Она знала, что крест – символ христианства. Но какое отношение имеет к нему тот человек? Кто это? Почему его везде так чтут? Она как-то расспрашивала отца о нем, и он ей ответил, что она еще слишком молода, чтобы думать об этом. «Но я хочу знать», — думала она теперь с упрямством избалованного ребенка, привыкшей повелевать. «Я хочу это знать. И кто-нибудь должен мне это рассказать». Оборачиваясь на крест, она уже отошла от него, как вдруг увидела полусидевшего на нижней ступеньке молодого человека. Тамара, уже привыкшая к внешности европейцев, такого еще не видела. Золотистые волосы обрамляли бледное лицо юноши. А какие красивые губы были у него! С почти детским любопытством она его рассматривала. Что он здесь делал? Спал на этом твердом камне? Рука, подпиравшая голову, наверное, уже болела. «Я его так не оставлю», — решила Тамара. Она сделала шаг вперед и вдруг остановилась. Она покраснела до корней волос, так как через длинные золотистые ресницы смотрели на нее черные глаза. Молодой человек встал и, покраснев, поклонился. «Доброе утро», — произнес он по-немецки. Она облегченно вздохнула, обрадовавшись, что понимала его. «Доброе утро!» Наступило неловкое молчание, которое было бы трудно прервать, если бы к своей повелительнице не подошел ее белый конь. «Я же его привязывала!» – удивилась Тамара. «Позвольте, сударыня, я его лучше привяжу», – улыбнувшись, сказал юноша. И еще раз привязал к дереву этого прекрасного коня. «Теперь он никуда не уйдет».
1: «Благодарю вас!»
2: Сегодня вы прослушали чтение 13-й части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете «Радио на пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Верность Бога. Мы все знаем, что значит, что человек верный или верен чему-то. Что это значит? Он значит, что он неукоснительно следует тому, что он обещал. Тому, кому он обещал. Что касается Бога, то Божья верность, в отличие от человеческой, это совсем другое явление. Почему? Все просто. Потому что всем нам прекрасно известно, что верность человека может быть до поры до времени. До какой поры? Пока сопутствует, например, удача. Верный компаньон был. Когда дела хорошо шли в бизнесе, когда дела стали идти плохо, компаньон стал уже неверным. Уже стал проводить переговоры с кем-то другим, без ведома своего друга и так далее. Это просто пример верности человека. О верности супругов и говорить нечего. Это отдельная передача «Сексуальная жизнь» из нашего цикла «Открывая Писание». Вы можете послушать. Но Божья верность, она носит совсем другие черты. Давайте для начала прочитаем книгу пророка Исаии, 49 главу, 15 стих. Книга пророка Исаии, 49 глава, стих 15. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Посмотрите сравнение с женщиной. Может ли женщина забыть своего ребенка? Опять, предмет верности. Верна ли мать своему ребенку? В большинстве случаев верна, но бывают случаи совсем другие. Бывает проявление неверности, когда ребенка просто оставляют где-то у родственников, в детском доме или где-то еще. Неверность по отношению к тому, кого она родила. Но если бы она забыла, Бог говорит, я не забуду тебя. Бог, он никогда ничего не забывает. Бог, он сказал, обязательно это случится. Он не забудет то, что он сказал. Он непременно это выполнит. Потому что если бы Бог отступал от своего слова, от слова, которое говорили пророки, если бы Бог не соблюдал свое слово, тогда бы нельзя было сказать, что Бог верен. Но так как Бог абсолютно всегда 100% свое слово соблюдает, мы знаем, что поэтому Бог верен. Он верен сказанному им. Письмо Римлянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? великое преимущество во всех отношениях. Прежде всего в том, что им верено Слово Божье. Но что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. О чем говорит это место Писания? Преимущество ли быть иудеем? Да, потому что им было верено Слово Божье. Но некоторые оказались неверны. О чем речь? Кто оказался неверен? Ну, опять вспоминаем историю, как Израиль шел из Египта. Был ли Израиль верен Богу? Слушал ли он Бога во всем? Да. Собирались это сделать, говорили аминь. Но по факту были неверны. Были неверны, и это привело к тому, что вместо того, чтобы дойти за короткий промежуток времени до земли обетованной, странствование Израиля по пустыне продолжалось 40 лет. Пока кости неверных людей не пали в пустыне. Они были неверны. Они не поверили Богу, что Бог открывает для них новый горизонт земли обетованной. Они были верны другим, тем разведчикам, которые, осмотрев землю, испугались. Они им поверили, а не Богу. За это Бог наказал народ. И здесь яркий пример, что неверность людей не влияет на верность Божью. Они были неверны, часть народа. Но Бог был верен.

их уничтожит ли верность Божью? Казалось бы, если это был не Бог, а человек, но кто ему был неверен, конечно, бы поменял свое мнение. Но Бог обещал еще Аврааму об этом и подтверждал потом не единожды, что эта земля будет отдана Израилю. Люди были, часть народа, неверны. Но Бог верен. И Он свою верность подтвердил именно этим, что Израиль обрел эту землю. Идем дальше, и мы посмотрим первое письмо Коринфянам, 1 глава 4 по 9 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Верен Бог, которого призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Это место опять говорит о верности Бога, только уже в другом аспекте. В чем Бог верен? Еще стих 8. «Который и утвердит вас до конца». Он верен в том, что Бог его призванных, тех, кого он назначил быть частью его народа, он утвердит до конца. До конца. А какого утверждения мы требуем для себя? Что нам нужно? Нам нужно каждый день утверждаться в вере. Потому что этот мир вокруг нас, он опасен. Этот мир, который кого-то соблазняет, кого-то порабощает. И есть люди, которые оказываются в итоге неверными Богу. Но Бог-то остается верным. Бог утвердит вас до конца. Вас, тех, которые пережили подлинное рождение свыше и стали новой тварью во Христе Иисусе. Бог утвердит до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. И это будет действительно так. Потому что верен Бог, и Он не меняет своего решения. В 10 главе 1 письма Коринфянам, 13 стихе, также говорится о верности Бога. Мы читаем: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли его перенести». Новая характеристика верности Бога. Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. И Бог называется здесь верен. Верен Бог. Почему? Потому что часто человеку кажется, когда он сталкивается с трудностями, что Бог не на его стороне. Все рушится. Кругом проблемы. Да, это касается даже верующих людей. Кругом какие-то невзгоды. Но что человек проходит в данном этапе жизни? Некое испытание. Зачем испытания вообще нам нужны? А чтобы наша вера становилась все сильнее. Испытания. Бог не даст испытания. То есть это определяется для каждого человека отдельно. Каждый человек может пережить разные испытания. Бог не даст для определенного человека испытание такое, которое он не мог бы перенести. Он дает по его человека силам.

А еще, помимо того, что Бог дает испытание по силам человека, Он даст облегчение. И это действительно так. Опять же, развитие этой мысли. 2 Коринфянам 1 глава, 18 стих. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною Силуаном Тимофеем, не было да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь. Слава Божию через нас». Опять смотрите, верен Бог, что слово наше не было то да, то нет. То есть апостол Павел приводит опять слова о верности Богу. Только за счет верности Богу и убежденности в его верности проповедь Павла, его соратников, не была «да» и «нет», но была только «да», потому что все «да» собраны в Иисусе Христе. Евреям 10 глава, стих 23. «Будем крепко держаться нашего исповедания, нашей надежды и не отступать, потому что верен обещавший». Все это – верность Бога. Это тема, которая очень важна для нас. Потому что если Бог верен, тогда мы абсолютно уверены в том, что нас ожидает. Все то, что сказано в Слове Божьем, ожидает нас. Верен обещавший. Как Бог сказал в своем слове, так и будет. Не верьте никому, кто опровергает Слово Божье. Не берите в расчет тех, кто хочет склонить вас на сторону зла. Следуйте за Богом, потому что Его Слово абсолютно истина. Потому что, как Бог сказал, так оно непременно случится. Как Бог определил, тому и быть. Верность Бога. Такова была наша сегодняшняя тема. На этом у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы слушаете круглосуточное христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Женщины в служении Иисуса. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, 1 глава, тексты с 39 по 55. 2 глава, тексты с 36 по 38. 7 глава, тексты с 11 по 17. И с 36 по 50. Послание Римлянам, 10 глава, текст 17. Евангелие от Луки, 8 глава, тексты с 1 по 3. 18 глава, тексты с 1 по 8.
2: Памятный текст. «Ибо все сыны Божии, поверив во Христа Иисуса, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Послание к Галатам, 3 глава, с 26 по 28 текст. Евангелие от Луки иногда называют Евангелием от женщин, потому что оно, больше чем любое другое, особо отмечает то, насколько внимательным был Иисус к потребностям женщин и насколько глубоко вовлечены были женщины в Его служение. Во времена Иисуса, как и в некоторых современных культурах, женщин считали ничего не стоящими. Некоторые еврейские мужчины в то время благодарили Бога, что не родились рабами, язычниками или женщинами. В греческом и римском обществах к женщинам иногда относились еще хуже. В римской культуре вседозволенность превратилась практически в неограниченную распущенность. Часто жена была нужна человеку лишь для того, чтобы родить законных детей, которые унаследовали бы его имущество, а для собственных греховных удовольствий у него были наложницы.
1: На фоне столь ужасного отношения к женщинам Иисус принес благую весть о том, что женщины на самом деле являются дочерьми Авраама. Как отрадно должно быть было женщинам в те времена услышать, что в Иисусе они такие же дети Бога и имеют такую же ценность в Его глазах, что и мужчины. Весть для современных женщин во всех странах остается той же. Мы все, мужчины и женщины, едины во Христе Иисусе. Женщины, которые приветствовали пришествие Иисуса. Только Лука описывает реакцию этих женщин на чудо вселенской истории, что Сын Божий принял человеческую плоть, чтобы завершить искупительную миссию Отца и исполнить мессианские чаяния своего народа. Хотя эти женщины не в полной мере понимали, что происходит, их слова и реакция на эти удивительные события показали их веру и изумление Божьими делами.
2: Прочитайте Евангелие от Луки, 1 главу, с 39 по 45 тексты о встрече Елисаветы с Марией. Что в словах Елисаветы показывает ее понимание, хоть и ограниченное, великих событий, которые происходили тогда?
3: «Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
4: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
2: После слов Елисаветы заговорила Мария. Ее слова часто считают песней. Они полны цитат из Ветхого Завета, подтверждающих, что Мария тщательно изучала Писание и, следовательно, была подходящей матерью для Иисуса. Песня Марии строится не только на Писании, но и на ее личных глубоких отношениях с Богом. Возникает тождественность между ее душой и ее Господом, между ее верой и надеждой Авраама. Прочитайте Евангелие от Луки, 2 главу, с 36 по 38 тексты.
3: «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
2: Какие важные истины обнаруживаются в рассказе об Анне, пророчице в храме? Будущая надежда находит свое фундаментальное исполнение в Иисусе. Старая вдова признает это чудо и отныне и впредь делает своей обязательной миссией проповедь Спасителя всем пришедшим в храм. Она стала первой женщиной-евангелистом, проповедующей благую весть. Попробуйте представить себе удивление и изумление этих женщин, наблюдающих разворачивающиеся вокруг них события. Что мы можем сделать, чтобы сохранить в наших сердцах удивление и изумление великими истинами, которые мы призваны возвещать?
1: Женщины и служение исцеления, совершаемое Иисусом. Прочитайте в Евангелии от Луки, 7 главе, в текстах с 11 по 17, рассказ о чуде в городе Наин.
3: После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь!» И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.
1: Эта женщина, бедная, да еще и вдова, теперь столкнулась с другим испытанием – смертью единственного сына. Вместе с ней в похоронной процессии шло много плакальщиц, выражая общественное горе и сочувствие. Потеря единственного сына в сочетании с неопределенным будущим одинокой жизни ввергла вдову в пучину абсолютного горя и безысходности. Но похоронная процессия, движущаяся из города, встретилась с другой процессией, которая входила в город. Во главе выходящей процессии была смерть, во главе входящей процессии была жизнь, явленная в величии Творца. Когда оба шествия встретились, Иисус увидел вдову в отчаянии и горе. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». Просьба не плакать была бы лишена смысла, если бы не исходила от Иисуса, Господа жизни. Ибо за повелением «не плачь» стояла власть устранить причину ее слез. Иисус протянул руку, коснулся гроба и приказал молодому человеку встать. Прикосновение к гробу приносило осквернение, но для Иисуса сострадание было важнее церемоний. Он скорее бы удовлетворил потребности людей, чем исполнил ритуалы.
2: Городок Наин не только стал свидетелем великого чуда, но и получил изумительную весть. В Иисусе нет никакой разницы между душевной болью мужчин и душевными страданиями женщин. Кроме того, его присутствие бросает вызов державе смерти и разрушает ее власть. Прочитайте также Евангелие от Луки, 8 главу, 41 текст, 42, 49 по 56.
3: «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
5: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя,
3: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
5: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
3: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
5: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
3: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
5: «Девица, встань!»
3: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
2: Иаир был влиятельным человеком, начальником синагоги, отвечающим за работу и служение синагоги. Каждую субботу он выбирал человека, который будет совершать молитву, читать Писание и проповедовать. Он был человеком не только высокопоставленным и влиятельным, но богатым и наделенным властью. Он любил свою дочь и, не колебаясь, отправился к Иисусу ради ее исцеления. Эти истории повествуют о том, как слово Иисуса Христа вернула мертвого сына матери, а мертвую дочь отцу. Подумайте о том, насколько невероятными эти события должны были казаться тем, кто их видел, особенно родителям. Что эти повествования говорят нам о силе Божией? Что они говорят нам о том, насколько мы ограничены в понимании этой силы? Ведь наука в настоящее время не имеет ни малейшего понятия о том, как это могло произойти. И самое главное, что мы должны сделать для того, чтобы научиться доверять этой силе и благости Бога, который владеет ею независимо от наших нынешних обстоятельств.
1: Женщины, исполненные благодарности и веры. В Евангелии от Луки, в 7 главе, в текстах с 36 по 50, Иисус превращает прием пищи в важнейшее духовное событие, которое утверждает достоинство грешной женщины. Симон, почтенный гражданин и фарисей, пригласил Иисуса на обед. Гости расселись по местам, и вдруг произошло замешательство. Женщина того города, которая была грешница, бросилась прямо к Иисусу, разбила алавастровый сосуд с очень дорогим благовонием, вылила мира на него, наклонилась к его ногам и омыла их своими слезами. Какие уроки мы можем извлечь из того, как женщина изливала свою благодарность и как Иисус принял ее акт веры? По человеческим понятиям, Мария была безнадежной грешницей. Христос же видел хорошие задатки в ее душе, ее добрые черты. План спасения открыл перед человечеством великие возможности. Эти возможности должны были осуществиться в Марии. По его благодати она стала причастницей божественной природы. Мария раньше всех пришла ко гробу после его воскресения. Мария первая провозгласила о воскресении Спасителя.
2: В Евангелии от Луки, в 8 главе, с 43 по 48 тексты, наиболее несчастный и жалкий человек становится объектом глубочайшего уважения Спасителя. Так долго эта женщина страдала неизлечимой болезнью, которая разрушала ее тело и душу. И вот впервые за 12 лет трагедии, наконец-то, забрезжил огонек надежды. Она услышала об Иисусе. Что она услышала? Мало или много, нам неизвестно. Но она знала, что Иисус заботится о нищих. Он принимает изгоев, он прикасается к прокаженным, он превратил воду в вино. Но более всего, он заботился об отчаявшихся людях, одной из которых была она. Но просто услышать недостаточно. Слушание должно привести к вере. И эта вера побудила ее прикоснуться к его одежде. Это прикосновение было движимо верой, целенаправленно, действенно и христоцентрично. Только такая вера может получить благословение жизнедателя. «Вера твоя спасла тебя». Лука 8:48. Так просто смотреть на людей и осуждать их, не правда ли? Даже если иногда мы не выражаем критику словами, в наших сердцах мы все равно судим их, что тоже неправильно. Как нам научиться не судить других даже в мыслях, ведь мы не знаем, что бы сделали мы, окажись на их месте.
1: Женщины, следовавшие за Иисусом. Прочитайте Евангелие от Луки, 10 главу, тексты с 38 по 42.
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
6: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
3: Иисус же сказал ей в ответ:
5: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
1: Какие важные духовные истины мы можем извлечь из этой истории для себя? Как хозяйка Марфа заботилась о большом угощении и была занята тем, чтобы подать гостям все самое лучшее. А Мария села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа пожаловалась Иисусу, что ей одной приходится делать всю тяжелую работу. И хотя Иисус не упрекнул Марфу за ее поглощенность заботами, он указал на необходимость определить самое важное в жизни. Общение с Иисусом является важнейшей составляющей ученичества. Угощение – можно подать и позже.
2: Дело Христа нуждается в старательных и деятельных тружениках. Для таких, как Марфа, с их усердием, с их готовностью к активной духовной работе существует огромное поле деятельности. Но пусть они сначала посидят вместе с Марией у ног Иисуса. Пусть старательность, предприимчивость и деловитость будут освящены благодатью Христа. В этом случае человек станет по-доброму влиять на окружающих. Прочитайте Евангелие от Луки, 8 главу, с 1 по 3 текст.
3: «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим».
2: 23 главу, 55 и 56 тексты.
3: «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди».
2: 24 главу, с 1 по 12 тексты.
3: «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: „Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам: и показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.
2: Что сказано в этих текстах о роли женщин в служении Христа? По мере расширения своего служения Иисус приходил по городам. По мере расширения своего служения Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и уча людей в сопровождении 12 учеников. Лука также записал убедительное свидетельство о том, что некоторые женщины, которых исцелил Иисус или которых тронули его проповеди, в том числе и некоторые богатые женщины, также последовали за ним. Вот некоторые, которых упоминает Лука. Первая – женщина, освобожденная от злых духов, в том числе Мария Магдалина. Второе – Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода. Третье – Сусанна. Четвертое – многие другие, которые служили ему имением своим. Текст третий. Когда мы понимаем, что Иисус умер за каждого человека, мы можем лучше понять истинное равенство каждого человека перед Богом. Насколько хорошо эта истина проявляется в нашем отношении к другим. То есть как вы можете искоренить, если необходимо, любое убеждение, которое заставляет вас смотреть на других свысока, как на людей, менее достойных, чем вы?
1: Постоянно и в молитве, жертвенные в добрых делах. Лука описывает два случая, когда Иисус привел в пример двух вдов, чтобы преподать важные духовные истины. В первом случае, Евангелие от Луки, 18 главе, в текстах с 1 по 8, Иисус сочувственно поведал о бедной и обездоленной вдове, которая обратилась к нечестивому и могущественному судье за справедливостью. Она была жертвой несправедливости и обмана, и все же верила в силу закона и в правосудие. Но судья Бога не боялся и людей не стыдился, и, очевидно, не торопился помогать вдове. Забота о вдовах – это библейское требование. Но судье доставляло удовольствие пренебрегать законом. Однако вдова имела одно оружие – настойчивость. Умело пользуясь им, она заставила судью выслушать ее и добилась справедливости.
2: Эта притча преподает три важных урока. Первый. Всегда молитесь и никогда не отчаивайтесь. Второй. Молитва многое меняет, даже сердце нечестивого судьи. Третий. Настойчивая вера – это побеждающая вера. Истинная вера дает вечный совет каждому христианину: никогда не сдавайтесь, даже если это означает дожидаться окончательного оправдания, когда придет Сын Человеческий. Во втором случае, как только Иисус закончил осуждать религиозное лицемерие и притязание книжников и религиозных руководителей на храм, он указал на разительный контраст с ними – бедная вдова, которая раскрывает природу подлинной религии. Иисус упрекал религиозных лидеров в том, что они поедают дом и вдов и нарушают библейское повеление заботиться о вдовах и бедных. И сегодня многие дают только для того, чтобы казаться благочестивыми. И что еще хуже, то, что они дают из своего чрезмерного богатства. На самом деле, давая что-то, они ничем лично не жертвуют. Поэтому Иисус обратил внимание своих учеников на вдову, как пример истинной религии, потому что она отдала все, что имела.
1: Мотивом первой категории людей было желание покрасоваться. Вдовой же двигали жертвенность и желание прославить Бога. Стремление подтвердить, что все имущество на самом деле принадлежит Богу, и послужить Ему всем, что у нее было. Вот та сила, которая заставила вдову отдать свои две лепты. Перед всевидящим оком Творца важно не столько то, что мы даем, сколько то, почему мы даем. Не то, сколько мы даем, но то, какова мера нашей жертвы. Насколько вы жертвуете собой для блага других и для дела Божьего. Для дальнейшего исследования. Тот, кто вспомнил о своей матери, когда висел в агонии на кресте, кто явился плачущим женщинам и сделал их своими посланницами, чтобы они первыми распространяли радостную весть о воскресшем Спасителе, он и сегодня является лучшим другом женщины и готов помочь ей во всех жизненных обстоятельствах.
2: Господь призывает женщин к труду наравне с мужчинами. Они могут занять место в его работе в настоящие времена кризиса, и Бог будет совершать свое дело через них. Если женщины исполнятся ощущением своего долга и начнут трудиться под влиянием Святого Духа, они обретут самообладание, необходимое для нынешнего времени. Спаситель озарит этих самоотверженных женщин своим светом и придаст им силы, порой превосходящие силы мужчин. Они способны совершать в семьях работу, которую не в состоянии исполнять мужчины, работу, достигающую глубин внутренней жизни людей. Они могут вплотную приблизиться к сердцам тех, кто будет явно недоступен для мужчин. Труд женщин очень нужен.
1: Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Один из наиболее интересных аспектов Евангелий, в том числе Евангелие от Луки, имеет отношение к роли женщин в событиях, связанных с воскресением Иисуса. Во всех евангельских повествованиях описывается, как женщины первыми увидели воскресшего Христа и рассказали другим о Его воскресении. Библейские апологеты использовали этот факт для подтверждения реальности физического воскресения Иисуса, которое некоторые люди отрицают или ставят под сомнение. Почему роль женщин здесь так важна? Потому что если, как утверждают некоторые, рассказы о воскресении Иисуса были выдуманы авторами, почему они упомянули женщин, которые невысоко ценились в том обществе, как тех, кто первыми увидели Иисуса и объявили о Его воскресении? Если бы они придумывали эти истории для того, чтобы попытаться заставить людей поверить, они точно рассказывали бы о мужчинах. Обсудите эту мысль.
2: Вопрос второй. В обществе, которое не всегда признавало достоинство женщин, Иисус наделил их статусом, который принадлежит им по Божьему творческому предписанию. Они дети Божьи, дочери Авраама, и равны с мужчинами в новой эпохе Евангелия. В то же время, хотя и равные перед Богом, мужчины и женщины не одинаковы. Как мы можем утверждать о равенстве мужчин и равенстве женщин перед Богом и в то же время признавать и учитывать их различия? Как эти различия проявляются в жизни Церкви?

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Мог ли Адам прожить столько лет? Из 5 стиха 5 главы книги «Бытие» мы знаем, что Адам дожил до 930 лет. Люди часто спрашивают, неужели Адам действительно прожил такую долгую жизнь? Проявление старости – это большей частью следствие генетических ошибок, которые накапливались в течение поколений. После всемирного потопа Бог положил предел человеческой жизни. Но первые поколения людей, близкие к Адаму и Еве, успели накопить сравнительно немного генетических ошибок. До потопа Земля, по всей вероятности, была не такой, как в наши дни. Многие ученые-креационисты полагают, что допотопная Земля была окружена куполом из водяного пара, или же, по крайней мере, атмосферное давление было приблизительно в два раза выше, чем сейчас. Ученые-медики проводили эксперименты, связанные с воздействием высокого атмосферного давления. Опыты в барокамерах показали, что высокое давление нагнетает в клетке большое количество кислорода и ускоряет процессы исцеления. Врачи используют камеры высокого давления для лечения ожогов. Но в ходе экспериментов выяснилось, что гиперборические камеры могут замедлять и даже обращать вспять процесс одряхления. По всей видимости, высокое атмосферное давление прекращает старение кожи и волос и стимулирует организм в целом. В Библии сказано, что Адам и его потомки в нескольких поколениях прожили долгую жизнь. И потому мы не должны в этом сомневаться. Но современная наука, изучая условия, в которых, скорее всего, находилась Земля сразу после всемирного потопа, находит подтверждение Слову Божьему и объясняет нам, почему люди жили так долго. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Приветствую вас, дорогие друзья радиослушатели нашей пятиминутной программы «Капля росы». Сегодня, как и вчера, мы продолжим изучение первой главы послания апостола Иакова. Прочтем еще раз 17 стих. Он звучит так. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Благословения приходят к нам свыше, как освежающий дождь в засуху. Все, что есть у нас хорошего, все от Господа. И все, что мы имеем хорошего, все это приходит от Господа как дар, не иначе. Человек не имеет ничего такого, за что должен был бы посылать ему благословение Бог. Но это не значит, что человек вообще ни на что не способен. Наоборот, Богу нужен человек, чтобы через него и в нем совершались великие дела. Но благословение Божие нельзя купить за деньги, как провозглашает пророк Исаия в 55 главе, 1 стих. Пророк Исаия, глава 55, стих 1. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Сатана тоже имеет свои дары, но они ведут к смерти, потому что в нем источник греха. А грех неминуемо ведет к смерти. Сатана ведет нас в бесплодную пустыню. Христос сказал так: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Матфея, 7 глава, стих 11. Дорогие друзья радиослушатели, запомните важное условие. Бог желает, чтобы мы, люди, открывали перед Ним свои нужды и просили в молитвах наших то, в чем мы имеем нужду. Бог не устает благословлять своих детей. Он назван Отцом Светом, как и апостол Иоанн говорит: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Первое послание Иоанна, 1 глава, стих 5. Тот духовный свет, который излучают истинные верующие, исходит не от них, но от Бога, живущего Духом Святым в них. Луна светит в ночи, но светит не своим светом, а отражением солнца. Потому Христос сказал верующим: «Да так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Матфея, 5 глава, стих 16. Человек всегда имел и имеет в себе тенденцию прославлять другого человека. Не отсюда ли берет начало так называемого культа личности? Истинное чадо Божие не желает принимать на себя прославление, а всю славу отдает Господу. Да, тяжела, страшна и темна жизнь человека, если в ней не отражается свет Христов. Душа человека без присутствия в ней Духа Святого – сплошная ночь, полная страха и сомнений. Дорогой друг, Господь, Отец Светов, предлагает вам и каждому, предлагает сегодня прощение грехов именем Иисуса Христа, а вместе с этим и обильные отцовские благословения. Если вы доверитесь Иисусу Христу, вы не будете блуждать во тьме греховной ночи. Бог желает, чтобы в вашей душе сияло неземным светом любви, радости и мира благодать Божия. Радостно знать, что та душа, которая пришла к Иисусу с раскаянием в своих грехах и доверилась Ему, никогда не будет оставлена Господом. Как раз об этом писал пророк Исаия в 60 главе, стих 1. Вот его слова. Слова от Духа Святого. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел твой свет, и слава Господня взошла над тобою». Дорогой друг, да воссияет свет Христа не только над вами, но и в вашей душе. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, дорогие друзья.

0: Сиэтле 2 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передач этого часа прозвучат две получасовые передачи «Слушай, молись, размышляй» и «Воскресное богослужение».

Во Христе сокрыты все сокровища мудрости и знания. Почитание Господа – первый шаг к мудрости. Познание святого – первый шаг к пониманию. Человек должен прежде всего научиться почитать Господа и повиноваться Ему, а затем придет истинное знание. Ты с детства знаешь Священное Писание. Оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. Господь дает мудрость. Знание и разум исходят из Его уст. Не полагайся на свою мудрость. Почитай Господа и будь далек от зла. Мудрые следуют Богу. Господь им воздаст почести. Если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, и ему будет дано. Мудрость же, исходящая свыше, прежде всего чиста, мирна, добра, кратка, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и искренна. Человек, нашедший мудрость, будет счастлив. Он будет блажен, когда к нему придет понимание. Прибыль, которую дает мудрость, лучше серебра. Прибыль эта дороже золота. Мудрость дороже драгоценностей. Ничего из желаемого тобой не сравнится в ценности с мудростью. Мудрость дает долгую жизнь, богатство и честь. Люди, обладающие мудростью, живут в мире и счастье. Мудрость как дерево жизни для тех, кто принимает ее. Хранящий мудрость будет воистину счастлив. Потому что мудрость дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с ней. Приобретать мудрость гораздо лучше, чем золото. Лучше приобретать разум, нежели серебро. Даниил сказал: «Да будет благословенно имя Бога во веки веков. У Него мудрость и сила. Он меняет времена года и лета. Он меняет царей. Он дает царям власть и отнимает ее. Он дает мудрость мудрым и разумение разумным». Не обманывайте себя. Если кто-то из вас думает, что он умен мудростью этого мира, то должен стать он глупым, чтобы быть воистину мудрым. Ибо мудрость этого мира — глупость в глазах Бога. В Писании сказано: «Бог ловит мудрецов их же лукавством». И еще: «Господь знает, что мысли мудрецов суетны». Тот, кто думает, что он знает что-то, на самом деле еще не знает так, как ему следовало бы знать. Но кто любит Бога, тот познан им.

Почитание Господа. Первый шаг к мудрости. Познание святого. Первый шаг к пониманию.

Ты с детства знаешь Священное Писание. Оно способно дать тебе мудрость, ведущая ко спасению через веру в Иисуса Христа.

Если кому из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, и ему будет дано.

Мудрость же, исходящая свыше, прежде всего чиста, мирна, добра, кратка, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и искренна.

Прибыль, которую дает мудрость, лучше серебра. Прибыль эта дороже золота. Мудрость дороже драгоценностей. Ничего из желаемого тобой не сравнится в ценности с мудростью. Мудрость дает долгую жизнь, богатство и честь. Люди, обладающие мудростью, живут в мире и счастье. Мудрость как дерево жизни для тех, кто принимает ее. Хранящий мудрость будет воистину счастлив.

Даниил сказал: «Да будет благословенно имя Бога во веки веков. У Него мудрость и сила. Он меняет времена года и лета. Он меняет царей. Он дает царям власть и отнимает ее. Он дает мудрость мудрым и разумение разумным».

Не обманывайте себя. Если кто из вас думает, что он умен мудростью этого мира, то должен стать он глупым, чтобы быть воистину мудрым. Ибо мудрость этого мира — глупость в глазах Бога. В Писании сказано: «Бог ловит мудрецов их же лукавством». И еще: «Господь знает, что мысли мудрецов суетны».

Тот, кто думает, что он что-то знает, на самом деле еще не знает так, как ему следовало бы знать. Но кто любит Бога, тот познан им.

Во Христе сокрыты все сокровища мудрости и знания. Почитание Господа – первый шаг к мудрости. Познание святого – первый шаг к пониманию. Человек должен прежде всего научиться почитать Господа и повиноваться Ему, а затем придет истинное знание. Ты с детства знаешь Священное Писание. Оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. Господь дает мудрость. Знание и разум исходят из Его уст. Не полагайся на свою мудрость. Почитай Господа и будь далек от зла. Мудрые следуют Богу. Господь им воздаст почести. Если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, и ему будет дано. Мудрость же, исходящая свыше, прежде всего чиста, мирна, добра, кратка, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и искренна. Человек, нашедший мудрость, будет счастлив. Он будет блажен, когда к нему придет понимание. Прибыль, которую дает мудрость, лучше серебра. Прибыль эта дороже золота. Мудрость дороже драгоценностей. Ничего из желаемого тобой не сравнится в ценности с мудростью. Мудрость дает долгую жизнь, богатство и честь. Люди, обладающие мудростью, живут в мире и счастье. Мудрость как дерево жизни для тех, кто принимает ее. Хранящий мудрость будет воистину счастлив. Приобретать мудрость гораздо лучше, чем золото. Лучше приобретать разум, нежели серебро. Даниил сказал: «Да будет благословенно имя Бога во веки веков. У Него мудрость и сила. Он меняет времена года и лета. Он меняет царей. Он дает царям власть и отнимает ее. Он дает мудрость мудрым и разумение разумным». Не обманывайте себя. Если кто из вас думает, что он умен мудростью этого мира, то должен стать он глупым, чтобы быть воистину мудрым. Ибо мудрость этого мира — глупость в глазах Бога. В Писании сказано: «Бог ловит мудрецов их же лукавством». И еще: «Господь знает, что мысли мудрецов суетны». Тот, кто думает, что он что-то знает, на самом деле еще не знает так, как ему следовало бы знать. Но кто любит Бога, тот познан им.

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи. Послушайте программу «Воскресное богослужение».

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Для нашего назидания и перед нашей молитвой я хотел бы, чтобы мы вместе открыли с вами Евангелие от Луки, 17 глава, и прочитали с 11 стиха. Если у кого есть Библия или Евангелие, то, пожалуйста, проследим вместе. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей, и когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидя их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что он исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал низ ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 10? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Аминь. Я хотел бы с вами сейчас поделиться одним моментом из моей жизни. Я очень благодарен Богу, то, что в этом году я имел возможность, еще раз говорю, имел возможность остаться там, на Колыме, по трассе, проехать по всем этим поселкам и увидеть тех детей, которые находились в тех лагерях. И знаете, мне Бог показал через эту историю то, что нам часто приходилось стоять вот так перед публикой, говорить, беседовать с детьми, сценки показывать, петь вместе, говорить. И в конце, когда мы уже закончили всю миссию, мне Бог показал одно. В одном поселке мы приезжаем, говорим, представили свою программу, все, пообщались с ними. И в конце был призыв. И мы призвали тех, кто хочет поднять руки, чтобы получить прощение. Вы знаете, в зале начали подниматься руки. Люди стали поднимать руки. Эти люди, они осознавали то, что они сегодня являются грешниками. И они подняли руки. И дальше я расскажу, что произошло в тот вечер. Сейчас немножко вернемся обратно к тексту, который мы читали. «Идя в Иерусалим, Иисус Христос, Он проходил между Самарией и Галилеей». Так я вспоминаю вот нашу поездку, то, что мы от одного поселка проезжали в другой, как-то проводили вот это вот время с детьми. И дальше мы видим, что встречается 10 человек прокаженных. Они ко Христу не подходят. Почему? Потому что они прокаженные, потому что они были отделены от общества израильского народа. Да и вообще от всех людей эти люди не могли находиться вместе. И что Христос говорит? Они начали умолять Его, и Христос говорит: «Идите, покажитесь священникам». Вот здесь возникает один вопрос. Почему Христос послал их к священникам? Что неужели Христос не мог их исцелить на месте, прикоснуться, как Он делал раньше? Они были бы здоровы. Почему Он послал их к священникам? Лишь потому, что Христос исполнял закон той страны, где Он находился. В книге Левит, если мы читаем, в 13 главе, то там идет очень хорошее пояснение о проказе, о разной болезни, о прокаженности, как человек, что он должен делать. И там говорится то, что если у человека появилось какое-то пятно на теле, что он в первую очередь должен сделать? Пойти показаться священником. Не прийти к какому-то соседу, а пойти показаться священником. Потому что этот закон поставили не люди, а Бог. Здесь в начале, в первом стихе, в 13 главе, книга Левит, написано: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря...» И здесь идет перечисление о проказе. Если у кого будет время или желание, можете дома прочитать, это 13 глава. То, что этот закон был поставлен Богом. И Христос, Он не нарушил закон, Он послал этих прокаженных священникам. Что интересно, что происходит, то, что, идя к священникам, они становятся здоровы. Почему? Также в книге Левит с 12 стиха написано: «Мы не знаем, каким образом они исцелились, что с ними произошло, не стало ли у них вообще никакой проказы». Библия об этом не говорит. Но в книге Левит написано с 12 стиха: «Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу,
больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, это проказа, что проказа покрылась все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Мы не знаем, то ли с этими прокаженными это случилось, может быть, что-то другое, но если тело покрывает все тело покрывается проказой, и священник это видит, то он является чистым. И он имеет допуск к народу. Он может также уже, может даже к своей семье вернуться. Но дальше здесь то, что написано. «И увидев его, он сказал им, пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал низ ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Здесь то, что мне понравилось, то, что эти люди, они все получили исцеление, но один человек. Сегодня, я уверен, что в этом зале тоже присутствует. Те люди, которые, может, сидят в стороне, и они покрыты проказой, духовной проказой. И сегодня вы тоже, может быть, внутри себя взываете к Богу. Просите о прощении. Господь, Он слышит вас, и Он, может, исцелил вас уже давно. Но вы, может, еще это не осознали. Может быть, то, что Христос сделал ту работу свою, Он простил. Он даровал вам исцеление. Сегодня, может, вы здоровы. Духовно здоровы. Давайте подумаем. Возвращаемся ли мы к Иисусу Христу, который дал нам исцеление? И благодарим ли мы Его за это? Потому что всего лишь один человек, один прокаженный, который вернулся. Просто получается то, что один позаботился о своей вечной жизни, о своей духовной жизни. Он пришел, отблагодарил. Почему я это говорю? Потому что Христос сказал, и сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Значит, вот то исцеление, которое эти прокаженные получили, они, может, получили плотское, не до конца. А Христос им сказал, хотел, чтобы они получили также и духовное духовное очищение, чтобы они духовно выздоровели. Давайте также в нашей жизни, чтобы мы задумались, не болеем ли мы этой проказой? А если есть таковы, то сегодня Бог дает такую возможность обратиться к Нему в молитве, в покаянии. И вот когда вот эти дети поднимали руки, мы уехали. Мы с ними помолились за поселок, все, мы уехали. Через час мы вернулись, потому что мы должны были опять встретиться. И приходят нам, говорят, одну новость. Знаете, сегодня вечером покаялась одна девочка. Искренне покаялась. Она подошла к пастору той местности, и она покаялась. Я сразу вспомнил вот эту историю, то, что все поднимали руки, все просили, хотели, чтобы они были спасены. Да, Бог их простил, но одна душа, которая позаботилась о своем исцелении, о духовном исцелении. Я хотел бы также, чтобы и сегодня, и в нашей церкви, чтобы мы задумывались, не только, чтобы мы задумывались, а не только соглашались, то, что мы должны быть прощены. Чтобы мы делали что-то для нашего духовного человека –

Я однажды услыхала, как-то солнечным утром, с отчаянием глядя в небесную даль, тихо плакал старик. Его губы шептали: «Почему мне лишь раз дается прожить это короткое время, что жизнью зовется? Как бы хотелось мне вновь его повторить! О, тогда жалеть не придется! Я тогда никому из друзей не отвечу на обиду, на злобу враждой! Никого больше взглядом холодным не встречу, в сердце буду гореть лишь любовью одной. Жизнь, повторись, ты будешь прекрасной, без коварства, без мести, без вражды и без зла. Ты, как солнечный луч, будешь чистой и ясной. Но, увы, как свеча улетают года. Жизнь моя, неужели уйдешь? Улетишь от меня быстрокрылой птицей? Пусть не всю, хоть полжизни еще повторись, я дал бы все на служение Богу. А теперь, чем могу Иисусу служить, когда сил нет и жить осталось совсем немного? Жизнь, повторись. О нет, все волнения напрасны, день за днем улетают года. Не вернуть дней прожитых, юности время не вернуть, не вернуть никогда. Да, друзья, очень часто на грани кончины человек произносит подобные фразы. Ему хочется стать вновь ребенком невинным, только жизнь на земле не дается два раза. И поэтому, юноши, к вам обращаюсь, не теряйте напрасной жизни мгновения, посвятите все Иисусу служение, и тогда отчаяние терзать вас не будут за бесцельную прожитую жизнь.

неприятно участвовать в таком молодежном общении, и мое сердце всегда радуется, что люди любого поколения, любого возраста могут славить Бога. И знаете, уже прошло 18 лет с того момента, как я познал Господа, и я еще ни разу не жалел об этом. И потому, если кто-то ищет счастье, хочу вам сказать, что некоторые люди измеряют уровень счастья столько, сколько у него денег лежит на счету, какую машину он водит, или какой дом или имение он имеет. Но еще раз напомню о том, что счастье только в Боге.

каждый день и каждый миг ему служить. Детство, юность, седину на лбу.

Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: В передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: Друзья, так как мы давно с вами уже не... Давно у нас не было таких бесед по обзору Ветхого Завета, особенно по книгам пророческим, то я бы хотел напомнить несколько основных мыслей, которые мы должны памятовать всегда, когда читаем пророческие книги. Друзья, дело в том, что ветхозаветные пророческие, особенно книги, они могут быть поняты нами не совсем верно. Друзья, доказательство этому – это фарисеи. Фарисеи очень хорошо знали Священное Писание. Они очень хорошо, друзья, даже наизусть могли процитировать многие-многие главы и многие книги. Тем не менее, мы видим, что фарисеи совершенно неверно понимали Священное Писание. Друзья, я, к сожалению, не подготовил этот слайд. Хотел вам на доске нарисовать, но сейчас она тоже не подготовленная. Вам придется вообразить одну картинку. Она не очень сложная. Мы эту картинку изображали на курсах, когда говорили о пророческих книгах, точнее, на семинаре, который в прошлый раз был. Друзья, давайте мы представим вот много таких линий, вот нарисованные много линий. Вот здесь, вот представьте, что у нас вот доска здесь, и вот тут нарисованы линии. Вот много-много-много линий, и они устремлены все вот туда. Эти линии Божьих обетований. В Ветхом Завете очень много Божьих обетований, очень много того, что Бог обещал. Друзья, и в Новом Завете сказано, что все обетования Божии, они... Вы помните продолжение? Кто помнит продолжение стиха? «Все обетования Божии, написано, они во Христе, да, и во Христе, аминь». Друзья, я хотел бы больше обратить внимание на эту фразу. «Все обетования Божии, они во Христе». Друзья, представьте себе вот эти линии, да, вот множество вот этих линий. И вот они идут, и они все упираются в Иисуса Христа. Или они, точнее, все сводятся к Иисусу Христу. Они все в Иисусе Христе исполняются. И если мы с вами смотрим, допустим, мы с вами живем во времена Ветхого Завета, мы живем во времена тогда, когда еще Христа не было, то смотря на будущее, мы должны понимать, что все эти ветхозаветные обетования, они направлены ко Христу. Если мы смотрим со стороны Нового Завета и смотрим на эти ветхозаветные обетования, мы должны смотреть на них через Иисуса Христа. Друзья, я убежден в том, что нет обетований Ветхого Завета. Но я на курсах сказал такую мысль, что может быть и есть, но я их не знаю. Друзья, но я думаю, что подавляющее большинство нет, которые проходили бы мимо Иисуса Христа. Написано, все обетования Божии, все во Христе. Поэтому, друзья, в чем была проблема фарисеев, когда они читали Священное Писание? В чем была проблема фарисеев, когда они изучали Ветхий Завет? Они не видели Иисуса Христа. Они не считали необходимым Мессию, ну, чтобы Мессия был для толкования этих пророчеств. Друзья, и, к сожалению, сейчас тоже есть голоса со стороны проповедников, которые толкуют ветхозаветные книги, ветхозаветные пророчества вне Иисуса Христа. Друзья, это невозможно, и это ведет нас на ошибочный, неправильный путь. Когда-то давно мы с вами такой слайд изучали, который называется «О чем писали авторы Ветхого Завета». И мы с вами вспоминали, друзья, что авторы Ветхого Завета, они в основном писали об Иисусе Христе. И когда мы читаем с вами Ветхий Завет, особенно пророческие книги, мы должны всегда памятовать текст Священного Писания. Это «Деяния апостолов», 10 глава, 43 стих. Смотрите, как написано. «Деяния апостолов», 10 глава, 43 стих. «О нем», то есть об Иисусе Христе, «все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его». Друзья, еще раз прочитаю, хотя текст вы это знаете, и много раз мы уже читали его. «О Нем, об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют». То есть нет ни одного пророка, который не свидетельствует об Иисусе Христе. И это очень важно понимать, друзья, когда мы читаем книги Ветхого Завета, пророков Ветхого Завета, мы должны помнить о том, что его свидетельство об Иисусе Христе. Если мы в книгах пророческих основную мысль видим не Христос, там, конечно, есть и другие не основные мысли, но основная мысль, свидетельство основное об Иисусе Христе. Если мы этого не видим, значит, мы в чем-то ошибаемся. Более того, здесь не просто, что пророки свидетельствуют об Иисусе Христе. Здесь сказано о том, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Друзья, и читая книгу пророка Сафонии, мы должны тоже об этом задуматься. Каким образом Сафония свидетельствует об Иисусе Христе? Каким образом Сафония, друзья, он говорит о том, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его? Если мы этого с вами не увидим за сегодня, то можно сказать, что наше сегодняшнее собрание, оно, ну, в общем-то, пройдет даже и напрасно. Наша основная задача все-таки увидеть основную мысль пророка Сафонии. Итак, друзья, книга пророка Сафонии, она очень короткая, всего 3 главы. Я просил вас прочитать сегодня ее. Думаю, что кто-то, конечно, это и сделал, но, наверное, не все. Давайте, друзья, мы посмотрим на слайд, который здесь отражен, книга пророка Сафонии. Конечно, картинка, может быть, вызывает недоумение, какая-то грозовая туча или грозовые разряды какие-то, город современный. Причем тут Сафония, причем тут как бы в древность, все такое современное. Но вы, возможно, поймете, что здесь имеется в виду, когда мы будем говорить об этой книге подробнее. Давайте, друзья, пойдем по стандартной схеме. Следующий слайд – это значение имени Сафония. Друзья, очень интересно то, что мы уже говорили об этом, что удивительным промыслом Божьим, я не знаю, как это получилось, но все пророки, которые записаны в Ветхом Завете, книги, которые есть в Ветхом Завете, эти пророки имеют имена, отражающие сущность этой книги. Я даже, друзья, предполагаю, что именно, может быть, этим пророкам давали имена уже после того, как они совершили пророческое служение. Но, может быть, Бог так усмотрел, как бы наперед. Но не так важно, друзья, как это произошло. Важно, что интересная такая особенность. Итак, значение имени пророка Сафонии. В еврейском языке или в еврейское имя оно звучит немножко по-другому. Цефания. Цефания. Ну, здесь, кстати, вот есть такая небольшая как бы аллюзия со словом Стефания, Стефан, Сафония. Это как бы все однокоренные слова. Означает, друзья, вот его толкуют в соответствии с теми словами или звуками, которые входят внутрь этого слова. И самое главное толкование, друзья, этого слова – это покрывать, защищать от Иеговы. Вернее, Иегова защищает или Иегова покрывает. Друзья, вот если это слово разбирать этимологически, то есть как бы историю этого слова смотреть, то вот у евреев в то время это слово «цефания», оно выражало уверенность, стопроцентную уверенность благочестивых людей в благодатном охранении непрестанным помышлением Иеговы. Немножко запутанная фраза, да? Но смысл какой? Они были убеждены в том, вот эти благочестивые люди Ветхого Завета, что Иегова Бог непрестанно помышляет о них. И вот это непрестанное помышление, оно хранит этих людей или защищает этих людей. Вот, друзья, вот это такое глубокое значение этого имени, Цефания, защита Бога, защита Иеговы. Друзья, ну я не хочу вас смущать, чтобы сказать, кто прочитал сегодня эту книгу, поднимите руку, пожалуйста, да? Не хочу смущать. Но вот, друзья, кто из вас помнит эту книгу? Вы не помните, какое у вас было первое впечатление от прочитанных этих глав? Друзья, вот когда я сегодня еще раз прочитал эту книгу, у меня вот это впечатление, которое было раньше, оно у меня усилилось. Когда читаешь эту книгу, друзья, вот давайте

Друзья, когда первый раз читаешь эту книгу, у тебя впечатление такое, что все, Бог приговорил эту жизнь, эту землю к полному поражению, как во времена потопа. Тем не менее, друзья, мы с вами увидим, что это не совсем так. Мы увидим, что действительно и Цефания или Сафония имя соответствует теме книги о защите Богом. Друзья, немножко давайте обратим внимание на первый стих этой книги. Пожалуйста, следующий слайд. «Слово Господнее, которое было к Сафонию, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амарии, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского». Друзья, и давайте еще раз прочитаю, скажите, что вот вам, может быть, бросается в глаза при чтении этого стиха? Вот обратите на него внимание. «Слово Господне, которое было к Сафонию, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амарии, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского». Вот что-то бросается вам в глаза или нет? Да, довольно большая родословная. Друзья, у евреев было нередко такое, что сын того-то или сын того-то. Друзья, но достаточно редко, чтобы аж до четвертого рода было родословие. Вот, кстати, я хотел бы вас спросить. Вот вы помните своих родственников до четвертого рода? Вы помните, да? Андрей помнит, да? Ну, тоже из сын Гафоли там и так далее. Из Иудина Карена. Друзья, вот в основном люди помнят своих бабушек, дедушек. Про бабушку, про дедушку уже тяжелее вспомнить. А вспомнить родителей, про бабушки и про дедушки, это вообще редкое явление, кто может сделать. Посмотрите, здесь упоминается. Вот как вы считаете, друзья, важная информация или нет? Дело в том, что про Сафонию у нас практически никаких сведений нет. Библия ничего не говорит, и история умалчивает об этом пророке. Но вот эта фраза, она говорит о двух вещах. Первое. Друзья, этот человек был в любом случае из довольно знатного рода. По традиции евреев, родословие указывало на знатность происхождения. Если у человека указывали 5 или 6, может быть, предков, это означает, что род был известный, род был почитаемый. Отсылка здесь, друзья, к Езекии. Видите, Езекия, да? Можно предположить, что это был тот царь Езекия, который был известный в Библии человеком. Поэтому, друзья, можно предположить, что этот человек был довольно знатного рода. Второе, друзья, что мы можем сказать, что очень часто у евреев была такая традиция, что они указывали сына за отцом в том случае, если отец продолжал дело сына. Вот, друзья, и здесь тоже, ну, это все предположение, конечно, можно предположить, что этот человек был из пророческого рода. Ну вот, например, Амос, один из 12 пророков, помните, он говорит такие слова: «Я не пророк и не сын пророка». Помните, он такие слова говорит, да? Друзья, вот как бы он делает упор на это. А в данном случае, наоборот, сын того. Можно предположить, что этот человек был, Сафония был из рода пророческого. И, в общем-то, большинство толкователей сходится во мнении, что это был в любом случае человек из довольно знатного рода. Езекия, царь это или нет, мы не можем сказать. Может быть, это просто одно одинаковое имя. Но, возможно, это был царь. В любом случае, это был знатный род. И можно предположить, что он воспитывался в семье пророков. Вот такая, значит, информация о Сафонии. Больше, друзья, ничего, ни священное писание, ни исторические сведения нам об этом пророке ничего не говорят. Следующий слайд, друзья, небольшой. У нас еще два исторических слайда, потом мы пойдем уже по самой книге. Друзья, это время пророчества. Здесь, может быть, вам не очень хорошо видно. Здесь вот наверху такой желтой линии показаны годы правления царя Иосии. А Сафония, он пророчествовал конкретно во времена царя Иосии, так написано, да, в дни Иосии. Друзья, и вот эта линия, да, это 640 год-609 год, это Иосия. И примерно в это время, в начале этого царства, в начале царствования Иосии, пророк Сафония совершал свое служение. Друзья, Сафония, он какое-то время... Он пророчествовал параллельно пророку Иеремии. То есть они вместе совершали свое служение.

Друзья, и Сафония, в общем-то, друзья, он, возможно, даже застал гибель Иосии, которая произошла в 609 году. Как мы знаем, в долине Мегидо было сражение Иосии с царем фараоном Нихао, и он там погиб. Друзья, все это случилось не так задолго до вавилонского пленения Иудеи, и поэтому Сафония относится к так называемым предпленным пророкам, то есть пророк, который говорил свою весть перед пленом иудейским. Друзья, немножечко поговорим, чуть-чуть совсем поговорим о царе Иосии. Следующий слайд, друзья, он нам показывает, может быть, не так красиво, как я бы хотел оформить, друзья, три периода царствования Иосии. Вот царь Иосия, мы знаем, что этот человек был весьма благочестивый. В его бытность, друзья, в Иудее началось довольно сильное пробуждение или переоценка. И он 31 год царствовал в Иудее. И эти 31 год, они делятся на три больших периода. Первый период – это первые 11 лет, так называемый дореформенный период, когда, в общем-то, Иосия еще был достаточно маленьким, чтобы что-то делать. Мы помним, что он в юном возрасте стал царем. Второй период – это 12-18 годы. Это найдено в храме первосвященником Хелкию книга закона. Это описано в книге «Царств» и книге «Пролепоменон». Благодаря этой книге закона, которая была найдена, происходит уничтожение всех видов идолослужения и восстановление во всей чистоте богопочитания и богослужения. Мы помним, что про Иосию сказано, не было царя, не восставал царь, подобный Иосии, да, который бы обратился к Господу. И после него такого уже тоже не будет. Друзья, Иосия был благочестивейшим царем. Мы с вами подробно говорили, как народ, любящий Бога, возлагал свои надежды на Иосию. Мы с вами говорили о том, как Иосия погиб в битве с фараоном Нихао, как это ввело в состояние уныния весь народ, что даже Аввакум написал свою плачевную песнь, точнее, Иеремия написал плачевную песнь на смерть Иосии, а Аввакум, друзья, он жалобу Богу по этому поводу высказал и потом получил ответ, друзья, почему так все это происходит. В общем-то, друзья, вот в какой период времени пророчествовал Сафония? Друзья, Иосия три периода, да? Первые 11 лет, дореформенный период, потом несколько лет реформа, и потом послереформенный период. Вот в какой период пророчествовал Сафония? Трудно сказать, но, скорее всего, можно предположить, что именно в первый период. Когда Иосия был совсем маленьким. Почему? Потому что в книге Сафония достаточно много обличений идолопоклонству. Друзья, мы знаем, что Иосия удалил идолопоклонство из Иудеи. Идолопоклонников он изгнал и идолов уничтожил. И если бы Сафония писал в другое время, скорее всего, друзья, он бы, наверное, так бы не делал, не упрекал в том, чего нет. Поэтому можно предположить, скорее всего, что Сафония, он пророчествовал во времена Иосии, вот тогда, когда Иосия был совсем еще маленьким ребенком, хотя уже и царем. Друзья, вот такой вот исторический фон книги Сафония. Итак, очень коротко. Иосия на троне маленький, скоро будет реформа в Иудее, но еще она не началась. На данный момент в Иудее страшное идолопоклонство, друзья, и пророк Сафония, который был из знатного рода, выходит на свое служение. Вот у вас есть какой-нибудь вопрос по историческому фону этой книги? Вот вам в голове укладывается, да, друзья? Укладывается. Вот я хотел вас спросить, вот такой вопрос, чтобы вы поняли. Вот, Люба, как ты считаешь, вот пророк Даниил жил после Сафонии или до Сафонии? Давайте подумаем. Вот почему вы считаете, что после? А? Правильно, Даниил был в плену, а Сафония до плена, да? Вот уже картинка у нас складывается, да? Когда Сафония жил, да? Даниил был, во время пленения, да? Во время пленения, да, жил. Хорошо, друзья, то есть вот так у нас примерно должна быть, вот мы должны вот читаем книгу какую-нибудь или имя вспоминаем, и мы должны сразу представить эту линию времени, где, когда, какой жил царь, где какой пророк, и у нас уже такая, мы уже ориентируемся в пространстве и времени, да?
Хорошо, друзья, итак, исторический фон закончен. Теперь перейдем к самой книге. Она очень-очень интересная, друзья, эта книга. И она состоит из трех глав. Это следующий слайд. Три главы, три части. Когда переводчики или составители Библии разделяли книги на главы, то они разделили книгу Софонии на три части, на три главы, которые соответствуют трем частям. Очень коротко мы сейчас посмотрим на эти главы. Первая глава – это суд над Иудеей. Вторая глава – суд над язычниками. И третья глава – новая форма жизни. То есть в третьей главе Софония открывает новую форму сосуществования людей и Бога. Это спасение иудеев и язычников вместе. Итак, первая глава – суд над Иудеей, вторая глава – суд над язычниками, и третья глава – это спасение иудеев и язычников и вообще новая форма сосуществования людей вместе с собой и с Богом. Друзья, кто это из вас, смотря вот на эту схему, видит здесь Евангелие или нет? Очевидно, да? Очевидно, мы видим Евангелие. А вот более сложный вопрос, может быть, к братьям, может быть, к сестрам. Кто-то из вас может вспомнить какую-то книгу из Нового Завета и, может быть, даже назвать конкретные главы из книги из Нового Завета, в которой вот эта же самая схема четко прослеживается? Только подскажу наоборот. Сначала суд над язычниками, потом суд над иудеями, а потом спасение всех. А? Послание к римлянам. Очень хорошо. Первая глава послания к римлянам. Язычники, которые получили откровение от Бога через творение, Бога не прославили, но осуетились, заменили Творца творением, стали поклоняться твари вместо Творца. Бог их предал превратному уму делать непотребство. И вот все про язычников. Это первая глава. Вторая глава Римлян, как начинается? «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого», и потом идет про иудеев. «Вот ты иудей». Называешься иудеем, учитель язычников, черпающий в законе, там, ну так далее, все это. И ты тоже такой же, как они. Один в один. Третья глава написано: «Ибо мы доказали, что как иудеи, так и язычники все под грехом, и никакого преимущества нет, чтобы Бог всех помиловал потом». Друзья, вот эта структура, она прослеживается в послании к римлянам, она прослеживается в послании, вернее, она прослеживается в книге Софонии. Так, итак, суд над иудеей, суд над язычниками и спасение иудеев и язычников в новой какой-то абсолютно новой форме сосуществования. Я немножко, друзья, докажу, что эти главы именно об этом. Первая глава, прочитаю несколько стихов, хотя уже и читал. Со второго стиха. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь. Истреблю людей и скот, птиц небесных и рыб морских, соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь». Это как бы такая шапка такая, да? О ком он говорит? И потом. «Простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима». Первая часть. «Над Иудеей и всеми жителями Иерусалима». Вторая часть. Это вторая глава. Четвертый стих. «Ибо Газа будет покинута», это уже языческие места, «Аскалон опустеет», «Азот будет изгнан среди дня», «Екрон искоренится», «Горе жителям приморской страны, народу критскому», «Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская, я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей». Итак, вторая глава «Суд над язычниками». Третья глава. «Тогда я опять дам народам уста чистые, чтобы все», там имеется в виду иудеи, язычники, по тексту видно это, «чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Друзья, почему новая форма? Потому что никакого единодушия между язычниками и иудеями не могло быть. Но в третьей главе книги пророка Софонии говорится о том, что иудеи и язычники будут призывать имя Господа и служить Ему единодушно, потому что Бог даст им уста чистые. Итак, друзья, вот сама структура этой книги. Она уже сама по себе хороша. Мне она уже нравится, и на этом можно было бы закончить, потому что уже так вот мы видим Евангелие, которое проповедуется сейчас, оно открывается пророком Софонии. Но, тем не менее, пойдем дальше. И у нас, друзья, мы сейчас посмотрим на несколько тем этой книги.
И потом подойдем к самой важной, самой такой, может быть, центральной теме этой книги. Друзья, в этой книге несколько раз повторяется слово «день Господень» или «день Господа». Друзья, эта книга, она предвозвещает наступление Дня Господа. Она говорит, что скоро Господь придет, скоро будет день Господа. И как бы эта книга, она побуждает людей задуматься о том, что скоро день Господа будет. И о том, что скоро Господь придет. И вот много раз эта фраза повторяется. Я взял, друзья, по первой главе и выписал, что это за день Господа. Какие характеристики этого дня Господа. О чем, друзья, здесь написано. Давайте посмотрим на этот текст. Посмотрим, да, на этот текст. Да? Вы же никуда, ни в другое место не смотрите. Да, вы только на этот текст смотрите. Я так и убежден был, да? Вот. День Господа. Пожалуйста, следующий слайд. Друзья, смотрите, это день наказания. Это первые 7 стихов до половины 7 стиха. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господа». И все, что выше написано, мы уже 2 раза сегодня читали, что все уничтожу, все будет поражено, истреблю все, простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки вала, жрецов и священников, все истреблю. Итак, друзья, по первой главе, первые 7 стихов, до первой половины стиха, можно назвать день Господа, это день наказания. Друзья, знаете, как я могу отметить, чтобы нам было интереснее слушать? Имейте в виду, друзья, что вот как бы этот день Господа, он и в наше время тоже актуален. То есть вот люди, давайте представим, что в то время жили люди. Они жили, как-то формально Богу поклонялись идолам, жили как хотели. И у них в поговорке было «день Господа». Даже вот один пророк пишет, а что вы говорите день Господень», да, вот что вы, он для вас мрак, а не свет. Вот зачем вы это говорите? Друзья, ну вот у них было так вот. И Сафония, он открывает, вот тот день, которого вы ждете, а ведь все иудеи, они ждали, что будет день Господень. Вот он для вас на самом деле, вот какой день. Это день наказания за ваше преступление. Вот когда Господь придет, он за ваше идолопоклонство, за ваше преступление, он будет вас конкретно наказывать. Будет искоренять и убирать все нечестивое. Друзья, 8 стих. Тут немножко ошибка, не с 1 по 8, а просто 8 стих. «И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников». Друзья, это день посещения. Вот яркий такой есть образ в Ветхом Завете, когда Самуил пришел в ту местность, где жил Иисей, отец будущего царя Давида. И вот вышли старейшины к этому пророку Самуилу, и они ему говорят, смирен ли приход твой? Помните, да? С миром ли ты пришел? Мирен ли приход твой? То есть они очень переживали. Почему они переживали? Друзья, потому что Божье присутствие, оно очень часто сопровождено было именно с наказанием. Бог приходил, чтобы обличить в чем-то. И они переживали, мирен ли приход твой. И вот здесь тоже написано, день Господень – это день посещения. Вот тут написано «князья». Кого он будет посещать, друзья? Он будет посещать князей, сыновей царя и всех, кто одевается в одежду иноплеменников. То есть все люди здесь перечисляются, которые не совсем верно поступают перед Господом, одеваются в одежду иноплеменников. И Господь говорит, я вас посещу. Вот как вы считаете, вот эта фраза обрадовала их или нет? Вас посетит Господь. Вот обрадовала их или нет эта фраза? И, друзья, вот кого обрадует эта фраза? Вот если вам сказать, вот вас сегодня Господь посетит, вас обрадует это или нет? Друзья, вот чистого сердцем обрадует. Любящего Бога обрадует. А нечестивого, друзья, не обрадует. Человека, который вот одевается в одежду иноплеменников, здесь такой образ такой хороший, да? Этот человек не будет радоваться тому, что Господь его посетит. Дальше, друзья, это день скорби и плача. Посмотрите, 10 стих. «И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города,
ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». Вот интересное выражение, тоже так немножко отвлекусь. Вот если у человека очень много серебра, очень много серебра, как вы думаете, он считает себя обремененным? Вот человек, например, у него много долгов, обремененный долгами. А у него, например, сотни тысяч евро. Он скажет, я такой обремененный деньгами, да, так, деньгами, так обремененный. То есть, а Бог говорит, обремененный серебром. То есть вот это серебро для них большое бремя, оно их ведет по не тому пути, всех истреблю. Друзья, это день плача и скорби. Друзья, 12 стих говорит о том, что день Господень – это день оценки. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим». То есть Господь возьмет светильник и будет осматривать Иерусалим. И Он будет оценивать, друзья, что происходит. День Божьей оценки. «И накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». То есть это люди, которые считают, что Господь вообще не вмешивается в жизнь человека. Господь не делает ни добра, Он есть, Он сотворил мир, возможно, но Он никакого участия не принимает. Господь говорит, я всех этих людей со светильником войду. Это день Божьей оценки, это день того, когда человек встанет пред светом Божьим, когда вскроются все его дела, все его помышления. Итак, друзья, день Господень, описывающийся в книге Сафонии, это день наказания, это день посещения, причем посещения нерадостного, такого посещения очень печального. Это день, когда люди будут скорбеть и плакать. Это день, когда Бог будет давать свою оценку жизни человека. Братья и сестры, у меня вот вопрос к вам. Что мы хотели бы, чтобы этот день в нашей жизни наступил? Вот как вы считаете, вот такой день? А второй вопрос. А вот если объективно оценивать, мы, вот как бы если вот объективно оценивать, соответственно, нашей с вами жизни, мы вот достойны вот такого дня Господня или мы достойны более лучшего дня? Друзья, вот народ, который жил в то время, это люди, которые, ну, были достойны вот этого дня. Дня наказания, дня посещения такого жесткого, такого жестокого, да, или как вот такого жесткого, дня скорби и плача, дня Божьей оценки. Мы с вами, друзья, достойны такого же дня или недостойны? Вот вопрос. Вот если оценивать нашу с вами жизнь, я понимаю, что вот если внимательно читать вот эту книгу, друзья, то прочитайте, пожалуйста, первую главу дома внимательно, и вы увидите, что по всем, по многим вопросам вы тоже находитесь, и я, и мы находимся в таких же положениях. Друзья, в 18 стихе 1 главы там сказано о том, что... Давайте я прочитаю вам. Друзья, там синим выделено, я вам прочитаю. «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожжена будет вся эта земля, ибо истребление, и при том внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Друзья, итак, первая глава, она заканчивается вот чем. Итак, день Божий, день, который наказание, посещение, скорбь и плач, оценка Божия, она, его нельзя избежать. Никто ни за серебро, ни за золото, ни за что другое не сможет избежать этого дня Божьего. Друзья, вот эта глава заканчивается очень такой тяжелой мыслью, что человек, его ожидает суд Божий за его дела. Друзья, но вот в этой же главе, в 7 стихе, есть еще одна мысль, которая на первый взгляд, вот первые разы, когда я читал эту книгу, до того, как так серьезно готовился к разбору, друзья, я на нее не обращал внимания. Но когда я стал читать внимательно, друзья, она очень сильно вот выделилась в тексте. Давайте обратим внимание на 7 стих. Давайте следующий слайд, друзья. «Умолкни пред лицом Господа, умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень». Вот обратим внимание на первую фразу. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень». Друзья, что значит «умолкни»? Что это означает? Ну, в смысле, у тебя нет возражения. Друзья, никто, ни один человек на этой земле, когда день Господень придет, но для них это имелось в виду в то время, да, никто не может
возразить что-либо Богу на его обвинение. Когда Бог со светильником своим пройдет по Иерусалиму и по Иудее, никто не сможет возразить. Умолкни пред лицом Господа, ибо близок день Господень. А потом идет двоеточие, и вот интересная мысль. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. Вот когда я, помню, первый раз читал эту книгу, мне даже такая мысль возникла. Интересно, вот Господь вот иудеев, язычников так сильно ругает. Вот вы такие, и потом говорит, я приготовил жертвенное заклание. То есть я даже тогда подумал, что Бог вот этих людей нечестивых сравнивает с жертвой, что они как жертва, вот, все, заколет их. А потом, друзья, когда я читал Ветхий Завет, помните, какие, вот книга Левит, там книга Второзакония, какие требования к жертве, помните? Непорочная, чистая, без пятна и порока. И я понял, друзья, в книге Сафония не могло идти речи о том, что вот эти язычники, вот эти иудеи, которые почти как язычники, вот эти грешники, они стали теперь жертвенным закланием. А теперь вопрос тогда, а кого же он приготовил на жертвенное заклание? Конечно, здесь очевидно идет речь об Иисусе Христе, о будущем Мессии. Он говорит, умолкните все. Вы все виноваты. День Господень на вас всех. Но я приготовил, Господь сказал, жертвенное заклание. Я уже назначил, кого позвать. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Друзья, вот здесь вот на слайде, если Максим вернет, то там жертвенник это изображен, который в скинии собрания, друзья, был. Вот на этом жертвеннике за нечестие народа приносили жертвы. И Господь теперь, обличая народ, обличая, Он говорит, я теперь приготовил жертвенное заклание. Друзья, мне кажется, что в этом и есть идея этой книги, суть этой книги. Дальше мы еще посмотрим немножко с вами на эту мысль. Господь говорит, что я приготовил жертвенное заклание. Мы вначале сказали, друзья, что книга Сафонии, да, она означает, имя его означает, что Бог защищает, Цефания, Иегова защищает, или Иегова покрывает, или Иегова покровительствует, или Иегова отводит от беды. И вот тут мы в этом стихе видим, через что Иегова отводит от беды. Не просто, друзья, закрывает глаза на грех. Не просто говорит, хорошо, я сделаю вид, что ничего не произошло. Он не просто обличает их и говорит, что они теперь, ну, как будто бы ничего не сделали. Он говорит, что я приготовил жертву за вас. Жертвенное заклание. Друзья, я хотел бы, чтобы мы все этот текст очень хорошо запомнили, что Господь, обличая иудеев в данном случае, ну, язычников во второй главе, Он говорит им о жертвенном заклании. Друзья, со второй главы идет еще одна тема. Итак, мы давайте вернемся немножко на пару слайдов, на один, точнее, слайд вернемся. Одна тема этой книги – это День Господень. Мы уже посмотрели, что День Господень очень жесткий, очень такой тяжелый, сопровождающийся плачем, Божьей оценкой. Абсолютно ничто не может освободить от этого Дня Господня, но Господь приготовил жертву. Вот как бы эта тема «День Господень», она закрывается. Следующая тема, друзья, этой книги, очень ярко прослеживающаяся, это два рода людей или два типа людей. Следующий слайд. Точнее, через один. Это первый тип людей, те, кто в день гнева будет помилован. То есть в этот День Господень будет помилован. Те, кто в день гнева будет поражен. То есть в День Господень будет поражен. Вот у меня такая мысль, друзья, но она немножко сложна для изъяснения, но я постараюсь. Говоря о нечестии народов, Бог говорит о том, что указывает на то, что я приготовил вам жертву. А потом Он все равно говорит, что есть люди, которые будут помилованы, и есть люди, которые будут пораженные. Вот, друзья, читая эту книгу очень внимательно, я много раз прочитал эту книгу, у меня такое ощущение складывается, что жертва Он приготовил для всех. Вот, он говорит, вот есть жертва, вот вы грешники, вот такие греховные, вот у вас грехи такие, отступления, вот это, но есть жертва. А теперь вопрос, эта жертва для кого действует? Кому эта жертва предназначена?
Друзья, вот эти нечестивые люди, которые продолжают свое нечестие, эти люди, которые продолжают грешить, они все равно будут поражены. Несмотря на то, что есть жертва, несмотря на то, что Господь приготовил жертву за них, они все равно будут поражены. Но есть люди, которые будут помилованы. Друзья, благодаря этой жертве они будут помилованы. Они тоже грешники, они тоже много греха совершили, но они будут помилованы из-за жертвы. И в чем разница между этими двумя людьми? И вот вторая глава, друзья, она открывает как бы этот текст. Давайте посмотрим внимательно на тех людей, которые будут помилованы. Следующий слайд. Это вторая глава с первого стиха. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». Вот этот слайд, друзья, он открывает тексты, которые говорят, ну, точнее, отрывок, который говорит о тех людях, которые будут помилованы. Давайте еще раз, друзья, я прошу прощения за повторение, но хочу, чтобы четко в голове всех отложилось. Итак, он говорит, что все люди очень плохо себя ведут, очень сильно согрешают, все люди. Но Господь приготовил жертвенник, и Он уже приготовил, кто будет на этом жертвеннике. А теперь, друзья, Он говорит, хотите быть помилованы благодаря этому жертвеннику? Вот сюда. И здесь первый стих. Давайте мы с вами его вместе разберем. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». Вот эта фраза «народ необузданный» о чем говорит? О том, что это люди тоже грешники, согласитесь, да? Что это нехорошие люди. Это люди, не которые добрые или смиренные. Вот те, кто будет помилован, они тоже относятся к грешным людям. Тоже к тем людям, которые те же самые обличения от Бога получают. Но к чему призывает их Господь? Исследуйте себя внимательно. Исследуйте. Как бы вы по-другому отразили эту мысль? Как бы вы по-другому сказали эту мысль? Переоцените свою жизнь. Посмотрите на свою жизнь. Вникните в себя. Вторая мысль, друзья, второй стих. «Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господен, доколе не наступил для вас день ярости Господней». То есть этим людям приготовлена ярость Господня. Этим людям, друзья, приготовлен пламенный гнев Господен, потому что они народ необузданный. Они заслужили по своим преступлениям, они заслужили наказание. Друзья, но он говорит, исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. А во втором стихе, друзья, он говорит, доколе не пришло определение, сделайте это сейчас. И там вот эта фраза, день пролетит, как мекина. Вот как вы считаете, что она означает? День пролетит, как мекина. Вот когда веют этот, зерно, вот эта мекина, она очень быстро улетает. То есть ветер подул, ее нет. И вот так быстро это проходит, что если люди считают, что да, надо себя исследовать, надо вникнуть в свою жизнь, надо как-то действительно, может быть, надо переоценить себя, но я отложу это на позже. Он говорит, вот доколе не пришло определение, доколе не пришло вот это наказание, ярость Господа, сделайте вот то, что я вам советую, сделайте это. Вы рассчитываете, что у вас есть время, вы рассчитываете, что у вас будет еще возможность, но день пролетит, как мекина. Быстро все пройдет. Как скоро света, да. И третий стих. «Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие закон Его, взыщите правду, взыщите смирномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Друзья, кто будет помилован? Вот кому дан шанс помилования, друзья? Кому дан шанс? Человеку, который вникает в себя, и что делает? Третий стих. «И взыскивает Господа». Человек, который вникает в себя и взыскивает Господа, тот человек может быть помилован. Конечно, друзья, здесь большая тема, что взыскивание Господа, оно проявляется в том, что он смиренный, что он исполняет закон, что он ищет правду, взыскивает смиренно-мудрее. Друзья, это все свидетельство его искания Господа. И Господь говорит, что есть шанс, что вы будете помилованы. Кстати, друзья, еще одна мысль, которую я хотел отметить, второй стих. «Доколе не пришло определение». Вот слово «определение» говорит, что уже что-то определено, Бог уже определил. Но этот стих говорит, что пока не пришло определение, пока оно не случилось, можно что-то изменить. Здесь некое какое, знаете, здесь даже какое-то противоречие. С одной стороны определение, а с другой стороны, пока определение не пришло, постарайтесь это определение изменить, чтобы оно не на вас
не на вас оно произошло, да? Друзья, а кто не будет помилован? Следующий стих. Следующий слайд. Кто не будет помилован? Кто будет поражен? Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю. Но и в предыдущем слайде тоже было люди необузданные, заслуживающие ярость, такие же нечистые, такие же оскверненные, такие же притеснители. Но здесь написано второй стих. Они не слушают голоса, не принимают наставления, на Господа не уповают, к Богу своему не приближаются. Друзья, вторая категория людей – это люди, которые не хотят слушать голоса, не принимают наставления, на Господа не уповают и к Богу не приближаются. Вот этим они отличаются. Они отличаются не более нечестивыми грехами. Или те люди, которые более помилованы, будут помилованы, они отличаются не тем, что они, друзья, более чистые какие-то, у них меньше грехов. Нет, у них одинаковый уровень греховности. Причем что у иудеев, что у язычников, нет разницы. У них разница только в том, слушают они голоса Господа, ищут они Господа, или они пренебрегают наставлениями Господа. Вот в чем их разница. И помилование будет зависеть именно от этого, об их отношении. Кстати, послание к римлянам, оно очень ясно повторяет эту мысль. За что Бог наказывает человека? За его отношение к истине, за его отношение к Слову Божьему. Как человек относится к тому откровению, которое получил? Если он ищет его, если он дает ему развиться в своей жизни, Бог его милует. Если нет, если он не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу не приближается, этот человек получает заслуженное по своим делам. Итак, друзья, два рода людей. Это вторая тема этой книги. Два рода людей. Нечестивые, прошу прощения, помилованные и непомилованные. И отличие этих двух людей, двух родов людей, состоит в том, какое у них отношение к Богу, Божьему наставлению. Если ты в своем нечестии, в своих грехах, вник в себя, понял свою неправоту, взыскал Господа, Бог помилует тебя через тот жертвенник, который Он приготовил. Он приготовил жертвенник, и через него Он тебя помилует. Если ты в своих грехах не желаешь принимать наставления, живешь как жил, не принимаешь Божьего Слова, не приближаешься к Нему, несмотря на жертвенник, который есть, ничего не изменится. Определение совершится, и день Господень придет на тебя. Друзья, эти мысли будут повторяться еще несколько раз. Вот 3 глава, 7 стих, следующий слайд. Я говорил, то есть в прошедшем времени, я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Друзья, я вообще поражаюсь на красоту Сафонии, да? То обремененный серебром, то прилежно старались портить свои действия. Видно, что человек, конечно, имел очень талант такой литературный, да, так здорово выражает свои мысли. Он говорит, я вам говорил, друзья, посмотрите на этот стих, здесь повторяется та же мысль. И не постигнет его зло, какое я постановил о нем. В этом стихе написано, что Бог постановил зло об этом человеке. Ему было предназначено ярость, ему предназначен был гнев. Но Господь предложил путь, чтобы избежать этого ярости и гнева. Но этот человек этим путем не воспользовался, этот народ не воспользовался. Они прилежно, то есть старательно, с усердием старались испортить все свои дела. То есть делать все так, чтобы не избежать постановления Божьего. Чтобы тот определенный Божий гнев, который Бог приготовил, он будет излит на этих людей, будет излит на этого человека. Прилежно старались портить все свои действия. Вы знаете, эта фраза мне настолько нравится, что я иногда вот думаю, что вот люди, вот и про себя думаю, там, или про других людей, люди, они прилежно стараются испортить. Вот есть вот семейная жизнь, да, допустим. Вот есть семьи, где вот и муж, и жена прилежно стараются испортить отношения. Они прилежно стараются, вот как будто на работу нанялись, понимаете? Вот каждый раз, вот каждый день прилежно стараются испортить. Есть люди, которые прилежно стараются испортить там свои отношения на работе или еще что-то. Свои отношения с Богом. Вот эти люди, такое про них интересная формулировка. Друзья, а вот дальше. Мы переходим к такой удивительному повороту. Вот давайте мы вспомним немножечко
книгу пророка Осии. Вы помните книгу пророка Осии? Там Господь тоже такие вот, ну, примерно такой же поворот использует. Вот сейчас я вам, если я быстро найду, друзья, я вам прочитаю. Он говорит: «Что я сделаю тебе, Ефрем?» А потом, друзья, вот точно такие перечисления, такие грехов, перечисляет. А потом говорит: «Что я сделаю тебе, Ефрем?» Ну, то есть, какой приговор я тебе вынесу? Что тебе будет? И потом дальше он пишет: «Повернулась во мне внутренность моя, жалость во мне как бы проявилась, любовью там я тебя влек» и так далее. То есть, такой резкий поворот. Вот сначала обличение, а потом что мне сделать? И он говорит: «Жалко мне тебя, спасать я тебя буду». Вот такая мысль. Друзья, и вот то же самое у книги пророка Сафонии. Вот он их обличает, а потом вдруг неожиданно, друзья, такой текст. Давайте мы посмотрим, это 3 глава, 14 стих, следующий, пожалуйста, слайд. «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима». Почему, друзья? 15 стих. «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла». Друзья, отменил Господь приговор. Ликуй, торжествуй, радуйся. Почему? Потому что Бог отменил приговор. Вот Бог настолько любит человека, что, обличая его во всех его грехах, говоря о гневе, говоря о том, что мы вначале говорили, потом он говорит: «Я отменил Господь, отменил приговор над тобой». Но, друзья, сейчас мы к этому еще вернемся. Следующий слайд, 17 стих. Продолжение этой мысли. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать тебе с ликованием». Друзья, большинство толкователей, кстати, предыдущий слайд верните, пожалуйста, большинство толкователей, они сходятся в мнении, что вот эта фраза «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима» согласуется с той радостью, тем весельем, которое сопровождалось, когда Иисус Христос был на земле при въезде в Иерусалим. Друзья, давайте мы сейчас сделаем некий обзор того, что я сказал, и потом скажем самую важную мысль и на этом закончим. Итак, друзья, эта книга, она показывает, что все люди этой земли находятся под грехом. И иудеи достойны суда за свои преступления, и язычники тоже достойны суда за свои преступления. Но Бог этим людям и тем и другим приготовил спасение, совместное, нераздельное, совместное спасение, друзья, и это очень яркий образ церкви. Друзья, но это спасение между вот этими двумя судом над язычниками, судом над иудеями и спасением, которое должно произойти, вот между ними яркой чертой или такой яркой мыслью прослеживается идея жертвенника. Друзья, не просто так Бог отменил приговор. Не просто так Бог сказал: «Ну да, хорошо, не надо». Это все только потому, что есть тот, который называется в этой книге «жертвенное заклание». Друзья, если бы не было 7 стиха в 1 главе, то тогда бы не было и конца 3 главы, где Господь говорит: «Ликуй, черь Сиона». Друзья, я уже сказал, что этот стих «Ликуй, черь Сиона», большинство толкователей, ну все, наверное, толкователи, они соотносят к тому, когда Христос въезжал в Иерусалим. «Ликуй, черь Сиона». Почему «ликуй»? Вот жертвенное заклание, потому что движется. Вот тот жертвенник, который идет, чтобы взять на себя грех мира. Друзья, если будете читать когда-нибудь толкование пророка Сафонии, вы увидите, что все авторы, большинство авторов, точнее, толкуют или относят эту книгу именно как мессианскую книгу, как книгу, которая указывает на настоящее жертвенное заклание. Почему Бог готов простить и язычников, и евреев? Потому что есть жертвенное заклание. Друзья, почему в начале этой книги я выбрал такой вот слайд, можно первую картинку показать, когда молнии там на город обрушиваются? Потому что в этой книге, друзья, очень подробно описывается гнев Господа, очень подробно описывается ярость Его,
на грехи этих людей. И, друзья, и в этой книге мы видим, что отменяется приговор этим людям, но гнев Бога все равно изливается. Он изливается на жертвенное заклание. Друзья, поэтому в этой, если первый слайд показать, друзья, то вот этот гнев Божий можно сравнить с этими молниями, которые изливаются на город. Они вот, понимаете, поражают. Вот вчера буквально там молния какая-то поразила, там 6 человек убило, там или еще что-то такое. Да, то есть вот как бы гнев Божий изливается. Но теперь вот вместо этой картинки можно было показать другую картинку. Когда все эти молнии Божьего гнева, они изливаются на только тот жертвенник, который, как во времена Илии, сошел огонь и пожрал жертвенник на жертвеннике, который был возложен Илии. Друзья, вот подобно этому жертвенному закланию, который явно здесь прообраз Иисуса Христа, Господь излил свой гнев вот на эту жертву. И поэтому Он предлагает остальным людям мир. И поэтому Он всем говорит: я готов вас отменить приговор. И поэтому Он готов отменить определение, которое было об этих людях. Друзья, вот в чем разрешение парадокса. С одной стороны, Господь сказал: я определяю, а с другой стороны, Господь говорит: я могу отменить. Почему так? Может отменить, потому что есть жертва. Может отменить, потому что есть тот, который жертвенное заклание, и на кого излился этот приговор. Поэтому, друзья, эта книга, она подтверждает ту мысль, которую мы сказали в начале, что все пророки свидетельствуют о Нем, об Иисусе Христе. Все пророки указывают на то, что прощение наших грехов, друзья, а вот прощение вот этих беззаконий, оно возможно только в Иисусе Христе, в этом жертвенном заклании. И в том тексте, который мы читали, что все пророки свидетельствуют о Нем, что всякий верующий во имя Его получит прощение грехов именем Его, мы увидели, что да, Сафония свидетельствует о Нем. Да, Сафония свидетельствует о том, что прощение грехов только благодаря жертвенному закланию. Но также Сафония свидетельствует о том, что не все люди получат это, а только те, которые доверятся Слову Бога, поверят Ему. Так написано конкретно. Что вот, давайте я еще раз напомню этот текст. Кто не слушает, не принимает наставления, не уповает, другими словами, не верит, для того, друзья, останется прежнее определение, прежний гнев. Но если ты находишься даже среди народа буйного, даже если тебе приготовлен гнев и пламенный гнев, но доколе он еще не наступил, если ты взыщешь Господа и исследуешь себя, если ты смиришься перед Ним, то есть будешь верующим, друзья, то благодаря жертвенному закланию обязательно Бог отменит тот приговор, который есть и который был определен. Вот, друзья, вот такая книга. Книга, можно сказать, Нового Завета, сокрытая в Ветхом Завете или записанная в Ветхом Завете.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В программе передач этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».

Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».

Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: Узнав заранее, какого глупца намерен сыграть для нее Антоний, Клеопатра решила одурачить его. Высокообразованная по тому времени египтянка-гречанка, она с детства воспитывалась такими учителями, которые составляли цвет мирового в то время Александрийского просвещения, поглотившего и впитавшего в себя всю античную эллинскую мудрость, поэзию и искусство. Умная от природы и знавшая цену своей неотразимой красоте, Клеопатра понимала, с кем ей предстоит иметь дело. Для этого к богу Вакху Дионису должна была явиться богиня Венера, и она явилась такою. В числе кораблей небольшой флотилии, сопровождавшей ее из Египта, была золотая галера, роскошно украшенная серебряными изваяниями египетских и греческих божеств. На носу галеры помещалось серебряное изображение Нила с его атрибутами. Трон из чистого золота с вкрапленными в него редчайшими алмазами, сапфирами, рубинами и другими драгоценными камнями осеняло изображение Изиды. По бокам были лев и сфинкс, а на особом возвышении – серебряное изваяние Аписа Осириса. Весла галеры были серебряные, так же, как и руль и тонкие мачты. Паруса сделаны из дорогих пурпурных тканей Финикии. И вот на этой удивительной галере царица Египта въехала в реку Цидон, чтобы предстать пред лицом бога Вакха. Богиня Венера Афродита, разумеется, в настоящем костюме богини, полулежала на своем золотом троне на пурпурных подушках. В то время люди не стеснялись своей наготы, как не стыдились и их боги. Ее окружали амуры, прелестные дети с крылышками и стрелами в золотых колчанах и серебряными луками. Амуры, резвясь и улыбаясь, своими крылышками навевали прохладу на очаровательную головку богини. Они махали крылышками с помощью особых, невидимых для глаз, механизмов. У ног богини разместился прелестный живой букет нимф и сирен, также в подлинных костюмах этих морских и речных обитательниц, набранных из красивейших рабынь всех национальностей. Нимфы и сирены, подобно амурам, опахалами из страусовых перьев навевали нежащую прохладу на тело Венеры Афродиты. На корме галеры позади рулевого колеса возвышался трон для бога ветров. Колоссальный Эол восседал на троне из слоновой кости, обставленный меньшими фигурами подчиненных ему богов – Барея, Афра, Нота и Эвра. Щеки Эола были страшно надуты. Из его открытого рта, с помощью скрытого в нем механизма с мехами, со свистом вырывался ветер. От него надувались, так картинно пурпурные паруса галеры, тогда как в воздухе стояла невозмутимая тишина, лист на прибрежных деревьях не шелохнется. У ног же этого ветряного бога картинно полулежал Нептун с трезубцем. Медленно и величественно галера поднималась по Цидну, берега которого были усеяны зрителями, сошедшимися к Тарсу почти со всей Киликии. В толпе слышались то возгласы восторга, то смех и циничные остроты в адрес нимф и самой богини, так как грубые поселяне не могли оценить тонкого не в меру пикантного изящества того, что они созерцали. В то же самое время около самого Антония вакханки совершали обрядовые танцы и воспевали бога Вакха Диониса под аккомпанемент кефар, а царедворцы-сатиры вторили им на флейтах. Едва галера Клеопатры поравнялась с тронным местом Антония и подплыла к берегу, как часть вакханок, отделившись от остальных, начали устилать цветами путь, по которому Вак должен был идти навстречу Венере. Со своей стороны нимфы, едва галера пристала к берегу, и на землю с нее были перекинуты мостики, покрытые пурпурным вессоном, тоже сошли на берег и стали усыпать цветами лотоса путь, по которому Венера должна была шествовать навстречу Вакху. Едва Клеопатра вступила с мостков на землю в сопровождении амуров и сирен, Антиной тотчас же сошел с трона и в сопровождении сатиров и вакханок двинулся навстречу своей смерти. Наконец они сошлись, Антоний увидел то, о которой давно мечтал. Роль дурака была сыграна, эта роль погубила его. На следующий день у дом Вира Марка Антония был деловой прием подвластных ему царей. Он уже не изображал из себя Вакха. Марк Антоний вышел в блестящей, шитой золотом тунике, в белоснежной тоге с широкими пурпурными каймами, на кудрявой голове лавровый венок, которым украсила Антония сама Клеопатра. Он был оживлен, но в движениях его и на полном лице угадывались следы утомления, последствия вечерней оргии. Его окружали придворные вожди, те, которые еще вчера играли постыдную роль сатиров. Был тут и знаменитый после Цицерона оратор Мессала, глава римского литературного кружка. Первыми удостоились аудиенции представители Иудеи, как более образованные из всех восточных царей и сатрапов, и лично знакомый Антонию по его службе в рядах легионов Габиния, поддерживавшего Гиркана и Антипатра против претензий непокорного римлянам царя Александра, племянника Гиркана и отца Мариамны. После первых приветствий Антоний, обращаясь к Ироду и Гиркану, заговорил об Антипатре. «Так доблестный Антипатр отравлен Малихом», — сказал он как бы в раздумье. «Жаль, я оплакиваю этого достойного вождя. Кто бы подумал, Малих! Я не могу забыть их обоих. Я помню, как прибыл в Иудею с Габинием, и он послал меня вперед, чтобы преградить Александру путь к Иерусалиму. И тут», — Антоний кивнул Ироду, — «я познакомился с твоим отцом и с тобою. Тогда же ко мне примкнуло иудейское войско с Малихом и Пифалаем во главе. О, какую жаркую битву мы тогда дали Александру почти у самого Иерусалима! 3000 его воинов пало на месте. И 3000 будущий повелитель мира взял в плен», — почтительно подсказал Ирод. «Да-да. И еще тогда отличился мальчуган Ирод», — ласково улыбнулся Антоний. Мессала посмотрел на Ирода. Его лукавые глаза, казалось, говорили: «Будет из этого прок. Тогда я в первый раз увидел Иерусалим и его величественный храм», — продолжал Антоний под наплывом воспоминаний. «Как давно это было! Ровно 17 лет прошло с той торжественной минуты, когда перед нами растворились ворота святого города. Незабвенный Габиний вручил мне управление храмом и утвердил состав Синедриона», — подсказал Гиркан. «Да, и я это помню», — с улыбкой заметил Мессала, которого называли в Риме «мозгом Антония». «А какие пиры устраивали нам тогда почтенный первосвященник и доблестный Антипатр!» «Помню, помню», — засмеялся Антоний. «Хотя ваши друзья-иудеи и не строят храмов веселому Вакху, однако воззлияния в его честь они совершают исправно». «Мы следуем в этом прародителю Ною», — снова вставил Гиркан. «Да и отцы наши заповедали нам истину. Вино веселит сердце человека». «Прекрасно», — согласился Антоний. «А что твоя мать, почтенная Кипра?» — обратился он к Ироду. «Оплакивает смерть мужа и моего отца», — был ответ. «Я хорошо помню почтенную Матрону с прелестным ребенком на руках. Из этого младенца выросла теперь такая красавица Соломея, которая за пояс заткнет и саму Клеопатру». Вдруг раздался позади Антония чей-то голос. Все вздрогнули от неожиданности. Глаза Антония гневно сверкнули. Он быстро повернулся к тому, кто осмелился говорить так дерзко и непочтительно. Глаза Антония и говорившего о Соломее сестре Ирода встретились. «А, это ты, старый волк!» Разом смягчился гнев Антония. «Я твои вкусы знаю!» Липус был старый военный трибун, один из тех двух, которые в Тире убили Малиха по приказу Кассия и по воле Ирода. Антоний давно знал и любил этого старого ворчуна, который был для него что-то вроде дядьки и учителя в военном деле, и не раз во время жарких схваток в Иудее спасал пылкого Антония от смерти. Старик всю жизнь провел в восточных легионах, сражался под знаменами Помпея и Краса, совершал походы с Габинием и Антонием, с Мурком и Кассием. Его знали и ценили его честность и беззаветную храбрость, и Антипатр, и Ирод. В Иерусалиме он был вхож в дом Антипатра. Там он увидел Соломею еще ребенком. А потом, бывая со своим легионом в Иудее и навещая дом Антипатра, он видел, как подрастала Соломея, как она из ребенка вырастала в подростка и радовала старика своей ласковой улыбкой. Время течет быстро. Скоро Соломея стала взрослой девушкой ослепительной красоты, но она по-прежнему ласково относилась к старому римскому волку. «Знаю я твои волчьи вкусы», — снисходительно улыбнулся Антоний. «В самом деле так хороша твоя сестра», — обратился он к Ироду. «Не знаю, красота сестры не красота для брата», — отвечал тот уклончиво. Но мы уклонились от дела. Резко изменил тему разговора Доумвир. «Мы еще не покончили с вопросом об Иудее. Кому вручить ее судьбу? Потомку Маковеев Антигону или потомству Идумея Антипатра? Какого мнения об этом иерусалимский первосвященник, сам отрасль Маковеев?» «Я полагаю», — после долгого колебания отвечал Гиркан, «что под управлением сыновей Антипатра Иудея будет более верна Риму, чем под управлением моего племянника. А ты что скажешь, наш мудрый советник?» — обратился Антоний к Мессале. «Моя мудрость — верность Риму», — отвечал оратор. «На этой мудрости построил свой ответ почтенный первосвященник, пожертвовав даже узами родства. К тому же и Антигона, и Фазаэля, и Ирода я знал еще в Риме, когда они учились у Цицерона и посещали мои студии. У Антигона душа зверя, никакая сила приручить его не может. Для него, как для волка, его логово — весь мир. И душа Иудея не сольется с римской душою. Сердце Иудея никогда не забьется в одном ритме с сердцем Рима, Капитолия, Форума. Иудей будет вечно чужак во Вселенной. Другое дело Фазаэль и Ирод. Они преданы Риму.
1: «Я рад это слышать», — сказал Антоний. «Я сам так же думал. А потому именем Сената и народа римского я, Домвир Марк Антоний, сыновей Идумея Антипатра, Фазаэля и Ирода, назначаю тетрархами над всей Иудеей. Акт этого назначения я сегодня же отправлю в Римский Сенат для внесения его в Капитолий на хранение вместе с другими важными государственными актами».
0: Гиркан, Фазаэль и Ирод благодарили Домвира и клялись в неизменной верности Риму.
1: «Кто еще там ожидает аудиенции?» — обратился Антоний к Мессале, отпуская Гиркана, Фазаэля и Ирода.
0: «Ожидают приема Антигон, сын Аристовула, последнего царя Иудеи, Парфянин Пакор, сын престарелого царя Парфии со своим сатрапом, Аравитянин Малих, царь Петры, а также депутаты из Тира, Сидона и Пергама», — отвечал Мессала.
2: «Первыми я приму дерзких парфян. Залитые золотом уста Краса вопиют о мщении».
0: После приема у Антиноя произошло нечто, чего никто не ожидал. И это оказалось роковым для всей последующей бурной жизни Ирода.
3: «Сын мой Ирод, — сказал ему Гиркан, — на твои сильные руки Всевышний возложил судьбы Иудеи и мою собственную судьбу. Чтобы еще более скрепить узы, связавшие тебя со мною, я отдаю тебе самое дорогое, что осталось у меня в жизни. Мою драгоценную жемчужину Мариамну отдаю тебе в жены, а с нею даю тебе еще одного брата, Аристовула. Бери их, люби их».
0: Старик заплакал. Это неожиданное предложение так поразило Ирода, что он при всем своем умении владеть собой сначала растерялся. Он давно любил Мариамну, любил ее еще крошкой, когда носил на руках и изображал из себя Давида, поражающего Голиафа, который, бывало, похищал маленькую Мариамну. С годами росла его любовь к Мариамне, теперь он любил ее безгранично. Любовь Мариамны казалась Ироду недосягаемым, небесным блаженством. Но он не забыл, как она в злополучный день, когда Ирод грозил распятием всему Иерусалиму, гордо, не по-детски сказала ему: «Нет, ты не мой». И вдруг теперь ему отдают ее в жены. Она будет принадлежать ему, как Дарида. «Нет, это старик Гиркан бредит, он ничего не знает». «Но ведь девочке только 14 лет», — сказал он. «А мне 32. У меня уже есть жена. Да и сын мой от Дариды, Антипатр, уже старше Мариамны».
3: «Это ничего не значит», — отвечал Гиркан.
0: «Женщина — это такое деревце, что чем оно моложе и нежнее, тем плодовитее, а дети — благословение Божие. И то не важно, что у тебя уже есть жена. Дарида, Дарида и останется, а Мариамна будет Мариамной. Но она меня не любит».
3: «А разве любит агнец, когда его приносят в жертву Богу? Женщина — тот же агнец, приносимый в жертву для размножения народа Божьего. Иегова повелел людям умножаться и наполнять землю. Через год Мариамна родит тебе сына,

0: Но прошло 2 года, а Ироду было не до женитьбы. Отверженный Антиноем, лишенный наследия предков, изгнанный из Иудеи Антигон не дремал. Когда отец его, последний царь Иудеи Ареставул, был отравлен по повелению Помпея, а сыну его и преемнику Александру римляне отрубили голову, Антигона с братьями и сестрами приютил у себя Птолемей, владетель Халкиды у подошвы Ливана. Сын Птолемея, Филинион, влюбился в младшую сестренку Антигона и женился на ней. Но красавица приглянулась и отцу, и чадолюбивый папенька, убив сына, сам женился на его молоденькой вдове и с тех пор стал еще более покровительствовать Антигону и его братьям. Они так и остались в Халкиде. Но Антигон и не думал мириться с утратой отцовского наследственного трона. Мы видели его в Александрии на приеме у Цезаря. Но там сила и ловкость Антипатра и Ирода сыграли против него. И Цезарь объявил Антигону жестко, что наследство – зло и разврат для наследника, что наследственный трон без личных доблестей наследника – также зло и разврат. Мы видели его потом в Тарсе у Антиноя, и там холопство Ирода перед Римом пересилило права наследства. «Я призову силу против насилия», – со злобой отчаяния решил он, проклиная Рим и его приспешников. Он воротился в Халкиду. 2 года зрел в его уме план мщения. И, наконец, созрел. Эти 2 года Антиной оставался в Александрии. В объятиях Калеопатры он забыл обо всем на свете. Пользуясь его временным безумием, парфяне успели захватить всю Сирию. «Так вот, где мой наследственный трон, в колчине дикого парфянина», — сказал Антигон Лизанию, который унаследовал власть отца своего Птолемея над Халкидою.
1: «В колчине у парфянина?» — удивился Лизаний.
0: «Да, я уже говорил с их сатрапом Варцафарном. Он с прямотой варвара сказал:
1: «Дай нам 1000 талантов и 500 иудейских женщин и девиц, и мы посадим тебя на отцовский трон».
0: «А царевич покор?» — спросил Лизаний. «Ведь Варцафан только его сатрап».
1: «Покор, как ученик, делает то, что велит учитель».
0: Действительно, союз с парфянами был заключен немедленно. Антигон обещал Покору, что он приведет ему пленницей сестру Ирода, Соломею.
1: «Это такая красавица», — говорил он,
0: — «что когда глянет на пальмы, пальмы перед ней склоняют свои верхушки,
1: а когда идет по земле, по ее следам цветы распускаются».

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, братья и сестры!
1: Христос воскрес!
2: Воистину воскрес!
1: Это пасхальное приветствие звучит уже не одно столетие. И в наши дни оно наполняет наши сердца великой радостью, радостью победы, добра над злом, торжество жизни над смертью. Конечно, в празднике хочется радоваться и не думать о проблемах, но жизнь есть жизнь. И без утрат, потерь, переживаний, скорбей нам не пройти путь, уготовленный Господом. Верим ли мы в то, что Иисус Христос действительно воскрес, или мы произносим эти слова машинально, не задумываясь над их смыслом? Верим ли мы в воскресение и жизнь после смерти, или надеемся на Христа только в этой жизни? Святое Писание и поэты помогли нам ответить на эти вопросы. Итак, мы начинаем нашу программу, начинаем ее с молитвы. О Господь, Господь господствующий, Ты, который победил тьму и ад, грех и все нечистые силы, Ты, который воскрес и которому дана власть на небе и на земле, мы молимся Тебе, нашему Господу, нашему Богу, будь с нами в нашей среде. Ты превратил воду в вино, преобрази также это время, эту передачу, чтобы они стали благословенными к Твоей славе. Откройся нам через Твое Слово, чтобы нам правильно понять его и жить по нему, ибо оно является необходимой пищей для нашей новой жизни в Тебе. Господи, как много еще нужно нам духовно расти, чтобы наша жизнь действительно была посвящена целиком и безраздельно Тебе, чтобы Ты мог пользоваться нами как своим достоянием. Мы молимся за каждого человека, чтобы его потрясло Твое Слово, и как в зеркале он увидел всю свою греховность. А мы верим и доверяем Тебе, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Молитва назвал свое стихотворение Андрей Смехов.
2: Боже, Господи славы и силы, всемогущий, великий Христос, шел я к краю тоскливой могилы, под раскаты грохочущих гроз, и, ступая по горестной тверди, понимал, что гробница близка, но от ада, владыка, и смерти жизнь Твоя сохранила рука. Я достоин был только распятия и горящего злого огня, только Ты, дорогой благодатью, спас от участи этой меня. Ты нищал, чтобы я богатился, Ты страдал, чтобы я ликовал, Ты душою своею постился, чтобы дух мой сейчас пировал. Только Ты, безвременье и время, для меня отстоял пред Отцом. Пред Тобой преклоняю колени и Твоим наслаждаюсь лицом. Боже, Господи славы и силы, в мире мрака и разных прекрас Ты избавил меня от могилы и от ада ужасного спас.
1: Но на это стихотворение хочется сказать, что Господь хочет, чтобы все были спасены, как сказано в Слове Божьем апостолом Павлом в первом послании Фессалоникийцам. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. В книге Ветхого Завета Второзакония в 16 главе мы читаем повеление Бога о Пасхе.

0: Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. 7 дней празднуй Господу, Богу твоему, на месте, которое изберет Господь, Бог твой, ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих, и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. И чтобы вспомнить все события, о которых мы говорили в прошлой передаче, посвященной этому празднику, послушайте стихотворение Нелли Логовской, написанное по событиям 27 главы Евангелия от Матфея.
1: У креста. Лишь горстка немногих его провожала друзей в тот последний и жертвенный путь. Быть может, слеза по щеке бежала, быть может, вздымалась от горя их грудь. То жены пришли из родной Галилеи, там был и любимый его ученик. И матерь стояла, о сыне скорбела, когда он главою на древе поник. Сердца их сжимались от муки и горя, а взор на учителя был обращен. Не раз он беседовал с ними у моря. Тупыми гвоздями сейчас он пронзен. В бессилии стояли, рыдая и плача. Вот все, чем могли они здесь услужить. Спаситель так многое в жизни их значил. Теперь же висел одинокий, без сил. А рядом стояли жестокие люди, быть может, и те, кто в тяжелый тот час к учителю в сад шли во след за Иудой. Вораве ж свободу дарили сейчас. Быть может, и он был в толпе иудеев, презренный убийца, мятежник и вор. И там у креста глубоко сожалел он, что Назарею принял смерти позор. Одни равнодушно и тупо смотрели, других обуяла жажда крови. Глаза их насмешкой и злобой горели, и подвиг Христовый они не могли душой оценить, сострадая, горюя. Страдальцы не видели люди Христа. Давно ли осану все пели, ликуя? Теперь же на зрелище тут у креста собрался весь люд, и пришли фарисеи, чтоб казнь над учителем здесь совершить. Они распинали его, как злодея, не зная, что он был готов их простить. А воины, тут же сидя у подножья, делили одежды, как принято там. Глумились они над Спасителем тоже, без совести в сердце, без чувства стыда. И жребий бросали о тканном хитоне, что ткала, быть может, Христу его мать. Они же в азарте и бесцеремонно решили по жребию его разыграть. Быть может, последний ее был подарок, когда на служение он выходил, бесшовный, простой и, наверное, не ярок, как платье Христос его всюду носил. И сотник стоял на холме у распятия, суровый и закаленный в боях, и черствой душою, ведь был он солдатом, ему не знакома ни трусость, ни страх. И вдруг у креста перемена случилась, и сердце его озарила любовь к несчастному узнику. Небо открылось, и у подножья родился он вновь для жизни в Иисусе, для жизни без меры, для жизни прекрасной и чистой, святой. Он в Божия Сына навеки поверил, обрел для души своей радость, покой. Голгофский тот крест — осуждение миру. Он суд всем народам и всем племенам. Разбил он богов и всех мертвых кумиров. Дорогу открыл навсегда к небесам. Сегодня есть место всем в мире живущим у ног Иисуса, для всех у креста. Как пастырь овечку, так любит он душу. О, друг мой, прими в свое сердце Христа.

0: один до конца. Спаситель умирал, но свет истины и свет любви его продолжал продеваться с креста на всех. Уже умирая, он просил Бога Отца, чтобы он простил тех, кто распял его. На крестах под палящим солнцем Палестины мучительно умирали и два разбойника, неся наказание за свои злодеяния. А между ними страдал Сын Божий. В Евангелии от Марка, в 15 главе, так говорится: «С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: их злодеям причтен». Иисус не сделал никакого зла. Наоборот, он делал только добро. Исцелял больных, кормил голодных, возвещал людям правду, за что его и распяли. И распяли между двумя злодеями. А рядом ликовала толпа, которая не испытывала ни капли сострадания ни ко Христу, ни к разбойникам. «Распятый Агнец» назвал свое стихотворение Константин Агеев. Послушайте.
1: «Распятый Агнец над землею вознесенный, невинен он, но все же обвинен, оплеванный толпою разъяренной, на муки смерти крестной осужден. И ухмыляется лукавый искуситель: сойди с креста, уверуем в тебя. С любовью смотрит мира искупитель на них, жалея и душой скорбя. Но где же ангелов небесных легионы? Ну где же твой возлюбленный отец? Не слышит небо умирающего стона, пробито тело, тернии, венец. Неужто все, мой дорогой учитель, подумал с трепетом любимый ученик, неужто гроб навек твоя обитель? И пал он духом, и душою сник. В предсмертном крике задрожало тело, и вышел дух, и смерть в него вошла. И стала смерть теперь его уделом. Настигла тьма, и мрак, и мгла. Но смерть напрасно восторжествовала, напрасно праздновал свою победу ад, ведь преисподнее его не удержала. Отвален камень, пелены лежат. Пуста, пуста теперь его могила, среди мертвецов его навеки нет. Отца всепобеждающая сила расторгла узы, дав на все ответ.
0: Крест Голгофы – это не только одр мучений Христа, но и его одр смерти. Вот почему страдающий и умирающий Христос может быть примером как для больных, лежащих на своих одрах болезни, так и для умирающих, находящихся в долине смертной тени. Ибо распятый Христос учит нас, своих учеников, как мы должны переносить свои страдания, свои болезни, и как нам должно умирать. Одно из слов Христа на кресте, а их было семь, «совершилось», читаем в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, 30 стих. Что же совершилось? То есть, что же исполнилось? А исполнилось то, для чего Христос приходил на землю. В Евангелии от Иоанна мы читаем слова Христа в 17 главе, 4 стих. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». То есть Христос пришел в наш мир показать людям, каким является их Отец Небесный. «Совершилось, и это истинно так», — провозгласил Христос. Провозгласил, умирая, «совершилось дело спасения». Именно на кресте Голгофы была явлена величайшая любовь Бога.

0: согрешившему и виновному перед ним человечеству. «Совершилось», так называется стихотворение, взятое нами из сборника христианских стихов.
1: Я слышал такие идеи, слова из духовной тьмы. Распяли Христа иудеи, но только не мы. На площади была арава, и в трепете слышала мать: «Вараву нам дай, вараву, а плотника надо распять». Толпе в разъяренные лица ответил во гневе Пилат: «Ну что ж, отдаю вам убийцу, по духу он друг ваш и брат». Христа увели на Голгофу солдаты, поднявшие мечи, а после от грома оглохли испуганные палачи. А после, бия себя в груди, когда небо стало ясней, испуганно каялись люди в жестокости страшной своей. И вот мы теперь вспоминаем весь ужас и боли креста, но все ли действительно знаем, что мы ведь казнили Христа? Грехи наши мучили, били его в предпасхальные дни. Мы все там на площади были, мы все там кричали: «Распни!». И если нас это печалит, мы истину вспомним одну: Бог кающихся прощает, коль сердце открыто ему. О, как велика его милость! Звучит несмолкаема весть: свершилось, свершилось, свершилось, прощение грешникам есть.
0: Христос умер, но смерть не могла удержать его, и на третий день он воскрес. Сегодня в нашем мире атеистическое мировоззрение сильно утратилось свои позиции, и большинство людей все же считает себя верующими. Но многие из них толком не знают, во что верят. «Что-то там такое есть, что влияет на нашу судьбу», — говорят они. И на Пасху с удовольствием, следуя народным традициям, пекут куличи, красят яйца. Но каков смысл этих пасхальных торжеств? Отложи сегодня все эти традиции и задумайся над самым главным вопросом. Веришь ли ты, что Христос воскрес из мертвых? Послушайте стихотворение Натальи Прохоровой.
1: Пасха. Сладкую Пасху ждем мы в надежде. Радость Господня коснется и нас. Будем намного лучше, чем прежде, если никто никого не предаст. Сочный пирог, не век же поститься, ешьте досыто и пейте вино, яйцам красивым на счастье биться, пользуйтесь волю тем, что дано. Все разноцветные, словно игрушки, эко забава для взрослых людей, а на десерт крепкий чай и ватрушки. Не пожалей для незваных гостей. Христос воскрес, воистину то чудо. Окрасить кровью яйца не спешат. Они на блюде, сваренные круто, перед иконой горкою лежат. Пусть будет свет, он снег зимы растопит. Начнется скоро пахота и сев. Из дома радость долго не уходит и задержаться может насовсем. Да и славянского язычества обряды пришлись теперь немногим ко двору, но праздник есть, которому все рады, и двери настежь вечному добру. Есть сила жизни, скрытая в любови. За нас Христос изгнал лихое зло. Порою кажется, что меньше льется крови, или просто верующим очень повезло.
0: Да, он жив, он воскрес. Не удержали его ни охрана, ни приваленные гробницы камень, ни первосвященческая печать. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, мы читаем. По пришествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария, посмотрели гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его была как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам». И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Почему, спрашивается, именно воскресение так необходимо? А потому, что воскресением Иисуса Христа, Сына Своего из мертвых, Бог удостоверил, что смерть Его Сына была искупительной. Я подчеркиваю, искупительной. Что Он занял наше место и взял на Себя наказание, заслуженное нами. Ибо нет другого имени под небом, данным человеком, которым надлежало бы нам спастись. Читаем мы в книге Деяния, 4 главе. Когда мы стоим у подножия креста, мы видим распятого нашего Спасителя. Мы видим привожденного к кресту Христа. Мы видим, что из ран которого струится кровь. Послушайте стихотворение Елены Бессмертной «Кровь Христа».
1: Обильно пролитая кровь Иисус, доволен на Голгофе, нас призывает вновь и вновь жить праведно, помня о Боге. Безгрешный, непорочный, святый, ты на себя взял грех народа, за нас был на кресте распятый. Нам смерть твоя дала свободу. Твоя святая кровь омыла, очистила нас от греха, врата открыла в Царство Божье, чтоб не грешить нам в мире больше. Ты теперь своею кровью нас от всего оберегаешь. Мы платим за нее любовью тебе, Господь, ты это знаешь. И как надежную защиту мы призываем кровь твою на все, где мы живем и дышим, на всю мирскую жизнь свою. Спасибо, Господи, тебе за кровь твою, за воскресенье, за милость, благость и терпенье. Тебе, Господь, благодаренье.
0: Христос воскрес.
1: Воистину воскрес.
0: Есть ли новость радостнее этой? Нет. Смерть встретилась с жизнью, и жизнь победила. Воскресенье, так стал называться первый день недели, утром гроб Христа оказался пуст. Воскресение Христа подтверждается многочисленными фактами. Но самый главный фактор – это каждый возрожденный христианин является живым свидетельством Его славного воскресения. Те ученики, которые трусливо покинули своего учителя, со дня Пятидесятницы начали смело проповедовать о Его воскресении, обличая вождей народа, говоря им: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Читаем их в книге Деяния во 2 главе, 32 стих. За это свидетельство все они, исключая апостола Иоанна, отдали свою жизнь. мы не отреклись от воскресения Христа. Как же печально после всего встречать христиан, верующих в Иисуса Христа, но сомневающихся в Его воскресении. Как сказал апостол Павел в первом послании Коринфянам, в 15 главе, «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». А Бог любит нас, прощает и спасает. Мы не спасем себя сами, ни через добрые дела, ни через внутреннюю работу над собой, ни через особые знания. Бог спасает нас сам, отдав за наши грехи самое дорогое – Сына Своего, святого за грешных. И этим доказывает свою любовь к нам. Мы тоже воскреснем. Воскреснем однажды в Его благодати. Послушайте стихотворение Елены Бессмертной «Христос воскрес». Это стихотворение написано в стиле песни. Пропеть мы не можем, так как музыки на него еще нет, еще не написано. Она впереди. Но как торжественно на этом стихе, на этой ноте закончить нашу передачу.
1: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И вознесен был до небес, и распахнулись небеса, и льются с неба голоса. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Земля ликует и поет, и Иисусу славу воздает. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Воздай, народ, хвалу Ему, Иисусу, Богу Своему. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!
0: И в окончании помолимся молитвой «Отче наш».
1: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
0: До свидания. Пасхальная неделя продолжается. Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: Итак, приветствую вас еще на очередной проповеди из серии «Песни неба». Сегодня проповедь по 39-му псалму, называется она «Вот иду». Мы вспомним кое-что о христианской жизни. Ветхий Завет очень много говорит о христианской жизни. Некоторые христиане придерживаются такого мнения, что Ветхий Завет вообще не нужен, ну или слабо-слабо нужен. То есть нужен, но чуть-чуть совсем. Если кто-то нечаянно что-то скажет, Святой Завет, ладно, не грех. Но на самом деле первые христиане пользовались Библией. И они призывали друг друга укрепляться верою через Писание. А какие были у первых христиан Писания? Во время, когда только что Иисус вознесся на небеса. Какое было Писание у христиан? Ветхий Завет. Поэтому мы, читая Ветхий Завет, видим там Иисуса и видим там христианскую жизнь, и видим там примеры веры. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. Псалом 39. Начальнику хора Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот, иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твои не скрывал в сердце моем. Возвещал верность Твою и спасение Твое. Не утаивал милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Господь». Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя, избавитель мой, Боже мой, незаметный. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И в этом псалме есть, по крайней мере, три мысли о христианской жизни. Первая часть – это первые 5 стихов. Классно, если перед вами ваша Библия открыта, и нам нужен сегодня только 39-й псалом. И вы видите первые 5 стихов. Автор говорит, что он уповал на Господа, и Господь услышал его вопль, и извлек его из болота. Здесь написано «тинистое болото», то есть там, где тина. И поставил на твердое место, на камни. И говорит, что многие увидят это и убоятся. И блажен человек, который не обращается к гордым, а обращается к Господу. Итак, о чем здесь говорится? Это начало псалма описывает начало христианской жизни. Что я имею в виду? Вспомните притчу о блудном сыне. Кто никогда не слышал притчу о блудном сыне? Поднимите руку, пожалуйста, чтобы я понял. Отлично. Один человек имел 2 сыновей. У него было хозяйство. Большое хозяйство. Сыновья должны были после его смерти наследовать это хозяйство и остаться здесь, на этом месте, развивать это хозяйство. Скажем по-нашему, фермерское. Старшему положена двойная доля, и следующим по одной доле, по одинарной. Этот человек имел двоих сыновей. И вот младший говорит: папа, да пропади оно все пропадало. И ты мне не нужен, никто мне не нужен. Дай мне мои деньги, которые все равно я получу после твоей смерти. И я пошел. И пошел и прогулял эти деньги в городе. И когда он прогулял эти деньги, у него истощились друзья, у него ничего не осталось. И вот он, оскорбивший отца, предавший свою семью, пошел работать туда, где кормят свиней. И он хотел кушать хотя бы то, что едят свиньи, и ему не давали. И в этот момент он опомнился и говорит: слушай, у моего папы даже простые наемники едят досыта, а я умираю от голода. Я пойду с позором, да, попрошу прощения, покаюсь, скажу: папа, прими меня хотя бы на работу. И отец принял его, обнял, поцеловал, сделал праздник. И там есть идея про старшего сына, что тот озлобился, а отец говорит: нет, надо было радоваться, потому что младший брат умирал и ожил, пропадал и нашелся. Так вот, в какой момент этот младший брат ожил? Что вы думаете, кто особенно знает хорошо эту притчу? В какой момент этот младший брат, находившийся вот под падением таком, ожил?
2: Когда пришел в сон.
3: Когда принял решение.
1: Когда принял решение. Он был еще там, возле свиного корыта. И написано, он пришел в себя. Есть такое классное в Библии слово. Единственное, что, может, вы сами его переснете. Я думаю, что будет. Ну, да. Я думаю, что здесь не надо особо быть грамотным, чтобы прочитать это слово. Оно звучит как метаноя. По-русски, знаете, очень просто, если перевести дословно, будет передумать. Но переводится это слово в Библии как покаяние. То есть этот сын шел от отца к своей собственной жизни и дошел до определенной точки, и он передумал. И в этот момент он ожил. И первое, что говорит этот псалом, говорит о том, что автор взывает, уповает на Господа. И если человек шел от Бога и начинает вдруг взывать Господу, он передумал, с ним что-то произошло, он шел в одну сторону и начал идти в другую. Не так, что человек шел, ему там наехал автомобиль на ногу: о, больно, Господи, помоги мне. Не это. Не вопрос в том, что у меня есть какая-то нужда, и Бог, помоги мне сдать экзамен сегодня. Вопрос в том, что он шел от Бога и передумал. И сказал: все, с этого момента я иду к Богу. Это называется покаяние. По-гречески метаноя. Просто по-русски передумал. Причем передумал навсегда, он говорит, автор псалма говорит, как уповал. Что вы видите у себя в Библии? Твердо уповал. И еще кроме упования внутреннего, что он еще делал? Что вы видите, может быть, во втором, третьем? Он кричал. Господь услышал вопль мой. Две вещи человек делает, чтобы спастись. Начинает думать по-другому. У него рождается вера. И он вопиет, он просит. Библия говорит, не имеете, потому что не просите. А иногда просите, не имеете, потому что ваше сердце смотрит в другую сторону. Вам нужно метаноя, вам нужно передумать. Итак, человек, который был без Бога, нуждается в покаянии. Передумать, начать идти в другую сторону и вопиять: Бог, поставь меня из тинистого болота на твердое место. Если ты уже идешь за Господом, то ты никогда не падаешь в своем пути. Не бывает, что верующий спотыкается. Бывает. И в Библии уже нет для такого человека слова покаяние. Есть чуть-чуть другое специфическое слово, называется исповедание. Но то же самое. Вдруг ты понял, что вот так делать, это плохо. А ты все время это делал, даже будучи христианином. И вдруг понял, это же грех. И ты приходишь: Господи, я понял. Вот то, что я делал там на работе, что-то расписывался, там мне не надо. Или что я обманывал своих родителей. Или еще что-то. Это грех. Прости меня, Господи. Да, ты уже идешь за Господом, но ты падаешь. И тебе как бы другой род покаяния, называется исповедание. Ты открываешь Богу свои грехи. Не так, что: Господи, прости, если что-то там вдруг, я что-то не знаю, что там со мной. Но но Господи, прости, я сейчас обманул, прости, я разгневался, я злился на этого человека. Господи, прости, я жадный, прости, я обиду свою лелею, мне горечь уже в сердце, мне обиду, прости. Это называется исповедание. И Господь что делает? Он достает из этого тенистого болота и ставит на твердое основание. Вопрос не в том, что человек начинает жить лучше. На болоте тоже можно построить дворец. И некоторые люди, живя без Бога, тоже выглядят благополучными. Но если ты построишь дворец на болоте, что будет дальше? Он уйдет в болото. Его затянет туда. Но если ты безо всякого дворца, но стоишь на камне, ты устоишь. Поэтому неважно, ты лучше начнешь жить после покаяния или хуже. Может быть, человек на работе где-то расписывался и имел там 60 тысяч в месяц. Перестал расписываться, на 25 перешел. Не стал он жить лучше, но до этого он стоял на болоте, а сейчас на камне. Следующий момент. Вторая часть псалма с 6 стиха по 11. Я вижу, что человек, который разрешил свои проблемы с Господом, начинает видеть в Боге много чудесного. Он говорит: велики твои дела, велики твои чудеса. Бог, я пытаюсь рассказать, но мне слов не хватает. Я пытаюсь другим людям рассказать, мне тоже слов не хватает. И тогда что он говорит? Я понял, Господи, кроме слов, мне надо еще что-то сделать, чтобы люди увидели Твою любовь. Он говорит: Господи, я не могу принести там жертву, просто прийти, что-нибудь отдать в церковь, и все, мое сердце успокоится. Нет, я увидел Тебя настолько великим, что мне нужно теперь что-то сделать. Может быть, чем-то пожертвовать. Может быть, куда-то пойти, может, что-то сделать необычное, не как всегда. И человек говорит: я иду, вот я готов, я на старте. Я уже хочу что-то сделать, все для Тебя, и еще что-нибудь сверх того. Он говорит: я не запрещал моим устам, в 10 стихе, не возбранял устам моим. Да, если ты реально понимаешь, кто такой Бог, ты не запрещаешь своим ногам, своим рукам, своим устам, своему, может быть, кошельку, своему жилью принимать, может быть, гостей на домашнюю группу или на ночлег кого-то. Ты не запрещаешь своей машине возить что-то ради Господа. Ты не запрещаешь своему личному, может быть, музыкальному инструменту играть здесь. Ты не запрещаешь себе что-то делать для Господа. Потому что слов недостаточно. И когда люди видят это, написано, это написано дальше, что происходит, когда люди видят это. Я думаю, что мы к этому вернемся. Можно следующий, пожалуйста, картиночку. С 12 стиха. Автор начинает немножечко жаловаться. Это интересно. Он покаялся или исповедовал свой грех. Он начинает что-то делать для Господа, а потом говорит: окружили меня беды неисчислимые. Так бывает. Ты идешь к Господу, и вдруг те люди, которые жили с тобой мирно, начинают с тобой ссориться. Вдруг, там, где не было никаких проблем, вдруг ни с того ни с сего какие-нибудь соседи на тебя или на работе сократили, или что-то со здоровьем. Некоторые христиане говорят, что перед крещением такое бывает. Ты уверовал, перед крещением у тебя испытание. Да всяко бывает. И автор говорит: беды неисчислимые постигли, и говорит, в том числе мои беззакония. Да, ты был слеп, и теперь прозрел, и ты стоял, а теперь начал двигаться. Конечно, начались проблемы. Ты начал двигаться, и какие-то преграды на твоем пути появились. Естественно, если бы ты не двигался, преград бы и не было. И вот автор говорит: Господи, помоги мне, потому что какие-то такие внутренние есть переживания, когда я начинаю служить Тебе. Я думал, я буду служить Господу, и моя машина не будет ломаться. Я думал, я буду служить Господу, и мои соседи сверху меня не затопят. А что-то вот все это происходит. Странно? Господи, помоги. Это нормально. Потому что Бог иногда начинает работать не просто: ну, ой, молодец, какой ты машиной своей служишь. А Бог говорит: давай я тебе еще помогу. Я проникну в глубину твоего сердца, что тебе дорого там. Ты начал мне служить, ты открылся, я зайду и начну там уборку. А знаешь, как во время уборки, в том месте, где около десятка лет не убирались, лучше ничего не трогать. Потому что начинаешь трогать, лучше об этом не говорить. И вот Бог начинает трогать. Когда ты начинаешь служить Господу, Он заходит в твою жизнь и начинает трогать, чтобы навести чистоту. Но более того, автор говорит про ищущих погибели душе его. Ладно, проблемы внутри. Но он говорит, есть проблемы снаружи. То есть человек, желая жить благочестиво, попадает автоматически под духовный закон. Написано в Библии, желающие, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Больше или меньше будут гонимы. Если ты хочешь идти за Господом просто так, сатана начинает на тебя клеветать. Просто на ровном месте. И всегда есть люди, которые хотят, чтобы ты доделай что угодно, только не упоминай вот это имя. Имя Иисуса Христа. И иногда мы поддаемся под натиском какого-то или начальства, или родственников, или самых каких-то близких, уважаемых людей и перестаем упоминать имя Иисуса. Это плохой выход. Господь сказал пророку одному, что если ты, он говорит, я ставлю тебя на служение, и никто не сможет тебе воспротивиться, если ты не будешь их бояться. Говори им мое слово, не бойся. Если же ты начнешь их бояться, то я помогу им против тебя, и они тебя победят. Как звали этого пророка? Это был пророк Иеремия. Можете посмотреть в начале книги, может быть, даже в первой главе увидеть это. Господь говорит, да, будут противники, но они не смогут тебя победить. И если ты начнешь сдаваться, они тебя тогда победят. Написано здесь более того, да сметутся от посрамления своего. Автор говорит, вот эти люди, которые что-то хотят, чтобы я не был христианином, чтобы не было имени Иисуса. Автор говорит, да сметутся от посрамления. Они посрамятся, они останутся в позоре и будут смущаться от этого и отойдут назад. Да, мы должны любить своих врагов, но мы не должны просто сдаваться своим врагам. В Новом Завете написано, не страшитесь ни в чем противников. Не страшитесь ни в чем противников. Да, не ругайте, не злословьте, не мстите, но не страшитесь, не бойтесь. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. Мы не должны мстить, мы не должны ругать, мы не должны включаться в какую-то клевету, месть, но не должны и бояться. Еще один слайд. 17-18 стих. Здесь описывается состояние этого человека, который вот уверовал, который служит Господу, хочет все ему отдать, и решил вот эти все проблемы. И он говорит, да радуются и веселятся тобою все ищущие. Вы знаете, что церковь это невеста Христа, но та, которая еще ждет жениха. Я хотел показать изображение невесты в свадебном платье. Вы знаете, не выглядит это так в нашей жизни. У нас есть еще мороз за окном. У нас есть еще, может быть, голод в желудке, иногда. У нас есть еще насморк или температура, или еще что-то в желудке вместе с температурой. И много каких-то вещей, и то обувь прохудилась, и все. И мы примерно вот так выглядим. Но это невеста, церковь это невеста Христа. И она смотрит, она ждет своего жениха. Да, она не гуляет, в смысле праздника, я в этом смысле хотел сказать. Нет у ней веселухи сейчас такой. Но она и не унывает. Знаете как? Да простите за больную мозоль, может кому-то. Как может унывать девушка, которой никто так еще пока и не сделал предложение? Но у церкви такого уныния нет. Ей сделали предложение. И она готовит себя. Он говорит... Да говорят, в 17 стихе, да говорят непрестанно, велик Господь. Если у тебя, если у невесты есть жених, она все время про него только и думает. Если начнет разговаривать. Я помню, как пастор Игорь давно-давно сказал, посмотри, какая фотография. Я скоро женюсь. Такой был классный момент вообще, слава Богу. Да, и невеста, церковь, она говорит о своем женихе. Она думает о нем, она смотрит на него издалека. Да, она еще одна, но написано, я же бедный нищий, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой. И последнее, что говорит автор этого псалма, не замедли. Мы тоже, церковь, должна все время помнить одну вещь. Господь скоро придет. Да, мы там не можем вычислять времена, мы понимаем, еще должен, может быть, Израиль обратиться к Господу. Но мы не знаем, как оно на самом деле будет. Гряди, Господи. Два слова, которые невеста говорит своему жениху. Гряди, Господи. Я тебя жду. Я не унываю. Мне нравится. Это как из какого-то фильма, может быть, его смотреть. Я не смотрел, слава Богу. И, может быть, не все фильмы в жизни надо посмотреть далеко. Но она ждет. И нету пока еще. Но нет и уныния. И мы ждем. Гряди, Господи. Итак, несколько выводов. Можно сразу там первый будет текст? Иди к Богу. Если грехи, если ты не с Богом еще, веруй сердцем и вопияй устами. Говори, может быть, не обязательно кричай, но говори Господу. Верой и словом призывай Господа. Иди к Богу. Не стой на месте, не иди от Бога, иди к Богу. Второе. Иди на служение. Недостаточно слов, как ты восхищаешься Господом. Вырази это чем-то. Самое простое, что может человек делать, да, вот сидеть на собрании. Он ободряет других. Смотри, нас много. Он может достать свои пожертвования. Он думает, а, я люблю мороженое. Но уже 3 месяца не ел, говорит про меня. Не ел мороженое. Но, а может не 3 месяца, я недавно ел. Месяц, может быть. Но я все равно отдам эти 500 рублей, которые я бы съел лишние полкило мороженого. Потому что я мороженое ем. Да. Можно этим послужить, что-то делать. Можешь проповедовать Евангелие, можешь взять Новый Завет, вот там, если они остались еще, и раздавать людям. Что-то делать для Господа. Расставляй здесь стульчики, когда здесь центр расставляет обычно стульчики. Ну, мало ли что. Что-то еще можно всегда делать для Господа. Может быть, сестры, присмотритесь, может быть, вам пришло время помочь служению бутербродов, вот. Помогать включиться туда. Кто-то пришел сюда, украсил этот зал. Кто-то занимается все время, думает о том, чтобы здание нового реоцентра было закончено и хорошо было сделано. Много кто что может делать. Что-то делай в доме молитвы, у себя дома, на улице, в поезде, где угодно. Иди на служение. Третье. Иди смело. Не бойся, если у тебя внутри переживания. Если согрешил, исповедуйся. Если кто-то на тебя давит, будь смелым. Иди за Господом, не прекращай. И последнее. Приди, Господи. Это уже не ты идешь, это ты уже говоришь, Господи, я верю, что ты идешь навстречу. Иди, пожалуйста, чуть-чуть побыстрее. Желательно сегодня. Иди, Господи. Это то, что мы можем видеть как вывод. Если в 4 словах двигайтесь всегда навстречу Богу. 4 слова. Двигайтесь всегда навстречу Богу. Двигайтесь всегда навстречу Богу. Аминь.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной час вещания «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная программа «События через призму Священного Писания». Эту передачу проведет для вас Александр Осадчий. После нее слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный», затем библейский урок для детей, и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Благодать вам».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Сколько христиан сегодня, прямо сейчас, пьет антидепрессанты? Очень много. Сколько христиан разочарованы в жизни? Есть ответ. Их еще больше. Вокруг нас столько людей испытывают эмоциональные, психологические проблемы. А иногда эти проблемы касаются и нас самих. Один человек, без рук, научился ремонтировать машину ногами. Он мог бы просто лечь и лежать, сославшись на инвалидность. Но его дух оказался сильнее многих неинвалидов, и это поразительно. Это видео вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Что насчет нас, христиан? Многие сдались и не могут выбраться из психологической ямы и, в принципе, несчастны. Но если вы несчастны, посмотрите на человека без рук, который стал мастером, этим очень доволен. Библия говорит нам, Филиппийцам 4 глава 4 стих, «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Да, жизнь может быть тяжелой, но и в ней будет радость Господь, который нас из тьмы в свой чудный свет призвал. Вспоминайте это и не давайте места депрессиям, разочарованиям, ведь в свете Господа им нет места. Там только радость, у которой никогда не будет конца. Книга Откровения, 8 глава, 10 по 11 стих. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пал на третью часть рек и на источники вод. Имя этой звезде полынь. Третья часть вод сделалась полынью. Многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Почти любую пресную воду можно употреблять после кипячения. Горькой или непригодной она может стать в силу разных причин, одна из которых – это воздействие на воду радиации. 26 апреля 1986 года в Киевской области произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В результате аварии погибли люди. Но пострадали не только люди, но и вода. В тех местах река Припять протекала, которая за происшествие на ЧАЭС стала зараженной и непригодной для человека. С тех пор прошло много лет. Сегодня, в этом году, произошло наводнение на Урале. И там стал риск заражения воды из радиоактивного урана, который добывается в тех местах. В общем, на Земле таких мест много. Много АЭС. Много мест, где добывается уран. И при любом стихийном бедствии, какой-то войне, попадание туда снаряда, создается непосредственно огромная угроза того, что радиация будет распространяться и загрязнять не только окружающую среду, но и в частности воду, которая станет непригодной для человека. Рассказано об этом в книге Откровения. Третья часть. Вод стали горькие. Вы хоть раз видели, как охотится гепард? Удивительное зрелище того, какими навыками обладает этот зверь гепард. Он один из самых быстрых зверей на планете. Но знаете, что интересно? Так это то, что этот хищник не гонится, сломя голову за жертвой. Нет, он старается подойти поближе. Зачем он это делает? Чтобы силы напрасно не тратить. Насколько великий творец научил животных добывать пропитание? Одних животных он научил добывать пропитание другими животными, которые называются хищники. Других научил питаться травой и убегать от хищников. В общем, такой круговорот. Но каждое животное интересно и уникально по-своему. У него есть такие способности, каких нет у других. Католическая организация «Католик Answers» представила приложение искусственного интеллекта под названием «Отец Джастин», заявив, что организация получила полезные отзывы о новой инициативе. Среди комментариев пользователя преобладает критика изображения искусственного интеллекта или персонажа в роли священника. Организация прокомментировала это, цитата: «Мы выбрали этого персонажа, чтобы передать качество знаний и авторитета, а также знак уважения, который все мы в католических ответах испытываем к нашему духовенству». Однако многие люди выразили обеспокоенность по поводу этого выбора. После таких отзывов было принято решение удалить отца Джастина, но также было обещано о новом персонаже. Правда, без титула «священник». Как вам такой искусственный интеллект в виде пастора, священника? Согласились ли бы вы открывать ему свою душу? Бурные потоки снова в Аравийской пустыне. Как и год назад, опять Саудовская Аравия в центре внимания. Бурные потоки протекли через город Аль-Айс. Все чаще приходится слышать о людях, далеких от веры, но понимающих, что с природой что-то не так. И действительно это так. Постоянные, все частые катаклизмы разного рода происходят в разных местах Земли. Что об этом сказано в Писании Аиль, 2 глава 31 стих? Прочитаем. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный». В Библии не раз описываются очень большие природные катаклизмы. Вот одно из них, пророчество Иаиля. Что сказать, что катаклизмов больше, больше и больше – это явный признак того, что в мире не в порядке. И да, мы сказали уже, неверующие люди даже замечают это, а что говорить о нас, те, которые читают Слово Божие, там все об этом написано. Господь грядет, не надо в этом сомневаться. Друзья, если вы обладаете интересной информацией, которую мы можем осветить через призму Писания, пишите в наш Telegram-бот в нашем канале «События через призму Писания». Очень интересно узнавать от наших подписчиков, слушателей, что-то интересное, новую информацию, которую можем осветить, или просто какие-то свидетельства. А мы, по Божьей милости, и дальше будем анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Более полное представление. Евангелие от Марка, 6 глава, 50 стих. «И тотчас заговорил с ними и сказал им: „Ободритесь, это я, не бойтесь“». Любители кино услышали прекрасный голос Эмили Блант в фильме «Мэри Поппинс возвращается», где она сыграла главную роль. Удивительно, но Эмили прожила в браке 4 года, прежде чем муж обнаружил ее вокальный талант. В интервью он рассказал, как, услышав пение жены, удивился и подумал: «Ну и когда ты собиралась мне об этом сказать?» Во взаимоотношениях мы часто узнаем что-то новое и иногда неожиданное о другом человеке. В Евангелии от Марка ученики Христа поначалу имели неполное представление о нем и пытались понять, кто он такой. В происшествии на Галилейском море Иисус открылся им больше. Он показал масштабы своей власти над силами природы. Накормив толпу более 5000 человек, Иисус велел ученикам отправиться в лодке на другой берег моря. По пути они попали в сильную бурю и как раз перед рассветом увидели, что кто-то идет к ним по воде. Знакомый голос Христа произнес слова утешения: «Ободритесь, это я, не бойтесь». А затем он успокоил бушующее море. Увидев такую власть, ученики чрезвычайно изумлялись, хотя все еще не могли в полноте осознать, кем является их учитель. Видя присутствие Господа и Его власть над бурями нашей жизни, мы получаем более полное представление о Нем и тоже изумляемся. Как понимание власти Христа помогает нам в полноте увидеть, кто Он есть? Какие еще рассказы из Библии показывают Его силу? Господь Иисус, нас изумляет Твоя власть и сила. Просвети наши глаза и открой себя больше, чтобы мы могли прославить Тебя.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, прозвучит библейский урок. После этого слушайте получасовую передачу «Благодать вам».
1: Всем привет, друзья! С вами я, Коала. Вы знаете, что пока мой друг болеет, я пообещала ему, что присмотрю за его книжным деревом. Вы помните, как зовут моего друга? В этом имени для вас спрятано целое пожелание. Ж – живи, Ра – развивайся, Ф – фантазируй, изучай книгу. А скажите, у вас есть мечта? Вот знаете что? Коалы могут съесть в день до 2 килограмм листьев. Это моя мечта, объесться до отвалу. Нет. Моя мечта... Знаете что? Коалы на самом деле очень маленькие. Максимальный рост взрослого коалы составляет около 80 сантиметров. Так что я хочу вырасти и быть большой. Нет, это не настоящая мечта. Что же такое настоящая мечта? Вы знаете что? Когда у человека есть мечта от Бога, это в целом меняет его жизнь. Тогда он начинает замечать в себе потенциал, таланты, дары, и развивать их, и служить этим Богу. И когда у человека есть мечта от Бога, тогда его жизнь становится намного интереснее и ярче. И сегодня я вам расскажу историю про львенка, у которого была большая мечта. Львенок проснулся от того, что ему в нос попала песчинка. Апши! Малыш недовольно поморщился. Было раннее утро, но воздух уже успел прогреться. «Просыпайся, Соня!» – послышался голос мамы львицы. «Пора идти к ручью». Они ходили туда каждое утро, чтобы умыться и выпить прохладной воды. «Поторапливайся, а то придем последними!» – проурчала мама львица, проходя мимо и легонько проводя по спине львенка кисточкой своего хвоста. Несмотря на то, что они прибыли к ручью одни из первых, пришлось немного подождать. «Таковы правила!» – сказала мама львица и ласково потрепала сына. Львенок взглянул на чистую прохладную воду. «Мама, а можно я искупаюсь?» – спросил он. Он каждый день задавал этот вопрос и каждый день получал один и тот же ответ. «Нет, малыш, воды не так уж и много, и она нужна, чтобы мы все могли утолить жажду». Львенок грустно вздохнул. Впереди в очереди стояли две старые черепахи. Услышав о желании львенка, одна из них начала говорить. «Когда я была маленькой черепашкой, мы с родителями доползали до самого моря, вот где можно было искупаться вдоволь». «Да», – подтвердила вторая черепаха, – «море, это прекрасно». «Море? А что такое море?» – спросил львенок. Но тут подошла очередь, и львенок так и не услышал ответ на свой вопрос. После того, как они умылись, мама львица поспешила на охоту, где собиралась встретиться с папой львом. Он всегда вставал раньше всех и уходил осматривать территорию в поисках добычи. Обычно, пока родителей не было, львенок играл в тени большого баобаба. Но сегодня малыш твердо решил выяснить, о чем говорили старые черепахи. Он отправился в путь. Первым ему повстречался большой слон. Он лениво помахивал ушами, отгоняя от себя назойливых мошек. «Здравствуйте, дядюшка слон!» – обратился к нему львенок. «Вы самый большой и, наверное, знаете, что такое море?» Слон посмотрел на львенка сверху и кивнул. «Я знаю, что он такое огромное, что может вместить в себя 1000 слонов и не выйти из берегов», — сказал он. «Но вода в нем такая соленая, что ее невозможно пить. Наверное, поэтому воды в море всегда так много». «Но я не хочу пить, я хочу купаться», — возразил львенок. «Скажите, а где это море?» «Попробуй спросить у зебры», — сказал слон. Она как раз закончила утреннюю пробежку и немного запыхалась. «Извините», — обратился к ней львенок, — «вы бываете далеко и видите так много. Вы не знаете, где я могу найти море?» Зебра рассмеялась, покачала головой, а потом сказала: «Прости, малыш, я бегаю так быстро, что не успеваю замечать ничего вокруг. Спроси лучше у жирафа, у него длинная шея, он видит то, что другим и не снилось». «Спасибо», — сказал львенок и побежал дальше. Жираф как раз рвал сочный листок с верхушки самой высокой акации. Львенок задрал голову и крикнул так громко, как только мог: «Уважаемый жираф, вы самый высокий из всех, кого я знаю! Может быть, покажете мне, в какой стороне море?» Жираф повернул голову налево, затем направо и стал медленно наклоняться вниз, пока его глаза не оказались на уровне глаз львенка. «Я видел его», — сказал жираф. «Но это так далеко, что тебе ни за что туда одному не добраться. Отправляйся-ка лучше к родителям, они уже ищут тебя». Львенок посмотрел на солнце. Оно начинало медленно ползти к горизонту. Наспех попрощавшись с жирафом, львенок галопом пообщался к маме. «Где ты пропадал весь день?» — спросила его мама. «Ты, наверное, голоден?» Мама львица ласково лизнула малыша в нос. Львенок рассказал им о том, что ему удалось узнать о море. О том, какое оно большое, какая в нем соленая вода и о том, как оно далеко. «Не расстраивайся», — сказала мама львица. «Завтра у тебя день рождения, и тебе принесут море подарков».
2: «Но я не хочу море подарков», — вздохнул львенок. «Я хочу настоящее море».
1: Когда он уснул, мама львица подошла к папе льву и прошептала ему что-то на ухо. Папа лев улыбнулся, кивнул, а затем аккуратно взял спящего львенка за загривок и осторожно положил к себе на спину. Всю ночь они шли через саванну. Утром львенок проснулся от того, что его нос щекотал свежий соленый воздух. Он медленно открыл глаза. Вода была повсюду, в тысячу раз сильнее, чем небо, и ее было в миллион раз больше, чем в ручье. Львенок вскочил на лапы и удивленно обернулся. «С днем рождения, дорогой!» — сказала мама львица. А папа лев подразнивающе зарычал и сделал прыжок вперед. «Ну, кто быстрее добежит до воды?» Львенок счастливо засмеялся, и они все вместе побежали купаться. Так львенок получил свой самый большой в мире подарок — море.
3: Добрый вечер, дорогие ребята, мальчики и девочки. Мы снова можем вместе с вами изучать библейскую историю. Это делает нас очень богатыми духовно и знающими хорошо Священное Писание. Каждая история помогает нам в жизни. И сегодня мы с вами посмотрим в одну удивительную историю, связанную с Моисеем. Да, конечно, вы проходили уроки, занятия, вы знаете о его жизни, но хочу напомнить что-то очень интересное. Моисей попал в Египет. Будучи маленьким мальчиком, он рос и развивался у дочери фараона. Он вырос как принц, как какой-то будущий наследник. Но внутри он понимал, что он обыкновенный еврейский мальчик, юноша, который видит все, что происходит в Египте. И однажды он увидел, как египетские надзиратели, слуги фараона, избивали какого-то человека из его народа. И Моисей вскипел, он взял и заступился, оттолкнул, ударил. И это привело его к такому состоянию, что он потом просто решил сбежать с Египта. И мы, читая эту библейскую историю, обнаруживаем, что у Моисея с детства внутри, в сердце было желание защищать свой народ. У него была мечта вывести народ, освободить его из рабства, из Египта. И эта мечта, даже живя еще в Египте, она уже проявилась. Но потом однажды Бог позвал его к себе и дал ему поручение спустя много лет идти в Египет и вывести израильский народ. Когда он пришел, много было разных событий, и вот все-таки они идут. Когда они приближаются к Черному морю, Черное — это Красное море, то вдруг кто-то из людей, оглядываясь назад, увидели, как большое облако пыли, и люди закричали: «Это фараон, это колесницы!» И многие начали пугаться, бояться. Но Моисей сказал: «Не бойтесь, вам ничего делать не надо, Господь заступится за вас». И он поднял жезл, и величайшее чудо, конечно, вы знаете, какое — море расступилось. Они прошли на ту сторону, а египетские солдаты решили догнать, кинулись в море, но когда уже Израиль прошел, Бог опустил стены воды и потопил, погубил всех негодных, злых людей. Ребята, чему учит нас эта история? Если у вас есть мечта, и она угодна Богу, то сам Бог будет эту мечту водворять в исполнение. Поэтому мое вам пожелание: желайте делать добро, желайте помогать тем, кто попал в трудные ситуации, желайте подать, как в Библии написано, кружку холодной воды нуждающимся. Будьте всегда добрым и мечтайте сделать что-нибудь такое великое, что будет приятно нашему Богу. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты любящий Бог, и Ты влагаешь свои мечты в наши сердца. И эти мечты однажды становятся огромным желанием сделать то или другое, и это угодно Тебе. И я молю за мальчиков и девочек, чтобы они с самого детства имели в своем сердце способность принять эту мечту как откровение, чтобы, возрастая, они могли войти в Твою волю и исполнить Твои поручения. Благословляю всех во имя Иисуса Христа. Аминь. Я устал, иду к покою, Боже, глазки мне закрой. И с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред Тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать получасовую передачу «Благодать вам», в которой звучит проповедь Джона МакАртура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем передавать лекции доктора богословия Джона МакАртура из серии «Заповеди блаженства». Сегодня передача пятая.

В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 4 стихе говорится: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». А в одном из своих замечательных псалмов, это 54-й псалом, Давид восклицает: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря и бури». Давид как бы вторит гласу множества людей, так или иначе переживающих скорбь, разочарование, стоящих перед лицом трагедии. Подобно Давиду, они говорят: «О, если бы я смог избежать этого! Если бы я смог улететь куда-нибудь и успокоиться!» Любой, кто хотя бы раз прочувствовал это, понимает, что значит жаждать утешения в страданиях, разочарованиях и горестях. Мы все когда-нибудь хотели уйти, отвернуться или убежать от скорби туда, где можно утешиться. Но это место всегда ускользает от нас. Мне кажется, в этом и состоит парадокс данной заповеди, ибо здесь говорится «счастливые плачущие». Мы никогда так не считали. Плачущие утешатся. Это противоречит всему, что нам известно. Вся наша жизнь с ее погоней за удовольствиями, за развлечениями в постоянном поиске чего-нибудь захватывающего, и те средства, энергия, время и энтузиазм, который мы вкладываем в прожигание этой жизни, выражает стремление этого мира избежать скорби, избежать печали и боли. Однако Иисус сказал: «Счастливы плачущие, счастливы скорбящие». А в Евангелии от Луки 6:25 Иисус даже сказал: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Это что-то новое. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». «Счастливы плачущие, счастливы плачущие, ибо вы утешитесь». Прямая противоположность мирской философии. В Нагорной проповеди Иисус предлагает совершенно новый подход к жизни. Такой подход осуждает ложное счастье и смех мира, но возвещает благословение, счастье, радость, мир и утешение плачущим. Вы спросите, что же все это значит? Давайте ответим на этот вопрос. Сегодня мы рассмотрим 4 вопроса и постараемся найти на них ответы. Прежде всего, что означает «блаженны плачущие»? Давайте поговорим об этом. В греческом языке Нового Завета имеется 9 глаголов, которые говорят о печали. Этот – самый сильный из них. Но одно то, что в языке может быть столько разных глаголов, употребляемых для выражения печали, свидетельствует, что такова и есть жизнь, что печаль – ее неотъемлемая часть. Собственно, вся человеческая история – это история печали и слез. И хотя многое мы уже пережили, но не знаем, сколько еще предстоит пережить. В Евангелии от Матфея 24:4 Иисус, отвечая на вопрос учеников, сказал: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Если вы читали эту главу, то понимаете, что Иисус говорит о конце времен. В следующем стихе Он развивает свою мысль. «Все же это начало болезни». То есть вы еще ничего не видели. История человечества – это история скорби, история слез. Это история страданий и печали. И человек видел только ее начало. Но о каком плаче здесь говорит Иисус? Что Он имеет в виду, говоря «блаженны плачущие»? Какому плачу такое блаженство соответствует? Кстати, Библия говорит о самых различных причинах плача. Остановимся на некоторых из них. Прежде всего, о скорби, которую можно назвать просто житейской скорбью. И это даже нормальная скорбь, если хотите.
Плач и слезы в этом случае являются частью человеческой сущности. Более того, это дар Божий. Вы знаете об этом? Знаете ли, что способность плакать является даром Божиим? Боль и волнение, удерживаемые внутри, могут разрушить вашу нервную систему. Как видите, плач и скорбь являются своего рода выпускным клапаном, через который выходит все, что ухудшает наше эмоциональное состояние. Это дар Божий. Плач высвобождает боль, начинает процесс исцеления. Так что плакать – это естественно, это вполне естественно. Авраам плакал, когда умерла его жена, и он имел на это полное право. Так он боролся с печалью, которая выходила через слезы, через плач. В Псалме 41, стихи со 2 по 4, псалмопевец говорит: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой». Как видите, псалмопевец страдал от одиночества, от того, что Бог был далеко. А одиночество – это веская причина для плача. Во втором послании Тимофею, в первой главе, в 3 и 4 стихах, Павел писал: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей чистую совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе, Тимофей, в молитвах моих, днем и ночью. И далее, желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих». Тимофей плакал от чувства неудачи и разочарования. Мне тоже знакомо чувство одиночества, а порой досады и неудач. Это нормально. В 9 главе Иеремии описывается, как пророк, призванный проповедовать Израилю о грядущем суде, приходит и проповедует весь в слезах. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных народа моего». Иеремия плакал от того, что видел грядущий суд Божий на людей, которых любил. Он хотел, чтобы его голова стала как река, лишь бы излить свою боль. В Деяниях, в 20 главе, апостол Павел, встречаясь с эфесскими пресвитерами, также говорит о своих слезах в 31 стихе. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Псалмопевец проливал слезы одиночества, Тимофей – слезы разочарования, Иеремия – слезы печали, а Павел проливал слезы переживаний, слезы заботы и беспокойства. В Марка, 9 главе, отец приводит своего одержимого сына и не может удержаться от слез. Иисус говорит ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вы можете спросить, а что это были за слезы? Мне кажется, это созвучно с 5 и 6 стихами 125-го псалма. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Искренняя любовь заставляет плакать. В Евангелии от Луки 7:37 одна женщина пришла в дом фарисея, где возлежал Иисус. Она принесла с собой алебастровый сосуд с благовонием. Вы помните эту историю? Женщина стояла в ногах Иисуса и плакала, и поливала слезами его ноги, а затем отерла их своими волосами. Когда фарисеи спросили: «Почему ты позволяешь такой грешнице так поступать с тобой?», он преподал им небольшой урок о том, насколько благодарным может быть человек, которому много прощено. Это были слезы преданности, это были слезы поклонения, это были слезы сердечной благодарности. Иногда люди плачут от чувства благодарности, иногда они плачут от искренней любви, иногда от заботы о ком-то, иногда от сильного огорчения, от разочарования, от одиночества, от любви. Любовь заставляет людей плакать. Наш Господь плакал у могилы Лазаря, потому что любил его, сострадал ему. Он плакал о Иерусалиме, потому что любил людей и сострадал им.
Мария Магдалина плакала, когда Иисус умер. Это были слезы, оплакивающие смерть, и это тоже нормально. Слезы являются Богом данным способом освобождения от боли. В этом нет ничего плохого, даже наоборот, это благословение, ибо слезы приносят облегчение. Как говорится в Екклесиаста в 3 главе, этому отводится свое время. Время рождаться и время умирать, время плакать и время смеяться. Но бывают и нехорошие, неприемлемые слезы. Это когда человек плачет от того, что не может удовлетворить свою похоть. Это когда слезы льются из-за неисполнившихся злых желаний. Такими были слезы Амнона. Вы помните, что во второй книге Царств, в 13 главе, Амнон плакал от того, что хотел осквернить свою собственную сестру Фамарь. Так плакал Ахав. Ему понравился виноградник Навуфея, и он настолько возжелал иметь его, что, как говорится в третьей книге Царств, 21:4, лег на постель свою, хлеба не ел, а плакал, желая иметь то, что ему не принадлежало. Это недопустимый, это нехороший плач. Есть еще одна причина для плача. Это когда у вас умирает кто-нибудь из близких, и вы не можете смириться с этим. Иногда такое случается даже с христианами. Не так давно мне довелось услышать об одном верующем человеке, помешавшемся из-за потери супруги, ушедшей в вечность. Это чистой воды эгоизм, обескураживающая скорбь эгоиста, который даже не может порадоваться вознесению любимого человека. Есть еще один вид недопустимой скорби – это чрезмерная скорбь из-за чувства вины. Знаете, некоторые люди впадают в чрезмерную скорбь или плач с намерением искупить свои грехи. Хорошая библейская иллюстрация этому – Давид. Вы можете прочитать эту историю во второй книге Царств, а я сейчас лишь кратко перескажу ее. Авессалом замыслил заговор против своего отца Давида, чтобы свергнуть его с трона. В конечном итоге он выгнал его, захватил дворец и стал строить планы, как разгромить войска Давида. Когда же разыгралась битва, войска Авессалома потерпели поражение, а сам он погиб. Еще до начала сражения Давид говорил своим воинам во второй книге Царств 18:5. «Сберегите мне отрока Авессалома, пожалейте его ради меня». Вы можете удивиться, пожалеть подлого, грешного, низкого бунтаря? Пожалейте его. Когда Давид узнал о смерти сына, он заплакал. «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!» Конечно, его любовь достойна похвалы, однако его желание неразумно. Кто захочет, чтобы Израилем управлял Авессалом? Народу был нужен Давид, а не гордый, самовлюбленный и нечестивый Авессалом. Почему Давид так сильно скорбел? Потому что был полон чувства вины из-за того, что не смог быть хорошим отцом. Его скорбь служила своего рода катарсисом, средством омытия души от прошлых прегрешений. По моему глубокому убеждению, смерть Авессалома является платой за грех с Версавией. Вы помните, что Бог сказал Давиду еще во второй книге Царств в 12 главе, что он вчетверо заплатит за тот грех? «Жив Господь! Человек, соделавший такое, достоин смерти. Он должен заплатить четверо». И в жизни Давида было четыре серьезных трагедии. Умер его ребенок, родившийся от Версавии. Его дочь Фамарь была изнасилована. Сын Амнон убит. Погиб Авессалом. Плач по Авессалому был для него как искупление. Во второй книге Царств, в 19 главе, говорится, что воины даже устыдились своей победы из-за того, что царь так сильно расстроился. А Иав сказал ему: «Мне кажется, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее». Как видите, его скорбь была неуместной. Некоторые говорят: «Да, в общем-то, эта заповедь права. Знаете, когда поплачешь, как-то легче становится. Печаль облагораживает и укрепляет». У арабов есть такая пословица: «Где солнце, там пустыня». И действительно, скорбь нас многому учит.
Это прекрасное замечание, но здесь не говорится о мирской печали, в хорошем или в плохом смысле этого слова, отнюдь. Здесь говорится о печали ради Бога, а это нечто иное. Я попрошу вас открыть второе послание Коринфянам, 7 главу, где мы увидим, в чем разница. Апостол Павел помогает нам понять ее в 10 стихе. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Послушайте, вы можете выплакать все глаза из-за каких-то проблем. Вы можете плакать от одиночества, от сильного огорчения, разочарования, от искренней любви. Вы можете сколько угодно плакать обо всем этом и даже выплакать всего себя из-за своей неудовлетворенной похоти. Однако ни одна секунда этой мирской печали не несет с собой жизнь. Есть одна печаль, приносящая жизнь, и это печаль ради Бога, которая производит покаяние. Мирская печаль не приносит никакой пользы, поскольку производит смерть, в то время как печаль ради Бога производит покаяние, несущее с собой утешение. В этом вся суть, в этом весь смысл. Печаль ради Бога напрямую связана с покаянием, а покаяние связано со грехом. Возвращаясь к Евангелию от Матфея, 5 глава, 4 стих, следует отметить, что дело не в том, что вы плачете от одиночества, от огорчения или разочарования, не в том, что вы плачете от искренней любви и скорбь ваша, не от того, что ваше желание не сбывается, и не из-за чувства вины. Вы плачете от того, что вы грешник. В этом вся суть. Грех – вот о чем вы плачете. Помните 3 стих, с которого начинали все заповеди блаженства. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Что значит быть нищим духом? Я говорил вам, что это означает чувство полного духовного краха. Это то, что говорит во мне, что в плоти моей нет ничего доброго. Вот каков смысл. Причем, если 3 стих касается интеллектуальной части вопроса, то 4 стих – эмоциональный. «Убедившись в своем духовном банкротстве», вы оплакиваете его. Таковы члены Царства Небесного. Нищета духа – это осознание того, что мы ничем не обладаем, ничего из себя не представляем и ничего сами не можем. В результате этого мы становимся униженными, раболепствующими просителями, не имеющими ни возможности, ни сил позаботиться о себе. Господь в 3 стихе утверждает, что счастлив человек, находящийся в абсолютной духовной нужде, нищий, вынужденный постоянно умолять о милости и снисхождении, потому что именно такой человек наследует Царство Божие, Царство Небесное. Итак, к чему мы с вами пришли? Давайте повторим. Двери в Царство Небесное открываются через непреодолимое чувство беспомощности и духовной нищеты, через ощущение краха души. С этого все начинается. Живя на этой земле, вы никогда не войдете в Божье Царство, не ощутив духовного банкротства. И, будучи Детем Божьим, вы никогда не утеряете чувство, что в вашей плоти нет ничего доброго. Пока живем, мы должны ощущать духовную нищету. Если вы не испытали этого с самого начала, вы еще не христианин. Если вы не испытываете этого сейчас, то можно усомниться, христианин ли вы, потому что это неотъемлемая черта сопричастников Небесного Царства. Джордж Макдональд упоминает об этом признаке в своем толковании Нагорной проповеди. Он говорит: «Нищие, бедные духом, смиренные сердцем, неамбициозные, самоотверженные, которые никогда не будут презирать других и не позавидуют их славе, униженные, которые не стремятся превозносить самих себя и потому не ищут похвалы от других. Именно эти люди, жертвующие собой, и являются свободными гражданами царства. Это те, которые осознают свою нищету, а отнюдь не те, кто испытывает недостаток в друзьях или во власти, или в достижениях, или в средствах».
Лишь нищие духом, не знающие в себе ничего достойного похвалы и не желающие ничего, что дало бы им право хорошо себе думать, лишь те, кто понимает, что нуждается во многом, чтобы сделать свою жизнь достойной продолжения, чтобы их существование принесло пользу, чтобы быть достойными жизни. Эти смиренные люди и есть те нищие, которых Господь назвал блаженными. Макдональд пишет, когда человек говорит «я нищ и недостоин», тогда ворота небесные начинают открываться для него. Подобная нищета духа, возлюбленные, описанная в 3 стихе, приведет к истинному плачу в 4 стихе. «Только нищий может сказать: горе мне, погиб я. Только нищий может сказать: выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Вспомните о Давиде. После своего ужасного греха с Версавией, после того, как он устроил, чтобы ее муж Урия погиб, он не только увидел, что положение его абсолютно безнадежно, но в 50-м псалме всем сердцем оплакивает свой грех. Теперь взгляните на Иова. У него было абсолютно все. Знаете ли вы, насколько был богат Иов? В 29 главе 6 стихе говорится, что пути его обливались молоком. Он был очень богат, но поэтому пути его становились скользкими. Иов имел все, однако он тогда стал настоящим человеком, когда Бог положил его на лопатки в 42 главе, и он понял, что является никем, и воскликнул: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя, и потому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Всякий человек, увидевший себя глазами Божьими, отреагирует так же. Только так можно войти в Царство Небесное, на коленях. Слово «плачущие» в этом стихе – самое сильное из всех родственных слов в греческом языке. Его употребляют исключительно для описания плача об умерших, глубоко любимых людях. В Септуагинте это слово употребляется, когда Иаков скорбит, думая, что Иосиф, его сын, мертв. Бытие 37-34. К примеру, в Евангелиях это слово используется у Марка в 16 главе 10 стихе. «И она пошла», это было после смерти Христа, «и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим». Здесь употребляется то же самое слово, когда оплакивают смерть глубоко любимого человека. Это же слово употребляется в 18 главе Откровения, когда во время великой скорби злые силы оплакивают потерю возможности торговать из-за потери Вавилона. Это слово передает состояние глубокой внутренней агонии, а не только чисто внешние проявления. Мы видим ее и в случае с Давидом. Откроем 31 псалом и прочитаем несколько стихов. Стих 3. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Когда Давид нисповедовал свой грех Богу, его словно разрывало изнутри. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Затем он говорит: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». В 50-м псалме, вспоминая свой грех с Версавией, Давид говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, и изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Иными словами, я никак не могу забыть его, никак не могу выкинуть его из сердца. И 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Обратите внимание, когда Давид оплакал свой грех и исповедал его, он очистился и предстал совершенно иным настроем. В 31-м псалме, излив свою скорбь, он сказал: «Блажен, то есть счастлив, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, кому Господь не вменит греха».
Почему счастливы плачущие? Потому что только плачущие о своих грехах будут что? Прощены. Остальные люди будут жить со своей виной бесконечно, так и не испытав облегчения. Дорогие друзья, попробуйте оставить нераскаянным грех, и вы увидите, как скоро придет опустошение. Стоит только исповедать его, и вы испытаете свободу и радость прощения. Давид проливал слезы одиночества, слезы отвержения. Ему были знакомы слезы огорчения, разочарования, поражения и вины. Однако ничто так не повергло Давида в плач, как осознание своего греха. Только после этого Бог утешил его, и он смог сказать: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Блаженны плачущие. А что говорит мир? Спрячьте свои беды подальше и улыбайтесь. Улыбайтесь, улыбайтесь. А Библия говорит: плачьте, плачьте, плачьте. Откройте Иакова 4:8, где сказано: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. И далее 9 стих. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Послушайте внимательно. Самый лучший совет для современного христианина – это начать плакать вместо того, чтобы смеяться. Мне очень больно видеть легкомыслие, безрассудство и глупость, скрывающиеся под маской христианина. Мне хочется сказать: сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Никто еще не входил в Царство Небесное, не оплакав своей греховности. И ничто не убедит меня в том, что вы истинный христианин, если вы не испытали чувство печали о грехе. Я вовсе не против счастья от прощения, однако невозможно наслаждаться им, не решив проблему греха. Дитя Божье – это тот, кто постоянно сокрушается о своей греховности. Вы знаете, мне стало тяжело радоваться. Очень тяжело. Когда-то я был гораздо счастливее, чем сейчас. Я слишком много знаю, чтобы быть счастливым. Иезекииль сказал в 21 главе: «Меч заострен и вычищен. Радоваться ли нам?» Он говорит: «Неужели нам смеяться и шутить?»

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: www.alexey@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexey@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго!

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В нашем эфире вы услышите сегодня передачи «Жизнь явилась», проповедует Адольф Бем. Через 15 минут краткие программы «Момент творения», «Утро с Библией» и затем проповедь Романа Рейнхарта.

благодатью вы спасены. Вот у меня вопрос, что такое благодать? Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Кто имеет мир с Богом и как он выглядит? Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Вот это и есть благодать. Весь мир примирил он с собою. Что теперь человеку надо сделать, чтобы вот это примирение с Богом, которое Бог совершил Христом, абсолютно без нас, без людей, что теперь надо сделать, чтобы вот этот мир с Богом во мне имел место? Человек ничего не может сделать к этому. Он может сделать только одно – поверить. Имея мир с Богом через веру, именно в благодать, в то, что Бог все-все мне простил. Все прощено, все убрано, его абсолютно больше нет. Любой человек на земле может просто эту благодать принять, как поверить, что Бог не вменяет никому ничего. Он может вас благодарить и сказать: «Господи, какая же слава, благодарность тебе, я абсолютно прощен». И пример тому – разбойник на кресте. Он прямо сам говорит: мы по заслугам получили. То есть они были таковыми. И он сказал: Господи, помяни меня, когда ты будешь в Царстве Твоем. То есть смотрите, что значит благодать. Бог решил, до этого был закон. Людям дана была возможность жить по правде, жить правильно, все делать хорошо, правильно. Люди просто-напросто ничего не могли сделать, просто все погибло. И теперь Бог берет и все просто снимает со всего человечества. Просто снял. Бог не вменяет людям никакого преступления. И если ты поверишь, то значит ты это имеешь. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанием, плоским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа, чужды от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. И вот Бог берет и все прощает. И кто поверил, тот блажен и счастлив. Со мной так, я так поверил. Благодать. Поэтому сегодня мир этот, наш весь мир, еще стоит, не уничтожается. Почему? Потому что и сегодня это слово имеет силу. Благодать еще ждет, благодать долго терпит и ждет, как написано, пока последний язычник обратится еще и покается. Религиозный мир верит в прощение грехов через пролитую кровь, то они это имеют.
Они это имеют, потому что эта благодать, она дана всему миру, всему человеку. И когда человек теперь верит, что он имеет прощение грехов, он их имеет. У него есть прощение грехов. Но вот здесь как раз еще один вопрос добавляется. А что же делать дальше человеку, если он примирился с Богом, стоит в мире, а у него останется земное душевное тело? Она же начнет дальше грешить. Так ведь? Ведь оно же, тело-то остается. Он имеет полное прощение грехов. Но чтобы человек освободился вообще от всего этого, что еще должно произойти-то? Человек должен понять, что это душевное тело надо просто отложить полностью. Для этого Христос на кресте распял весь мир. Смотрите, все Бог простил абсолютно всему, всем людям и распял на кресте вообще весь мир по Адаму. По Адаму весь мир, все люди на этой земле были распяты крестом Иисуса Христа. И теперь любой человек, который эту благодать принимает, принимает свою смерть со Христом, освобождается и от земного душевного тела и приобретает сам в себе абсолютно новую жизнь. Явилась новая тварь. Ведь что Бог совершил? Ведь если мы понимаем, мы просто-напросто блаженные, самые счастливые люди на земле. Почему? Потому что мы поверили. Находимся в этой вере. Все, все мое прошлое, ничего нет, мне не надо там ни ковыряться, ни искать, ни выискивать, ничего, все ее нету. И на сегодняшний день я новая тварь, жизнь моя Христос. Так ведь? Вот это.

0: момент творения и утро с Библией. После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Дарованный Богом крысиный секрет. Металлообрабатывающая промышленность недавно обогатилась принципиально новыми по структуре ножами для резки по металлу. Такой нож закрепляют в определенной позиции, и металл на токарном станке нарезается спиралью. Этот новый нож не тупится в 6 раз дольше, чем ножи старого образца. При резке титана старые лезвия затупляются практически в первую секунду использования, новые же – после получаса работы. Дизайн чудо-ножа был предложен двумя инженерами, которые подсмотрели его у крыс. Дело в том, что края зубов у крыс всегда острые. Инженеры выяснили, что это происходит по следующей причине. Крысиные зубы всегда твердые с одной стороны и мягкие с другой. Поэтому по мере изнашивания одной, край зуба всегда остается острым. Этот принцип, примененный в технологиях резки металла, позволил снизить затраты и увеличить производительность, поскольку лезвие теперь приходится менять гораздо реже. В книге Иова, начиная с 39 главы, Бог смирял Иова, задавая ему вопросы о мудром устройстве животного мира. Бог пытался донести до Иова мысль: «Ты считаешь себя умным, но погляди вокруг и скажи, кто создал все это с такой мудростью?» Даже зубы крыс устроены необыкновенно мудро, и стоило нам понять принцип их действия, как наша металлообрабатывающая промышленность продвинулась на шаг вперед. Как же можно после этого утверждать, что нет Творца? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2:10. Прочитывая Библию, можно обратить внимание на то, что Бог делает особый акцент на добрых делах. Мы не говорим о том, что можно заработать спасение по добрым делам, так как спасение дано нам по благодати даром. Но вера, которую дал нам Господь, проявляется в добрых делах, которые Бог предназначил нам исполнять. О Боге мы читаем. Он – твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Книга Второзакония 32:4.

Божьи дела от начала творения Вселенной и нашей Земли были совершенны. Он нас сотворил совершенными, доколе грех не проник в нашу плоть. Об Иисусе говорили: «Все хорошо делает» Марка 7:37. Когда Христа обвинили в богохульстве, Он ответил: «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне» Иоанна 10:25. Затем продолжил: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего. За какое из них хотите побить Меня камнями?» Иоанна 10:32. Добрые дела ярко свидетельствуют о нашей принадлежности к святому и праведному Богу. Когда мы их совершаем, мы показываем, кто живет в нас. Помните, что сказал апостол Павел: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю» Римлянам 7:19. Закон греха извращает наши желания, и вместо добра выходит зло. Поэтому наши добрые дела не всегда бывают добрыми, если они не делаются во славу Божью. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3:17. Герои веры были полны добрых дел, славящих имя Божье. Мы призваны не себя прославлять хорошими делами, а делать это, славя Всевышнего. В книге Экклесиаста сказано: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай» Экклесиаст 9:10. Делай добро, не нужно унывать. Мы призваны делать добро прежде всего своим по вере, упражняться в добрых делах, через что люди, видя добрые дела, будут прославлять не нас, а Отца нашего Небесного. Призываю всех делать добрые дела во славу Божию.

0: Мысли вслух.
1: Ты боишься, что тебя будут презирать за твою кротость? Но люди справедливые не могут презирать тебя за это. А до других людей тебе дела нет. Не обращай внимания на их суждения. Не станет же искусный столяр огорчаться тем, что человек, ничего не понимающий в столярном деле, не одобряет его хорошей работы. Не думай, что злые люди могут повредить тебе. Разве может кто-нибудь повредить твоей душе? Так чем же ты смущаешься? Я смеюсь про себя над теми, которые думают, что они могут повредить мне. Они не знают ни кто я, ни того, в чем я полагаю добро и зло. Они не знают, что они не могут даже прикоснуться до того, что есть воистину мое, и чем одним я живу. Эпиктет. Из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Когда я намереваюсь рассмотреть с вами в Слове Божьем новую тему и поместить ее в нашем сайте, то в основном придерживаюсь того, что наш Господь Иисус очень скоро придет за Своей Церковью. Поэтому проповеди на эту тему являются для меня самыми актуальными. Но тему, которую я вам предлагаю сегодня для рассмотрения, является актуальной для всех времен. Называется она «Братолюбие». Обратимся для этого к первому посланию Иоанна, глава 4. И возьмем всего лишь первую половину стиха 20. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». Коротко и ясно. Дорогие братья и сестры, хотя это очень важная и во все времена актуальная тема, но скажу вам честно, что на такую тему говорить нелегко. И знаете, почему трудно говорить на такие темы? Нашей плоти трудно охватить такие темы и воспринять их в сердце, потому что они очень жестко касаются всех нас. Это не так просто, чтобы на такую тему открыть уста. Но намного труднее воспринять такую тему и действительно выполнять Божью волю, как об этом говорит Святое Писание. Вы это сегодня поймете в связи и на основании нашего главного текста. Начнем с самого главного. Разница между Божьей волей с одной стороны и нашим практическим хождением с другой – есть ложь. Это очень жесткое слово, жесткое утверждение. Мы можем сказать, и кто может такое слышать? Но мы должны оставаться в истине, потому что так говорит Библия. Если мы следуем за Господом Иисусом, но при этом не ходим в любви Иисуса, и если наше хождение мы будем мерить не по нашим меркам, а по меркам Иисуса, когда Он в плоти ходил по этой земле, то мы обмануты врагом, что является ложью. Никто среди учеников Иисуса не может сказать: «Я не могу еще больше любить, потому что, согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 5, Бог излил свою любовь при нашем рождении свыше в наши сердца». Читаю этот текст. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». При этом сразу следует уточнить, что сам Бог при нашем рождении свыше излил в наши сердца Божию любовь, тогда же, когда Он лично излил в нас Святого Духа, а вместе с Ним и свою любовь. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам в главе 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Для лучшего понимания нашей сегодняшней темы «Братолюбие» я нахожу уместным в самом начале данной проповеди отметить и заострить ваше внимание на том факте, что кроме Божьей любви, которую, согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 5, Он излил в сердца детей Божьих, существует еще человеческая, плотская любовь, которая присуща всем людям мира сего, а следовательно и нам, детям Божьим. Об этой любви мы можем сказать, что это сотворенная Богом любовь. Эту любовь Бог вложил в Адама и Еву при их сотворении. И как вы думаете, для чего? В этом действии Бога мы видим предпосылку для размножения людей, для сохранения на земле рода человеческого. Когда Бог сотворил Адама и Еву по своему подобию, то Он говорит в Бытие, глава 1, стихи 27 и 28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Выделим главную мысль. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». О чем это говорит? Мы с вами знаем, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 8 и 16. Любовь – это одна из черт Божьей сущности. А поскольку Бог сотворил человека по своему образу, то Он и первых людей наделил способностью любить. И только на этом основании Бог мог сказать Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Но Бог знал, что люди падут в грех, и все будут кандидатами для огненного озера, для вечной погибели. Поэтому Он предусмотрел в Своем плане такую возможность, чтобы погибшие грешники могли получить прощение грехов и спастись для жизни вечной. Для достижения этой цели Бог дал людям в жертву Своего Сына. Бог видел и тот факт, что для тех, которые уверуют в Иисуса и позволят себя спасти, той человеческой любви, которую Бог вложил в Адама и Еву, недостаточно, чтобы построить церковь Иисуса. Поэтому Он изливает в сердца людей при их рождении свыше свою Божию любовь, как мы читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 5. Ниже мы подробнее рассмотрим на примере нескольких мест Писания, какую роль выполняет в этом деле Божья любовь. Отметим также более высокое качество Божьей любви по сравнению с простой человеческой любовью. Одну из этих качеств Божьей любви я хочу сразу отметить. Она способствует возникновению и росту нелицемерной любви детей Божьих друг к другу или просто братолюбию, что для Бога чрезвычайно важно. Возникновение в детях Божьих братолюбия при рождении свыше апостол Петр хорошо отметил в своем первом послании в главе 1, стихи 22 и 23. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Это говорит о том, что на такую любовь, какую Бог нас любит, на братолюбие, способны только дети Божьи. Поэтому слово «братолюбие» встречается в различных падежах только в Новом Завете и в общей сложности 7 раз. Не чудо ли это в Слове Божьем? А число 7 символизирует Божью полноту или Божье совершенство. Это очень интересно и очень важно как для нас, так и для Бога. Однако продолжим наше размышление о простой человеческой любви. Для нас очень важно знать, когда все человечество лишится способности любить, когда в сердцах людей место любви займет ненависть. Этот вопрос связан с книгой жизни. На тему «Книга жизни» на нашем сайте имеется проповедь в двух частях. Там я рассмотрел вопрос, что есть такая категория людей во время откровения Антихриста, которые вообще Богом не были занесены в книгу жизни. Да-да, именно эта категория людей будет лишена Богом способности любить. Они будут жить в такой обстановке или атмосфере, что человеческая сотворенная любовь не может развиваться, а наоборот будет сведена к нулю. Для начала обратимся к Откровению, глава 20, стихи 11 и 12, и глава 17, стих 8, где читаем следующее. Откровение, глава 20, стихи 11 и 12. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. А также Откровение 17, стих 8. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». Видя, что зверь был и нет его, и явится. В этом тексте, в Откровении 20, стихи 11 и 12, Святой Дух обращает наш взор на конец времени и на начало вечности после тысячелетнего царствия. Здесь мы видим очень серьезное предупреждение Слова Божьего. В конце времени будет совершен суд Божьего гнева над всеми людьми, которые не пришли к Иисусу со своими грехами и не позволили себя спасти. Они будут судимы в соответствии с их делами. Этот суд будет уничтожающим, потому что дела, которые совершают погибшие грешники, какими бы благородными они ни были, направлены против Божьей воли. Все они грешат. Все грешат против Божьей воли в том, что делают, будь это сознательно или несознательно. Все они будут судимы в соответствии с их делами. Затем Библия говорит об огненном озере, что является чрезвычайно серьезным предупреждением. У Бога все совершается самым корректным образом, и поэтому здесь еще раз упоминается книга жизни. И если люди не будут найдены в книге жизни, то они будут судимы в соответствии с их делами. За грехи людей, которые будут найдены в книге жизни, Господь Иисус заплатил ценой своей жизни на Голгофском кресте. Там их грехи осуждены, поэтому они записаны в книге жизни. Но те люди, которых Бог изгладил из книги жизни, будут судимы в соответствии с их делами. А изгладил их Бог из книги жизни, потому что во время благодати они не пришли к Иисусу с покаянием и не приняли Его своим Спасителем. Это очень серьезное предупреждение для всех погибших грешников и одновременно призыв Святого Духа, чтобы все люди совершили этот главный шаг своей жизни. Рассмотрение книги жизни было бы неполным, если бы мы не обратили наш взор на состав преступления, который нам особенно бросается в глаза. Для этого заглянем в книгу Откровения, глава 13. Там речь идет о людях, которые будут жить после времени благодати в грядущем времени суда. Библия сообщает нам о 7-летнем времени суда на земле после восхищения Церкви Иисуса. Все оставшиеся на земле безбожники будут молиться к сатане и антихристу. Читаю это место из Откровения, глава 13, стихи с 6 по 8. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». И тем не менее, все поклоняющиеся сатане и антихристу не будут иметь от них никакой хвалы и почтения. А наоборот, сатана и антихрист будут их мучить в течение 5 месяцев, как читаем в книге Откровения, глава 9, стихи с 3 по 6. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев». И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Не странно ли? Я думаю, что и сами эти поклоняющиеся сатане и антихристу будут об этом знать заранее, но тем не менее будут им поклоняться. Это явление связано с мощным духом лжи сатаны. В Откровении, глава 13, стихи с 6 по 8, мы имеем в связи с книгой жизни своеобразное сообщение. А теперь будьте внимательны. Обращаю ваше внимание на тот факт, что Божье правило в отношении книги жизни заключается в том, что к концу жизни каждого человека, если в течение своей жизни он не пришел с покаянием к Господу Иисусу и не упорядочил свою жизнь с Богом, то лишь тогда Бог вычеркивает и сглаживает его из книги жизни. Запомните это, пожалуйста. Если мы внимательно прочитали сообщение в Откровении, глава 13, стихи с 6 по 8, то заметили это своеобразие, которое заключается в том, что сатане и антихристу поклонятся все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Их имена вообще не были написаны и не были изглажены из книги жизни от создания мира. Что это значит? Что такое, что следует понимать под созданием мира? Создание Богом мира мы не должны путать с 7-дневным творением по обновлению жилой земли. Семидневное творение Бога не имеет ничего общего с созданием мира. Верим ли мы этому? Я постараюсь вам это доказать. Поэтому обратимся к посланию евреям, глава 9, и читаем стихи с 24 по 26. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Как видим, выражение «от начала мира» находится здесь во взаимосвязи со страданиями Христа. А перед этим выражением мы имеем сообщение о том, что Он вошел со Своей кровью в небесное святилище. А в стихе 23 читаем о том, что небесное святилище следовало очистить кровью Иисуса. Итак, образы небесного, то есть скиния собрания, должны были очищаться сими, то есть кровью животных. Самое же небесное лучшими сих жертвами. Почему небесное святилище следовало очищать? Потому что оно было осквернено грехопадением ангелов. Отсюда мы познаем, что выражение «от начала мира» или «от создания мира» каким-то образом связано с падением ангелов в грех. А падение ангелов в грех закончилось тем, что сатана и его демоны были низвергнуты с небес на землю. Земля же вследствие этого падения была разрушена и стала пустынной и безвидной. Это событие Библия связывает с основанием мира, что имеет определенный смысл. Мир сей, современные люди, каким он сегодня существует, является миром дуализма, то есть двойственности. В современном мире имеется область, в которой Бог осуществляет свою власть. Есть также область, в которой сатана осуществляет свою власть. Этот порядок был установлен уже при низвержении сатаны и его демонов. Этот порядок будет отменен на основании праведного суда над сатаной через смерть Господа Иисуса на Голгофском кресте. А сегодня сатана является еще Богом мира сего. Поэтому на протяжении времени, пока на земле еще существует грех, дело Иисуса образует или является основанием, в котором мы видим выражение «от начала мира». Когда грех ворвался в Божье творение через Адама и Еву, то Бог заглянул в будущее. Он посмотрел на людей грядущего времени суда и увидел, что после восхищения Церкви Иисуса они будут находиться в таком извращенном состоянии, из которого уже никого невозможно спасти. Он увидел, что они окончательно созрели для суда. Поэтому Бог и не предусмотрел их для спасения, и не внес их тогда в книгу жизни. Выше я отметил это состояние в Откровении, в главе 9, с 3 по 6 стих. Повторяю, Бог не внес их имена в книгу жизни. Следовательно, эти люди имеют огромный дефицит в Божьей благодати, которая доступна каждому человеку. Они не предусмотрены для спасения. С другой стороны, мы видим эту истину в послании Римлянам, в главе 8, стихи 29 и 30. Читаю этот текст. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Как всезнающий и всевидящий, Бог предузнал всех людей, которые пройдут по этой земле. Он предузнал их уже до основания мира. Но в данном тексте Святой Дух сообщает нам о предузнании Богом только тех людей, которые за время своей жизни в плоти на земле позволят спасти себя для жизни вечной. Их-то и предопределил Бог быть подобными образу Сына Своего. Об остальных людях, которых Бог предузнал, что они не придут к Иисусу с покаянием, Святой Дух здесь вообще не упоминает. О них Святой Дух упоминает в вышерассмотренном тексте в книге Откровения 13, стихи с 6 по 8. Итак, эти люди, которых мы рассматривали в книге Откровения 13, стихи с 6 по 8, не предусмотрены Богом для спасения, но не потому, что Бог по своему усмотрению произвольно не внес их в книгу жизни, но потому, что Бог видел, что эти люди не будут каяться даже в том случае, если бы они могли покаяться. Бог не внес их по своему принципу в книгу жизни, потому что Он видел, что они достигнут такого развращения, что будут поклоняться сатане и антихристу. В этом заключается самая главная причина. В доказательство того факта, что люди времени Антихриста, люди времени Божьего суда в 70-ю седьмину потеряют способность любить, то есть до нуля утратят простую человеческую плотскую любовь, я приведу еще один пример. Но на этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: На нашей волне звучат следующие передачи: самостоятельное изучение Библии, программа «Месседж», затем выйдет в эфир 15-минутная передача «Духовное наследие», и во второй половине часа слушайте проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
2: Дорогие друзья, приветствую вас, с вами Агапа Филипп. Сегодня я хотел бы поразмышлять с вами над отрывком из Евангелия от Иоанна, 13 глава, стихи 4 и 5. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 4 и 5 стихи. Я прочитаю. «Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». О чем здесь говорится? В этом отрывке говорится о том, что Иисус, встав из-за стола, за которым он возлежал с учениками, снял с себя верхнюю одежду, припоясался полотенцем и начал мыть ноги своим ученикам, и потом вытирал эти ноги полотенцем, которым ранее припоясался. Я вижу через этот отрывок, как Иисус по-настоящему любил своих учеников. И вот через это служение он проявил эту любовь. Также я вижу, что здесь Иисус проявляет великое смирение, и он проявляет его по-настоящему в деле. Ну и, конечно же, я вижу, как Христос через личный пример служения и смирения учит своих учеников тому же. Он учит их служить и смиряться друг перед другом. При этом он добавляет, что если он, будучи Господом, сделал это, то тем более они должны уметь служить друг другу и смиряться друг перед другом. Какие уроки мы можем с вами извлечь через это место Писания? Как и в примере Христа, мы должны научиться проявлять любовь по отношению к братьям и сестрам по вере, к своей семье, к людям, и делать это в смирении, в служении и уважении. Также, прежде чем учить, например, свою семью чему-то или людей, то я должен быть сам в этом примером. Ну и самое важное, перед тем, как Иисус начал умывать ноги своим ученикам, он переоделся. Иногда, чтобы начать служить в смирении, нужно снять с себя одежду важности и переодеться в одежду смирения. Иначе не получится послужить. И вот, размышляя над этим словом, очень хотелось бы, чтобы мы с вами приняли определенные решения. Первое. Постарайтесь проявить уважение сегодня к вашим соработникам, друзьям, близким, людям, которые окружают вас. По примеру Христа попробуйте поставить этих людей выше себя. Во-вторых, послужите сегодня людям. Сделайте, например, что-то по дому, чего вы обычно не делаете. Также примите решение любить, прощать, дарить незаслуженные подарки людям. Допустим, это ваши дети или супруг, или супруга. Сделайте какой-то подарок им сегодня. Быть может, эти люди не заслужили этого подарка, по вашему мнению, но по примеру Христа любите, прощайте и дарите такие подарки. Еще раз поразмышляйте самостоятельно над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. И, конечно же, найдите возможность сегодня поделиться этим словом с кем-нибудь. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Драгоценный Иисус, несмотря на то, что Ты Царь и Господь, Ты был готов служить своим ученикам. Ты смирялся перед ними, потому что любил их, и этому же сегодня Ты учишь меня. Научи меня проявлять любовь к людям, к родным, через смирение, через служение. И даже если, по моему мнению, эти люди не заслужили какого-то моего внимания или этих подарков, то помоги мне помнить, что и я не заслужил, но я имею от тебя подарок вечной жизни, прощение всех моих грехов незаслуженно. Дай мне, пожалуйста, такое же сердце, как у тебя, сердце слуги. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.
3: В эфире передача «Месседж».
4: Аудиоблог Павла Федорука.
5: Три с половиной года в Израиле не было ни дождя, ни росы. Засуха и голод. Причиной были не набеги филистимлян и не проблемы климата. Это случилось по молитве пророка Божьего. Зачем ему это? Почему бы не о добром просить для народа? Все просто. Он слишком ревновал о Господе, чтобы спокойно смотреть на сытый и беспечный народ, погрязший в идолопоклонстве. И он объявил голод от имени Господа. Против него поднялась вся страна. Царь искал его, чтобы убить. Люди не любят таких пророков. Разве не о мире он должен молиться, не о благосостоянии и благополучии для народа? Наверное, и пророку было больно смотреть на умирающих от голода людей, но еще больнее было смотреть на их отступничество. Бог хочет, чтобы мы горели той же ревностью, что Илия. Мы здесь не для того, чтобы улучшить жизнь общества, поддержать и сделать их греховное существование более комфортным. Нет, у нас другая задача. Ревность о вечном должна быть больше ревности о временном. Даже если миру это не нравится, даже если он возненавидит тебя за это. И вот ключевой момент накормили. Пророки Ваала беснуются. Народ в ожидании. Все ждут развязки и, разумеется, дождя. Кто прав? Между кем спор? Царь, пророки Ваала или остальной народ? Не прав никто. Нет правды в народе, отвернувшемся от живого Бога и погрязшем в идолопоклонстве. Долго ли вам хромать на оба колена? Определитесь, кому служить. Вот он, нерешенный вопрос, вокруг которого нужно собраться народу Божьему, после чего с тем же словом обратиться к обществу. Желает ли Бог мира народу своему? Конечно. Желает ли он благополучия людям? Разумеется, солнце всходит для злых и добрых. Но будет ли так вечно? Нет. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Огонь Божий сошел на жертву Илии. Это была Божья печать, Божье свидетельство истинности его служения.
6: И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему.
5: Я верю, приходят дни, когда это будет видно более явно, чем раньше.

0: message. Аудиоблог Павла Федорука.
1: Мысли вслух.
2: Свободным человек бывает только тот, с которым случается все так, как он того хочет. Но значит ли это, что с ним непременно случится все то, что ему вздумается? Нисколько. Ведь грамота, например, научает нас писать буквами и словами все, что мы захотим. Но для написания хоть своего имени я не могу писать такие буквы, какие мне вздумается. Эдак я никогда не напишу своего имени. А я должен пожелать писать именно такие буквы, какие нужны, и в том порядке, который нужен. И во всем так. Мы бы никогда ничему не научились, если бы делали так, как только нам вздумается. Значит, для того, чтобы быть свободным человеком, не следует желать всего того, что только придет в голову. Напротив того, свободный человек должен выучиться желать и соглашаться со всем тем, что с ним случается. Потому что то, что с человеком случается, случается только по воле того, кто управляет всем миром. Эпиктет из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

Вы находитесь на волне христианского круглосуточного радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие». По ее окончании слушайте проповедь Игоря Михайловича Яремчука.

0: Духовное наследие.
1: Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам никаким не верьте. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях всех людей. Все это и без того спутало и смешало все представления о России, что решительно никому нельзя верить. Нужно узнавать самому, нужно проездиться по России, писал Николай Васильевич Гоголь в одном из своих дневников. Действительно, русская душа, русский человек и Россия в целом остаются загадкой для всего мира. Меня всегда поражало в облике русского человека, с одной стороны, какое-то странное чувство и надежда на авось и нерасторопность, а с другой стороны, евангельские принципы, которые притворяемы русским человеком в повседневной жизни. –

Тургенев, супруга Карамзина, другие известные личности, в том числе и Донзас, который описывает это событие, Пушкин сказал им: «Други мои, я хочу умереть христианином. Я хочу исповедать все свои грехи перед Господом, чтобы чистым предстать пред Ним». Второй пример я взял у Федора Михайловича Достоевского, его замечательном произведении «Братья Карамазовы». Вы помните, как Ракитин обращается к Грушеньке и говорит: «А за что мне вас любить? А что вы мне оба сделали?» Она ему говорит: «А ты нас ни за что люби, а вот просто так, как Алёша любит». И, наконец, третий пример. Когда я лежал в больнице, нашу палату постоянно убирала одна уборщица, пожилая женщина. И вот в канун Пасхи она зашла убирать палату, и мой сосед по палате решил немножко над ней подшутить и сказал: «Васильевна, а ты чай, яйцо-то перед Пасхой не ешь, ведь пост великий, грех великий совершишь». Она остановилась в тот момент и сказала: «Грех-то не в том, если я яйцо съем, а в том, если я кого от всего сердца обижу». Для меня это просто классика. В русском человеке сочетается вот эта стремительная возможность обидеть своего ближнего, никем не преднамеренная, просто так, бесшабашно взять и обидеть. Но в тот же момент человек, в следующий момент русский, уже готов покаяться, простить, принять и восстановить все эти отношения. Это еще одна из уникальностей человека русского. И мне вспоминается стихотворение Дмитрия Мамина-Сибиряка «Судное время».

Я чувствую, близится судное время. Бездушье мы духом своим победим. И в сердце России пред странами всеми народом народ будет строго судим. И спросят избранники русские люди у всех обвиняемых русских людей, за что умертвили они в самосуде цвет яркой культуры отчизны своей. Зачем православные Бога забыли? Зачем шли на брата, разя и рубя? И скажут они, мы обмануты были, мы верили в то, во что верить нельзя. И судьи умолкнут с печалью любовной, исчислили себя в неизбежный черед, и спросят, а кто же зачинщик виновный? И будет ответ, виноват весь народ. Он думал о счастье отчизны любимой, он шел на жестокость во имя любви. И судьи воскликнут, народ подсудимый, ты нам не подсуден, мы братья твои. Мы часть твоя, плоть твоя, кровь твоя грешный, наивный, стремящийся всюду вперед, взыскующий Бога в Европе кромешной, счастливый в несчастьях, великий народ». Наверное, из глубины страдания рождается и вот эта широта, доброта и красота русской души и нашей культуры. Мне хотелось бы вспомнить еще одно стихотворение замечательного поэта Владимира Жильцова, который в своей жизни прошел через годину испытаний и трудностей. Оно называется «Письмо к матери». «Здравствуй, милая мама, на картофельном поле ты, сбирая с земли желтовато-тугие плоды, кто-то рядом с тобой, ах, наверное, то меньший твой Коля, и папаш не бредет, спотыкаясь в ботве сизый дым. Помню я, как теперь твои руки на шее коровы звали утренней зорьку, достала вечерней она. Видно, строит всегда лучезарное счастье на крови и три плана рязанских крестьянской бедою сполна. Говорят, надломилась та прежняя статная сила, что от века до века спасала былинную Русь, но не верует в то, что как трудно и тяжко мне не было, и сомнений своих, как рождение любви, не боюсь. Дух народа высок, но сокрыт от докучливых взглядов, как сокрыта в природе звенящая радость и боль. И в годину беды, и в пору золотых листопадов, откровений и чувств проступает кровавая соль. Перед каждой бедой, говорят мы уже на исходе,

исходе, после наших побед, говорят, отодвинут предел. Нет пределов у нас, мы в великом Христовом походе, и Христова любовь наш великий и скорбный удел.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые друзья-посетители, Христос воскрес! Сомнений нет, Христос воскрес! Мы спасены, Христос воскрес! Да, Он воистину воскрес, и это чудо из чудес соделал Бог, Творец Небес. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В продолжение нашего торжественного служения я хочу прочитать место Писания, всего лишь один стих из Евангелия от Луки, 1 глава, 37 стих. Здесь записаны такие слова: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Когда мы читаем Священное Писание, то мы узнаем о том, что в первый день недели, рано утром, на рассвете, с ароматами в руках, группа женщин шли по тропинке, ведущей к склепу, в котором был похоронен усопший Христос. И когда они шли, то они переживали, кто отвалит им камень, потому что камень был очень тяжелым. Но когда подошли они поближе, то к своему великому удивлению они обнаружили камень отваленным. А когда вошли вовнутрь, то заметили, что там нет покойного. И вдруг их озарил небесный свет. И им явились два ангела в белоснежных одеждах. И вот один из них, обратившись к женщинам, сказал, мы читаем это в Евангелии от Матфея, в 28 главе, с 5 по 6 стихи. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал». Обратите внимание, Господь Иисус Христос воскрес из мертвых так, как Он сказал. Мы читаем в Евангелии от Луки, вот евангелист Лука более подробно описывает этот момент, и здесь вот ангел говорит, Евангелие от Луки 24:6-7: «Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». Когда мы читаем Евангелие, то мы видим, что Господь Иисус Христос на протяжении 3,5 лет достаточно часто, а если точнее, то 17 раз говорил своим ученикам о том, что его арестуют, что его предадут на мучения, на страдания, на распятие, что он умрет и на третий день воскреснет. Последний раз Он сказал это ученикам буквально за несколько дней до Своей смерти. Мы читаем в Евангелии от Матфея 20:18. Христос говорит: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет». Но, вы знаете, ученики все равно об этом забыли. И когда Христос уже воскрес из мертвых и уже в прославленном теле являлся своим ученикам, то Он говорил об этом. Мы читаем Евангелие от Луки 24:44. Он говорил, что «вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами». Таким образом, мы видим, что Господь Иисус Христос воскрес из мертвых точно так, как Он сказал. И все это в точности исполнилось. Потому что, как мы прочитали в начале, у Бога не останется бессильным никакое слово. Когда мы читаем Священное Писание, то мы узнаем, что Христос не только воскрес из мертвых, как Он сказал, но Он также искупил род человеческий так, как Он это сказал. Мы читаем, это записано в Евангелии от Матфея 20:28. Здесь сказано: «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он так сказал. Вы знаете, каждый человек рождается в этот мир грешником. Люди рождаются в этот мир рабами греха, рабами зла, рабами дьявола. Написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, а возмездие за грех – смерть. И вот Господь Иисус Христос оставил славу небес, и Он сошел в этот греховный мир, Он взял на Себя грехи наши и беззакония наши, и вместо нас пошел на мучения, на страдания, на Голгофу, для того, чтобы искупить нас из этого рабства греха. Ценою Своей драгоценной крови Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Все это Он совершил для того, чтобы выкупить нас, искупить нас, для того, чтобы мы могли бы стать свободными. Как написано, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Вы знаете, в глубокой древности, тогда, когда человек совершал преступление, то была возможность его выкупить. Если человек совершал преступление, это преступление заслуживало смертной казни, ему выносили приговор, и сразу его не казнили. Его заключали в камеру на некоторое время, его приговор вешали на двери, для того, чтобы, возможно, кто-то из его родных или близких, или друзей захочет его выкупить. И если находился такой человек, то он брал с двери вот этот приговор, он шел в суд, он вносил определенную назначенную плату, и после этого судья на приговоре ставил штамп «оплачено». И тогда этот человек брал этот приговор вместе с этим штампом, шел к начальнику тюрьмы, и заключенного отпускали на свободу. И ему отдавали этот приговор для того, чтобы он помнил о том, что его искупили, его выкупили. И вот именно это сделал Господь Иисус Христос. Мы читаем, что «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Древний пророк Исаия за 800 лет произнес эти прекрасные слова, что Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Господь искупил нас. Он выкупил нас из рабства греха. Он выкупил нас из рабства дьявола. И Он сделал нас свободными. Мы читаем, это записано в первом послании к Тимофею, 2 глава, 5-6 стих. Здесь сказано: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех». И 1 Петра 1, 18-19, мы читаем: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Таким образом, мы видим, что Господь Иисус Христос совершил искупление человеческого рода так, как Он сказал. И оно обязательно исполнилось. Потому что, как мы прочитали в начале, у Бога не останется бессильным никакое слово. Когда мы читаем Библию, то мы видим, что Господь Иисус Христос не только воскрес из мертвых, как Он сказал, не только искупил род человеческий, как Он сказал, но Он также победил смерть и ад, так, как Он это сказал. Мы читаем, это записано в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Мы с вами вначале пели «Христос воскресе из мертвых». смертью смерть попрал, и сущим во гробах всем жизнь даровал». Вы знаете, однажды я был в миссионерской поездке в Индии, и вот проходя по улицам города, я обнаружил, как на тротуаре сидит такой старый дедушка в чалме с длинной такой бородой, играет на специальной дудке, и из мешка выходит кобра. И вот пока он играет, она находится в таком в полусонном состоянии. Но как только он перестает играть, она сразу же раздувает свои мешки и принимает очень агрессивный вид. И я спросил одного из местных жителей, который стоял рядом, я говорю, что, наверное, это очень опасно. Но он улыбнулся и говорит: нет, это не опасно, потому что у этой кобры вырвали ядовитый зуб. У ней нет жала. И вот это то, что сделал Иисус Христос. Он вырвал жало у смерти. Он вырвал жало у ада. Они только лишь имеют грозный вид, но на самом деле они не могут причинить никакого вреда всякому человеку, который принял Иисуса Христа в свое сердце, который стал Детем Божьим. Мы читаем, это записано в первом послании Коринфянам, 15 глава, 55 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Мы видим, что Господь Иисус Христос победил смерть, Он победил ад, так, как Он сказал. Точно так и исполнилось. Потому что, помните, у Бога не останется бессильным никакое слово. Когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем, что Господь Иисус Христос не только воскрес из мертвых, как сказал, не только искупил род человеческий, как сказал, не только победил смерть и ад, как Он это сказал, но Он также подарил нам жизнь вечную, так, как Он это сказал. И мы читаем, это записано на страницах Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Христос говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». А также Евангелие от Иоанна 5:24 мы читаем: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И Евангелие от Иоанна 6:47 Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Каждый человек, который обращается к Богу, который просит у Бога прощения, открывает свое сердце, отворачивается от греха, получает этот дар вечной жизни. Как написано, мы читаем в послании к Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Итак, мы видим, что Господь Иисус Христос воскрес из мертвых так, как Он это сказал. Он искупил род человеческий так, как Он это сказал. Он победил смерть и ад так, как Он это сказал. И мы видим, что Он подарил нам жизнь вечную так, как Он это сказал. Поэтому, дорогие, будем помнить, что всякое слово, которое вышло из уст Божьих, каждое слово, которое записано на страницах Священного Писания, либо уже исполнилось, либо исполняется сегодня, либо исполнится в будущем. Но оно обязательно исполнится. Христос говорит, что «доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится что? Все. Иначе не может быть». Потому что, как мы прочитали вначале, у Бога не останется бессильным никакое слово. А если в доме молитвы есть люди, которые еще не обратились к Господу, то сегодня Господь со страниц Священного Писания обращается к вам. И Он говорит, что сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Завтрашний день не находится в вашей власти. И Господь говорит: «Придите ко мне, все концы земли». Он говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Он говорит, что «приходящего ко мне не изгоню вон». Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Поэтому обратитесь к Господу. Примите Христа как своего личного Спасителя. Для этого пройдите сюда вперед и в простой молитве скажите Богу: «Прости меня, Господи». И Господь простит вас, Он очистит вас, Он подарит вам жизнь вечную. Более того, Господь Иисус Христос, который воскрес из мертвых более 2000 лет тому назад, сегодня воскреснет и в вашем сердце, и воскресит вас для новой жизни. Потому что Он так сказал, а у Бога, помните, не останется тщетным никакое слово. Христос воскрес! Аминь!

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам запись богослужения, которое проходило в церкви «Ковчег». Эта церковь находится в городе Бельцы в Молдове.
2: Я приветствую всех вас, братья и сестры, словами нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня у нас особый день для церкви «Ковчег». День, когда мы хотим больше смиряться перед нашим Отцом Небесным. И сегодня пост и молитва о наших музыкально-певческих коллективах. И в этот час мы хотим прославить нашего Господа за те благословения и радости, которые мы имеем, и просить у Него, чтобы Он дал нам мудрости еще лучше воспевать и славить имя нашего Господа. И вначале мы попросим у Него благословения, чтобы Он благословил это служение, и вся та слава, и пение, и игра это была нашему Господу. Потому что дивен Он, и перед вами стих шествует на небесах небес от века. Вот Он дает гласу Своему глас силы, глас через народ Свой. Глаз через то, чтобы народ восхвалял Его за те блага и милости, которые мы с вами имеем. Поэтому мы сейчас в молитве нашей обратимся к Нему и попросим, чтобы Он благословил это служение. И Слово Его, и молитвы, и слава, чтобы была Ему. Будем молиться. Мы благодарны Тебе, наш Господь, за Твою любовь и милость, которую Ты даешь нам в Иисусе Христе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас и благословляешь, и за этот особенный день, день воскресный, день, когда мы можем собираться в храме Твоем и провозглашать имя Твое, что Ты дивен и чудный наш Бог. Мы просим Тебя, чтобы Ты ниспослал Твои благословения на Слово Твое, которое будет сегодня сказано, на пение, молитвы, вся слава пусть будет Тебе, потому что Ты достоин. Ты Бог вечности, Отец мира и благословений. Мы просим Тебя, презри в этот час и благослови народ Твой. Пусть имя Твое будет благословенно и прославлено. Мы просим и молим все это во имя Твое. Аминь. Вначале мы споем с вами общим пением в целом сборнике под номером 178. Обратите внимание на слова, которые автор написал. «Воспряньте, воспойте, ликуйте, омытые кровью Христа. Вы новую песню воспойте тому, кто вас спас от греха».

0: Занимайте места, братья и сестры. Вы видите, что сегодня у нас хор. Это все наши хоровые коллективы. Они сегодня будут участвовать в служении. Мы сегодня будем молиться нашему Господу и просить, чтобы Бог благословил каждого, прилагающего усилия, старания для того, чтобы петь имени нашего Господа. На вечернем служении будут музыкальные группы. И вся та слава будет нашему Господу. Потому что Он этого достоин. Мы с вами пели, что Он омыл нас кровью Своею, дал нам радость и утешение. Дальше будем слушать программу и славу нашему Господу.
1: Хочу прочитать один стих и сказать несколько слов о тех, кто сидит на третьем балконе. Можно повернуться и посмотреть, если вы их видите. Но они маленькие, они не выше перил, наверное, поэтому вы их не видите. Книга Откровения, 5 глава. 8 и 9 стихи. Иоанн пишет то, что он видел на небе. И когда он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас из всякого колена, языка и народа, и племени, и соделал их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле». Тема пения и игры на музыкальных инструментах пронизывает всю Библию от Бытия до Откровения. Библия полна примеров, когда люди служили Богу даром пения, даром игры на музыкальных инструментах. Оркестр «Бальзам» недавно с Божьей помощью и с благословением мы молились о них, они отметили свой небольшой юбилей. Это второе или третье поколение уже, сестра Люда? Какое? Второе или третье? Третье уже поколение. Кто-то стал мамами и папами, а возможно уже даже кто-то из ихних младших братишек, сестричек сегодня сидит и держит музыкальный инструмент в руках. Тема пения и игры на инструментах пронизывает всю вечность. 24 старца, олицетворяющие церковь на небесах, имели каждый свои гусли. У них у каждого есть свой именной инструмент. Они этим инструментом прославляют Бога. Сегодня, в день поста, в день особой просьбы к Богу о наших хоровых коллективах, музыкальных коллективах и группах, будет очень прекрасно и уместно, если мы в наших молитвах поблагодарим Бога за оркестр «Бальзам», если мы в нашем служении в домашних церквях будем вспоминать о них. Сейчас оркестр исполнит пение «По равнине океана».

Слава нашему Господу, и действительно Ему принадлежит вся слава. И чудный наш Отец Небесный за то, что так чудно Он все устроил. И когда мы проходим по нашему городу, где есть парки, насаждения зеленые, то мы видим, как в утренние часы природа, птицы восхваляют нашего Господа. И все это творение Его воздает Ему славу. Настолько мы люди, которые понимаем смысл жизни своей, которые понимаем, что к чему мы призваны и для чего Бог нас создал, должны восхвалять нашего Господа. Сегодня мы только видим результат того, что вложено в те репетиции, в те сыгровки, спевки, и сегодня мы славим Господа. Но предшествует этому очень много вложенного труда, много тренировок. Я помню, когда начал играть на гитаре, то у меня мозоли на пальцах были, потому что каждый день надо играть, играть, играть для того, чтобы, когда предстать перед Богом, перед народом Его, эта музыка имела какое-то значение, доносила те звуки, те аккорды. И Слово Божье нам обильно описывает о том, как мы можем восхвалять Господа, особенно это записано в псалмах. Очень много псалмов есть написано для пения, для хора, и один из этих я прочитаю, 66-й псалом, с 1 по 4 стих. Начальник

15 лет уже несут эту добрую весть. И очень много нужно, братья и сестры, терпения для того, чтобы ребенка, который еще хочет играться, ребенку, который еще надо ему бегать, где-то что-то делать, а ему надо складывать те пальцы и учить, как правильно держать мандолку, как правильно брать медиатор и бить по этим струнам. Очень много нужно труда. Но слава Богу, что Бог дает мудрости тем, которые занимаются, и терпение. И хочется, чтобы мы сегодня сейчас с вами поблагодарили Господа, что в нашей церкви есть добрый оркестр. Есть те братья и сестры, которые прилагают все усилия и старания для того, чтобы через эту музыку, как мы с вами пели, на струнных орудиях нести добрую весть. Весть о нашем Боге, о том, что Он любит нас. И мы сейчас встанем и будем молиться за коллектив «Домбровый оркестр Бальзам». Я хочу сегодня поделить весь зал на то, чтобы все мы участвовали в этой молитве. Мы будем молиться сегодня о хоровых коллективах. Мы будем молиться о том, чтобы Бог благословил каждого члена церкви, чтобы каждый мог воспевать нашему Господу. И сейчас молитва будет о оркестре «Бальзам», чтобы Бог благословил этих детей, чтобы они понимали, что то, что они делают, прежде всего для славы Божией. Благословил сестру Люду, дал ей терпение и здоровье, потому что немало надо времени, силы для того, чтобы научить, как славить Господа. И прошу, чтобы первый ряд оттуда молился, и балкон, и ряд. Мы все молимся сейчас за оркестр «Бальзам». Остальные ряды будут молиться за другие коллективы. И вы можете поддержать в молитве, чтобы Бог благословил, укрепил, и чтобы и через эти инструменты славилось имя нашего Господа. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем слышать и распознавать музыкальные звуки, и мы можем восхвалять Тебя через тот дар, который Ты дал каждому. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил оркестр «Бальзам», сестру Люду, дал ей здоровье, терпение и силы. И тех детей, которые прилагают все силы для того, чтобы через этот инструмент, через тот талант, который Ты им дал, они могли восхвалять Тебя. Они могли превозносить имя Твое Святое, потому что Ты достоин. Ты нас избрал в этом мире для того, чтобы мы несли эту добрую весть, чтобы все народы земли могли познать Тебя. Особо молю Тебя, презри и благослови Ты, Господи, и пусть имя Твое будет благословено и прославлено за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Пожалуйста, еще одно пение оркестра.

Братья, дорогие сестры, мне предложили сказать свое свидетельство, и я прочитаю прежде несколько выдержек из Псалма. «Гласом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я и сплю, и встаю, ибо Господь защищает меня». Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, и слава Твоя простирается превыше небес. Псалом 9. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса Твои». Псалом 15. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Псалом 17. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него уповаю я, щит мой и рог спасения моего, убежище мое». В псалмах, дорогие братья и сестры, выражаются практически все чувства человеческой души. Более всего у христиан в псалмах заложена молитва. Хвала, упование, любовь, слава, надежда. Все то, что есть в нашем сердце, все то, что есть в нашем интеллекте, все оно выражается в пении. Я родился в бедной сельской семье. Моя мама очень любила играть на мандолке. Тогда мандолки были такие круглые, выпуклые. Где-то, может быть, сохранились и сейчас. Но очень любила петь. У нее был красивый альт. И знаете, что она нам, детям, говорила? Вы будете жить столько, сколько будете петь. Когда вы перестанете петь, вы перестанете жить. Я помню этот завет матери. И с раннего возраста я пел в хоровых коллективах различных. Возраст меня как хориста составляет 44 года. Это большая часть моей жизни. Я пел в различных хорах. Начиная со старой Вифании, когда еще был старый молитвенный дом, и первый мой регент – это Михаил Аксентьевич Горбан. Это в христианских хорах. Из 44 лет пения в хорах я только 2 года пел в светском хоре. Но самое лучшее время и самое прекрасное время – это пение вместе с моими родными братьями по плоти. Нас называли тогда братья Заворотные. Я остался один здесь. Братья Заворотные живут в другом месте. И мы редко теперь можем встретиться и спеть. И может Бог даст еще время и даст еще встречу, не знаю. Но одно знаю, что пение, дорогие друзья, это хвала подобающая. Пение, если оставить церковь без хора, без музыки, без пения, Мартин Лютер сказал, она станет просто сиротой. Я не говорю, что она останется без Господа, но будет тоскливо и уныло в церкви, где нет пения. Большие и малые церкви, маленькие группы всегда сопровождали свое восхваление Господу, свое поклонение, свою любовь, выражали свою надежду, выражали свою молитву, надеялись и уповали на Господа через пение. Поэтому, если кто-то думает, что пение помешает другим видам служения, это ошибка. Это ошибка, потому что я свидетельствую из своей жизни, что я участвовал и в других видах служения, но никогда не оставлял хоровое пение. Это для меня просто слава и хвала Господу. Поэтому кто бы не хотел отдать всю славу и всю хвалу Богу через самое лучшее, через пение. Пусть Бог благословит все хора. Пусть Бог благословит и наш самый главный, самый старший хор, чтобы туда люди помоложе пришли, иначе мы скоро постареем и умрет хор. Я верю, что он не будет умирать, что будет пополняться новыми людьми. Мы сегодня молимся, мы сегодня постимся. Но, дорогие друзья, кто-то скажет, а Веня улыбается, разве во время поста и молитвы это нужно? Братья и сестры, пост – это не то время, когда мы будем с лицами такими, как молдаване говорят, посаморыты, с унылыми и странными лицами. Бог хочет видеть наше сердце, хочет видеть и созерцать хвалу, слышать славу, которую мы передаем через пение. Пусть он прославится в нашей жизни.

0: Аминь. Действительно, Боже Святой достоин Ты славы. Мы сегодня, братья и сестры, проводим этот день посев молитвы для того, чтобы показать, как мы можем славить Господа. А для того, чтобы показать, как мы можем лучше и еще достойнее славить нашего Господа. И сейчас будет молитва за первый хор. То, что сегодня вы видите, как я уже говорил в начале, это результат тех трудов. Того времени, когда мы жертвуем для того, чтобы петь и славить имя нашего Господа. И чтобы Бог благословил и хористов, и регента, и вся слава была Господу. И молитву благословения помолится Иван Ильич, и будет молиться второй ряд. Когда Иван Ильич будет молиться, вы будете молиться за первый хор, коллектив, сестру Владу регента и всех хористов. Иван Ильич попросит у Господа благословений.
1: Мне выпала благая часть. Брат Вениамин сказал все то, что нужно было сказать о хоровом пении, сколько лет пел он. Я только хотел бы поблагодарить Господа за то, что этот хор от начала организации этой церкви. Они прошли нелегкий путь. Менялись пастор, менялись регенты, но они все-таки остались верными своему служению и сегодня я пред лицом вашим. Поэтому хочу успокоить всю церковь, что независимо, когда и хористы первого хора один за другим будут входить в вечность, когда Иван Ильич уйдет в вечность, дело Божие будет продолжаться. Аминь. Слава Господу за это. Я хочу помолиться, чтобы Господь их благословил, потому что там еще есть все-таки довольно молодые люди. Им еще надо и надо и надо петь Господу. Я буду просить Бога, чтобы Бог дал им сил, способности и регентам, и хористам. Великий чудо наш Господь. Благодарен за этот день, за доброе согласие народа Твоего, чтобы провести его в молитвы. Благодарен за первый хор, который от начала создания церкви Твоей здесь, на этом месте, и до ныне на протяжении 15 лет они систематически ведут этот вид служения. Благодарен Тебе, что ихние песни, Господи, так необходимы и тогда, когда мы в печалях, когда мы в переживаниях, когда мы в радости, когда мы торжествуем. Слава Тебе за все это. И прошу Тебя, чтобы наделил их им впредь необходимыми физическими и духовными силами. Благослови, Господь, сестру Владу. Я благодарен Тебе, что она среди нас. Ты знаешь, Господь, ее желания, знаешь ее нужды. Прошу Тебя, чтобы из любви Твоей Ты снисполнял как ее личной жизни, и особенно в деле служения в первом хоре. Каждого хориста отдельно себе благослови. Благослови их семьи, чтобы, Господь, не было препятствий со стороны, которые бы поставили преткновение им, чтобы они не воспевали имя Твое святое. Услышь Ты молитву церкви, молитву мою, и соделай больше, нежели я у Тебя могу просить. А Ты будь благословен и прославен за все, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
0: Занимайте места, братья и сестры. Дальше будет еще пение хора «Грация Луисус».

У кого есть Библия с собою, откроем, братья и сестры, и прочитаем с вами из книги «Псалтырь». Эта книга – особая книга, потому что она особенно восхваляет, или люди через нее восхваляют Бога. 65-й псалом, с 1 по 9 стих. Книга «Псалтырь», 65-й псалом, с 1 стиха по 9. Начальнику хора песнь. «Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами там, где веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему, Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Аминь. Присаживайтесь». Музыка сегодня очень распространена в мире. Сегодня мы можем очень много слышать музыки различной, той музыки, которую мы слушаем, встречаем и видим. Но в страницах Священного Писания очень много говорит о той музыке душевной, которая исходит изнутри, когда человек видит то перед собою, что его возбуждает петь и славить имени нашего Господа. Мы читаем на страницах Священных Писаний, что даже еще когда не было Богом поручено колену Левия восхвалять, петь, мы находим, что Мариам, после того, когда она увидела чудеса Божьи, воспела в душе своей и написала пение для того, чтобы прославить Творца за то, что Он сделал. Священное Писание – это тот источник, который говорит, каким образом человек может прославлять Бога. Начальнику хора песен. Мы находим очень много песней, песни сынов Кореевых, песни Асафа, песни Давида, тех людей, когда они пережили это единение с Богом, и их душа радовалась, и он говорит, что «пойте славу имени Его, воздайте Ему славу, хвалу Ему, потому что Он достоин». Пение – это тот отдел, который несет радость. И это особое пение, когда мы сегодня мы будем говорить только о церковной музыке и пении. Потому что именно церковное пение, музыка хоровое, инструментальное, оно несет ту добрую весть, ту радость о том, что Бог наш живой сегодня. Скажите Богу, как страшен Ты. Это не говорит о том, что мы могли трепетать перед Ним, потому что Он страшен. Нет. Потому что мы должны восхвалять Его, превозносить Его, воздать Ему славу, потому что Он дивно все устроил. Почему мы должны петь Ему? Возникает вопрос. Мы знаем, что различные коллективы светские, они поют, потому что они хотят показать свою способность, свою том, как они разбирается или соображает в музыке. Но христианская музыка – это та вода живая, которая изливается на сердца людей. Для меня пение и игра особое значение имеет.
Читая Священное Писание, мы находим, что были особенные времена у Саула, когда тяжесть была на душе. Когда вот эта печаль притесняла, то Давид играл ему, ему становилось легко, легче. Для меня музыка, пение, когда я чувствую тяжесть, которая есть сегодня в этом мире, следуя за Господом Иисусом Христом, то это как бальзам, который смягчает, который разрушает всю эту тяжесть и дает радость, потому что, понимая через эту музыку, через то пение, через те слова, которые несутся, они проникают до разделения души и духа. Они дают утешение. И невозможно человеку, понимающему величие Божие, Его славу, то, что Он делал для нас, не петь Ему, не восхвалять Его. Потому что чудные его дела, и мы читаем, что придите, воззрите на дела Бога страшного в делах над сынами человеческими, могуществом силы Его. Воздайте славу. И первое, потому что мы поем. Почему мы поем? Потому что мы осознаем величие и славу нашего Бога. Мы понимаем, что мы люди, прах и пепел перед Богом, но Его величие, Его слава наполняет наши сердца, и мы готовы воздать Ему славу, потому что Он чудно все устроил. Второй момент. Почему мы поем? Я хотел бы спросить вас, братья и сестры, почему мы поем? Чуть громче, я не слышу. Почему мы с вами поем нашему Богу? Пастор сказал петь. А если пастор не скажет петь? Мы рождены для славы Божией. Мы рождены для того, чтобы превознести Его. Почему? Потому что Он нас спас. Ведь каждый из нас, мы блуждали в этом мире, мы наслаждались похотью плоти своей, мы наслаждались тем временным, проходящим, но когда Он нас спас, показал смысл жизни, показал новую жизнь и показал себя в своем величии, мы поем Ему, потому что мы радуемся, мы спасены с вами. Мы имеем спасение, имеем жизнь вечную, имеем то, что Он хочет, чтобы мы были подобны Ему. Поэтому наше сердце ликует и радуется, потому что мы спасены. Священное Писание открывает нам, каким образом мы должны петь. Не те люди, которые перед вами, они тоже, только должны петь. Священное Писание, апостол Павел очень много тоже уделяет вниманию пению. И в книге Ефесянам, 5 глава, с 19 по 21 стих написано так. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг друга в страхе Божьем». Обратите внимание, не только в Ветхом Завете описано о том, как мы должны славить Господа или как должен был израильский народ. Павел говорит, что назидая себя псалмами и песнопениями. Знаете, как прекрасно тому человеку, который понимает пение, который понимает разделение нот, который понимает созвучие вот этой музыки, она очень вдохновляет. И я хочу сегодня призвать вас, братья и сестры, о том, чтобы мы не только те, которые перед вами, каждый из вас, кто понимает, где взять выше и ниже, вы должны славить Господа. Мы все должны славить Господа. Прекрасно то, что в церкви Бог каждого наделяет даром способности кому-то петь, кому-то проповедовать, кому-то пойти к брату или сестре просто посидеть,
чтобы он высказал свою душу и зрел. Ни слова не сказать, а просто поддержать его и в конце с ним помолиться. Кому-то Бог дает талант быть предверником, кому-то техничкой. Это все для созидания тела Христова. И каждый из этих талантов, он должен всегда, как Священное Писание говорит, пускать в оборот. Всегда должен так действовать, чтобы он все больше и больше мог упражняться в том, что каждый раз все лучше и лучше восхвалять Господа. Таким образом, мы видим, что Священное Писание говорит нам, что «пая и воспевая славу Бога, Отца и Сына и Духа Святого за то, что мы с вами спасены в Боге». Время очень быстро летит, и хочу последнее. Как я могу петь? Как я могу, простой смертный человек, из праха взятый, в прах возвращаться, как я могу петь нашему Господу? Первое то, что я вижу Его величие, Его славу. Второе то, что я спасен. И как спасенный человек может восхвалять Бога? Каким образом, как свое, это понять сущность, что я должен петь имени Его? Первое. Я должен прежде всего, когда я вижу перед собою величие и славу Божью, тогда я не замечаю окружающих, а я с радостью пою и воспеваю Господу. Тогда я могу прилагать все усилия и старания для того, чтобы превознести Его, потому что Он мне все дал. Он дает мне радость, Он дает мне утешение, Он дает мне спасение. И тогда моя слава, она несется из глубины души тому, которого я вижу, которого я прославляю. Но есть некоторые препятствия, которые меня мешают созерцать Его величие и Его красоту. Это первое – гордость. Когда только в нашем сердце, в нашу мысль приходит, а как я спел, а как мне получилось, это уже препятствие. Я потерял из виду лик великого, могущего, живого Бога. А делаю акцент на себя. А как мы спели? А как я могу спеть? Ты ничего не можешь. Это Бог тебе дает. Тогда славь Его. И понимаешь, что ты несешь славу Ему, а не себе. И мы находим на странице Священного Писания, где, когда гордость проявляется у человека, тогда он сразу теряет вид величия Божия и начинает смотреть на людей. А для того, чтобы всегда смотреть на величие Божие, мы должны понимать, я пою не церкви, не служителям, а я восхваляю Бога. Поэтому сегодня мы поставили перед собой цель для того, чтобы мы могли все, кто здесь, кто в зале, я знаю, что есть в зале, те, которые могут петь. Подумайте, Бог вас создал, Бог дал вам спасение, Бог дает вам сегодня свои благословения, Бог дает обетование, что вы будете вместе с Ним. Неужели мы будем молчать? Неужели мы не будем радоваться и не превозносить имя Господа? Неужели мы будем скрывать этот талант в себе? Вы знаете, сегодня, если пройтись по залу, не каждый может петь. Не каждый может понять сущность того, что пение, музыка, она размягчает сердце. Она падает, как роса в засуху на сердце человека, и оно смягчается. И тогда легко сеет семя истины, благую весть, потому что почва подготовлена. Именно пение хоровое, музыка христианская, церковная, она располагает сердце человека. Неужели мы будем стоять так равнодушны? Неужели это величие Его и слава Его, то, что мы имеем, будет для нас такой легкомысленный, что мы будем сидеть равнодушно? Мы должны каждый. Мы читаем, что «Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему, прославим Его, воздадим Ему славу, потому что Он достоин, места здесь для всех хватит».
И как Евангелист сказал, и брат Вениамин, что кто-то уйдет, и есть следующее поколение. Мы должны прилагать все усилия и старания, чтобы имя нашего Господа через пение неслась эта добрая весть окружающему миру, которая смягчает сердце человека, дает эту благословенную влагу. Для того, чтобы мы пели и прославляли Господа, прилагайте усилия, братья и сестры. А хористам хочу пожелать благословения всем. И детский хор, и все наши хористы. Воздайте ему славу. Я знаю, что вы можете лучше. Я знаю, что вы способны лучше. Но это лучше будет тогда, когда я буду видеть перед собою: Отец, это слава тебе. Отец, это тебе хвала, потому что ты достоин. И вы способны, и вы можете. Прилагайте усилия. Старайтесь каждый раз понимать: Господи, что я могу? Прах и пепел перед тобой. Но он хочет хвалы уст. Отсюда, изнутри. Когда она изливается, она как елей располагает сердца людей, как роса утренняя в засушливое время. Это благодать. Аминь. Давайте мы встанем и в коротких молитвах будем молиться о том, чтобы Бог благословил все музыкальные певческие служения в нашей церкви и каждого члена церкви, который может еще петь, но не поет, чтобы мы пели. В коротких молитвах воздадим ему славу. Аминь. Тебе единому, Отец Небесный, мы возносим славу и величие. Тебя мы прославляем в этот час и возносим имя Твое, потому что Ты чудно все устроил. И великие дела Твои каждому человеку, особо к тому, который признал Тебя как своего Спасителя. Надели Ты способностью и мудростью прилагать усилия все больше и больше, упражняться в том, чтобы достойно восхвалять Тебя. Аминь. Мы споем общим пением псалом в сборнике под номером 556. Во время этого пения будет материальное служение. Материальное служение и номер сборника 556. Дорогое обещание Бог нам странникам дает. По дороге испытания поведу тебя вперед. Поведу тебя вперед. По дороге испытаний поведу тебя вперед.

0: Аминь. Как вы думаете, есть тот, который не чувствует, что Бог ведет его вперед к обетованиям? Я думаю, что странный вопрос, да? Но действительно, Бог тот, который ведет нас. Если мы от всего сердца видим Его славу и величие, и то, что Он для нас делает. Итак, братья и сестры, слушайте объявление. Вечернее служение тоже у нас будет сегодня, и тоже мы в посеве молитве, и будут музыкальные группы уже участвовать, и будет о них молитва. Утром только о хоровых коллективах, а вечером будет о музыкальных группах. Служение будет в 17 часов вечера. У нас будут еще гости из Соединенных Штатов Америки. Мы вместе будем восхвалять нашего Господа, будем славить Его, потому что Он достоин. В среду, 25 марта, у нас будет праздник Благовещения. Это событие, когда ангел пришел и возвестил Марии о том, что родится Иисус. Благая весть будет доступна каждому. И в среду у нас будет служение вечером в 18 часов. Так что просим, у нас будет праздник Благовещения в среду в 18:00. В субботу по 8 утра. И всегда с Бог дней жизни. На следующее воскресенье у нас также будет утром. Мы с вами размышляем по посланию 1 Иоанна. На утреннем служении будет семинар по книге 1 Иоанна. Вечернее служение, как мы уже говорили с вами неоднократно, будет вопросы и ответы по первых двух главах первого послания Иоанна. Готовьте вопросы. Да, это может быть впервые так, но мы хотим, чтобы то, что мы изучаем, то, что мы исследуем, оно могло остаться в нашем сердце. Поэтому готовьте вопросы. На следующее воскресенье вечером у нас будет вопросы и ответы. Напоминаю для тех братьев и сестер, кто дал уже заявление, кто еще желает, чтобы принять святое водное крещение, со следующего воскресенья мы начнем занятия. Так что берите с собой ручки, тетради, Библии. В следующее воскресенье мы начнем занятия подготовки к святому водному крещению. И напоминаю для молодежи, что сегодня в 19:30 будет молодежное общение. Если есть кого-то привет, вы можете передать. Благодать такому принимаем, молодость принимаем, спасение тоже принимаем. Привет. За эти приветы мы сердечно благодарим. Взаимные приветы просим передать. У нас есть две записки. Прошу церковь помолиться за сына моего Андрея, чтобы Бог исцелил его духовно и физически. Это просит брат Иван Войняк. Он после инсульта ему отняла правую сторону. Скажем об этом Господу. И вторая записка. Благодарю церковь за молитвы о моем брате Викторе. Бог изменил его жизнь. Прошу церковь молиться, чтобы Бог также привел его к покаянию. И также прошу помолиться за поштарь Артема, чтобы Бог его оградил от всякого рода зла. Просит сестра Людмила Грубая. Мы скажем об этом нашему Господу. Поблагодарим за средства. И после молитвы дети отправятся на занятия в воскресную школу и благословим их на занятия. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за спасение, которое мы имеем, Тебе за здоровье, которое Ты даешь нам, и работу, где мы можем трудиться и зарабатывать жертвы на дело Твое святое и для наших семей. Благослови эти средства, которые были собраны, чтобы она была для распространения Евангелия и жизни Церкви здесь на земле. Благодарю Тебя и прошу, чтобы Ты благословил и сына Андрея после инсульта, прежде всего, коснись его души и духа, чтобы он мог познать Тебя как Спасителя и физически его укрепи. Также прошу Тебя и за Виктора, который Ты изменил его жизнь, но дай ему, чтобы он мог признать Тебя как Спасителя и покаяться перед Тобой и отдать свою жизнь Тебе. Также молю Тебя и за Артема, поштар, чтобы Ты его оградил от зла. Благословил Ты, Господи, его. И благослови также детей, которые сейчас отправятся на занятия в воскресную школу. Благослови Ты их и преподавателей. Тебе слава за все. Аминь.
1: Тихоокеанское время, 10 часов.
2: В эфире радио «На пути».

0: В течение этого часа мы предложим вам в начале проповедь Михаила Голубина, и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Читаем Библию вместе».
1: Из послания семи церквам. Город Пергам находился на возвышенности, занимал очень удобное положение, и даже можно было увидеть на расстоянии 25 километров Средиземное море. Сегодня этот город или городок называется Бергамо, практически не изменило название свое. История Пергама окутана славной дымкой истории, как сказал один комментатор. Дело в том, что Пергам имел долгое время столичный статус. И на момент написания книги Откровения Пергам был столицей и главным городом среди всех этих городов, куда было адресовано послание Христа. Столичный статус он приобрел в 282 году до Рождества Христова, когда династия селевкидов решила там устроить, закрепить, так сказать, свою резиденцию, сделать столицей Пергам, своего царства. Напомню из истории, что когда Александр Македонский ушел в вечность, то на его место пришли его четыре, так сказать, генерала. Это Кассандр, Лисимах, Селевк и Птолемей. О Кассандре и Лисимахе мы знаем не на слуху они, а Птолемеи и селевкиды – это как раз потомки этих двух генералов, о которых мы даже, о противостоянии которых мы читаем очень подробно и живописно и детально, описывает нам книга Даниила в 11 главе. Друзья, если неверующему человеку, атеисту, доказать, что 11 глава книги Даниила была написана до тех событий, которые там происходили, описывались, то этого достаточно, чтобы ему уверовать в Бога. Это очень подробная пророческая глава о противостоянии двух династий, двух генералов Александра Македонского, Птолемеи и селевкиды. Так вот, селевкиды, они учредили столицу своего царства именно в Пергаме в 282 году. Однако, на закате своего царствования Аттала III, царь пергамский, решил сделать подарок Риму и завещал это царство Римской империи. И со 133 года Пергам приобрел новый статус как столица провинции, римской провинции Малая Азия. То есть он не потерял столичного статуса, тем не менее, он уже находился, так сказать, столицей в другом уже царстве, в Римской империи. Культура этого города, она была отличной от других. Дело в том, что по торговле, по экономике Пергам вряд ли мог конкурировать с Ефесом и Смирной, портовыми городами. Но что касается культурной жизни, в нехорошем смысле, в языческом смысле, Пергам, наверное, брал верх над всеми другими остальными городами. Это был город, где учрежден культ императора. Один из первых городов, где был построен храм в честь обожествленного императора. Кроме того, Пергам известен по уже своему названию, от чего произошло слово «пергамент». Во втором веке до нашей эры пергамский царь Евмений решил в своем городе учредить громадную библиотеку, которая бы даже могла конкурировать с самой великой и мировой библиотекой в каком городе? Александрия. Египет славился папирусом, сердцевина большого тростника, растущего вдоль Нила, бралась, резалась на полосы, прессовалась, разглаживалась, и так получался свиток книжный. И Евмений решил переманить на свою сторону Аристофона Византийского, который был главным библиотекарем этой громадной Александрийской библиотеки. Но Птолемей, царь, узнал об этом, так сказать, культурном заговоре и решил наказать Аристофана за предательство, а Пергаму наложил эмбарго, запрет на вывоз папируса в Пергам. Но Евмений не растерялся, и они решили изобрести свой метод книжных свитков. И они стали использовать кожи крупного рогатого скота, полированной кожей, и там делать свои записи. Таким образом появился новый формат или новый материал для книжного свитка, который превзошел по своему качеству папирус и окончательно вытеснил папирус. Таким образом, Евмений был, его амбиции достигли, ну, можно сказать, культурного прорыва, вот, за счет его планов учредить в своем городе огромную библиотеку. Таким образом, Пергам можно назвать культурным центром древнего мира, и слово это является частью более известного слова «пергамент». Итак, я читаю послание Пергамской церкви Иисуса Христа. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Мы должны описать религиозную обстановку Пергама. Почему этот город называется местом, где престол сатаны? Наиболее популярны три варианта. Я перечислю эти три варианта. Первый вариант – это скалистый монумент, так сказать, память богу Зевсу, который был учрежден в этом городе по случаю одного важного события. Это победа над дикими галлами. И таким образом пергамцы решили возвести почести своему верховному божеству Зевсу. И причем вид его был такой, словно это был какой-то алтарь, или даже этот алтарь в виде трона. Вот, и даже, может быть, это похоже действительно на некий престол. И культ бесконечно отправлялся этому верховному греческому божеству. Вот, он весьма был почитаем в этом городе, Зевс. И, можно сказать, вокруг поклонения Зевсу вертелась религиозная жизнь Пергама. Ну и в каком-то смысле можно как-то сопоставить престол сатаны вот с этим самым, с этой скульптурой, напоминающей престол. Это одна версия. Вторая версия – это известный храм Эскулапа, который был перенесен в Берлин. И, возможно, вы что-то слышали по поводу мавзолея московского, архитектура его. Храм Эскулапа. Эскулап или Асклепий, другое название этого змея, это божество в виде змея. Где-то в каких-то источниках я читал, что люди, которые шли туда за исцелением, это был центр целительства, медицинский центр, они ложились на пол этого храма, и жрецы, поклонники этого Эскулапа, выпускали живых змей, которые ползали по этим людям, и эти люди надеялись на сверхъестественное, чудодейственное исцеление. Это был ужасный культ. Но что мы знаем об Эскулапе, достаточно посмотреть на сегодняшний медицинский знак, змей, обвитый вокруг чаши. Его зовут Эскулап, и он происходит из Пергама. Вот это эмблема медицинского знака. Кстати говоря, именно в этом городе Пергам родился известный медик Гален. Он занимал второе место по славе после Гиппократа, греческого врача. Гален, и сегодня известна медицина Галена, и есть даже люди, которые сегодня заявляют о том, что медицина Галена более правильная, чем медицина Гиппократа. То есть это два светила в медицине, исторических светил, это Гиппократ и Гален. Гален происходил родом из Пергама. Таким образом, Пергам славился своей медициной, и эта медицина сопровождалась оккультными обрядами, ритуалами. Многие люди стекались в Пергам для того, чтобы получить в поисках исцеления. Однако глубокомыслящие комментаторы считают все-таки даже не эти две причины, жертвенник Зевса и храм Эскулапа, сделали Пергам престолом сатаны. Хотя я думаю, что все эти вместе в комплексе обстоятельства действительно Пергам вот навевают такую идею, мысль, что здесь правит сатана с этого города. Но он и был столичным городом. Скорее всего, все-таки третий вариант наиболее предпочтительный. Дело в том, что Пергам, он преклонился перед культом императора обожествленного и заставлял всех чтить императора как Бога. То есть именно там, в Пергаме, это был как бы центр поклонения культу императора. Поэтому жить в Пергаме и быть христианином, провозглашающим Царство Христа, что Он единственный Бог, Господин, Хозяин Вселенной, Вседержитель, Пантократор, это было далеко не безопасно. Пергамцы также рисковали очень жизнью, как и христиане Смирны, но здесь это было все придано такой, окутано политической и религиозной обстановкой, страшной в Пергаме. Поэтому город Пергам по праву можно назвать престолом сатаны, вот, учитывая все эти обстоятельства. Сам Христос его так назвал. Ты живешь там, где престол сатаны. Интересно, что вот это слово «живешь», оно не свойственно для христиан, вот этот глагол. Обычно использовался глагол с оттенком «проживаешь». Вот вы проживаете, как временные странники на этой земле, вы живете, в смысле проживаете, как вид на жительство, как временное жительство. И вы здесь проходящие, вы здесь странники, вы не бросаете якорь в этой земной жизни. Но именно здесь используется другое слово греческое, которое дает оттенок оседлости, оседлой жизни. То есть вы не просто проживаете, вы конкретно здесь живете и не собираетесь никуда переезжать. Меня это очень удивляет, потому что обычно тот город, где плохо христианам, они стараются покинуть это место, сменить место жительства, но эти христиане, судя по вот этим всем глагольным формам,

периодах церкви. Однако, друзья, я все равно где-то подсознательно возвращаюсь к этой мысли, тем более, что косвенное доказательство можно все-таки усмотреть, или косвенную аргументацию, что можно сопоставлять состояние церквей с целыми периодами. Так вот, пергамский период считается многими исследователями Откровения, начался с 313 года, когда к власти пришел император Константин. До этого времени христиане претерпевали жестокие преследования, но с приходом к власти Константина, это давняя известная история о том, как он обратился ко Христу и сделал христианство государственной религией, и портфели, и кресла, и погоны стал раздавать христианам. Ну и на этот огонек откликнулись многие, желающие в своей жизни добиться карьеры. Поэтому христианство стало всего лишь каким-то поводом, это стало маской для того, чтобы продвинуться где-то по служебной лестнице, занять свою нишу в этой жизни земной. Поэтому христианство стало всего лишь какой-то маскировкой, и оно стало превращаться, извращаться, христианство. Вот. И если все-таки сопоставить, друзья, я делаю это очень осторожно, потому что все-таки считаю, что семь малазийских церквей, первая самая мысль и значение их избрания, даже не столько для того, чтобы показать будущее церкви, сколько показать Христа с разных сторон. И все-таки, друзья, пергам переводится как Пести, например, считает, что пер переводится как кто бы ты ни был. Гам, гамия, моногамия, полигамия, гам, брак, сочетание. Брак с кем бы ты, кто бы ты ни был. То есть хаотичное, беспорядочное, беспозиционное отношение к сочетанию. Именно такая обстановка царила в пергамском, так называемом условно, периоде, когда церковь стала сочетаться с кем попало, стала смешиваться с миром, стала растворяться, или, как говорят сегодня, ассимилироваться. И так, что уже размытые позиции церкви, они были настолько ужасны, что церковь разглядеть в этой обстановке было уже тяжелее. Раньше все было конкретно. Церковь находится в катакомбах, церковь находится на аренах, церковь находится там, где костры, гладиаторы, львы. С 313 года не понять, где церковь находится. В креслах, при должностях, при почестях, им понять, кто есть кто. Кто пришел в христианство по-настоящему, искренне полюбив Христа, а кто для того, чтобы чего-то добиться в этой жизни. Поэтому пергам и пергамский период, я все-таки думаю, что есть о чем подумать. По крайней мере, это несет назидательную нагрузку, назидательную часть. Так вот, а что произошло в пергамской церкви? Состояние готовности пострадать, да, здесь есть. Они не собирались, так сказать, никуда уезжать из этого ужасного города, где им угрожала смерть. Тем не менее, здесь была проблема. В этой церкви были некоторые люди, о которых Христос сказал, что некоторые, держащиеся учения Валаама, или ниже говорится, учения Николаитов. Так все-таки Валаама или Николаитов? Что это за учение? Когда мы говорили о Ефесской церкви, мы не касались рассмотрения учения Николаитов, потому что это оставил я на потом, при рассмотрении состояния Пергамской церкви, где подробнее об этом говорится. Что это за учение? Что это за проблема, которая царила в Пергаме? Друзья, опять же, давайте окунемся мысленно в эту обстановку, в которой находились христиане Пергама. И можно себе представить некоторых христиан, которые все-таки решили избрать такой путь полегче в жизни. Не надо так сильно позиционировать свои понятия, свои принципы, не надо так сильно позиционировать Христа этому миру. Давайте как-то будем дипломатичней, давайте будем обходить острые углы. Давайте некоторые вещи будем соблюдать, которые заведены в этом городе, и как-нибудь уважать все-таки местную культуру, которая была пропитана язычеством, идолопоклонством, обожествлением человека и на этой почве антагонизмом христианам.
Таким образом, нашлись те люди, которые решили скрасить эти острые углы. Но это именно то, что сделал или попытался сделать Валаам. И сделал.

0: Когда он понял, как же все-таки заслужить расположение Валака, он же все сделал вроде бы правильно, сделал, произнес благословение на Израиля, на Божий народ, произнес проклятие на противников Божьего народа. Все это он сделал по Божьему слову. Однако у Валаама все-таки где-то в сердце, которое было обольщено неправедной мздой, вспыхнула какая-то идея, как же все-таки Валака задобрить, ведь Валак раздражен, все пошло не по плану Валака, у меня есть идея. Вы представляете, насколько человек продуманный, знает, что Богу это не понравится, знает, что Бог может отступить от Израиля и дает такой совет, приятный, в красивой обертке, не надо воевать с Израилем, Израиль, не надо воевать, смотрите, здесь есть нечто сладкое. Вы можете своих дочерей отдавать за их сыновей и наоборот, подружитесь, сочетайтесь, с кем попало сочетайтесь. В то время как израильскому народу Господь дал ограничения в этой брачной сфере, чтобы не было здесь никакого хаоса в этих вопросах. И нарушено было целомудрие, нарушены были эти ограничители, и таким образом гнев Господень возгорелся на Израиля. И погибло в тот день 23 тысячи человек, по Коринфянам 24 тысячи человек, за то, что Израиль пошел на этот сговор, на это сочетание, на это растворение. Они решили не быть такими оппозиционными к этим народам. И они решили с каким-то из них подружиться по совету, по учению Валаама. И сделали это. И это, конечно, было противно Господу. Друзья, с тех пор Господь не изменился. Вот почему сегодня много бесед проводят о дружбе с миром. О том, чтобы все-таки христианин, особенно молодой христианин, держал свои позиции. Не старался жить так и вашим, и нашим. Валааму хотелось и Богу угодить, с одной стороны, послушаться Его, с другой стороны, ну и как-то Валаку угодить, и как-то все вот это вот примирить. Нам нужно однажды, раз и навсегда понять и усвоить одну простую истину. Если ты хочешь быть настоящим христианином, последователем Иисуса Христа, ты всегда будешь чужой в этом мире. Как только тебе захочется быть своим в этом мире, ты жертвуешь большим, ты жертвуешь своими христианскими принципами, ты жертвуешь отношением к тебе Христа, благоволением Христа. Поэтому, друзья, вот может возникнуть такой вопрос, но там же некоторые, это же как бы небольшое число, пусть Христос с ними и разбирается. А что это сразу ангелу пергамской церкви? Почему за эти вещи должен отвечать кто-то другой? Сам-то ангел пергамской церкви, он не обвиняется в этих грехах? Молодежь, поймите, пожалуйста, ваших служителей. Они перед Богом, перед Христом, а церковь принадлежит Ему, Он Вседержитель, Он Хозяин Церкви, они несут ответственность за состояние в церкви. Поэтому, если где-то вам даже кажется, что они строгие, серьезные, суровые, это не потому, что они злые, потому что Иисус с них спросит, Хозяин Церкви с них спросит. Вот поэтому им приходится, ну как бы, и чтобы с одной стороны не обидеть человека, но с другой стороны перед Христом они будут давать отчет за состояние церкви. Поэтому они должны на страже стоять вот всех этих вопросов, которые мы называем одним общим словом целомудрие. Сочетание, совмещение, растворение в мире очень осуждается Христом, даже если церковь готова страдать. Даже если церковь находится там, где престол сатаны, даже если она рискует своей жизнью, но если она идет на какие-то компромиссы, она попадает под обличение Христа, и такая церковь должна каяться. Причем пусть не они покаются, а ты покайся. Имею против тебя, немного, но имею против тебя. Ты покайся за то, что запустил, за то, что не бодрствовал, за то, что не был стражем для своей церкви. Поэтому, друзья, сегодня эти все беседы проводятся для молодежи, показывая подводные камни сегодняшней, так сказать, экспансии или атаки этого мира, там, где мы должны срывать эти маски, там, где молодежь портится под влиянием этого мира. Это нормальный процесс, ничего здесь страшного нет. Но, друзья, Мы говорим об этих вопросах целомудрия и так далее, все, что под этим словом стоит, не для того, чтобы вымуштровать молодежь, не для того, чтобы, ну, как бы добиться своего, стукнуть кулаком по кафедре и сделать молодежь такой, как я сам. Не это мотивация, нет. Потому что Христу это не нравится. Вот она мотивация. Истина. Мы же с самого начала договорились, что наше все внимание ко Христу. Я это не люблю, я эти компромиссы не люблю, потому что они противны Христу. Я не хочу, чтобы меня что-то разделяло со Христом. Я хочу это проиллюстрировать простой ситуацией. Представьте, юноша полюбил девушку. А что тут представлять это на каждом шагу? Вот. И он понимает, что для того, чтобы у него состоялся, ну, допустим, у него серьезные намерения, он хочет на ней пожениться. И для того, чтобы состоялись отношения, ему нужно понравиться. Он же не просто, да, прихорошился там и все, любая за меня пойдет и пошел. Он понимает, что если кто-то понравился, я тоже ей должен понравиться. И он начинает изучать, что ей нравится, какие у нее вкусы. Как можно ей понравиться, он уже это изучает. Ему не безинтересно это, потому что решается его судьба. И он начинает себя подчинять под ее вкусы, чтобы ей понравиться, чтобы отношения состоялись. Но если он будет делать все, что ей не нравится, вряд ли он сам ей понравится, и вряд ли эти отношения состоятся. Поэтому этот молодой человек, который намерен серьезно жениться, и у него есть конкретный вариант, он с этого дня начинает усиленно работать над собой. Работает над своим характером, работает над своей дисциплиной, начинает развивать какие-то, может быть, новые вкусы, которые до этого ему были чужды, для того, чтобы было много общего и для того, чтобы ей тоже понравиться. Моя мысль вот какая. Если ты хочешь серьезных с кем-то отношений, ты должен учитывать его нравы, его вкусы, то, что ему хочется, то, что ему нравится. Тогда состоятся близкие и добрые отношения. Но если ты хочешь, если ты вступил в христианство и хочешь действительно настоящих отношений со Христом, ты должен изучить, что ему нравится, а что ему не нравится. Поэтому наше оппозиционное отношение к мирским влияниям, которые разлагают душу, не потому, что мы просто ревнители чистоты, не потому, что мы произвольно ищем какой-то святости, потому что это не нравится Иисусу. Потому что со Христом не может тогда быть близких отношений. Потому что ты делаешь то, что ему не нравится. И это есть истинная мотивация, почему мы должны так относиться бескомпромиссно к этим мирским всем явлениям, которые пытаются внедриться в церковь. Итак, друзья, учение Валаама и учение Николаитов. Почему Николаитов? Что общего между учением Валаама и учением Николаитов? И похоже, как будто бы речь идет об одном и том же. Кстати, друзья, эти два слова имеют, скорее всего, одинаковый перевод. Валаам и Николаиты. Только в одном случае с еврейского, а в другом случае с греческого. Валаам или Николаиты, Никон, победа, Лаос, народ, побеждать народ. И Валаам тоже имеет такой же перевод, только там еврейские корни в этом слове. Тоже сложное слово из двух корней, которое тоже означает побеждать, покорять народ. Интересно, как Валаам покорил и победил народ своим учением? Никто не мог. Иерихон не мог победить Израиль. Гай не мог победить Израиль. Окрестные города не могли победить Израиля. Бог за них был. Но вот учение Валаама сделало народ израильским доступным для поражения. И вот это страшное учение Валаама, то есть связь с миром, растворение с миром, компромиссы с миром, это как раз то, что убивает церковь. Это то, что делает ее слабой. Это то, что от чего церковь перестает быть церковью. Поэтому мы должны понять, что это не нравится Иисусу, и на этом основании должны быть бдительными и учить правильно нашу молодежь. Интересные слова, опять же, он говорит, что Христос пантократор, вседержитель. И это слово кратео, держать, оно тоже здесь используется, но теперь уже со стороны церкви. Я содержу вселенную, я держу в своей власти семь звезд, я держу всех этих ангелов в семи церквей, я держу церковь, все в моей руке, но и ты что-то тоже должен подержать. Что должен держать христианин? Имя Христово содержишь, кратео. Ты содержишь имя мое. Вот что ты должен держать. Поэтому, друзья, если мы хотим держать просто какие-то дипломатические отношения в этом мире, просто продержаться, как-то прожить эту жизнь, чтобы нас не гнали, чтобы про нас плохо не говорили, это не то кратео, это не то мы держим. Держать христианин должен имя Христа, удерживать его в своей жизни. В этом городе был умерщвлен верный свидетель Антипа. Где-то когда-то я читал перевод этого имя Анти, против Антипа, один против всех. Удивительно, друзья, но есть такие люди, которые могут не испугаться всех этих народных масс. Христианин, который держится за Христа, он не боится всего этого огромного и большого общества, которое воспринимает тебя как инакомыслящего, как инородное тело в этом обществе. И Антипа готов был идти на смерть. По преданию, по-моему, Тертуллиан описывает казнь над Антипой. Его спросили: «Ты признаешь императора за Бога?» Он отвечает, что только один есть Бог во вселенной, Иисус Христос. Вот за что умирали христиане в то время. Они спрашивают: «Ты понимаешь, что тебе будет за твои слова?» Он говорит: «Я понимаю, но от этого ничего не меняется, потому что только Христос является вседержителем во вселенной, только Он Бог, и других нет богов». Тогда его поместили в полого медного или бронзового быка и раскалили его, и так его живьем изжарили вот в этом быке. Так принесли в жертву своим богам Антипу, верного свидетеля Иисуса Христа. И даже есть свидетельство, что это положило какое-то начало для преследования христиан. Они почувствовали запах христианской крови. Ты живешь там, где умерщвлен. То есть это не просто там, где инцидент произошел. Это там, где положили начало жестоким преследованиям. И ты живешь там. Друзья, быть Антипой сегодня не модно. Быть Антипой сложно. Ты один против всех. Ты один в этом обществе. Ты чувствуешь... Очень часто это одиночество. Кстати, я заметил, может быть, вы тоже замечали, как только ты начинаешь сближаться с Богом, и у тебя устанавливаются очень близкие отношения с Богом, то почему-то ты становишься более одиноким. Даже находясь среди своих. Тебя меньше понимают, тебя меньше разделяют, меньше твои стремления. До этого столько было много друзей, все, допустим, там окружали, все вместе смеялись, все так замечательно, такие вечера были веселые. Как только ты начинаешь глубже понимать Христа, Его идеи, смысл твоей жизни, ты почему-то становишься одиноким. Друзья, не бойтесь быть Антипой, не бойтесь. Если вы на стороне Христа, это главное, все остальное пройдет. Жизнь очень короткая. Для Антип у Христа особая награда. И зато ты не зря прожил эту жизнь. Тебе не стыдно будет за свою жизнь, если ты был Антипой. Если ты будешь везде, там дипломатия, жизнь пресмыкающегося – это не жизнь христианина. Не учит так Христос. Да, это трудно. Да, на тебе будут срываться люди, свою злобу срывать. Это трудно быть Антипой. Но это по-христиански быть Антипой. Один против всех. Я не говорю про тех антипов, которые постоянно, у них личное мнение в церкви, они постоянно всех там, это, своим личным. Я не про таких антип не говорю. Я говорю про таких антип, которые возвещают принципы Христа, которые любят Христа до смерти и готовы за свои убеждения пострадать. Я говорю о таких антипах. Что Христос обещает для таких верных людей, которые держатся христианских принципов, живут бескомпромиссной жизнью? Очень серьезное и хорошее, приятное обещание. Кстати, я не сказал вот еще о чем, прошу прощения. Христос, вот самое-то главное, как Христос представился этой церкви. Описание его небольшое здесь. Так говорит имеющий с двух сторон меч. В первой главе мы узнаем о местоположении этого меча. Он висел не на поясе. Молодежь, где находился этот меч? Первая глава. Из уст выходил, из уст, острый с двух сторон меч. Это не был длинный меч боевой, это был короткий меч, даже чем-то напоминавший язык, с двух сторон. И этот меч использовали для казни. Кстати, проконсулы римские, некоторые имели так называемую власть меча. То есть они имели право, полученное от самого Рима, вершить судьбы людей. То есть если проконсул римский сказал, этот человек должен умереть, то без суда и следствия его предавали смерти. И вот некоторые римские чиновники были наделены вот этим правом меча. Пергамский проконсул был наделен правом меча, то есть он определял, кому жить, кому не жить. И Христос открывается Пергамской церкви, как имеющий с двух сторон меч, вот этот самый меч казни. Не он решает, кому жить, кому не жить. Я решаю, кому жить и кому не жить. Христос так открывается Пергаму. То есть не надо ориентироваться на временную власть римского чиновника, проконсула. Не нужно это иметь в виду. Имейте в виду, что я имею этот меч. И он исходит из уст. Кстати, в послании к евреям говорится об этом мече обоюдоостром, который разделяет и судит. Вот именно разделять и судить – это смысл этого орудия, которым вооружился Христос. Разделять и судить. И опять же, возвращаемся в книгу «Чисел», где происходит суд над Валаамовым учением. Те люди, которые сочетались с миром, с Маавом, они были преданы суду. И сам Валаам, который научил вести в соблазн, кстати, соблазн звучит скандалон, похоже на слово скандал, скандалон, и переводится как западня, как капкан. Он сделал западню, капкан для Божьего народа. И вот, друзья, вопрос, как был казнен Валаам, как был умерщвлен мечом? Об этом нам говорит Писание, что он был умерщвлен именно мечом. Грех Валаама казнится мечом. И Христос предстал Пергамской церкви с острым мечом. Ну, как вы знаете, такая двусторонняя идея. С одной стороны, что я решаю, кому жить, кому не жить, а не проконсул. Если я ему не дам такой власти, он ничего не сделает. Последнее слово за мной. И с другой стороны, меч для того, чтобы разделить и осудить Валаамово обольщение, осудить грех в церкви, осудить этот капкан, осудить тех, которые внедрили или пытаются внедрить в церковь разврат, разложение, компромиссы с миром. Поэтому, друзья, мы должны сегодня знать Иисуса не только как доброго пастыря, не только как друга, не только как спасителя, но и как судью с обоюдоострым мечом для казни. Он так открывается. Это не наша придуманная картина. Он так открывается со страниц Писания. Многие не знают Христа как судью, как вседержителя, у которого меч обоюдоострый. Кстати, он же этим, так сказать, или духом, или мечом убьет антихриста, когда придет, духом уст своих. То есть слово Христа судит помышления, намерения сердечные, проникает до разделения, разделять и судить, вот зачем меч. Поэтому, друзья, если в нашей церкви не происходит этого великого разделения, если не происходит осуждения всей нечистоте, всей грязи мирской, которая пытается проникнуть в церковь, давайте вспомним о Христе, который предстал Пергаму с обоюдоострым мечом, исходящим из уст. Это наш Христос. Это не наши какие-то прихоти. Не потому что нам хочется быть какими-то строгими дядьками, потому что так написано. Потому что Иисусу это не нравится, и Он готов выйти с судом против всего этого разложения. Кстати, некоторые, достаточно некоторых, некоторых достаточно, это немногое число людей, для того, чтобы был повод и причина каяться ответственному за церковь. Ну, мы понимаем, если бы общая такая была обстановка, общая атмосфера разложения, тогда пусть он кается за то, что так запустил. Нет. Достаточно некоторых, которые продвигают эти идеи в церковь, чтобы пресвитер уже каялся. Вот как должен быть на страже Божий человек. Поэтому, молодежь, пожалуйста, поймите правильно ваших старших братьев. Почему где-то они строги, почему где-то они принципиальны? Потому что они, я думаю, боятся Христа. Поэтому. Что обещает Христос тем, кто будет его слушаться и покаяться, и будет искоренять вот это учение Валаама и Николаитов? «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Что это за сокровенная манна? Интересно. Слово «сокровенное» здесь происходит от греческого «крипто» – «спрятаны». У кого криптовалюта есть? Спрятанная валюта. Уже нету. Христос предлагает криптоманну. Друзья, Христос предлагает сокровенную, спрятанную криптоманну. И это намного лучше, чем криптовалюта. У нее есть перспективы, у криптоманны. У криптовалюты в вечности нет никаких перспектив. Может, и на земле. Почему это спрятанная, почему сокровенная манна? Откуда идет эта идея спрятанной манны? По поверьям иудеев, когда был разрушен Соломонов храм, то сосуд с манной был спрятан. И в книге Маковеев описывается ситуация, упоминается, что спрятана она была позже пророком Иеремией. И иудеи в ожидании мессианского царства ожидают, когда Иеремия тоже воскреснет и покажет, где он спрятал эту манну, чтобы Христос питал свой, как бы, ну, это символизм, питал свой народ в мессианском царстве. То есть они хотят прелестей и снабжения от Христа вот в этом мессианском царстве. И сосуд с манной, он как бы им напоминает не только об исходе, но и о будущем мессианском царстве, где они займут свое достойное положение, и Христос их будет питать своей манной. А на сегодняшний день она сокровенная. Никто не знает, где она находится, кроме Иеремии, который должен воскреснуть и показать, куда он ее спрятал. Возможно, это намек на эти представления, на эти такие убеждения евреев, и об этом даже в неканонических книгах написано, как Маковейской. Что это для нас дает, друзья? Вот мы не иудеи, мы не так ожидаем, да, Царства Христа, как они ожидают. У нас другой принцип ожидания. И что же все-таки для нас это дает? То есть эта идея такая. Если вы не вкушаете вот этого идоложертвенного, что предлагает вам Валаам, сегодняшний Валаам, сегодняшние николаиты, то для вас приготовлена другая сокровенная пища. Пока неизвестно, что это, где она, как она там, вот, где она находится, но придет такой момент, когда я открою эти источники и буду вас питать другой пищей. Не соблазняйтесь на эту идоложертвенную, не соблазняйтесь на эту моавитскую пищу. Не слушайте Валаама, что он говорит сегодня о церкви, как ее учит жить. Поэтому, друзья, перед христианином стоит, стоят две чаши весов. Либо ты питаешься от стола вот идоложертвенным мира сего, со всей его блудной атмосферой и развратной, ища компромиссов с этим миром, дружа с миром, растворяясь в мире. Либо же тебе нужно потерпеть, и ты получишь другую пищу из рук Христа, которая на сегодняшний момент как-то где-то закрыта или сокрыта от тебя, от твоих глаз. Что еще обещает Христос? Дам ему белый камень. По поводу белого камня очень много было разных мыслей и очень много разных древних представлений о белых камнях. Я, пожалуй, назову только два, которые особо как-то, ну, расположили, заслужили доверие. У присяжных, которые голосовали за оправдание или за приговор, было два камня, черный и белый. Белый камень, как вы понимаете, оправдание, черный камень, осуждение, приговор. Дам белый камень, то есть это будет оправдание, это оправданные люди. И второй еще смысл или контекст исторический. Белый камень давали победителям каких-нибудь соревнований спортивных. И имея этот белый камень, человек мог претендовать на пожизненное содержание. он мог жить в этом городе, и его могли содержать до самой смерти за то, что он что-то там сделал для города. И вот ему давали как бы вот такой пропуск для этого содержания, или элемент такой, атрибут, белый камень. Думаю, что где-то здесь вот находится развязка, разгадка этого белого камня, что человек, который побеждает, побеждает. Христос дает ему белый камень, который будет как бы свидетельством того, что этот человек может рассчитывать на вечное содержание со стороны Иисуса Христа. Не нужно пользоваться тем, что предлагает этот мир, свои прелести. У Христа есть другое, назначенное для тебя более приятное содержание, вечное содержание. И новое имя. Новое имя в контексте библейской истории – это новое положение. Был Иаков, стал Израиль, князь Божий. Это новая переустановка человека, когда Бог давал какой-то новый статус человеку, внутренность менялась человека, да, и он становился уже под другим каким-то именем, выступал. Или Бог продвигал его на ступень, на уровень выше. Например, Авраам, ты будешь уже не Авраам, отец народа, ты будешь Авраам, отец народов. То есть Бог продвинул его дальше по статусу. То есть новое имя – это возвышение человека. Даже если тебя здесь унизили в этом мире, ты здесь какой-то инакомыслящий, у Христа есть для тебя перспектива возвышения. Итак, друзья, мы с вами говорили о Пергамской церкви. И если в церкви, по местных церквах, есть такая проблема растворения в этом мире, дружбы с миром, кто-то лезет в этот мир, чтобы там что-то сладенькое иметь в этом мире, то давайте вспомним Христа, который написал Пергамской церкви. Вспомним того, кому это все не нравится. Вспомним того, у которого меч исходит из уст обоюдоострый, который готов это все разделять и осудить все развратное, все негодное, все разлагающее Церковь Христову. Аминь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит передача «Читаем Библию вместе».
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».
4: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать второе послание Коринфянам, 5 глава. Мы прочитаем с 11 стиха до конца главы, а сперва один короткий отрывок с 11 по 15 стих. «Благоговея перед Господом, мы стремимся людей убедить. Богу мы хорошо известны. Надеюсь, что также известны и вашей совести». А говорим мы об этом снова не для того, чтобы возвеличить себя перед вами, но с тем, чтобы дать вам повод хвалиться нами, чтобы было у вас что сказать всякому, кто гордится своими внешними преимуществами, а не тем, что у него на сердце. И если мы безумны были, то это ради Бога. Если же в здравом уме, то это для вас». Нами движет ведь любовь Христова, с тех пор, как мы пришли к убеждению. Один умер за всех, значит, умерли все. Христос за всех умер, дабы живые уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поразмышляем над этими словами апостола Павла. Здесь апостол возвращается к теме всего послания, к защите своего служения. Суть его служения в самом первом из прочитанных нами стихов, 11 стихе, выражена «Благоговея перед Господом мы стремимся людей убедить». Имея трепет благоговейный перед Господом, который превозносит Господа и восхищается тем, что сделал Господь для нас, апостол не только сам благоговеет, но хочет, чтобы и все люди также благоговели пред Господом, чтобы пришли к Нему с радостью, ликованием, торжеством и вот именно этим благоговением. Благоговение – это самая суть отношения человека к Богу, то, к чему должен стремиться человек по отношению к Богу. Это трудно передать, объяснить словами, особенно если нет этого чувства благоговения. Благоговение всегда перед Высшим, перед Великим, перед тем, кто гораздо сильнее, добрее, мудрее. И таково отношение человека к единому истинному Богу. Таким оно должно быть. И апостол Павел стремился, чтобы таким оно было у всех слушающих его. И, конечно, основанием для этого была благая весть об Иисусе Христе, о Боге, ставшем ради нас человеком, умершем за нас и воскресшем для нас. Богу было известно служение апостола Павла, но проблема была здесь не в отношениях апостола Павла с Богом, а в отношениях его с людьми, с теми, кому он пишет послания. Он надеется, что совесть коринфян скажет им: «Да, это тот человек, который возвестил нам о Боге, и поэтому будем верны тому, что мы когда-то приняли от этого человека, от апостола Павла». Но, однако, были люди, которые гордились своими внешними преимуществами и говорили: «Кто такой апостол Павел? Он слабый, незначительный, непонятно вообще, какой он апостол, да и апостол ли он, что вы ему верите, что вы его слушаете?» И проблема была не в том, что унижался апостол. В этом не было бы для апостола Павла проблемы. Но, начав слушать этих людей, коринфяне воспринимали их ложное учение. Мы не знаем в точности, в чем оно было, но опасность такая, несомненно, была. Поэтому, возможно, возражая на подобного рода обвинения, апостол Павел пишет, что если мы безумны были, то это ради Бога. О каком безумии идет здесь речь? И что значит быть безумным ради Бога? Конечно, служение апостола может показаться человеку мира сего безумием. Разве не безумие вернуться в тот город, где тебя несколько дней назад побили камнями до полусмерти и сочли мертвым, и поэтому только оставили? А именно так поступал апостол, это случилось в Дервии, описано в книге «Деяния апостолов» в 14 главе. И разве не безумие вообще пытаться вразумить язычников, которые не знают единого истинного Бога, и надеяться, что благая весть об Иисусе Христе поможет им познать единого истинного Бога, как его уже знают евреи? Но именно в этом и было служение апостола Павла. И действительно, его иногда и в глаза называли безумным. Прочитаем об этом в книге «Деяния апостолов», как говорится, в 26 главе. Апостол говорит с царем Агриппой и римским первосвященником Фестом. И вот в 24 стихе 26 главы книги «Деяний» читаем. «Павел еще говорил в свою защиту, когда Фест, прервав его, закричал: „Ты с ума сошел, Павел! Большая ученость лишила тебя разума“». Интересно, что отвечает на это апостол Павел. «Я не сошел с ума, высокочтимый Фест, — возразил Павел. — Слова мои истинны, и я знаю, о чем говорю. Все это известно царю, и я со всей смелостью могу говорить об этом». То есть апостол не только не безумен, но он говорит истину и знает, о чем говорит, и знает, как сказать так, чтобы люди его услышали. И вот это значит быть в здравом уме. И коринфяне знали такого здравомысленного учителя апостола Павла, который сумел объяснить им благую весть, как ни были они далеки от всех этих понятий, которые были, по сути, еврейскими, а не языческими. А движет апостолом Христова любовь, потому что Христос умер за всех, и вот эти слова «значит, умерли все», значит, все, кто это приняли, умерли для прежней мирской жизни и живут теперь для Господа. Прочитаем следующие два стиха, 16 и 17. Это, напомню, 5 глава 2 послания коринфянам. «Так что ни о ком отныне мы не судим только по человеческим понятиям. Если прежде мы и Христа так понимали, то теперь уже не так знаем Его. Ибо кто во Христе, тот новое творение. Для Него прежнее ушло, стало все новым». Здесь, конечно, есть намек коринфянам, что и вы не судите по человеческим понятиям. «Я не сужу ни о ком по человеческим понятиям, то есть для меня не важно, – говорит апостол, – раб или свободный, мудрец или простец. Это не так важно, потому что Бог делает каждого человека новым. И о Христе не нужно судить только по человеческим понятиям. Что значит судить о Христе по человеческим понятиям? Что думают о Христе люди мира сего? Кто такой Иисус Христос? По-разному отвечают на этот вопрос верующие и неверующие. Для неверующих он в лучшем случае только пророк, а в худшем – или человек заблуждающийся, кто-то считал его мошенником, лжецом, обманщиком. Кто-то скажет, ну, в наши дни такое приходится слышать. Это, наверное, был экстрасенс, человек с особыми способностями. И вот все это значит судить о Христе по человеческим понятиям. И можно было бы сейчас много спорить с этими понятиями, опровергать их. Об этом немало книг написано, книг, которые называют апологетическими. Но сейчас главное, что хочет сказать апостол Павел, вот о Христе вы же не судите, как просто о человеке, который родился, вырос, вот что-то у него получалось, что-то не получалось. В конце концов, самое главное, что мы знаем о Христе, то, что он победил смерть. Если он не победил смерть, то и вера наша напрасна. А если он победил смерть, то о нем нельзя судить просто по человеческим понятиям. И мы, верующие, говорит апостол Павел, теперь уже так и не судим о нем. Ну а если мы, верующие во Христе, сами себя считаем, что мы не просто какую-то истину приняли, мы соединились со Христом верой, то и в себе мы можем открывать нечто новое, и Бог творит нечто новое в каждом из нас, тех, кто во Христе. А потому судить по человеческим понятиям, вот есть ум, есть образование, есть богатство и так далее, и так далее, и так далее. А часто бывает такое искушение и о верующих судить просто по прежней их истории, по тому, что о нем известно, но Господь творит новое с каждым, кто приходит к Нему. Это новое творение во Христе, это и есть спасение. Бог творит все новое. И прежде всего, что важно для нас, творит нового человека во всяком, кто обращается к Иисусу Христу. Прежнее ушло, стало все новым. Иногда, конечно, прежнее не уходит сразу, напоминают о себе прежние привычки, прежние греховные наклонности, но Господь для того и приводит к себе человека, чтобы удалить это прежнее греховное и создать новое, такого человека, каким Бог замыслил еще прежде нашего рождения, каждого из нас. Это делает Господь. Суть этого служения, в котором можем участвовать и мы все, знающие Бога, это примирение человека с Богом. Об этом прочитаем следующие три стиха, последние стихи этой главы, с 19 начиная. «И все это от Бога. Он примирил нас с собой через Христа и поручил нам служение примирения». Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собою мир, не вменяя людям в вину их преступлений. И Он доверил нам слово примирения. Мы, стало быть, посланники Христовы. И мы, как если бы сам Бог взывал к вам через нас, просим от имени Христа, примите Богом даруемое вам примирение». Он на Христа, не знавшего греха, возложил грехи всех нас, чтобы мы в нем стали сопричастны праведности Божьей». Вот снова в такой простой форме апостол Павел говорит благую весть. Благая весть в том, что Бог желает заключить с людьми мир, что война между Богом и людьми, война, суть которой грех, должна закончиться. И Бог со своей стороны сделал все, чтобы примирить нас с собой. Он послал Сына Своего, Сына Божия, который стал человеком, Сыном Человеческим, и умер за наши грехи. Не знавшего греха Христа, на Него возложены были грехи всех нас. Буквально в греческом оригинале это даже звучит так. «Не знавшего греха Он сделал грехом ради нас». То есть весь грех каждого человека был возложен на Христа. И когда Христос был распят, то были наказаны грехи, которые понес тот, кто грехов не знал. И в глазах Божьих он был грехом в этот момент. Он, можно сказать, что он был жертвой за грех, можно сказать, что на него были возложены грехи. Суть от этого не меняется. Он принял на себя Божье наказание за грехи каждого из нас. И теперь стало возможно примирение. А кто же эти «мы»? «Мы», о которых пишет апостол Павел, посланники Христовы. Посланники – те, кто несут весть о мире, мирные предложения. В наше время, когда много войн, много конфликтов, всякое мирное предложение привлекает внимание. Иногда оно бывает принято, иногда не бывает принято. Но если мирное предложение будет принято, наступит мир, и каждый человек сам решает, принять ли предлагаемый Богом мир. Тот, кто этот мир примет, становится в мире с Богом. И что же это за человек, который принимает мир от Бога? Что чувствует такой человек? Знакомо ли вам торжество смиренного сердца и ощущение чуда, когда на смену страху и напряжению приходит принятие и любовь, когда готовность простить, принять, отдать то, чем жаль расстаться, рождает незнакомое чувство внутренней свободы? И мы узнаем из этого отрывка, что человек, живущий в мире с Богом, открыт. Он предстает перед нами такой, какой он есть. Он искренне действует не для себя, а заботится об интересах других людей. Он живет в прощении, знает, что прощен, и потому прощает других. Знает, что принят, и потому принимает других. Таков апостол Павел. Таким может стать каждый из вас, дорогие друзья, если примириться с Богом. Да поможет Господь каждому, кто еще не примирился с Ним, примириться. Да поможет Господь всем тем, кто в мире с Богом, стать посланником от имени Христова. Для этого не нужно отправляться в далекое путешествие и становиться миссионером. Для этого просто нужно нести в себе мир Христов и говорить о нем. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья.
3: Вы слушали авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Адрес для писем: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Передача «Читаем Библию вместе».
2: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути».

0: Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите детскую программу «Час твоего рассказа», затем 15 минут христианского пения и в конце часа 15-минутная страничка о Боге, о вере, о церкви.
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
4: Всем привет.
3: Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Дядюшка Дэн сейчас вам расскажет еще одну интересную историю из Священного Писания.
4: Эта история проникнута духом приключений, тетушка Кэрол. Взята она из Ветхого Завета, из книги Бытия, главы 13, 14 и 18. Я назову ее «Три путника». Возвратившись из Египта, где жизнь их чуть не привела к катастрофе, Авраам и Сара снова поселились в Офире. С ними вместе жил племянник Авраама Лот. У Авраама и у Лота было много крупного и мелкого скота. В Библии говорится: «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». И был спор между их пастухами.
5: «Ты прав, Лот. На здешних пастбищах весь наш скот не помещается».
6: «Но я не собираюсь ничего продавать, дядя Авраам».
5: «В этом нет нужды ни у тебя, ни у меня. Ведь перед нами вся земля, так? Давай разделимся».
6: «Разделимся?»
5: «Ну да. Выбирай. Если ты решишь взять землю слева, я возьму себе ту, что справа. Если тебе больше нравится земля справа, то я возьму ту, что слева».
6: «Ты даешь мне право выбора?»
5: «Да».
6: «Из всей земли?»
5: «Ну, конечно».
6: «Но как же это? Ведь Господь дал всю эту землю тебе».
5: «А я отказываюсь от своего права на нее».
6: «Ты такой добрый, дядя Авраам. Ну, тогда я поговорю с женой и дам тебе ответ».
4: И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома.
7: «Странно, что Лот выбрал долину Иордана. Люди там бесстыдно грешат перед Господом. Неужели он хочет, чтобы его дети росли в таком окружении?»
5: «Боюсь, что Лот и не подозревает о том, как грешны жители городов».
7: «Авраам, а мы останемся здесь, в Вифеле?»
5: «Нет, думаю, что мы пойдем на юг, в Хеврон».
4: И пошел Авраам в Хеврон и раскинул шатры у дубравы Мамре. Там он создал жертвенник Господу. И там, на чистом воздухе на горе, среди масличных рощ и виноградников, где колосились злаки и паслись стада на просторных пастбищах на холмах, окружавших долину, поселился Авраам. Был он вполне доволен своей простой жизнью и с ее патриархальным укладом. А племяннику своему Лоту он предоставил опасную роскошь Содомской долины. Там, где поселился теперь Авраам, правили три царя, три брата – Мамри, Эшкол и Анир.
5: «Добро пожаловать, Ваше Величество! Для меня это большая честь».
8: «Подожди радоваться, Авраам. Мы пришли к тебе не в гости, а с целью. причем с корыстной целью. Нам нужна твоя помощь.
5: Я сейчас объясню тебе, о чем говорит мой брат. Дело в том, что мы хотим заключить с тобой военный союз. Видишь ли, Авраам, беды земли нашей — насилие и угнетение. 14 лет тому назад Кедорлаумер, царь Еламский, вторгся в нашу землю и заставил нас платить ему дань. Недавно несколько князей восстали, и теперь в любой момент можно ожидать нового вторжения Кедорлаумера и его союзников.
8: Когда вторжение начнется, мы должны вместе дать ему отпор.
5: Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, Ваше Величество.
9: И ты, Авраам, можешь в любое время обращаться к нам, если тебе понадобится наша помощь.
5: Да будет так.
9: Да будет так.
7: Авраам? Авраам?
5: Да, Сара?
7: Выйди сюда, пожалуйста.
5: Сейчас иду.
7: Иди скорее.
5: Ну, иду. В чем дело?
7: Там по тропинке идет человек. Похоже, он ранен.
5: Да.
7: Я не могу понять, кто это. А ты?
5: Нет, я его тоже не знаю. Наверное, не из наших мест.
7: Пойду приготовлю горячую воду и бинты.
5: Нет, подожди. Сначала узнаем, кто он и чего он хочет.
10: Привет тебе, чужестранец! Постой, не убегай! Войди, путник, отдохни в прохладе и освежись угощением нашим. Я Авраам, а возле шатра моя жена Сара.
11: Привет и вам.
10: Тебе нечего бояться. Твоим услугам наше дружеское расположение и гостеприимство нашего скромного жилища. Позволь моей жене обмыть и перевязать твои раны.
11: Благодарю, но я здоров. Эта кровь не моя, а моего спутника.
5: Вас двое?
11: Он... Я оставила его подле тропинки. Он умер.
5: Что? Несчастный случай на охоте?
11: Ты ничего не слышал?
5: Нет, я боюсь, что нет.
11: Война, сударь мой. Жестокая война между армией царя Еламского и воинами из городов долины.
5: Я ничего не знал.
11: Все ужасно, сударь мой. Кедорлаомер с 4 союзниками вторгся в нашу страну, чтобы ее покорить. 5 царей Хананеев объединились и вступили в бой с Кедорлаомером в долине Сиддим. Наша армия была почти сразу разбита.
5: Какой ужас!
11: Враг не только полностью разбил нашу армию, но и разграбил наши города, захватил богатые трофеи и много пленных.
5: У нас в Содоме племянник. Может быть, ты его знаешь? Его зовут Лот.
11: Лот? Да. Знаю.
5: Ты засомневался?
7: Что? Царь Еламский взял его в плен?
11: Да, сударыня. И Лота, и все его семейство, и слуг.
5: Неужели это правда? Если это так, я должен его спасти.
11: Спасти? От армии царя Еламского?
7: Ой, не делай этого, Авраам. Это слишком опасно.
5: Но ведь он же мой родной племянник.
7: Да, но если ты помнишь, он большой эгоист. Выбрал себе лучшие земли в Ханане. Он не стоит того, чтобы ты его спасал, Авраам. Я все равно тебе не позволю так рисковать.
5: Я понимаю твои чувства, Сара. Но я обращусь за советом к Господу. А потом сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти Лота.

0: Элизер, созови 318 моих слуг, обученных военному делу, и готовь их к немедленной битве.
1: Солдаты, друзья, мы объединили свои силы с князем Аврамом, чтобы вступить в бой с армией царя Еламского. Два моих брата и я заключили с князем Аврамом из Хеврона военный союз. Он верховный главнокомандующий этой кампании. Будьте готовы! Выступить немедленно!

0: Лот, племянник Авраама, был захвачен в плен армией царя Елямского, который захватил и разграбил города в долине. Когда Авраам узнал о несчастье, постигшем его племянника, он взял 318 слуг, обученных военному делу, и объединил свои силы с братьями Мамреем, Эшколом и Аниром и выступил в погоню за армией Елямского царя. Три брата не надеялись на победу над армией врага. Но у Авраама было особое оружие, самое сильное и мощное оружие во всем мире. Перед тем, как выйти из Хеврона, Авраам обратился к Господу с молитвой.
1: Владыка Господи, Создатель наш, прошу Тебя, не оставь меня. Помоги вырвать Лота из цепких когтей злодея, царя Елямского.
2: Смотри, принц, сюда идет Елизер.
3: Елизер.
4: Слушаю вас.
3: Ты дошел до вражеского лагеря?
4: Да, хозяин.
3: Удалось что-нибудь узнать?
4: У них там пир горой, хозяин. Победу празднуют.
3: А как ты думаешь, у них не возникли подозрения, что мы их выследили?
4: Думаю, нет.
3: Спасибо, Елизер.
2: Я подниму людей, выходим немедленно.
3: Атаковать будем, когда стемнеет.
2: Почему, сударь?
3: Как только стемнеет, мы разделимся. Ты со своими людьми пойдешь кругом и обойдешь вражеский лагерь с востока. Эшколу скажи, чтобы он повел своих воинов на север. Анер пойдет на запад, а я со своими людьми на юг. По условному сигналу мы вместе начнем атаку.
0: Бой был коротким, и Авраам с союзниками разбили врага. Они освободили Лота с семьей и остальных пленных со всем имуществом.

0: и приветствовать победителей, князя Аврама с его доблестными воинами. Слава царю! Благодаря их храбрости снова с нами наши соседи и друзья, которые были в плену у царя Эламского. Мы от души благодарим тебя, князь Аврам.
1: Спасибо вам, мои добрые друзья содомские. За освобождение ваших друзей и соседей благодарите не меня, а Господа Всевышнего. Я также хочу поблагодарить за героические усилия трех своих союзников, принцев Мамрия, Эшкола и Анера. И, конечно же, храбрых воинов, которые воевали под их началом.

0: По правилам войны Авраам мог оставить себе долю захваченного добра. Но он дал клятву Господу, что не оставит себе ничего из имущества царя Содомского, дабы царь не мог сказать: «Я обогатил Авраама». Всю славу и почести победы Авраам отдал Богу. Усталый, но довольный, вернулся Авраам к своим шатрам и домочадцам. Но в последующие дни стало заметно, что он чем-то обеспокоен.
1: «Меня беспокоит одна вещь, Сара. Много лет прошло с тех пор, как Господь обещал сделать меня отцом великого народа. Но у нас нет детей, Сара. И, похоже, мы уже слишком стары, чтобы иметь сына и наследника».
2: «Сына? Но это невозможно, Авраам».
1: «Но Господь послал мне сон, и во сне будто вывели меня из шатра, и услышал я голос: посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты сможешь счесть их, столько будет у тебя потомков, обещал мне голос Господа. Я хотел получить какой-нибудь знак, подтверждение, что обещание это будет исполнено. И вот, когда солнце садилось, напал на меня великий мрак, и услыхал я голос Господа:
3: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий аморев доселе еще не наполнилась».
0: Когда Авраам прожил в Ханане почти 25 лет, Господь даровал ему большую честь. Отныне ангелы небесные приходили к Аврааму и дружески с ним беседовали. А когда Аврааму исполнилось 99 лет, Бог изменил его имя. Теперь имя его стало Авраам, ибо должен был он стать отцом многих народов. Однажды жарким летним днем Авраам и Сара укрывались от полуденного зноя под тенью шатра и любовались природой, как вдруг они увидели, что к ним направляются 3 путника. Авраам поспешно встал им навстречу.
1: «Привет вам, господа».
4: «Здравствуй».

0: Путники, прошу вас пожаловать в мой скромный шатер. Отдохните немного, а я пока приготовлю для вас угощение.
1: Хорошо.
2: Авраам сам подал трем усталым путникам воды, чтобы они могли обмыть ноги. Сам выбрал для них угощение, и пока они ели в тени и прохладе, почтительно стоял подле них.
3: «Где жена твоя Сара, Авраам?»
0: «Она здесь, в шатре».
3: «Господь сделает для тебя то, что обещал, и у Сары будет сын».
4: «Сын у меня, мои-то годы».
3: «Скажи мне, Авраам, почему жена твоя Сара смеется?»
0: «Она стара, господин мой, и она не верит, что сможет родить мне сына».
3: «Есть ли что-нибудь слишком трудное для Господа, что он не смог бы сделать?»
0: «Есть ли что-нибудь трудное для...»
3: «Господь исполнит свое обещание, и у Сары будет сын».
2: Тут три путника поднялись и посмотрели в сторону Содома. Авраам пошел с ними и немного проводил их.
3: «Неужели Господь утаит от тебя, Авраам, что он хочет сделать? А мы, Авраам, идем сейчас в Содом».
0: «Вы идете в Содом? Там живет мой племянник, Лот».
3: «Грех Содома и Гоморры перед Господом велик и тяжел. И мы идем туда посмотреть, действительно ли там все так беспросветно».
2: И двое из этих посланцев небесных повернулись и пошли к городу нечестивых, Содому. Третий же остался с Авраамом. В Библии говорится, что Авраам еще стоял пред лицем Господа. Подошел Авраам и сказал:
0: «Неужели, о Господи, ты погубишь праведного с нечестивым? Если есть 50 праведников в этом городе, неужели погубишь и не пощадишь ты Содом ради них?»
2: И Господь ответил:
5: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие».
0: «А если до 50 праведников не достанет 5, неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?»
5: «Не истреблю, если найду там 45.
0: «А если найдется там 40, неужели ты истребишь Содом?»
5: «Не сделаю того и ради 40.
0: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. А если найдется там 30? Всего 30 праведников во всем городе».
5: «Не сделаю, если найдется там 30.
0: «А если найдется там 20?
5: «Не истреблю ради 20.
0: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, там найдется 10.
5: «Не истреблю ради 10.
2: Закончив беседу с Авраамом, Господь пошел своим путем. Авраам вернулся домой.
4: «Авраам, неужели это правда были ангелы?»
0: «Да, Сара, двое из них были ангелы, а третий был сам Господь. А я-то принял его просто за усталого путника».
4: «А что? Что Господь сказал тебе?»
0: «Он?» «Все трое шли в Содом посмотреть, действительно ли там люди стали такими грешниками. И если бы это оказалось правдой, то Господь собирается истребить Содом. Вернее, собирался его истребить, но теперь он, может быть, и пощадит этот город».
4: «О, в последний раз, когда я видела с женой Лота, она говорила мне, что грех и злодеяние людей не поддаются описанию».
0: «В таком большом городе, как Содом, наверняка найдется еще 4 или 5, кто, как Лот и его семья, поклоняется подлинному Богу».
4: «Ох, сомневаюсь я, Авраам. Но мне непонятно, почему Господь и двое ангелов зашли к нам только для того, чтобы сказать тебе, что они собираются уничтожить Содом. Почему тебе?
0: Господь всегда предупреждает верных ему людей о том, что он собирается делать. Предупреждал же он Ноя о потопе. Предупреждал он и Адама о том, к чему приведет грех. Всегда, за всю историю мира, Господь будет предупреждать своих людей о том, что должно произойти.
4: Значит, нам всегда надо привечать путников. Ведь они могут оказаться ангелами.
1: Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам.
6: Ты знаешь, дядюшка Дэн, по-моему, очень интересно, что на протяжении всей истории Бог предупреждал людей о последствиях их действий.
2: Ну, разумеется, ведь Он наш любящий Отец. Земные родители учат детей избегать опасностей, потому что они любят своих детей. Так же и наш Отец Небесный.
6: А вот что говорится здесь, в 18-м псалме, в стихах с 8 по 11. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Суды Господни истина, все праведны. Они — вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота».
2: Иисус говорил, что приготовит для нас место, чтобы мы могли быть вместе с Ним. И действительно, тех, кто любит Бога и следует Его советам, ждет бесценная награда. А сейчас снова наступил момент, когда надо сказать «до свидания».

Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас к прослушиванию христианского пения, и после этого слушайте передачу о Боге, о вере, о Церкви.

0: Добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Как вы относитесь к татуировкам? Иногда бывает так, что на человеке уже живого места не остается, а может быть, в небольшом количестве это нормально?
1: Вот здесь я совершенно категоричен, потому что Бог категоричен. Бог через Моисея оставил израильскому народу, чтобы когда они войдут в языческие земли и столкнутся с языческими обрядами, с языческой культурой, чтобы они не учились у них многому, и в том числе не учились у них делать нарезы и картинки на теле. Бог прямо запрещает делать на теле рисунки и надрезы всякого рода. Скажу прямо, что вот в советское время большое количество нарколог говорило всегда о двух вещах. Либо человек молодой был глупенький в армии, и ему там накололи что-то, чепуху всякую на руках. Либо это был уголовник, а если он весь синий, то это рецидивист. То есть наколки всегда говорили о морали человека. Если человек высокоморальный, никаких наколок на его теле не найдешь. Приличный, уважающий себя человек, нелегкомысленный, не захочет делать рисунки на своем теле, особенно в тех местах, которые необходимо будет открывать. Есть татуировки там на пальцах, там кто-то написал свой год рождения. Это обычно армия или тюрьма. Никто в нормальном режиме не делает себе этого. И чаще всего это под влиянием алкоголя или наркотиков, когда сидят там в толпе. Я такой в армии проходил. Толпа ребят, делать нечего, там в часы отдыха. И вот давайте друг друга колоть, там еще что-то делать. Я считаю, что это от отсутствия здравого смысла, от отсутствия воли и понимания своего человеческого назначения. Сегодняшние тату, как их там называют, расположенные почти на интимных местах, могут делать только люди с сознанием открыть свои интимные части тела, чтобы человек долго не мельком посмотрел там на оголенную часть тела, а присматривался к этой части, изучал картинки там. Бывает на пояснице, буквально между нижней одеждой и верхней одеждой делают, еще на каких-то местах. Кроме того, что это запрещено Богом, использовать свое тело как полотно или как бумагу для рисования. Кроме того, это еще морально человек не очень далек, не очень высокого морального своего духовного состояния, если говорить о верующих. Я считаю, что верующий принципиально не должен на своем теле наносить никакие ни нарезы, ни наколки, ни рисунки. Я подчеркиваю, не рисунки, потому что в Ветхом Завете тоже так сказано. Есть способ нарезами или там колоть уколами, да? А сейчас тату это фактически могут там какие-то наносить рисунки, даже не глубокие, не глубокого свойства. То есть они не проникают глубоко. И рисунки Бог запретил наносить на своем теле. Тем более, что вообще христианин должен одет быть так, чтобы интимные или более-менее интимные части тела не были обнажены для обозрения на улице или где-то еще.
0: А если человек накалывает христианские символы?
1: Для меня это такой парадокс. Я уверен, что боящийся Бога человек и хотя бы читающий Библию, даже если такое искушение у него появится сделать тату, он преодолеет это искушение страхом Божьим и желанием угождать Богу. Мы призваны прославлять Бога и в душах, и в телах. То есть наш внутренний человек должен поклоняться Богу, и наше тело является храмом Бога. И если только мы хотим, по примеру, там, православного храма расписать себя иконами, тогда и иконы – это грех. В этом случае, то есть как предмет поклонения. Христианин трезвый, в трезвом уме, когда он находится, а, например, баптисты должны быть всегда трезвы. Мы принципиально не употребляем алкоголь и никакие там средства дурманящие. Поэтому христианин в присутствии Божьем, который находится всегда, и Бог живет в его теле, не будет даже задумываться на эту тему, чтобы написать, скажем, библейский текст на своем теле. Где он, на лбу напишет? Или на пояснице? Или где? Или на бедрах? Где он напишет «Бог, я тебя люблю»? Даже эта фраза будет противоречить заповеди Божьей. И другая деталь, больше может быть такая дискуссионная, но я бы ее высказал. Есть, например, в природе существует цианистый калий христианский. Как вы думаете? Яд существует христианский?
0: Ну, наверное, нет.
1: Наверное, нет, потому что по определению яд предназначен для того, чтобы убивать, вредить своему здоровью. На мой взгляд, сам по себе вопрос, христианская надпись на теле сродни христианскому яду. Если Бог запретил делать рисунки на теле, как я могу сам себя искушать вопросом, Бог, а могу я написать твое имя на своем теле? Когда он сказал, не рисуй, не кали, не надрезай, ничего не делай на своем теле.
0: Если человек до уверования сделал татуировки, что ему дальше делать?
1: Если татуировки непристойны, значит постараться их удалить. Хотя это дорогое и болезненное дело.
0: И рискованное для здоровья тоже.
1: Да, но если возможно, надо устранить. Апостол Павел говорит, кто в каком звании призван, тот такому оставайся. Если призван рабом, оставайся рабом. Если можешь освободиться, освободись. То есть обрети лучше. Человек, который успел навредить себе, своему телу, до обращения к Богу, и может что-то исправить, должен исправить. Иногда это может быть пластическая операция, иногда специальная одежда, иногда это специальная прическа и что-то еще из этого ряда, что может так или иначе прикрывать какие-то картинки. Я много встречал мужчин, божьих людей, которые стыдятся своих рук. Я их понимаю. Человек, служитель Божий, уверовал, вчерашний грешник, там, пьяница, даже преступник, уверовал, стал истинным христианином. Бог прощает все грехи. Когда человек искренне просит, крови Христа достаточно, чтобы омыть любой грех. Но Бог не гарантирует изменения последствий. Человек был всю жизнь пьяницей, цирроз печени Бог не каждому обещал исцелить после обращения к нему. Или человек в пьяном угаре отрубил себе руку там, или пробил себе голову. Бог не гарантирует и не обещает в Слове Божьем полное восстановление. Кстати, фашисты в концлагерях использовали татуировки для изготовления дамских перчаток и сумочек. То есть они не воспринимали даже это, опустим их мораль, они даже не воспринимали это как часть человеческого тела, они просто как материал. Я считаю, что даже безбожник не должен издеваться над своим телом и превращать его во что-то непонятное. И нужно хранить себя. Вот христиане с детства должны хранить себя от всяких уродских идей и мирских желаний, и в том числе и мирской моды. А если человек уже обратился к Богу, будучи разрисованным, я думаю, что христиане должны быть снисходительны и не упрекать, даже внутри не укорять его за это, а благословлять его и поддерживать.
0: А может ли он быть пастором?
1: Все зависит от того, я бы сказал, где находятся татуировки. Я видел пресвитера церкви, не буду говорить где, у которого на пальцах такие уже блеклые, но еще цифры остались. Там его дата рождения или дата чего-то. Видимо, он в тюрьме был, или, может, в армии по глупости налепил. Скорее всего, он сам уже привык. Но есть одна деталь такая, очень, я бы сказал, тонкая, сакральная, что ли. Когда пресвитер совершает вечерю Господню, причастие. И вот когда он берет чашу, взял чашу, и вот перед глазами всех под чашей его руки с синими картинками. Или он ломает хлеб. Наверное, духовно это не имеет значения с точки зрения вот, сути хлебопреломления. Но эстетически это неприятно. Как неприятно видеть пресвитера без пальцев, который держит чашу, допустим. Я думаю, что Бог оставил достаточно информации для того, чтобы мы были внимательны к этому. В Ветхом Завете любое, даже внешне незаметное повреждение тела было препятствием для того, чтобы стать священником или левитом. Бог запрещал избирать священника с какими-то внешними, даже незаметными под одеждой повреждениями. Потому что в этом случае священник представлял Бога. И мы, а мы царственное священство. Мы все христиане царственное священство. То есть мы священно действуем царю, Богу. И когда человек это понимает, у него должны просто испаряться всякие греховные мысли, попытки оказывать какое-то изменяющее действие на своем теле, которое Богу может быть неугодно.
0: Спасибо большое за интересную дискуссию. До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья. Благослови вас Господь.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа на волне радио «На пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
2: Друзья, так как мы давно с вами уже не... Давно у нас не было таких бесед по обзору Ветхого Завета, особенно по книгам пророческим, то я бы хотел напомнить несколько основных мыслей, которые мы должны памятовать всегда, когда читаем пророческие книги. Друзья, дело в том, что ветхозаветные пророческие, особенно книги, они могут быть поняты нами не совсем верно. Друзья, доказательство этому – это фарисеи. Фарисеи очень хорошо знали Священное Писание. Они очень хорошо, друзья, даже наизусть могли процитировать многие-многие главы и многие книги. Тем не менее, мы видим, что фарисеи совершенно неверно понимали Священное Писание. Друзья, я, к сожалению, не подготовил этот слайд. Хотел вам на доске нарисовать, но сейчас она тоже не подготовленная. Вам придется вообразить одну картинку. Она не очень сложная. Мы эту картинку изображали на курсах, когда говорили о пророческих книгах, точнее на семинаре, который в прошлый раз был. Друзья, давайте мы представим вот много таких линий, вот нарисованные много линий. Вот здесь вот, вот представьте, вот у нас вот доска здесь, и вот тут нарисованы линии, вот много-много-много линий, и они устремлены все вот туда. Эти линии Божьих обетований. В Ветхом Завете очень много Божьих обетований, очень много того, что Бог обещал. Друзья, и в Новом Завете сказано, что все обетования Божии, они... Вы помните продолжение? Кто помнит продолжение стиха? «Все обетования Божии», написано, «они во Христе, да, и во Христе, аминь». Друзья, я хотел бы больше обратить внимание на эту фразу. «Все обетования Божии, они во Христе». Друзья, представьте себе вот эти линии, да, вот множество вот этих линий. И вот они идут, и они все упираются в Иисуса Христа. Или они, точнее, все сводятся к Иисусу Христу. Они все в Иисусе Христе исполняются. И если мы с вами смотрим, допустим, мы с вами живем во времена Ветхого Завета, мы живем во времена тогда, когда еще Христа не было, то, смотря на будущее, мы должны понимать, что все эти ветхозаветные обетования, они направлены ко Христу. Если мы смотрим со стороны Нового Завета и смотрим на эти ветхозаветные обетования, мы должны смотреть на них через Иисуса Христа. Друзья, я убежден в том, что нет обетований Ветхого Завета, но я на курсах сказал такую мысль, что может быть и есть, но я их не знаю. Друзья, но я думаю, что подавляющее большинство нет, которые проходили бы мимо Иисуса Христа. Написано, все обетования Божии, все во Христе. Поэтому, друзья, в чем была проблема фарисеев, когда они читали Священное Писание? В чем была проблема фарисеев, когда они изучали Ветхий Завет? Они не видели Иисуса Христа. Они не считали необходимым Мессию, ну, чтобы Мессия был для толкования этих пророчеств. Друзья, и, к сожалению, сейчас тоже есть голоса со стороны проповедников, которые толкуют ветхозаветные книги, ветхозаветные пророчества вне Иисуса Христа. Друзья, это невозможно, и это ведет нас на ошибочный, неправильный путь. Когда-то давно мы с вами такой слайд изучали, который называется «О чем писали авторы Ветхого Завета». И мы с вами вспоминали, друзья, что авторы Ветхого Завета, они в основном писали об Иисусе Христе. И когда мы читаем с вами Ветхий Завет, особенно пророческие книги, мы должны всегда памятовать текст Священного Писания. Это «Деяния апостолов», 10 глава, 43 стих. Смотрите, как написано. «Деяния апостолов», 10 глава, 43 стих. «О нем», то есть об Иисусе Христе, «все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его». Друзья, еще раз прочитаю, хотя текст вы это знаете, и много раз мы уже читали его. «О нем, об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют». То есть нет ни одного пророка, который не свидетельствует об Иисусе Христе. И это очень важно понимать, друзья. Когда мы читаем книги Ветхого Завета, пророков Ветхого Завета, мы должны помнить о том, что его свидетельство об Иисусе Христе. Если мы в книгах пророческих основную мысль видим не Христос, там, конечно, есть и другие, не основные мысли, Но основная мысль, свидетельство основное об Иисусе Христе. Если мы этого не видим, значит мы в чем-то ошибаемся. Более того, здесь не просто, что пророки свидетельствуют об Иисусе Христе. Здесь сказано о том, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Друзья, и читая книгу пророка Сафонии, мы должны тоже об этом задуматься. Каким образом Сафония свидетельствует об Иисусе Христе? Каким образом Сафония, друзья, он говорит о том, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его? Если мы этого с вами не увидим за сегодня, то можно сказать, что наше сегодняшнее собрание, оно, ну, в общем-то, пройдет даже и напрасно. Наша основная задача все-таки увидеть основную мысль пророка Сафонии. Итак, друзья, книга пророка Сафонии, она очень короткая, всего 3 главы. Я просил вас прочитать сегодня ее. Думаю, что кто-то, конечно, это и сделал, но, наверное, не все. Давайте, друзья, мы посмотрим на слайд, который здесь отражен, книга пророка Сафонии. Конечно, картинка, может быть, вызывает недоумение, какая-то грозовая туча или грозовые разряды какие-то, город современный. Причем тут Сафония, причем тут как бы древность, все такое современное. Но вы, возможно, поймете, что здесь имеется в виду, когда мы будем говорить об этой книге подробнее. Давайте, друзья, пойдем по стандартной схеме. Следующий слайд – это значение имени Сафония. Друзья, очень интересно то, что мы уже говорили об этом, что удивительным промыслом Божьим, я не знаю, как это получилось, но все пророки, которые записаны в Ветхом Завете, книги, которые есть в Ветхом Завете, эти пророки имеют имена, отражающие сущность этой книги. Я даже, друзья, предполагаю, что именно, может быть, этим пророкам давали имена уже после того, как они совершили пророческое служение. Но, может быть, Бог так усмотрел, как бы наперед. Но не так важно, друзья, как это произошло. Важно, что интересная такая особенность. Итак, значение имени пророка Сафонии. В еврейском языке или в еврейское имя оно звучит немножко по-другому. Цефания. Цефания. Ну, здесь, кстати, вот есть такая небольшая как бы аллюзия со словом Стефания, Стефан, Сафония. Это как бы все однокоренные слова. Означает, друзья, вот его толкуют в соответствии с теми словами или звуками, которые входят внутрь этого слова. И самое главное толкование, друзья, этого слова – это покрывать, защищать от Иеговы. Вернее, Иегова защищает или Иегова покрывает. Друзья, вот если это слово разбирать этимологически, то есть как бы историю этого слова смотреть, то вот у евреев в то время это слово «цефания», оно выражало уверенность, стопроцентную уверенность благочестивых людей в благодатном охранении непрестанным помышлением Иеговы. Немножко запутанная фраза, да? Но смысл какой? Они были убеждены в том, вот эти благочестивые люди Ветхого Завета, что Иегова Бог непрестанно помышляет о них. И вот это непрестанное помышление, оно хранит этих людей или защищает этих людей. Вот, друзья, вот это такое глубокое значение этого имени, Цефания, защита Бога, защита Иеговы. Друзья, ну я не хочу вас смущать, чтобы сказать, кто прочитал сегодня эту книгу, поднимите руку, пожалуйста, да? Не хочу смущать. Но вот, друзья, кто из вас помнит эту книгу? Вы не помните, какое у вас было первое впечатление от прочитанных этих глав? Друзья, вот когда я сегодня еще раз прочитал эту книгу, у меня вот это впечатление, которое было раньше, оно у меня усилилось. Когда читаешь эту книгу, друзья, вот давайте с самого начала начнем эту книгу читать. Первая глава, 2 стих. Смотрите, как начинается. «Все истреблю с лица земли», говорит Господь. «Все истреблю с лица земли. Истреблю людей и скот. Истреблю птиц небесных и рыб морских. Соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли», говорит Господь. Друзья, вот как вы считаете, вот эти слова, которые я прочитал, они соответствуют вот этому «Иегова защищает». Все истреблю. Друзья, когда первый раз читаешь эту книгу, у тебя впечатление такое, что все Бог приговорил эту жизнь, эту землю к полному поражению, как во времена потопа. Тем не менее, друзья, мы с вами увидим, что это не совсем так. Мы увидим, что действительно и Цефания или Сафония имя соответствует теме книги о защите Богом. Друзья, немножко давайте обратим внимание на первый стих этой книги. Пожалуйста, следующий слайд. «Слово Господнее, которое было к Сафонию, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского». Друзья, и давайте еще раз прочитаю, скажите, что вот вам, может быть, бросается в глаза при чтении этого стиха? Вот обратите внимание. «Слово Господне, которое было к Сафонию, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амарии, сыну Езекии, во дни Иоси, сына Амонсова, Амонова, царя Иудейского». Вот что-то бросается вам в глаза или нет? Да, довольно большая родословная. Друзья, у евреев было нередко такое, что сын того-то или сын того-то. Друзья, но достаточно редко, чтобы аж до четвертого рода было родословие. Вот, кстати, я хотел бы вас спросить. Вот вы помните своих родственников до четвертого рода? Вы помните, да? Андрей помнит, да? Ну, тоже из сын Гафолии там и так далее. Из Иудина Карен. Друзья, вот в основном люди помнят своих бабушек, дедушек. Про бабушку, про дедушку уже тяжелее вспомнить. А вспомнить родителей, про бабушки и про дедушки, это вообще редкое явление, кто может сделать. Посмотрите, здесь упоминается. Вот как вы считаете, друзья, важная информация или нет? Дело в том, что про Сафонию у нас практически никаких сведений нет. Библия ничего не говорит, и история умалчивает об этом пророке. Но вот эта фраза, она говорит о двух вещах. Первое. Друзья, этот человек был в любом случае из довольно знатного рода. По традиции евреев, родословие указывало на знатность происхождения. Если у человека указывали 5 или 6, может быть, предков, это означает, что род был известный, род был почитаемый. Отсылка здесь, друзья, к Езекии. Видите, Езекия, да? Можно предположить, что это был тот царь Езекия, который был известный в Библии человеком. Поэтому, друзья, можно предположить, что этот человек был довольно знатного рода. Второе, друзья, что мы можем сказать, что очень часто у евреев была такая традиция, что они указывали сына за отцом в том случае, если отец продолжал дело сына. Вот, друзья, и здесь тоже, ну, это все предположение, конечно. Можно предположить, что этот человек был из пророческого рода. Ну, вот, например, Амос, один из 12 пророков, помните, он говорит такие слова: «Я не пророк и не сын пророка». Помните, он такие слова говорит, да? Друзья, вот как бы он делает упор на это. А в данном случае, наоборот, сын того. Можно предположить, что этот человек был, Сафоний был из рода пророческого. И, в общем-то, большинство толкователей сходятся во мнении, что это был в любом случае человек из довольно знатного рода. Езекия, царь это или нет, мы не можем сказать. Может быть, это просто одно одинаковое имя. Но, возможно, это был и царь. В любом случае, это был знатный род. И можно предположить, что он воспитывался в семье пророков. Вот такая, значит, информация о Сафоне. Больше, друзья, ничего, ни священное писание.

609 год, это Иосия. И примерно в это время, в начале этого царства, в начале царства Иосии, пророк Сафония совершал свое служение. Друзья, Сафония, он какое-то время, он пророчествовал параллельно пророку Иеремии. То есть они вместе совершали свое служение. Друзья, и Сафония, в общем-то, друзья, он, возможно, даже застал гибель Иосии, которая произошла в 609 году. Как мы знаем, в долине Мегидо было сражение Иосии с царем фараоном Нехао, и он там погиб. Друзья, все это случилось не так задолго до вавилонского пленения Иудеи, и поэтому Сафония относится к так называемым предпленным пророкам, то есть пророк, который говорил свою весть перед пленом иудейским. Друзья, немножечко поговорим, чуть-чуть совсем поговорим о царе Иосии. Следующий слайд, друзья, он нам показывает, может быть, не так красиво, как я бы хотел оформить, друзья, три периода царствования Иосии. Вот царь Иосия, мы знаем, что этот человек был весьма благочестивый. В его бытность, друзья, в Иудее началось довольно сильное пробуждение или переоценка. И он 31 год царствовал в Иудее. И эти 31 год, они делятся на три больших периода. Первый период – это первые 11 лет, так называемый дореформенный период, когда, в общем-то, Иосия еще был достаточно маленьким, чтобы что-то делать. Мы помним, что он в юном возрасте стал царем. Второй период – это 12-18 годы. Это найдено в храме первосвященником Хелкию книга закона. Это описано в книге «Царств» и книге «Паралипоменон». Благодаря этой книге закона, которая была найдена, происходит уничтожение всех видов идолослужения и восстановление во всей чистоте богопочитания и богослужения. Мы помним, что про Иосию сказано, не было царя, не восставал царь, подобный Иосии, да, который бы обратился к Господу. И после него такого уже тоже не будет. Друзья, Иосия был благочестивейшим царем. Мы с вами подробно говорили, как народ, любящий Бога, возлагал свои надежды на Иосию. Мы с вами говорили о том, как Иосия погиб в битве с фараоном Нехао, как это ввело в состояние уныния весь народ, что даже Аввакум написал свою плачевную песнь, точнее, Иеремия написал плачевную песнь на смерть Иосии, а Аввакум, друзья, он жалобу Богу по этому поводу высказал и потом получил ответ, друзья, почему так все это происходит. В общем-то, друзья, вот в какой период времени пророчествовал Сафония? Друзья, Иосия три периода, да? Первые 11 лет, дореформенный период, потом несколько лет реформа, и потом послереформенный период. Вот в какой период пророчествовал Сафония, трудно сказать, но, скорее всего, можно предположить, что именно в первый период. Когда Сафония был еще совсем, когда Иосия был совсем маленьким, почему? Потому что в книге Сафония достаточно много обличений идолопоклонству. Друзья, но мы знаем, что Иосия удалил идолопоклонство из Иудеи. Идолопоклонников он изгнал и идолов уничтожил. И если бы Сафония писал в другое время, скорее всего, друзья, он бы, наверное, так бы не делал, не упрекал в том, чего нет. Поэтому можно предположить, скорее всего, что Сафония, он пророчествовал во времена Иосии, вот тогда, когда Иосия был совсем еще маленьким ребенком, хотя уже и царем. Друзья, вот такой вот исторический фон книги Сафония. Итак, очень коротко. Иосия на троне маленький, скоро будет реформа в Иудее, но еще она не началась. На данный момент в Иудее страшное идолопоклонство, друзья, и вот пророк Сафония, который был из знатного рода, выходит на свое служение. Вот у вас есть какой-нибудь вопрос по историческому фону этой книги? Вот вам в голове укладывается, да, друзья? Укладывается. Вот я хотел вас спросить, вот такой вопрос, чтобы вы поняли. Вот, Люба, как ты считаешь, вот пророк Даниил жил после Сафонии или до Сафонии? Давайте подумаем. А вот почему вы считаете, что после? А? Правильно, Даниил был в плену, а Сафония до плена. Да? Вот уже картинка у нас складывается, да, когда Сафония жил, да? Даниил после.
Даниил был, ну,

Во время пленения, да, жил. Хорошо. Друзья, то есть вот так у нас примерно должна вот, вот мы должны вот читаем книгу какую-нибудь или имя вспоминаем, и мы должны сразу представить эту линию времени, где, когда, какой жил царь, где какой-то пророк, и у нас уже такая, мы уже ориентируемся в пространстве и времени, да. Хорошо, друзья, итак, исторический фон закончен, теперь перейдем к самой книге. Она очень интересная, друзья, эта книга, и она состоит из трех глав. Это следующий слайд. Три главы, три части. Когда переводчики или составители Библии разделяли книги на главы, то они разделили книгу Софонии на три части, на три главы, которые соответствуют трем частям. Очень коротко мы сейчас посмотрим на эти главы. Первая глава – это суд над Иудеей. Вторая глава – суд над язычниками. И третья глава – новая форма жизни. То есть в третьей главе Софония открывает новую форму сосуществования людей и Бога. Это спасение иудеев и язычников вместе. Итак, первая глава – суд над Иудеей, вторая глава – суд над язычниками, и третья глава – это спасение иудеев и язычников и вообще новая форма сосуществования людей вместе с собой и с Богом. Друзья, кто это из вас, смотря вот на этот, на эту схему, видит здесь Евангелие или нет? Очевидно, да? Очевидно, мы видим Евангелие. А вот более сложный вопрос, может быть, к братьям, может быть, к сестрам. Кто-то из вас может вспомнить какую-то книгу из Нового Завета и, может быть, даже назвать конкретные главы из книги из Нового Завета, в которой вот эта же самая схема четко прослеживается? Только подскажу наоборот. Сначала суд над язычниками, потом суд над иудеями, а потом спасение всех. А? Послание к римлянам. Очень хорошо. Первая глава послания к римлянам. Язычники, которые получили откровение от Бога через творение, Бога не прославили, но осуетились, заменили творение, Творца творением, стали поклоняться твари вместо Творца. Бог их предал превратному уму делать непотребство. И вот все про язычников. Это первая глава. Вторая глава римлянам, как начинается. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого», и потом идет про иудеев. «Вот ты иудей». Называешься иудеем, учитель язычников, черпающий в законе, там, ну и так далее, все это. И ты тоже такой же, как они. Один в один. Третья глава написана: «Ибо мы доказали, что как иудеи, так и язычники все под грехом, и никакого преимущества нет, чтобы Бог всех помиловал потом». Друзья, вот эта структура, она прослеживается в послании к римлянам, она прослеживается в послании, вернее, она прослеживается в книге Софонии. Так, итак, суд над иудеями, суд над язычниками и спасение иудеев и язычников в новой какой-то абсолютно новой форме сосуществования. Я немножко, друзья, докажу, что эти главы именно об этом. Первая глава, прочитаю несколько стихов, хотя уже и читал. Со второго стиха. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь. Истреблю людей и скот, птиц небесных и рыб морских, соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь». Это как бы такая шапка такая, да? О ком он говорит? И потом. «Простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима». Первая часть. «Над Иудеей и всеми жителями Иерусалима». Вторая часть. Это вторая глава. Четвертый стих. «Ибо Газа будет покинута», это уже языческие места, «Аскалон опустеет», «Азот будет изгнан среди дня», «Екрон искоренится», «Горе жителям приморской страны, народу критскому», «Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская, я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей». Итак, вторая глава «Суд над язычниками». Третья глава. «Тогда я опять дам народам уста чистые, чтобы все», там имеется в виду иудеи, язычники, по тексту видно это, «чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Друзья, почему новая форма? Потому что никакого единодушия между язычниками и иудеями не могло быть. Но в третьей главе книги про Софонии говорится о том, что иудеи и язычники будут призывать имя Господа и служить Ему единодушно, потому что Бог даст им уста чистые.
Итак, друзья, вот сама структура этой книги, она уже сама по себе хороша. Мне она уже нравится, и на этом можно было бы закончить, потому что уже так вот мы видим Евангелие, которое проповедуется сейчас, оно открывается пророком Софонии. Но, тем не менее, пойдем дальше. И у нас, друзья, мы сейчас посмотрим на несколько тем этой книги. И потом подойдем к самой важной, самой такой, может быть, центральной теме этой книги. Друзья, в этой книге несколько раз повторяется слово «день Господень» или «день Господа». Друзья, эта книга, она предвозвещает наступление Дня Господа. Она говорит, что скоро Господь придет, скоро будет день Господа. И как бы эта книга, она побуждает людей задуматься о том, что скоро день Господа будет. И о том, что скоро Господь придет. И вот много раз эта фраза повторяется. Я взял, друзья, по первой главе и выписал, что это за день Господа. Какие характеристики этого дня Господа. О чем, друзья, здесь написано. Давайте посмотрим на этот текст. Посмотрим, да, на этот текст, да? Вы же никуда, ни в другое место не смотрите, да? Вы только на этот текст смотрите. Я так и убежден был, да? Вот. День Господа. Пожалуйста, следующий слайд. Друзья, смотрите. Это день наказания. Это первые 7 стихов до половины 7 стиха. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господа». И все, что выше написано, мы уже 2 раза сегодня читали, что все уничтожу, все будет поражено, истреблю все, простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, жрецов и священников, все истреблю. Итак, друзья, по первой главе, первые 7 стихов, до первой половины стиха, можно назвать день Господа, это день наказания. Друзья, знаете, как я могу отметить, чтобы нам было интереснее слушать? Имейте в виду, друзья, что вот как бы этот день Господа, он и в наше время тоже актуален. То есть вот люди, давайте представим, что в то время жили люди. Они жили, как-то формально Богу поклонялись идолам, жили как хотели. И у них в поговорке было «день Господа». Даже вот один пророк пишет, а что вы говорите «день Господень, день Господень», да, вот что вы, он для вас мрак, а не свет. Вот зачем вы это говорите? Друзья, ну вот у них было так вот. И Софония, он открывает, вот тот день, которого вы ждете, а ведь все иудеи, они ждали, что будет день Господень. Вот он для вас на самом деле, вот какой день. Это день наказания за ваше преступление. Вот когда Господь придет, он за ваше идолопоклонство, за ваше преступление, он будет вас конкретно наказывать. Будет искоренять и убирать все нечестивое. Друзья, 8 стих. Тут немножко ошибка, не с 1 по 8, а просто 8 стих. «И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников». Друзья, это день посещения. Вот яркий такой есть образ в Ветхом Завете, когда Самуил пришел в ту местность, где жил Иисей, отец будущего царя Давида. И вот вышли старейшины к этому пророку Самуилу, и они ему говорят, смирен ли приход твой? Помните, да? С миром ли ты пришел? Мирен ли приход твой? То есть они очень переживали. Почему они переживали? Друзья, потому что Божье присутствие, оно очень часто сопровождено было именно с наказанием. Бог приходил, чтобы обличить в чем-то. И они переживали, мирен ли приход твой. И вот здесь тоже написано, день Господень – это день посещения. Вот тут написано «князья». Кого он будет посещать, друзья? Он будет посещать князей, сыновей царя и всех, кто одевается в одежду иноплеменников. То есть все люди здесь перечисляются, которые не совсем верно поступают перед Господом, одеваются в одежду иноплеменников. И Господь говорит, я вас посещу. Вот как вы считаете, вот эта фраза обрадовала их или нет? Вас посетит Господь. Вот обрадовала их или нет эта фраза? И, друзья, вот кого обрадует эта фраза? Вот если вам сказать, вот вас сегодня Господь посетит, вас обрадует это или нет? Друзья, вот чистого сердцем обрадует. Любящего Бога обрадует. А нечестивого, друзья, не обрадует. Человека, который одевается в одежду иноплеменников, здесь такой образ такой хороший, да?
этот человек не будет радоваться тому, что Господь его посетит. Дальше, друзья, это день скорби и плача. Посмотрите, 10 стих. «И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». Вот интересное выражение тоже, так немножко отвлекусь. Вот если у человека очень много серебра, очень много серебра, как вы думаете, он считает себя обремененным? Вот человек, например, у него много долгов, обремененный долгами. А у него, например, сотни тысяч евро. Он скажет, я такой обремененный деньгами, да, деньгами, так обремененный. То есть, а Бог говорит, обремененный серебром. То есть вот это серебро для них большое бремя, оно их ведет по не тому пути, всех истреблю. Друзья, это день плача и скорби. Друзья, 12 стих говорит о том, что день Господень – это день оценки. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим». То есть Господь возьмет светильник и будет осматривать Иерусалим. И Он будет оценивать, друзья, что происходит. День Божьей оценки. «И накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». То есть это люди, которые считают, что Господь вообще не вмешивается в жизнь человека. Господь не делает ни добра, Он есть, Он сотворил мир, возможно, но Он никакого участия не принимает. Господь говорит, я всех этих людей со светильником войду. Это день Божьей оценки. Это день того, когда человек встанет пред светом Божьим, когда вскроются все его дела, все его помышления. Итак, друзья, день Господень, описывающийся в книге Сафонии, это день наказания, это день посещения, причем посещения нерадостного, такого посещения очень печального. Это день, когда люди будут скорбеть и плакать. Это день, когда Бог будет давать свою оценку жизни человека. Братья и сестры, у меня вот вопрос к вам. Что мы хотели бы, чтобы этот день в нашей жизни наступил? Вот как вы считаете, вот такой день? А второй вопрос. А вот если объективно оценивать, мы, вот как бы если вот объективно оценивать, соответственно, нашей с вами жизни, мы вот достойны вот такого дня Господня или мы достойны более лучшего дня? Друзья, вот народ, который жил в то время, это люди, которые, ну, были достойны вот этого дня. Дня наказания, дня посещения такого жесткого, такого жестокого, да, или как вот такого жесткого, дня скорби и плача, дня Божьей оценки. Мы с вами, друзья, достойны такого же дня или недостойны? Вот вопрос. Вот если оценивать нашу с вами жизнь, я понимаю, что вот если внимательно читать вот эту книгу, друзья, то прочитайте, пожалуйста, первую главу дома внимательно, и вы увидите, что по всем, по многим вопросам вы тоже находитесь, и я, и мы находимся в таких же положениях. Друзья, в 18 стихе 1 главы там сказано о том, что... Давайте я прочитаю вам. Друзья, там синим выделено, я вам прочитаю. «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожжена будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Друзья, итак, первая глава, она заканчивается вот чем. Итак, день Божий, день, который наказание, посещение, скорбь и плач, оценка Божия, она, его нельзя избежать. Никто ни за серебро, ни за золото, ни за что другое не сможет избежать этого дня Божьего. Друзья, вот эта глава заканчивается очень такой тяжелой мыслью, что человек, его ожидает суд Божий за его дела. Друзья, но вот в этой же главе, в 7 стихе, есть еще одна мысль, которая на первый взгляд, вот первый раз, когда я читал эту книгу, до того, как так серьезно готовился к разбору, друзья, я на нее не обращал внимания. Но когда я стал читать внимательно, друзья, она очень сильно вот выделилась в тексте. Давайте обратим внимание на 7 стих. Давайте следующий слайд, друзья. «Умолкни пред лицом Господа, умолкни пред лицом Господа Бога,
«Ибо близок день Господень». Вот обратим внимание на первую фразу. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень». Друзья, что значит «умолкни»? Что это означает? Ну, в смысле, у тебя нет возражения. Друзья, никто, ни один человек на этой земле, когда день Господень придет, но для них это имелось в виду в то время, да, никто не может возразить что-либо Богу на его обвинение. Когда Бог со светильником своим пройдет по Иерусалиму и по Иудее, никто не сможет возразить. Умолкни пред лицом Господа, ибо близок день Господень. А потом идет двоеточие, и вот интересная мысль. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. Вот когда я, помню, первый раз читал эту книгу, мне даже такая мысль возникла. Интересно, вот Господь вот иудеев, язычников так сильно ругает. Вот вы такие, и потом говорит, я приготовил жертвенное заклание. То есть я даже тогда подумал, что Бог вот этих людей нечестивых сравнивает с жертвой, что они как жертва, все, заколит их. А потом, друзья, когда я читал Ветхий Завет, помните, какие, вот книга Левит, там книга Второзакония, какие требования к жертве, помните? Непорочная, чистая, без пятна и порока. И я понял, друзья, в книге Сафония не могло идти речи о том, что вот эти язычники, вот эти иудеи, которые почти как язычники, вот эти грешники, они стали теперь жертвенным закланием. А теперь вопрос тогда, а кого же он приготовил на жертвенное заклание? Конечно, здесь очевидно идет речь об Иисусе Христе, о будущем Мессии. Он говорит, умолкните все. Вы все виноваты. День Господень на вас всех. Но я приготовил, Господь сказал, жертвенное заклание. Я уже назначил, кого позвать. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Друзья, вот здесь вот на слайде, если Максим вернет, то там жертвенник это изображен, который в скинии собрания, друзья, был. Вот на этом жертвеннике за нечестие народа приносили жертвы. И Господь теперь, обличая народ, обличая, Он говорит, я теперь приготовил жертвенное заклание. Друзья, мне кажется, что в этом и есть идея этой книги, суть этой книги. Дальше мы еще посмотрим немножко с вами на эту мысль. Господь говорит, что я приготовил жертвенное заклание. Мы вначале сказали, друзья, что книга Сафонии, да, она означает, имя его означает, что Бог защищает, Цефания, Иегова защищает, или Иегова покрывает, или Иегова покровительствует, или Иегова отводит от беды. И вот тут мы в этом стихе видим, через что Иегова отводит от беды. Не просто, друзья, закрывает глаза на грех. Не просто говорит, хорошо, я сделаю вид, что ничего не произошло. Он не просто обличает их и говорит, что они теперь, ну, как будто бы ничего не сделали. Он говорит, что я приготовил жертву за вас. Жертвенное заклание. Друзья, я хотел бы, чтобы мы все этот текст очень хорошо запомнили, что Господь, обличая иудеев в данном случае, ну, язычников во второй главе, Он говорит им о жертвенном заклании. Друзья, со второй главы идет еще одна тема. Итак, мы давайте вернемся немножко на пару слайдов, на один, точнее, слайд вернемся. Одна тема этой книги – это День Господень. Мы уже посмотрели, что День Господень очень жесткий, очень такой тяжелый, сопровождающийся плачем, Божьей оценкой. Абсолютно ничто не может освободить от этого Дня Господня, но Господь приготовил жертву. Вот как бы эта тема «День Господень», она закрывается. Следующая тема, друзья, этой книги, очень ярко прослеживающаяся, это два рода людей или два типа людей. Следующий слайд. Точнее, через один. Это первый тип людей, те, кто в день гнева будет помилован. То есть в этот день Господень будет помилован. Те, кто в день гнева будет поражен. То есть в день Господень будет поражен. Вот у меня такая мысль, друзья, но она немножко сложна для изъяснения, но я постараюсь. Говоря о нечестии народов, Бог говорит о том, что указывает на то, что я приготовил вам жертву. А потом Он все равно говорит, что есть люди, которые будут помилованы, и есть люди, которые будут пораженные. Вот, друзья, читая эту книгу очень внимательно, я много раз прочитал эту книгу. У меня такое ощущение складывается, что жертва Он приготовил для всех. Вот, он говорит, вот есть жертва.
Вот вы грешники, вот такие греховные, вот у вас грехи такие, такие отступления, вот это. Но есть жертва. А теперь вопрос, эта жертва для кого действует? Кому эта жертва предназначена? Друзья, вот эти нечестивые люди, которые продолжают свое нечестие, эти люди, которые продолжают грешить, они все равно будут поражены. Несмотря на то, что есть жертва, несмотря на то, что Господь приготовил жертву за них, они все равно будут поражены. Но есть люди, которые будут помилованы. Друзья, благодаря этой жертве они будут помилованы. Они тоже грешники, они тоже много греха совершили, но они будут помилованы из-за жертвы. И в чем разница между этими двумя людьми? И вот вторая глава, друзья, она открывает как бы этот текст. Давайте посмотрим внимательно на тех людей, которые будут помилованы. Следующий слайд. Это вторая глава с первого стиха. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». Вот этот слайд, друзья, он открывает тексты, которые... говорят, вот, точнее, отрывок, который говорит о тех людях, которые будут помилованы. Давайте еще раз, друзья, я прошу прощения за повторение, но хочу, чтобы четко в голове всех отложилось. Итак, он говорит, что все люди очень плохо себя ведут, очень сильно согрешают, все люди. Но Господь приготовил жертвенник, и Он уже приготовил, кто будет на этом жертвеннике. А теперь, друзья, Он говорит, хотите быть помилованы благодаря этому жертвеннику? Вот сюда. И здесь первый стих. Давайте мы с вами его вместе разберем. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». Вот эта фраза «народ необузданный» о чем говорит? О том, что это люди тоже грешники, согласитесь, да? Что это нехорошие люди. Это люди, не которые добрые или смиренные. Вот те, кто будет помилован, они тоже относятся к грешным людям. Тоже к тем людям, которые те же самые обличения от Бога получают. Но к чему призывает их Господь? Исследуйте себя внимательно. Исследуйте. Как бы вы по-другому отразили эту мысль? Как бы вы по-другому сказали эту мысль? Переоцените свою жизнь. Посмотрите на свою жизнь. Вникните в себя. Вторая мысль, друзья, второй стих. «Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господен, доколе не наступил для вас день ярости Господней». То есть этим людям приготовлена ярость Господня. Этим людям, друзья, приготовлен пламенный гнев Господень, потому что они народ необузданный. Они заслужили по своим преступлениям, они заслужили наказание. Друзья, но он говорит, исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. А во втором стихе, друзья, он говорит, доколе не пришло определение, сделайте это сейчас. И там вот эта фраза, день пролетит, как мекина. Вот как вы считаете, что она означает? День пролетит, как мекина. Вот когда веют этот, зерно, вот эта мекина, она очень быстро улетает. То есть ветер подул, ее нет. И вот так быстро это проходит, что если люди считают, что да, надо себя исследовать, надо вникнуть в свою жизнь, надо как-то себя, действительно, может быть, надо переоценить себя, но я отложу это на позже. Он говорит, вот доколе не пришло определение, доколе не пришло вот это наказание, ярость Господа, сделайте вот то, что я вам советую. Сделайте это. Вы рассчитываете, что у вас есть время, вы рассчитываете, что у вас будет еще возможность, но день пролетит, как мекина. Быстро все пройдет. Как скорость света, да. И третий стих. «Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие закон Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Друзья, кто будет помилован? Вот кому дан шанс помилования, друзья? Кому дан шанс? Человеку, который вникает в себя, и что делает? Третий стих. И взыскивает Господа. Человек, который вникает в себя и взыскивает Господа, тот человек может быть помилован. Конечно, друзья, здесь большая тема, что взыскивание Господа, оно проявляется в том, что он смиренный, что он исполняет закон, что он ищет правду, взыскивает смиренномудрие. Друзья, это все свидетельство его искания Господа. И Господь говорит, что есть шанс, что вы будете помилованы. Кстати, друзья, еще одна мысль, которую я хотел отметить, второй стих. «Доколе не пришло определение». Вот слово «определение» говорит, что уже что-то определено, Бог уже определил. Но этот стих говорит, что пока не пришло определение, пока оно не случилось,
можно что-то изменить. Здесь некое, как бы, знаете, здесь даже какое-то противоречие. С одной стороны, определение, а с другой стороны, пока определение не пришло, постарайтесь это определение изменить, чтобы оно не на вас оно произошло, да? Друзья, а кто не будет помилован? Следующий стих, следующий слайд. Кто не будет помилован? Кто будет поражен? Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю. Но и в предыдущем слайде тоже было люди необузданные, заслуживающие ярость, такие же нечистые, такие же оскверненные, такие же притеснители. Но здесь написано второй стих. Они не слушают голоса, не принимают наставления, на Господа не уповают, к Богу своему не приближаются. Друзья, вторая категория людей – это люди, которые не хотят слушать голоса, не принимают наставления, на Господа не уповают и к Богу не приближаются. Вот этим они отличаются. Они отличаются не более нечестивыми грехами. Или те люди, которые более помилованы, будут помилованы, они отличаются не тем, что они, друзья, более чистые какие-то, у них меньше грехов. Нет, у них одинаковый уровень греховности. Причем, что у иудеев, что у язычников нет разницы. У них разница только в том, слушают они голоса Господа, ищут они Господа, или они пренебрегают наставлениями Господа. Вот в чем их разница. И помилование будет зависеть именно от этого, об их отношении. Кстати, послание к римлянам, оно очень ясно повторяет эту мысль. За что Бог наказывает человека? За его отношение к истине, за его отношение к Слову Божьему. Как человек относится к тому откровению, которое получил? Если он ищет его, если он дает ему развиться в своей жизни, Бог его милует. Если нет, если он не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу не приближается, этот человек получает заслуженное по своим делам. Итак, друзья, два рода людей. Это вторая тема этой книги. Два рода людей. Нечестивые, прошу прощения, помилованные и непомилованные. И отличие этих двух людей, двух родов людей, состоит в том, какое у них отношение к Богу, Божьему наставлению. Если ты в своем нечестии, в своих грехах вник в себя, понял свою неправоту, взыскал Господа, Бог помилует тебя через тот жертвенник, который Он приготовил. Он приготовил жертвенник, и через него Он тебя помилует. Если ты в своих грехах не желаешь принимать наставления, живешь как жил, не принимаешь Божьего Слова, не приближаешься к Нему, несмотря на жертвенник, который есть, ничего не изменится. Определение совершится, и день Господень придет на тебя. Друзья, эти мысли будут повторяться еще несколько раз. Вот 3 глава, 7 стих, следующий слайд. Я говорил, то есть в прошедшее время я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Друзья, я вообще поражаюсь на красоту Сафонии, да? То обремененный серебром, то прилежно старались портить свои действия. Видно, что человек, конечно, имел очень талант такой литературный, да, так здорово выражает свои мысли. Он говорит, я вам говорил, друзья, посмотрите на этот стих, здесь повторяется та же мысль. И не постигнет его зло, какое я постановил о нем. В этом стихе написано, что Бог постановил зло об этом человеке. Ему была предназначена ярость, ему предназначен был гнев. Но Господь предложил путь, чтобы избежать этого ярости и гнева. Но этот человек этим путем не воспользовался, этот народ не воспользовался. Они прилежно, то есть старательно, с усердием старались испортить все свои дела. То есть делать все так, чтобы не избежать постановления Божия. Чтобы тот определенный Божий гнев, который Бог приготовил, он будет излить на этих людей, будет излить на этого человека. Прилежно старались портить все свои действия. Вы знаете, эта фраза мне настолько нравится, что я иногда вот думаю, что вот люди вот и про себя думаю, там, или про других людей, люди, они прилежно стараются испортить. Вот есть вот семейная жизнь, да, допустим. Вот есть семьи, где вот и муж, и жена прилежно стараются испортить отношения. Они прилежно стараются, вот как будто на работу нанялись, понимаете? Вот каждый раз, вот каждый день прилежно стараются испортить. Есть люди, которые прилежно стараются испортить там свои отношения на работе или еще что-то. Свои отношения с Богом. Вот эти люди, вот так, такое про них интересная формулировка.
Друзья, а вот дальше, дальше мы переходим к такой удивительному повороту. Вот давайте мы вспомним немножечко книгу пророка Осии. Вы помните книгу пророка Осии? Там Господь тоже такие вот, ну, примерно такой же поворот использует. Вот сейчас я вам, если я быстро найду, друзья, я вам прочитаю. Он говорит: «Что я сделаю тебе, Ефрем?» А потом, друзья, вот точно такие перечисления, такие грехов, грехов, перечисляет. А потом говорит: «Что я сделаю тебе, Ефрем?» Ну, то есть, какой приговор я тебе вынесу? Что тебе будет? И потом дальше он пишет: «Повернулась во мне внутренность моя, жалость во мне как бы проявилась, любовью там я тебя влек» и так далее. То есть, такой резкий поворот. Вот сначала обличение, а потом: «Что мне сделать?» И он говорит: «Жалко мне тебя, спасать я тебя буду». Вот такая мысль. Друзья, и вот то же самое у книги пророка Сафонии. Вот он их обличает, а потом вдруг неожиданно, друзья, такой текст. Давайте мы посмотрим, это 3 глава, 14 стих, следующий, пожалуйста, слайд. «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима». Почему, друзья? 15 стих. «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла». Друзья, отменил Господь приговор. Ликуй, торжествуй, радуйся. Почему? Потому что Бог отменил приговор. Вот Бог настолько любит человека, что, обличая его во всех его грехах, говоря о гневе, говоря о том, что мы вначале говорили, потом он говорит: «Я отменил Господь, отменил приговор над тобой». Но, друзья, сейчас мы к этому еще вернемся. Следующий слайд, 17 стих. Продолжение этой мысли. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать тебе с ликованием». Друзья, большинство толкователей, кстати, предыдущий слайд верните, пожалуйста, большинство толкователей, они сходятся в мнении, что вот эта фраза «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима», согласуется с той радостью, тем весельем, которое сопровождалось, когда Иисус Христос был на земле при въезде в Иерусалим. Друзья, давайте мы сейчас сделаем некий обзор того, что я сказал, и потом скажем самую важную мысль и на этом закончим. Итак, друзья, эта книга, она показывает, что все люди этой земли находятся под грехом. И иудеи достойны суда за свои преступления, и язычники тоже достойны суда за свои преступления. Но Бог этим людям и тем и другим приготовил спасение, совместное, нераздельное, совместное спасение, друзья, и это очень яркий образ церкви. Друзья, но это спасение между вот этими двумя судом над язычниками, судом над иудеями и спасением, которое должно произойти, вот между ними яркой чертой или такой яркой мыслью прослеживается идея жертвенника. Друзья, не просто так Бог отменил приговор. Не просто так Бог сказал: «Ну да, хорошо, не надо». Это все только потому, что есть тот, который называется в этой книге «жертвенное заклание». Друзья, если бы не было 7 стиха в 1 главе, то тогда бы не было и конца 3 главы, где Господь говорит: «Ликуй, черь Сиона». Друзья, я уже сказал, что этот стих «Ликуй, черь Сиона», большинство толкователей, ну все, наверное, толкователи, они соотносят к тому, когда Христос въезжал в Иерусалим. «Ликуй, черь Сиона». Почему «ликуй»? Вот жертвенное заклание, потому что движется. Вот тот жертвенник, который идет, чтобы взять на себя грех мира. Друзья, если будете читать когда-нибудь толкование пророка Сафонии, вы увидите, что все авторы, большинство авторов, точнее, толкуют или относят эту книгу именно как мессианскую книгу, как книгу, которая указывает на настоящее жертвенное заклание. Почему Бог готов простить и язычников, и евреев? Потому что есть жертвенное заклание. Друзья, почему в начале этой книги я выбрал такой вот слайд, можно первую картинку показать, когда молнии там на город обрушиваются?
Потому что в этой книге, друзья, очень подробно описывается гнев Господа. Очень подробно описывается ярость Его на грехи этих людей. И, друзья, и в этой книге мы видим, что отменяется приговор этим людям, но гнев Бога все равно изливается. Он изливается на жертвенное заклание. Друзья, поэтому в этой, если первый слайд показать, друзья, то вот этот гнев Божий можно сравнить с этими молниями, которые изливаются на город. Они вот, понимаете, поражают. Вот вчера буквально там молния какая-то поразила, там 6 человек убило, там или еще что-то такое. Да, то есть вот как бы гнев Божий изливается. Но теперь вот вместо этой картинки можно было показать другую картинку. Когда все эти молнии Божьего гнева, они изливаются на только тот жертвенник, который, как во времена Илии, сошел огонь и пожрал жертвенник на жертвеннике, который был возложен Илии. Друзья, вот подобно этому жертвенному закланию, который явно здесь прообраз Иисуса Христа, Господь излил свой гнев вот на эту жертву. И поэтому Он предлагает остальным людям мир. И поэтому Он всем говорит: я готов вас отменить приговор. И поэтому Он готов отменить определение, которое было об этих людях. Друзья, вот в чем разрешение парадокса. С одной стороны, Господь сказал: я определяю, а с другой стороны, Господь говорит: я могу отменить. Почему так? Может отменить, потому что есть жертва. Может отменить, потому что есть тот, который жертвенное заклание, и на кого излился этот приговор. Поэтому, друзья, эта книга, она подтверждает ту мысль, которую мы сказали в начале, что все пророки свидетельствуют о Нем, об Иисусе Христе. Все пророки указывают на то, что прощение наших грехов, друзья, а вот прощение вот этих беззаконий, оно возможно только в Иисусе Христе, в этом жертвенном заклании. И в том тексте, который мы читали, что все пророки свидетельствуют о Нем, что всякий верующий во имя Его получит прощение грехов именем Его, мы увидели, что да, Сафония свидетельствует о Нем. Да, Сафония свидетельствует о том, что прощение грехов только благодаря жертвенному закланию. Но также Сафония свидетельствует о том, что не все люди получат это, а только те, которые доверятся Слову Бога, поверят Ему. Так написано конкретно. Что вот, давайте я еще раз напомню этот текст. Кто не слушает, не принимает наставления, не уповает, другими словами, не верит, для того, друзья, останется прежнее определение, прежний гнев. Но если ты находишься даже среди народа буйного, даже если тебе приготовлен гнев и пламенный гнев, но доколе он еще не наступил, если ты взыщешь Господа и исследуешь себя, если ты смиришься перед Ним, то есть будешь верующим, друзья, то благодаря жертвенному закланию обязательно Бог отменит тот приговор, который есть и который был определен. Вот, друзья, вот такая книга, можно сказать, Нового Завета, сокрытая в Ветхом Завете или записанная в Ветхом Завете.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа передач этого часа такова. Вначале получасовая программа «Гимны хвалы». И после нее слушайте передачу «Свет во тьме светит».

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Свет во тьме светит».
2: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 18 по 22. На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.
3: То, что произошло в храме при его очищении, и крики продавцов не смогли остаться незамеченными. К Иисусу поспешили священники и начали расспрашивать его: «Кто дал тебе власть так поступать? Кто послал тебя? Дай нам ясное подтверждение твоей власти». Они не возражали против очищения храма, поскольку видели в действиях Иисуса необычный божественный гнев, святую ревность по чести Божией, по Божьему дому и страстное желание вернуть народу дух истинного поклонения. И все же священникам хотелось узнать, из каких побуждений, какой силой и по какой причине действовал Иисус. Они враждебно отнеслись к тому, что он пытался произвести перемены в храме сам, не спросив разрешения у них. К тому же Иисус задел их интересы, ибо они искали и собственной выгоды в поклонении, и им было приятнее видеть шумные толпы народа в храме, власть мамона, а не тихие молитвы перед лицом Божьим. Проницая будущее, Иисус предвидел, как этот величественный храм будет разрушен из-за того, что поклонение в нем только видимое, а верующие невежественны. Чтобы спастись, народ должен не просто зачитывать отрывки Священного Писания или совершать какие-то ритуалы поклонения, но сокрушить свое лицемерие и измениться в сердце. Именно так человек получает истинное спасение от Бога. Это спасение воплотилось и обитало среди них, иудеев, ибо настоящий храм есть сам Иисус, и в скинии его тела пребывал Бог. Потому Иисус сказал: «Разрушьте храм сей, убейте мое тело, ведь моя ревность по Боге невыносима для вас». И действительно, однажды вы разрушите этот истинный храм. «Впрочем, я и в три дня воздвигну его», — возгласил Иисус. «Я восстану из гроба. Правда, вы меня умертвите, но я жив, потому что я есть жизнь и Бог во плоти. Даже если я умру, вы не сможете умертвить меня». Так Иисус, отвечая на вопросы священников, говорил о своем воскресении, утверждая свою власть и неизменность. И поныне воскресение Христово является величайшим из его чудес. Представители первосвященника не поняли эту притчу и, посмотрев на мраморные колонны и позолоченные карнизы, заключили, что Иисус похулил Божий храм, на строительство которого царю Ироду потребовалось 46 лет. Они говорили с Иисусом о камнях, он же подразумевал свое тело. Этот разговор, происшедший еще в самом начале служения Иисуса, позже был использован против него на суде Иудейского совета в искаженном изложении лжесвидетелей. Очевидно, народ Ветхого Завета в своем большинстве не смог понять поклонение в духе и истине, о котором говорил Христос. Даже ученики Христа долго не могли постичь глубину смысла живой веры. Только после смерти и воскресения Иисуса они поняли, что Сын Божий искупил наши грехи и воскрес из мертвых, что Он устрояет и объединяет нас в духовном храме, подобно живым камням. Дух Святой просветил учеников, и они восприняли смысл слов Иисуса в свете древних писаний. Тогда ученики укрепились в вере и сами стали храмом святого Бога. Молитва. О Господь Иисус, Ты — истинная скиния, ибо в Тебе грешники встречаются со святым Богом. Научи нас сокрушенно каяться и поклоняться, исполняясь всей Твоей полнотой, чтобы мы все стали храмом Твоего Святого Духа и непрестанно славили Отца. Вопрос 25. Почему Иисус прежде всего пошел в храм и изгнал оттуда торговцев? Второе. Беседа Иисуса с Никодимом. Евангелие от Иоанна с 2 главы 23 стиха до 3 главы 21 стиха. А. Народ тянется к Иисусу. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 23 до 25 стиха.
2: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 23 по 25. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех». И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
3: На праздник Пасхи в главном городе Иерусалиме сошлось множество народа. Они вспоминали жертвенного Агнца, благодаря которому когда-то давным-давно в пасхальную ночь их предки избежали Божьего суда. На этом празднике все ели мясо Агнцев как символ спасения. Но вот в Иерусалим пришел и сам Агнец Божий, Иисус, закланный прежде сознание мира. Он совершал многие знамения, в которых проявлялась Божья любовь и сила. Толпы народа внимательно слушали его, и имя его было у всех на устах. Может быть, он пророк, или же Илия, предвестник Христа, а может быть, он даже сам Христос? Перешептывались между собой люди. Многие уверовали в то, что Иисус от Бога, и тянулись к Нему. Однако Иисус видел их сердца, и никого из них не избрал себе в ученики. Они не познали Его божественности, не поняли, с какой целью Он явился. Все думали лишь о земном, желали освободиться от римского ига, мечтали о высоких должностях и материальном благополучии. Иисус же знал всех и каждого, ни одного сердца не было сокрыто перед Его очами. Он видел, что никто по-настоящему не ищет Бога. Если бы люди искали Его, то крестились бы у Иоанна в Иордане, искренне исповедовали свои грехи и покаялись. И твое сердце не сокрыто от Иисуса. Он знает все твои мечты, все молитвы, все грехи. Он знает твои мысли, знает, откуда они исходят. Он видит твое стремление к чистоте и праведности. Когда же ты сокрушишь свою гордыню, покаешься, обратишься к Богу и исполнишься Святым Духом? Б. Должно вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 13 стих.
2: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие».
3: Был в народе человек по имени Никодим, весьма набожный и уважаемый, один из 70 членов Иудейского совета. Он верил в то, что Христос полон Божьей силы. Вполне возможно, что он хотел возвести мост взаимопонимания между новоявленным пророком и иудейским советом. но в то же время он опасался язвительного первосвященника и всего народа, да и сам не был уверен в том, кто такой Иисус, поэтому явился к нему под ночным покровом. Никодим хотел узнать обо всем из первых рук, от самого Иисуса. Называя его «учитель», он как бы говорил от имени народа, который считал Иисуса обычным учителем Торы, ходящим с учениками. Никодим не отрицал, что Иисус пришел от Бога, ибо все его чудеса и знамения свидетельствовали о его власти. «Мы верим, что Бог с тобой, что Он сам помогает тебе», — признался уважаемый фарисей. За его словами скрывался вопрос, который больше всего волновал его, но который он не решал задать Иисусу. «Ты ли Христос?» Именно это было основной целью ночного посещения — разузнать, Он ли Мессия. Иисус ответил на вопросы Никодима, но не принял его предложение. Никодим не стал посредником между Иисусом и начальниками народа. Иисус видел сердце этого грешного человека и знал, что при всем его стремлении к праведности он все же находится на пути в погибель. Иисус мог сделать для него лишь одно — обличить его слепоту и открыть ему, что, несмотря на всю его набожность, он совсем не знает Бога. Иисус раскрыл Никодиму совершенно очевидную истину. Ни один человек в мире не может своими силами познать Бога. Только Божий Дух может обновить человека и привести его к богопознанию. Этим утверждением Иисус вынес приговор всем религиозным делам и доктринам, лишенным жизни и основанными на холодной логике. Ибо человеческим умом невозможно познать Бога и Его правду. Только рождение свыше делает это возможным. Допустим, у нас есть радиоприемник. Сколько бы мы ни нажимали на все кнопки, и как бы ни старались, мы все равно не сможем получить на нем изображение. Для этого нужно совершенно иное устройство, которое изнутри существенно отличается от радио. Так и Божье Царство. Недуховный человек не может узреть Бога в силу своей грешной природы, как бы набожен он ни был и как бы ни старался достичь этого своим умом или сознанием. Для того, чтобы постичь духовные истины, необходимо существенное преображение, новое рождение от воды и духа.
2: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи 4 и 5. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие».
3: Никодим удивляется ответу Иисуса. «Как он может заявлять, что я не знаю Бога?» Тем не менее, он никогда не слышал о рождении свыше. Он с неудоумением воспринял ответ Иисуса и стал рассуждать о том, как старец может снова вернуться в утробу матери. В таком приземленном понимании сути этого вопроса проявилась недальновидность Никодима. Он не понимал, что Бог — Отец, что Он желает сотворить себе детей Духом Святым. Этой важнейшей истины Никодим не постиг, невзирая на все свое благочестие. Иисус отнесся к Никодиму с любовью, и когда тот согласился, что не знает Царства Божьего и пути к нему, то Господь объяснил ему глубокий смысл своих слов, того, что человек не может войти в Царство Божие, не родившись заново. Мы должны верить в это основополагающее высказывание Иисуса, так как в нем заключено единственное условие жизни с Богом. Что же такое рождение свыше? Это не просто идея, но настоящее рождение. И как в телесном рождении никто не может родить себя сам, но рождается от родителей, так и духовное рождение начинается не с человека и не с его дел, но Бог, как духовный родитель, дарует ему духовную жизнь. Рождение свыше — это благодать. Оно качественно отличается от преобразования старой жизни или общественного воспитания, потому что все люди самого раннего возраста безнадежно порочны и не подлежат исправлению. Когда же человек рождается духовно, его наполняет Божья жизнь. Как совершается новое рождение? Иисус поведал Никодиму, что оно исходит от воды и духа. Под словом «вода» он подразумевал Иоанново крещение и огромные водоносы для очищения на брачном пире в Кане. Всем, кто знаком с Ветхим Заветом, известно, что вода используется для омовения и крещения и служит символом очищения от греха. Сказав про воду, Иисус как бы косвенно спросил ночного гостя: «Почему ты не ходил к Иоанну исповедать грехи и крестился в знак того, что ты умерщвляешь свое самолюбие?» Как-то по другому случаю Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Дорогой брат, искренне исповедуй свои грехи и согласись с тем, что Бог осуждает твой грех на смерть, ибо ты совратился и стоишь на пути в погибель. Только Иисус крестился в воде не для покаяния, ибо Он не нуждается в прощении. Он Сам крестит кающихся грешников Святым Духом и дарует новую жизнь сокрушенным сердцам. Мы знаем, что Христос был распят для того, чтобы очистить нашу совесть своей драгоценной кровью. Святой Дух совершает это очищение. И всякий раз, когда человек отвечает на влечение Святого Духа, он обретает полноту вечной жизни. В нем проявляются плоды Духа, и Христос делает его праведным. Это преображение требует времени, так же, как зародыш развивается в утробе матери постепенно и не сразу появляется на свет. Так бывает и в жизни рожденного свыше верующего. Иисус подчеркивал, что целью Его проповеди было Царство Божье. В чем же состоит это Царство? Оно не в политической силе и не в экономических теориях, а в общении рожденных свыше верующих в Отце, Сыне и Святом Духе. Благословенный Божий Дух обитает в верующих, которые полностью отдались Христу. Рожденные свыше признают, что они Божьи, и Бог их Господин, поэтому они слушаются Его повелений. Молитва. Господь Иисус, благодарю Тебя за мое рождение свыше по Твоей благодати. Ты открыл мои духовные глаза, чтобы я увидел Твоего Отца и нашего Отца. Утверди меня в Твоей любви. Открой глаза всем непритворно ищущим Тебя, чтобы они осознали свои грехи, исповедали и возненавидели их, и чтобы они обновились силой Твоего Святого Духа на основании Твоей драгоценной пролитой крови и вошли в вечное общение с Тобой. Вопрос 26. В чем различие между благочестием Никодима и целью Христа?
2: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 6 по 8. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа».
3: Иисус поведал Никодиму о том, что каждому человеку нужно глубокое коренное изменение, разделяющее дух и плоть. В Новом Завете слово «плоть» означает грешную природу далеких от Творца людей. Это слово относится не только к телу, но также к разуму и духу непокорных людей, так как человек грешен во всей своей полноте. Поэтому Христос говорил, что из сердца исходят злые помыслы. Никто не достоин войти в Божие Царство, потому что человек от юности своей грешен и делает зло. Что же касается слова «дух», то оно означает «святого духа», то есть самого Бога, в котором полнота истины, чистоты, могущества, любви, славы и силы. Во Христе дух Отца облекся в плоть. Святой Бог не подверг презрению злых людей, но одержал победу над их плотью во Христе. Мы рождаемся свыше для того, чтобы умерщвлять бушующие в нас плотские вожделения и жить достойно своего призвания. Родился ли ты свыше, или до сих пор еще живешь в порабощении у гордыни и похоти? Иисус в третий раз доброжелательно обратился к Никодиму. «И тебе, и остальным членам Иудейского совета, и всем потомкам Авраамовым должно родиться свыше». Послушай, дорогой брат, когда в устах Христа звучит слово «должно», то значит это и вправду обязательно и необходимо. Без коренного изменения и полного обновления ты не сможешь познать Бога и не войдешь в Его Царство. Ты слышал когда-нибудь звук пролетающего ветра? Рожденные свыше подобны проносящемуся над нами ветру. Как ветер налетает с неба и возвращается на небо, не проникая в глубины земли, так и рожденные свыше чада Божьи возвращаются к своему Отцу, не погрязая в земной грязи. Как по звуку ветра мы знаем о его существовании, так мы познаем Святого Духа по его голосу на устах обновленных верующих. Речь идет не просто о человеческом духе, который обитает в нашем разуме, но о Духе Святом, приходящем в нашу жизнь извне. Он дает верующим силу Божью и слова Божьи. Живет ли в твоем сердце этот благословенный Дух?
2: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 9 по 13. Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах».
3: Объяснения Иисуса о дуновении Божьего Духа произвели впечатление на Никодима. Его сердце готово было откликнуться на Божий призыв. Однако разум не воспринимал истины и не мог проникнуть в ее глубину. Так что Никодим только лишь пожал плечами. «Не знаю, мол, как вообще мыслимо такое рождение». Из этих слов видно, что он признал свое бессилие, сокрушился и умерил свое самомнение. Иисус же продолжал наставлять ночного гостя в истине. «Да, ты почтенный учитель в народе, и ты пришел ко мне, хотя все другие учителя возомнили себя чересчур мудрыми и важными, чтобы беседовать со мной. Ты лучший из них, но даже ты не знаешь многих важных истин Святого Духа. Все ваше поклонение, жертвы, соблюдение закона не имеет смысла, потому что вы не усвоили простейшего правила Божьего Царства». Мы читаем здесь, что Иисус в третий раз изрек слова «Истина, истина, говорю тебе». Этими словами он особо подчеркивал истинность сказанного им. И каждый раз, читая их, мы должны быть готовы к особенно важному новому откровению. Он хочет во что бы то ни стало привлечь наше внимание к своим истинам, учитывая инертность нашего ума. Иисус учил Никодима все более глубоким истинам. Если прежде он говорил «я», то теперь он начинает говорить от множественного лица «мы», выражая согласие с Духом Святым. Иисус и Бог одно. Иисус — это воплощенное Слово Бога. Иисус знает то, чего не знает никто на свете. Он свидетельствует о том, что видел в общении Святого Духа, и мы, верующие, должны принимать эти свидетельства и держаться Его. О чем же Иисус знал больше других людей? Он знал Бога и называл Его Отцом. Эта тайна Иисуса непостижима уму. Мы понимаем ее только Духом Святым. Иисус пришел от Отца и возвратился к Отцу. Он не шел с небес и взошел на небеса. Он положил конец разделению между Богом и людьми. В нем воплотился Божий Дух. Предвечный Бог не удалился от нас в своем величии. Вечный — больше не какой-нибудь далекий и страшный, а близкий и нежный в своей любви. Люди же не принимают свидетельства истины Божией во Христе, не понимают единства между рожденным от Духом и Его Отцом, потому что не желают веровать и не признают себя грешниками. Они не осознали, что нужно покаяться во всех своих поступках и родиться свыше. Вместо этого они возомнили себя праведными и мудрыми, хотя им следовало бы знать, что даже постичь единство Святой Троицы им не под силу. Молитва. Отец, Сын и Дух Святой, мы поклоняемся Тебе, ибо Ты в Своей любви обновил нас и сделал нас Твоими детьми. Пусть ветер Духа Твоего повеет над нами, пронесется над нашим народом, чтобы многие спаслись. Пусть наш голос служит Тебе, и язык наш несет свидетельство о Тебе, Отце, Сыне и Святом Духе. И пусть многие родятся свыше. Вопрос 27. Каковы признаки рожденных свыше верующих?

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне нашего радио вы услышите передачи «На круге своя», «В ритме времени», а также программу «Жизнь, как она есть».
2: Вы слушаете «Трансмировое радио», «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Ветхого Завета». Сегодня мы поговорим об Анне, матери Самуила. Библия представляет нам Анну как великую молитвенницу, молитвы которой были услышаны Богом. Имя Анна означает «Божия милость», «благодать», и говорит о безмерном духовном богатстве и величии сердца этой женщины. Выбор имени, считает еврейская традиция, дело исключительно важное и ответственное, ибо жизненная сила и благословение, которые человек получает из высших миров, проходит словно по каналам, по буквам еврейского имени. Еврейские имена – всегда отражали основную черту характера человека, поэтому в народе бытовала поговорка «каково имя человека, таков и он». Итак, на Анне опочила благодать Божия. Анна была женой Елканы, происходившего от левитского рода. Это был богобоязненный человек, который свято чтил закон Моисеев и любил Господа, со своим семейством ежегодно совершая паломничество в Силом и принося жертвы Богу. Вместе с ним любила Господа и Анна, но у нее было великое горе, бездетность, ибо Господь заключил чрево ее, как написано в первой книге царств. Бездетность тогда считалась позором. Еврейские женщины, не имевшие детей, плакали и горевали, считая себя обойденными Божьей милостью. К великому огорчению Анны все ее горячие мольбы Господу о даровании ей сына оставались без ответа. Ее скорбь усугублялась еще и тем, что вторая жена Елканы Финнана расстравляла ее рану, побуждая к ропоту на Бога и на свою судьбу. Финнана изводила ее своими постоянными насмешками и издевками. Такие женщины, как Финнана, большие мастерицы унижать натуру ранимую и тонко чувствующую. Анна так переживала, что часто плакала и ничего не ела. Ласковые слова мужа не облегчали ее бремени, не приносили утешения, душа ее продолжала тосковать и томиться. В печали, страдании и внутреннем одиночестве Анна проводила свои дни. Так длилось несколько лет. Желание ее не исполнялось, усердная молитва оставалась без ответа, и она не понимала, почему Бог молчит, почему не удовлетворит ее просьбу и не утешит ее. Действительно, почему Господь так долго не отвечал на молитвы Анны? Ведь и в нашей жизни бывает нечто подобное, когда мы изливаем Богу свои мысли и желания и не получаем ответа. На это есть определенные причины. Были они и у Анны. Давайте поразмышляем на эту тему. Она была чиста и искренна пред Богом и пред мужем, не грешила, но думала лишь о себе. Скорбела и печалилась о том, что ее любимая мечта не сбывается. Ей хотелось только одного — родить сына, родить для себя, чтобы избавиться от позора бездетности. Дальше этого ее мысль не шла. Это был предел ее желаний. Господь же видел в ней способность к духовному совершенствованию и хотел направить ее мысли в несколько другое русло. Так часто бывает и у нас. Наши мысли, желания и молитвы вращаются лишь вокруг собственных интересов, и мы перестаем думать о том, чего же хочет от нас Господь. Как мы можем послужить Ему? Мы не видим проблем своих братьев и сестер, не молимся о них. Собственный эгоизм застилает нам глаза, и поэтому Бог не отвечает нам. Если бы Анна отрешилась от скорби, целиком поглощавшей ее сердце, и посмотрела бы внимательно на то, как живет ее народ, она бы увидела безотрадную картину, в сравнении с которой ее проблема показалась бы незначительной. Это было время конца правления судей Израиля. Духовно ослабевший народ мало заботился об истинном богопочитании, о подчинении закону Божию.
В служении при Скинии дела обстояли не лучше. Глава священнического служения Илий не обуздывает своих сыновей Офни и Финеса, и те бесчестят святилище, отвращая народ от жертвоприношений. Суд Божий навис над Илием и его домом. Филистимляне, смертельные враги Израиля, начинают захватывать земли израильтян, порабощая народ. И, конечно же, нужен был муж Божий, вождь и пророк, который мог бы взять на себя бремя этого народа и вывести его из духовного кризиса. Но такого человека не было. Не было и женщины, способной его родить и воспитать. Такие женщины, как Финана, на это дело не годились, а их в народе было большинство. Здесь нужна была женщина, верующая в Бога, самоотверженная, соблюдающая закон и готовая на самопожертвование. И такую женщину Бог усмотрел в Анне, жене Елканы. Но она должна была еще пройти свой путь, полный страданий и размышлений о смысле жизни. Бог всегда так поступал. Когда ему нужен был пророк или духовный вождь Израиля, он готовил прежде самих родителей, особенно мать. Так было с Моисеем, Самсоном, а в Новом Завете с Иоанном Крестителем. Так было и с Самуилом. Печаль Анны о ее бездетности и бесплодности перекликалась с печалью Бога об Израиле, о его бесплодной духовной жизни. В лице Анны Господь находит и приготавливает женщину, которая сумеет родить угодного ему пророка. А он, пророк, обратит далеко ушедший от веры народ к его завету. Зачем к земным корыстям руки и ум на тщетные науки простерли жадностью вы? На все готовы для молвы, на все для блеска ложной славы. Забыли вышнего уставы, но он живый на небесах. Над вашей злобой посмеется, ваш сон, как прах, с путей сметется, мечи замрут у вас в руках. О, страшны вышнего глаголы, когда кипит его гроза, трещат скалы, вздыхают долы, и кедры гнутся, как лоза. А мне за долгое смирение, за скорбь мою, за простоту, склонив небесную высоту, мой Бог послал благоволение. Он ополчил меня же злом и рек. Паси сии языки, смири в их гордости великой слепцов с безумным их умом. И как скуделые фиалы, разбей сердца их одичалы, заблудших вырви из сетей. Будь страж и вождь моих людей. О, сильные земли, смирение, в суде защита нищете, вся жизнь будь жертва правоте, законом правды поклонение. Я зрю, он близок, Божий день, и вы побегли из полины, как из глубокие долины бежит пред ясным утром тень. В какой-то момент у Анны наступает духовное прозрение. Она начинает понимать, чего хочет от нее Бог. Представ пред ним в Силоме и беззвучно молясь, она дает Богу обет. Она обещает Господу, что рожденный ею сын будет с детства посвящен ему и останется под обетом назарейства на всю жизнь. Узнав об обете, священник Илий благословил ее именем Господним. Вернувшись из Силома домой, она вскоре забеременела и после положенного срока родила своего первенца Самуила, вымоленного, выпрошенного у Бога. С каким трепетом она ожидала его! Ее ребенок, прежде появления на свет, был окружен атмосферой любви и страха Божия,
и это сделало его таким желанным для Бога. Ребенку дали имя Самуил, что означает «Бог слышит». Весть о Самуиле, посвященном Богу в Силоме на все дни его жизни, быстро разнеслась по всему Израилю. Родив сына, Анна возрадовалась великой радостью, и нет сомнений, что и теперь она непрерывно молилась за сына и просила о том, чтобы душа его могла оторваться от материнского сердца и нашла бы в служении Господу свое высшее призвание. Анна считала себя ответственной за воспитание Самуила, и в период кормления грудью и подготовки его для передачи в храм она постоянно оставалась с ним дома, даже отказывалась от ежегодного посещения Силома. А по истечении некоторого времени Анна, согласно своему обету, привела его в Силом и представила священнику Илии со словами: «Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Так написано в первой книге царств. Бог даровал Анне Самуила, и она отдала его Богу, которого беспредельно любила. Самуил остается при храме, а Анна уходит домой. После того, как передача отрока из рук в руки состоялась, из сердца Анны излилась вдохновенная молитва, восхваление Господа. Вознесенная в храме, эта молитва не просто замечательна и трогательна, но и богоугодна. Библия приводит полный текст молитвы, и, рассматривая ее, мы как бы заглядываем в душу этой женщины. «Возрадовалось сердце мое в Господе, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Это словословие Анны не просто молитва, но это пророческий гимн, прекраснейший из псалмов веры. Сердце Анны излилось в нем пред Богом в истинном поклонении. Она поет не о себе, не о своем возвышении, не о Самуиле, своем чудно приобретенном сыне, но поет о Господе, о Его величии и славе, о Его путях и целях. Бог же со своей стороны благословил Анну и восполнил ее жертву. Она вновь зачала и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Читаем мы в первой книге царств. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. В программе прозвучало стихотворение Федора Глинки. Передачу вела Елена Кондратьева. Оставайтесь с Богом.

Программы «Радио на пути» продолжаются. В студиях радиоцеркви подготовленная следующая передача «В ритме времени». Затем выйдет в эфир передача

В нашей передаче сегодня прозвучат песни в исполнении дуэта «Антиохия» из города Чита и группы «Спасение» из Белоруссии. Надеюсь, что сегодняшняя передача вам понравится, и вы напишите нам свое мнение по адресу, который мы дадим в конце программы.

На этом, дорогие друзья радиослушатели, мы заканчиваем нашу музыкальную радиопрограмму «В ритме времени». Если у вас возникают какие-то вопросы или пожелания исполнить ту или иную песню, пожалуйста, пишите нам на адрес студии, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Я еще раз повторю адрес. Почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До новых встреч в эфире. Да будет Господь с вами!

0: В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.
2: Сегодня заключительная передача по теме «Настоящая любовь ждет». Еще раз напомню, что сегодня в 100 странах больше 3 миллионов молодых людей объединились в это движение, сказав «нет» добрачным сексуальным отношениям. Молодые люди, приглашаем к радиоприемнику вас и ваших друзей. Наша тема сегодня – «Воля Божья в твоей жизни» и «Брачный союз». Оставайтесь на нашей волне.
1: Два сердца воедино могут слиться в чудесный сплав с названием «любовь». И как одно навеки будут биться, в любви имея безупречный кров. И пусть вокруг не верят в это чудо, все доводы сомнениям предают. В наш век любовь, помилуйте, откуда? И черный цвет погуще сверху льют. Такая, мол, не значится в природе, и места нет такому на земле. Мы слышали, такое было вроде, но столько протекло на свете лет. Не верьте этим злобным утверждениям, пусть капает на сердце кислота. Любовь не испугаешь искушением, так проверяют дорогой металл. К любви не прикоснется мир от леньи, в сердцах она пребудет без конца. Любви дано святое подтверждение, она пришла от самого Творца.

0: Мы живем в мире, в котором все меняется. Меняется мнение и о нормах сексуальности. Мы слышим, что люди говорят вокруг нас и думаем, что так и должно быть. Но если мы внимательно посмотрим вокруг, то увидим, что люди старшего поколения качают головой. Что происходит? Что вы делаете? Откуда вы это взяли? 2-3 поколения назад, если молодой человек ухаживал за девушкой, ему и в голову не приходило иметь с ней интимный контакт до свадьбы. Это было еще каких-то 30-40 лет назад. Взгляд на сексуальность очень сильно изменился в 60-е годы прошлого века. Тогда появилась новая музыка и стал популярен певец Элвис Пресли. У него была своеобразная манера танцевать во время пения. По-английски Элвис обозначает бедро, и это стало его прозвищем. Он вел себя так, что в каждом движении угадывалась похоть плоти. В некоторых телевизионных программах его показывали только до пояса. Теперь мы можем только посмеяться, потому что сейчас показывают такое, по сравнению с чем скандальные передачи 60-х – невинная забава. Почему люди тогда так реагировали? Потому что они были шокированы тем, что в обществе можно себя так вести. Но через короткое время сотни тысяч людей, глядя на него, впадали в экстаз. Музыка разжигала в них сексуальный огонь. Люди кричали: «Мы свободны!» Они хотели показать, что могут делать все, что захотят. Это было что-то абсолютно новое.
1: Сейчас мы можем критически оглянуться назад и спросить, что же нам это дало? Секс стал просто развлечением. Думаю, как хочу, беру, что хочу. Забеременела? Надо было предохраняться. Ребенок? Это не моя проблема. Если человек сам начинает регулировать свою сексуальность, тогда у этого процесса нет конца. И нет никого, кто поставил бы определенные границы в этом вопросе. Может быть, придет новый Элвис, и сначала мы будем шокированы, а следующее поколение будет только хихикать. Где же здесь проблема? Если человек сам определяет меру дозволенного, то он потерян. Неизвестно, что еще люди могут придумать. Сейчас гомосексуалисты требуют, чтобы их благословляли и венчали в церкви. Может, через какое-то время кто-то придет и скажет, что хочет жениться на собаке. Для кого-то это смешно, но такие люди есть, и Библия об этом говорила 2000 лет назад. Если общество в целом и лично каждый человек не отдаст область сексуальности в Божьи руки, мы обречены. И другого пути спасения, как только через исполнение Божьих заповедей, у нас нет».

0: Представьте, что ваша жизнь – это большое здание, и вы пригласили в него Бога. Заходи, посмотри, как я живу. На дверях комнат различные таблички – образование, отношения с родителями, работа, и на одной из них – область сексуальности. Вы впустите в эту дверь Бога, чтобы он жил там? Если да, то Бог будет предъявлять свои требования в этой области, и мы больше не сможем жить по плоти. Многие молодые люди, которые познали Бога, соглашаются с тем, что не должно быть интимных отношений до брака, и все-таки играют с огнем. Они стараются быть как можно ближе к тому, что запрещено. Хотят узнать, прикоснуться, исследовать. Ведь так приятно быть вдвоем, так интересно беседовать. Я знаю, что неплохо выгляжу, и мне хочется, чтобы и другие это видели. Если молодая девушка старается привлечь взгляды парней, она думает, что просто поиграет немного, но не осознает, какая сила кроется за этим. А когда что-то случается, мы вопим: «Господи, помоги мне! Как это могло случиться со мной?»
1: Во многих журналах, телевизионных роликах именно сексуальность употребляется для того, чтобы продать какую-то вещь или какой-то продукт. И такая реклама имеет успех в бизнесе. А это значит, что я должен иметь соответствующую защиту от ее воздействия. Ведь я живу в этом мире, глаза мне не завяжешь, и закрыть я их не могу. Абсолютно неправильно быть скованным в этом вопросе, то есть идти и говорить: «Туда нельзя смотреть, сюда тоже». Христос дал нам совершенную свободу и силу, и поэтому очень важно самим принять решение. Я не должен иметь грязный, похотливый взгляд. И если мои глаза вдруг что-то увидят, то из глубины сердца сразу же идет молитва: «Господь, я не хочу этого. Дай мне свободно пройти мимо этих искушений». Если мы не имеем этой Божьей силы, тогда в какого Бога мы верим? В Бога, который на Голгофе одержал самую великую победу? Или же Бог потерял силу и стал просто слабым теоретиком? С Божьей помощью, молодые люди, докажите своей чистотой, что наш Бог всемогущ и посылает свою силу нам, чтобы побеждать.

0: Говорят, человеку в жизни должно повести 3 раза. От кого родиться, у кого учиться и на ком жениться. А всего остального можно достичь самому. Всего 3 раза, в том числе в создании семьи. Выходит, требуется везение, счастливый случай? И да, и нет. Когда создается семья, она уже не может быть счастливой или несчастливой. Иногда совсем, казалось бы, неподходящие друг другу люди прожили счастливо, а другие, те, что, казалось, просто-таки созданы друг для друга, не прожили вместе и года. Семья – это не дар судьбы. Она не может быть счастливой по мановению волшебной палочки. Она – плод совместных усилий и стараний. И одно из условий счастливой семьи – это чистота и воздержание до брака. Воздержание – это прекрасно.
1: Никаких запоздалых сожалений.
0: Никаких венерических заболеваний, СПИДа, абортов и нежеланных детей.
1: Никаких разочарований.
0: Никакого сравнения с предыдущими партнерами.
1: Никакого чувства вины.
0: Самые лучшие медовые месяцы.
1: Лучшие шансы для счастливой супружеской жизни.
0: Какой же любви она ждет? Какой? Ей хочется крикнуть: любви звездопада, красивой-красивой, большой-большой. А если я в жизни не встречу такой, то мне совсем никакой не надо.

0: Заканчивая нашу тему сегодня, позвольте дать несколько советов. Первое. Сознательно прими решение вести чистый образ жизни. Твердо стой на этом. Пусть твое решение будет непоколебимым. Одна молодая девушка, приняв такое решение, сделала карточку, где написала об этом. Но вот однажды она встретилась с большой любовью. Молодой человек сказал ей: «Мы так любим друг друга, у нас могут быть более близкие отношения». У этой девушки началась внутренняя борьба. Но случайно ей попалась на глаза та карточка, в которой она подписалась под своим обещанием ждать до брака. Она приняла правильное решение и сказала греху «нет». Ей было нелегко, но когда все улеглось, она благодарила Бога.
1: Второе. Необходимо помнить, что сексуальность имеет большую силу. Ты не можешь остановиться вовремя. Это как сильный поток. Многие не замечают того, что как только они доходят до определенного места, этот поток уносит их. Одна молодая девушка решила вести чистый образ жизни, но встретила парня, и они проводили вместе много времени. У него оказалось много духовных нужд, и одна из них – это вопрос сексуальности. Если вы хотите вести чистый образ жизни, вы не должны обсуждать вопросы сексуальности с противоположным полом. Прошло немного времени, и они оба впали в блуд, потому что огонь возгорелся.
0: Третье. Чаще задавайте себе вопрос: чем я питаю свои мысли? То, о чем я думаю, отражается на том, что я делаю. У нас хорошо развита фантазия. В фильмах мужчина открывает дверь машины, помогает женщине выйти. Дальше восход солнца. Открывается другая дверь. Мужчина с женщиной выходят из дома. Вроде бы ничего такого нет, но наша фантазия дорисует полную картину. Вопрос, чем я питаю свои мысли, это очень важный вопрос. Если в мыслях есть сексуальные фантазии, и их не принести к Богу и не просить очищения, вряд ли такой человек сможет вести чистый образ жизни.
1: Четвертое. Важно нести ответственность за свои поступки перед Богом и людьми. Пусть ничего темного внутри не будет на протяжении всего дня. Хорошо иметь человека, к которому можно прийти за помощью и советом. Напоминайте себе: область сексуальности я отдал в Божьи руки. Можно сделать для себя то, что напоминало бы об этом: карточку «Белое сердечко», «Кольцо чистоты».
0: И последнее. Кто твои друзья? С кем ты проводишь свое свободное время? Люди, с которыми мы проводим время, влияют на нас, и мы влияем на них. Если ваши друзья оказывают на вас плохое влияние, оставьте их, не давайте плохому наполнить себя. Примите твердое решение вести чистый образ жизни и не делайте из этого решения секрета. Так же, как другие открыто говорят о своей сексуальности и показывают это своим поведением, так и вы открыто говорите о своем решении и ведите соответствующий образ жизни.
1: Воздержись от секса до брака и обрети свободу от нежелательной беременности, венерических болезней, стыда, вины, страха, сердечной боли, плохих воспоминаний, чувства, что тебя использовали. Воздержись от секса до брака для того, чтобы радоваться со своими друзьями, достигать своих целей и стремиться к заветной мечте – быть с кем-то, кто тебе действительно не безразличен. Помни, ты заслуживаешь большего.
0: Стих, который сейчас прозвучит, мы включали в нашей передаче уже много раз. Но каждый раз в своих письмах, слушатели, вы просите снова его повторить. Выполняем вашу просьбу и желаем всем молодым людям дождаться светлой, красивой, истинной любви. И помните, настоящая любовь ждет.
1: Любовь – не красивые речи счастливых влюбленных, не шепот признаний под ясной луной. Любовь – это куча нестиранных детских пеленок, молящийся муж над больной женой. Любовь – не мечты и не ласки добрачных прогулок, не горы счастливых и радужных дней, а тот неизбежный для каждой семьи закоулок, где вместо упреков слова понежней. Любовь — не дворец, нарисованный мысли полетом, а самый обычный и будничный дом. Не легкое счастье, а счастье, добытое потом. Улыбка, рожденная тяжким трудом. Не запах пьянящий той первой подаренной розы. Не только лучи, но и время дождей. Любовь — это слезы, обычные женские слезы. И запах от милых головок детей. Не то белоснежное платье, фата и наряды, а тот полинявший от стирки халат. Не ропот совместный, а к Богу совместные взгляды, обоим доставшиеся трудностей град. Не только цветы, но и осени желтые листья, не вечный покой, но и буря невзгод. И вместе над гробом ребенка склоненные лица, и вместе пережитый тягостный год. Невкусный обед, а кусок зачерствелого хлеба без колких укоров и мелких обид. Любовь — это в жизни святое присутствие неба и вечно довольный и радостный вид.

0: Слушатели, наше время в эфире подошло к концу, и серия передач для молодежи «Настоящая любовь ждет» завершена. Будем очень рады, если наши программы помогут вам, молодые люди, сделать в своей жизни важный выбор – хранить себя чистым.
1: Всех желающих приглашаем к обучению в заочной библейской школе. В программе уроки на основные темы Библии, история христианства, переписка с координатором, ответы на ваши вопросы. Для поступления напишите письмо с просьбой о зачислении по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина, с пометкой «Заочная библейская школа».
0: До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Веры всем и добра!

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

0: Добрый вечер, наши дорогие друзья, добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать всех вас, как всегда, в этот вечер пятницы. Мир вам, мир дому вашему. Мы рады, что вы уже готовы провести с нами этот час. Как всегда, нам хочется напомнить номер нашего телефона 97-47-05-77. Вы можете звонить к нам в течение этого часа. И начнем мы нашу программу, как всегда, песней. И она станет как бы эпиграфом к нашей сегодняшней программе.
1: С белых колосьев к жатве готовых поле стоит. Серп ожидает, жнеца поджидает, душе говорит.

0: Уважаемые наши радиослушатели, во многих странах мира обычно в сентябре-ноябре месяце отмечается праздник День Благодарения. Это синоним библейского праздника жатвы, который был заповедан своему народу самим Богом. В наших программах мы говорили об этом празднике практически каждый год. И сегодня мы больше поговорим о духовном значении этого праздника. Бог заповедал своему народу отмечать начало и окончание жатвы, начиная с уборки ячменя и оканчивая уборкой пшеницы и всех других сельскохозяйственных культур, как праздничные дни. Что же такое этот праздник Дня Благодарения или праздник жатвы? Что он значил в Древнем Израиле как сельскохозяйственный праздник, а также в чем его духовный смысл, открывшийся нам в период Нового Завета? Весенняя жатва начиналась праздником первого снопа, после праздника Пасхи и праздника опресноков. Об этом подробно записано в книге Левит.
1: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина».
0: Мы не знаем, насколько эти символы были понятны еврейскому народу. Но нам, новозаветным верующим, очень легко увидеть во всех этих символах прообраз будущей жертвы Иисуса Христа. Итак, мы видим 4 символа. Прежде всего, однолетний агнец, хлебное приношение, елей и вино. Что бы это могло означать? Рассматривая все эти символы, мы можем четко увидеть картину, о которой говорит нам Новый Завет. Первый сноп, который называли сноп потрясания, это первый плод Богу, которым стал наш Господь Иисус Христос после Своей смерти и воскресения. Именно поэтому первый сноп должен был приноситься с жертвой однолетнего агнца. Именно агнец символизирует будущую жертву Иисуса Христа. Хлебное приношение есть символ тела Христова, который сказал о себе: «Я есть хлеб жизни». Елей указывает на присутствие Святого Духа и говорит о том, что это агнец Божий, а вино – символ крови, цена искупления человечества от греха. Большая жатва или жатва пшеницы начиналась позже, на 50-й день со дня приношения первого снопа. Это совпадало с днем Пятидесятницы, который отмечался уже в Ветхом Завете как день, когда была дана им Тора или закон. Левит, 15 стих.
1: «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу».
0: О чем же говорят эти символы? А это говорит о том, что 2 хлебоприношения означают 2 народа – Израиль и языческие народы, соединяемое в одно тело, которым отныне является Христова Церковь. А почему говорится о кислом хлебе? Потому что еврейский народ знал, что указание на кислое или квасное есть символ греха. В Новом Завете Господь назвал этот грех как плевелы, пребывающие в лоне Церкви. Пшеница и плевелы – образы, взятые от земли и очень хорошо знакомые сельскому труженику. Жители Палестины так называли особый вид сорной травы. До окончательного созревания ее невозможно отличить от пшеницы. Во время роста корни ее так тесно переплетаются с корнями пшеницы, что их невозможно отделить, не повредив пшеницы. Если семена плевел попадали в хлеб, то они могли вызвать сильнейшее недомогание, болезнь желудка и даже привести к смертельному исходу. Обычно после молодьбы палестинские женщины на огромных подносах сортировали зерна, выбирая эти плевелы. Кстати, умышленное засеивание чужого поля вредными семенами считалось в Израиле преступлением, и даже древнеримские законы предусматривали строгое наказание за подобные деяния. Позже Иисус Христос рассказал притчу о пшенице и плевелах, которую, кстати говоря, каждый из нас хорошо знает. И теперь в этой притче отразились все эти сельскохозяйственные прообразы, приобретая иной, духовный смысл. Итак, первая жатва начиналась с прообраза первого снопа, который был прообразом Иисуса Христа, как Агнца Божьего. А теперь мы посмотрим на символ второй жатвы, которой в Израиле была жатва пшеницы. В чем же духовный смысл второй жатвы? Первый день праздника Пятидесятницы, после совершения искупительной жертвы Иисусом Христом и Его воскресения, Дух Святой впервые сошел на землю, и это считается днем рождения Церкви. К сожалению, только благодарность за все щедрые дары природы не совсем соответствует древнему празднику жатвы. Жатва – это образная картина Божьего суда, это час Божьего воздаяния, когда ангелы-жнецы в назначенный момент соберут из Царства Божьего все соблазны и делающих беззаконие. Всевидящий и всезнающий Господь отделит пшеницу от плевел. И это указывает на то, что Божья жатва – это кончина века. А все эти древние символы стали новым заветом в крови Христа и присутствуют и по сей день при совершении вечери Господней. Хлеб, как ломимое тело Христа за искупленную им церковь, вино, как символ пролитой крови Христа, очищающий от греха свою церковь, и Дух Святой, одухотворяющий эти символы. И нам остается только поздравить всех, кто в эти дни будет отмечать этот великий праздник. Мы приглашаем посетить Церковь Христиан Веры Евангельской на праздник жатвы или Дня Благодарения, который будет проходить 23 ноября в 10 часов утра в помещении церкви. Адрес церкви 5 Мэтью Роуд, Литкам. После торжественного богослужения праздничный обед, общение, где вы можете задать свои вопросы или просьбу помолиться о своих нуждах. Приходите, мы будем рады увидеть всех вас на этом празднике.

0: Праздником Пятидесятницы заканчивался весенний цикл праздников – Песах, Опресноки и Пятидесятница. И как вы думаете, какой будет следующий праздник? Следующий праздник открывает цикл осенних праздников, и первый из них – праздник труб или трубление. Вы знаете, что это означает? Восхищение Церкви и второе пришествие Иисуса Христа на землю. И поэтому в продолжение нашей темы «Путь, заповеданный Богом» мы сегодня будем говорить на тему «В конце времен». И нам кажется, что то, что вы сегодня услышите, будет как бы продолжением начатой нами темы праздника жатвы. А впрочем, слушайте, размышляйте и решайте.
1: Итак, я уже учил на предыдущих занятиях о первых основных четырех доктринах. Они назывались «Через покаяние к Богу», «Вера в Бога», «Обращение от мертвых дел», «Учение о крещениях». Мое послание сегодня — две очень восхитительных доктрины — «Воскресение мертвых» и «Вечный суд». Но перед тем, как я буду учить об этом, я планирую сделать это в следующие два занятия. И теперь мы собираемся перейти к теме, которую я назвал «В конце времен». Потому что вы должны понимать, что когда мы придем к тем двум последним доктринам, они перенесут нас из времени в вечность. И одна из важных функций этих доктрин — то, что мы не должны фокусироваться только на этой жизни. Я встречаю так много христиан сегодня, которые думают только о том, что Бог сделает для них в этой жизни. Но это только малая толика того, что есть у Бога для нас. Я хочу прочитать стих из книги Откровения, главы 10, стихи 5 и 6, об ангеле, который поднял свою руку и клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. Старая версия перевода Библии говорит, что уже не будет задержки, отсрочки. То, что Библия фактически говорит здесь, это то, что времени уже не будет. И мы подходим к сути. Рано или поздно, но времени не будет. Кто-то сказал, часы всех часов — это человеческое сердце. И когда человеческое сердце перестает биться, то все часы останавливаются. И каждый из нас лично переходит из времени в новую сферу. Помните, вечность — это не просто очень долгий период времени. Это абсолютно другой уровень бытия. То, что нам трудно понять. И я очень ценю фразу «тайна Божьего творения», потому что время — это тайна. И это мне нравится, так как Библия очень ясно говорит об этом. Время — это тайна. Физики говорят нам, что если какие-то ученые смогут создать космический корабль, способный передвигаться со скоростью хотя бы в половину скорости света, и они посетят какие-то отдаленные планеты или звезды, и возвратятся назад, и это займет у них около 2 недель, то по земному времени пройдет 2 поколения. Так что, когда они вернутся назад, они встретят своих правнуков. Это не укладывается у нас в голове, не правда ли? Итак, время — это тайна. Позвольте мне сказать еще кое-что об измерении времени. Как мы понимаем, это

зависит от человеческого восприятия. Например, ученые могут сказать, что из-за скопления определенных отложений, определенных пород или определенных пластов, или чего-нибудь еще, скопления атомной пыли, мы верим, что уже прошло 1 000 000 лет. Я мог бы сказать, ну что же, я верю в это тоже, но я верю, что это происходило в 1 000 000 раз быстрее, чем вы сказали. Так что только 1 год прошел. И тогда что толку в вещественных доказательствах? Другими словами, личное восприятие делает время временем. И я утверждаю, что время — это тайна. Но запомните, однажды мы перейдем из времени в вечность. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 17-18. Там говорится о разнице между вечным и временным. Павел говорит: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерным преизбытке вечное богатство славы». Если бы вы мерили жизнь страданиями Павла, когда он говорит о легком страдании, что вы можете сравнить с его жизнью? Всегда имейте это в виду, когда вы в стрессовой ситуации. Это что-то производит в вас. Производит безмерным преизбытке вечное богатство славы. В еврейском языке слово «богатство» и слово «слава» звучат одинаково. Павел думает как еврей на иврите. Он говорит о богатстве славы, которое Бог приготавливает для нас. И потом он говорит, почему мы должны смотреть не на видимое, а на невидимое. Запомните, скорби в нашей жизни способствуют нашему же благу, пока наши глаза сконцентрированы на вечном. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Итак, Павел говорит о двух различных сферах. В сфере видимого, физического и материального, того, что временно, и сфера невидимого, духовного и вечного. Помните, все, что мы ценим в этой жизни, в потоке времени является временным. А мы должны стремиться к чему-то, что является вечным. Очень важно помнить об этом. Очень простое утверждение. Мы живем в падшем мире. Это правда. И если мы объективны и честны, то в том мире, в котором мы живем сегодня, намного больше страданий, чем счастья. Намного больше борьбы, чем мира. Намного больше болезней, чем здоровья. Не нужно рисовать красивую картинку этого мира, потому что он не таков на самом деле. Мы живем в падшем мире. Мир, который погряз в пороке, коррумпирован и заражен грехом. Это то, в чем мы живем. И благодарение Богу, что наш конечный удел не в этом мире. Павел сказал нечто в первом послании к Коринфянам, главе 15, стихе 19. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Задумайтесь об этом на мгновение. Если все, что вы ожидаете от Христа, находится в этой жизни, то вы несчастнее всех человеков. Итак, это очень и очень хорошо для нас быть под давлением и учитывать конец времени и начало вечности в жизни каждого из нас. В послании к евреям, 13 главе, автор говорит, «Мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Где находится ваша жизнь? В этом мире? Или вы понимаете, что эта жизнь временна? Мы просто проходим через нее, а наше конечное назначение в вечности. Бог за большой отрезок времени не пожертвует и малейшей части вечности, потому что время не вечно, а вечность — да. И я хотел бы спросить вас, сколько в своей жизни вы трудитесь для вечности? Писание говорит через мудрость книги притчи, что Бог дал нам вечное богатство. Что это такое вечное богатство? Это не деньги в банке, это не облигации, это не машины, не дом, не бассейн. Ничто из этого не является вечным богатством. И еще одна вещь, очень важная. Все наши духовные дары, пророчество, чудотворение, слово знания, все они прекратятся вместе с нашей жизнью. Мы не возьмем их с собой на небо. Они только для этого мира, только на время. Что же такое вечное богатство? Но одно мы возьмем с собой. Наш характер. Характер вечен. Наш характер определяет то, что мы будем из себя представлять в вечности. Это бесценное, вечное сокровище. Хорошо, давайте вернемся к теме. Следующее, что я хочу отметить. Очень важно иметь фундаментальное понимание библейских пророчеств. Пророческое слово — это пророчество Библии, написанное пророчество. Я не говорю сейчас о даре пророчеств. Это тоже, конечно, играет свою роль в нашей жизни. Но я сейчас говорю о написанных пророчествах Библии. Итак, второе послание Петра, 1 глава, стихи 19, 20 и 21.
И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Заметьте, вернейшее пророческое слово. Вы не можете не брать в расчет пророчеств Писания, потому что Петр говорит, что вы хорошо делаете, что обращаете на них внимание, потому что они свет, сияющий в темном месте. Тот мир, в котором мы сегодня живем, без сомнения является темным местом. И более того, он становится еще темнее. Если вы ходите во тьме, то вы спотыкаетесь о разные вещи на вашем пути. И вы не можете точно знать, куда вы идете, и точно понять, что происходит вокруг вас. Это чрезвычайно важно. И нам нужен свет, который проведет нас через темноту. Тот свет, который мы получили, это пророческие откровения Писания. Итак, нам нужны пророчества. Сейчас позвольте мне быстро дать вам два ключа к пониманию библейских пророчеств. Во Второзаконии 29 главе, стихе 29, Моисей говорит детям Израиля, «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, Моисей говорит о двух вещах, сокрытое и открытое. Он говорит, «Сокрытое принадлежит Богу». Никто не может понять этого. Открытое — это для нас, чтобы мы действовали. Если нам что-то открыто, и мы выполняем это, то Бог откроет нам больше. Но если мы не выполняем, Он не захочет давать нам больше. Итак, ключ к эффективному использованию библейских пророчеств — узнать лучше те вещи, которые Бог хочет, чтобы мы поняли. И второе, все, что Бог открывает вам, выполняйте. Делайте, как Он сказал. По моему мнению, одним из самых ясных откровений библейских пророчеств является Матфея 24 глава 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда придет конец? Когда сие Евангелие будет проповедано по всей земле, во свидетельство всем народам. Чья это работа? Наша. И если мы не трудимся над этим, если мы не выполняем это откровение, почему Бог должен давать нам что-то еще? Давайте вернемся назад к картине конца времен. И я верю, что мы очень близко к концу времен. Я не хочу устанавливать дат, но я мог бы поверить, что в ближайшие 50 лет все, что написано в этой книге, может произойти. И я верю, что совсем нереально ожидать от политиков решения проблем человечества. Они долго пытались, но ВОЗ и ныне там. Я думаю, что это нереально ожидать от людей решения проблем человечества. Этому учит гуманизм. Но гуманизм — это лжерелигия, которая работает в правительствах большинства стран сегодня. И я хочу показать несколько определенных особенностей конца времен. Книга пророка Исаии, 60 глава, 1, 2, 3 стихи. Господь, обращаясь к своим людям, говорит, «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему от тебя сиянию». Это обещание народу Божьему в конце времен. Слава Божия воссияет над нами. И из самого центра тьмы, окружающий со всех сторон, покрывающий все народы, те, чьи сердца жаждут истины, над тобой воссияет Господь. Но не ожидайте, что тьма прекратится. Она будет, и даже станет еще темнее. Но свет будет ярче. И есть одна любопытная вещь между тьмой и светом, еще со времен сотворения. Всегда, когда свет встречается с тьмой, кто побеждает? Свет. Так что мы побеждаем, если мы свет. Также притча о плевелах. Там говорится о человеке, который посеял добрые семена на своем поле, а ночью пришел враг и посеял плевелы среди пшеницы. Плевелы, очевидно, выглядят точно так же, как и пшеница, с одной только разницей — они не приносят плода. Они ничего не производят, что можно было бы использовать. И работники сказали, «Может, нам пойти и выбрать их?» Но домовладыка ответил, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». «Оставьте расти то и другое до жатвы». Затем в толковании этой притчи Иисус сказал, что жатва — это конец времен. Он сказал, что в конце времен придут ангелы и отделят беззаконников среды праведников. И беззаконные будут вергнуты в печь огненную, а праведники воссияют в царстве Отца их. Запомните, что к концу времен пшеница и плевелы будут расти вместе. Здесь не говорится о языческом мире. Здесь говорится о христианском мире. И в этой ситуации пшеница и плевелы будут расти вместе. Вот о чем здесь речь. И если вы хотите быть уверены, что вы пшеница, а не плевел,
Проверьте плоды, которые вы приносите, так как в этом состоит различие. Церковь не будет полностью очищена, пока не придет конец времен. И потом не мы должны будем это делать. Ангелы будут делать это. Затем в Откровении 22 главе, в самом конце, слова Иисуса. «Ангел, который принес откровение, сказал мне, «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще». Я хочу сказать, что в конце времен и праведность и беззаконие будут увеличиваться. Праведность расцветет, и также и беззаконие. Высияет свет, и одновременно будет великая тьма. И мы должны уметь различать эти две противоположности — свет и тьму, праведность и беззаконие. И затем Иисус говорит в следующем стихе, «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы дать каждому по делам его». Итак, это то, что будет происходить прямо перед пришествием Господа. Праведники и беззаконники вместе. Беззаконники грешат больше, праведники больше освящаются. И позвольте мне сказать, в духовной жизни ничего не стоит на одном месте. Вы не можете пребывать в одном положении. Вы должны двигаться либо вперед, либо назад. Праведность не остается постоянной. Это путь. Это движение. И если вы идете этим путем, свет становится все ярче каждый день. Иисус говорил о родовых муках нового века. Он описал это в Матфея 24 главе. Мы посмотрим немножко позже. Это не очень приятное ощущение. Я никогда не рожал детей, но я понимаю, что это непросто. Родовые муки связаны с следующим вопросом. Хотите ли вы иметь ребенка? Если вы хотите ребенка, то вы пройдете через родовые муки. Если не будет родовых мук, не будет и ребенка. Итак, кто этот ребенок? Это рождение Царства Божьего на земле. Оно не придет без родовых мук. Эти муки гарантированы. Другой вопрос, как мы отреагируем. Сейчас, посреди всего этого, Израиль, еврейский народ, который был взят из центра мировой истории на протяжении 19 веков, он опять возвращается на первый план, в центр. Заметили вы или нет, Израиль сегодня — это очень маленькая страна. Население около 4 миллионов иудеев и 1 миллион людей других национальностей. Но эта страна в новостях почти каждый день. Не проходит и дня, чтобы не было какого-то репортажа из Израиля. И знаете почему? Потому что Израиль возвращается к своей позиции на переднем плане в конце времен. Послание к Римлянам, 11 глава, стихи 25 и 26. Эти слова Павла адресованы христианам, обращенным из язычников, то есть не иудеям. Кто из вас знает, что большинство здесь сидящих людей — язычники? Я язычник. Те люди, которые не христиане, язычники. И люди, которые не евреи, язычники. Для некоторых это трудно понять. Итак, Павел пишет христианам, обращенным из язычников. Вот что он говорит. Римлянам 11 глава 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Не думайте о себе больше, чем вы есть на самом деле». В чем же эта тайна? Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Заметьте, это ожесточение отчасти. И в каждом поколении израильтян были верующие в Иисуса, иногда совсем маленькие группки. Но ожесточение произойдет в Израиле не навсегда. Но до тех пор... До каких пор? Пока не войдет полное число язычников. Пока церковь не завершит свою работу по провозглашению Евангелия Царства всем народам. Между тем, Господь начинает собирать урожай язычников. Я лично верю, что величайшая жатва, которую церковь когда-либо видела, еще впереди. Я верю, что миллионы людей придут в Царство Божие. Но запомните, это подготовка к восстановлению Израиля. И затем Павел продолжает, стих 26. «Итак, весь Израиль спасется». Израиль — единственная нация, о которой Библия говорит, что вся нация будет спасена. Не говорится «вся Новая Зеландия», не говорится «вся Великобритания», не говорится «вся Америка», «вся Россия». Но весь Израиль будет спасен. Но вы должны понимать, что весь Израиль — это не все те, кто живет сейчас.
Так как в Римлянах, 9 главе стихе 27, Павел цитирует пророка Исаию: «Хотя бы сыны Израилева были числом, как песок морской, только остаток спасется». Остаток — это те, кого Бог призвал и познал Сам. Так что это не все израильтяне, которые сейчас живут в Израиле. Но это остаток, который Бог проведет через время великой скорби, испытаний и страдания, чтобы сделать их своими. И затем придет суд Христов на языческие народы. Мы можем это увидеть в книге пророка Иаиля, главе 3, стихах 1 и 2. И это очень важно понимать для нас, тех, кто не являются евреями. «Ибо вот в те дни и в то самое время, говорит Бог, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». Другими словами, в те дни, в которые живем мы, когда Бог возвращает свой народ более чем из 100 других народов на свою собственную землю, Бог говорит: «Я также соберу все народы, языческие народы, и приведу их в долину Иосафата». Иосафат на еврейском значит «Бог судит». «И там произведу над ними суд за народ мой, и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами, и землю мою разделили». Это чрезвычайно важное заявление, которое нам нужно понять. Бог собирается судить народы на основании того, как они относились к еврейскому народу. И в частности, Он собирается судить за одну вещь. Они разделили Его землю. Какое современное политическое понятие для разделения? Раздел территории. И это именно то, что сделали народы. И в настоящее время они также заняты этим. И Бог зол на них. И нам, кто любит свой народ, нужно быть в усиленной молитве, чтобы наши народы не шли против Божьего плана в отношении Израиля. Здесь не говорится, что кто-то из иудеев будет судим. Мое личное мнение, что иудеи уже пройдут через их суд время великой скорби. Годы назад кто-то сказал: «Бог благословляет евреев напрямую, и Бог благословляет язычников через евреев». Бог судит язычников напрямую, и Бог судит евреев через язычников. Я думаю, что мы снова и снова находим подтверждение этому в истории. Итак, Израиль пройдет через свой суд временем великой скорби. Они будут судимы, а затем будут судимы те народы, которые преследовали их. И в Евангелии от Матфея, 25 главе, Иисус говорит, и я хочу прочитать, потому что там все очень ясно сказано. Последняя часть главы. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». И если вы исследуете это место Писания, то вы увидите, что основание разделения — это то, как они относятся к братьям Иисуса. Итак, народам нужно знать. Нам нужно информировать наши народы. Вы будете судимы по тому, как вы относились к Божьему народу и к Божьей земле Израилю. Затем, следуя за этими событиями, на земле будет установлено Христово Царство. Когда бы вы ни молились молитвы Господней, и, наверное, вы часто это делаете, может быть, вы даже не осознаете, но вы молитесь об установлении Христова Царства на земле, потому что вы говорите: «Да придет Царствие Твое». Это больше всех наших просьб. И когда вы молитесь так, вы молитесь за пришествие Иисуса и за установление Его Царства на земле. Неважно, знаете вы это или нет. И это описано в Исаии, главе 24, стихе 19. Это касается конца времен. Это повторяется много раз в Откровении. Вот картина. «Земля разрушается, земля распадается. Земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготит на ней, она упадет и уже не встанет». Это земля, планета, на которой мы живем. «И будет тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте, и царей земных на земле». Речь идет о двух царствах: сатанинском царстве поднебесье и человеческом на земле. Он накажет всех, кто отказался от его правительства в личности Иисуса. «И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны». Мне нравится следующий стих. Это картина конца. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме,
и пред старейшинами его будет слава. Божье царство будет действительно установлено в его столице Иерусалиме. Но почему солнце устыдится и луна покраснеет? Я верю, что у меня есть ответ на это. Потому что в Евангелии от Луки, главе 9, в стихе 26, есть описание возвращения Иисуса. Лука, 9 глава, 26 стих. Иисус говорит: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет в Своей славе, и Отца, и славе святых ангелов». Просто подумайте. Иисус придет в Своей славе, в славе Отца и в славе святых ангелов. Сияние этой славы нам даже трудно представить. Но это не повредит нашим глазам. Тогда солнце и луна должны будут уже отойти на второй план, говоря: «Наш свет — ничто по сравнению со светом Иисуса». Вот почему они устыдятся. Видите, как это важно — знать библейские пророчества. Затем смотрите, среди всего этого Иисус говорит нам прекрасные слова утешения. Лука, 21 глава, с 25 по 28 стихи. Там говорится о конце времен. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Вся земля поколеблется. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою славой великой». Это пришествие Иисуса. И вот что Он говорит Своим ученикам. «Когда же начнет все это сбываться, тогда вы склонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Итак, как вы реагируете на все преступления и конфликты? Впадаете в депрессию и разочарование? Или вы говорите: «Слава Богу, наше избавление близко»? Смотрите, ваша реакция говорит о том, что в вашем сердце.

0: сегодня в заключение нашей программы мы предлагаем еще одну жизненную историю. Как удивительно действует Господь в сердцах своих детей.
1: Супруги Евгений и Марина Пьянковы находились в счастливом ожидании второго ребенка. Их первой дочери Даше было уже 3 года, и она тоже активно готовилась к появлению братика или сестрички. Ничто не предвещало беды.
2: Я сидел за столом на кухне, услышал страшный крик в ванной. Мы даже не успели ничего сообразить, я просто вызвал скорую помощь.
1: У Марины начались преждевременные роды. 5-месячного ребенка спасти не удалось.
2: Конечно, такой тяжелый был период.
3: Никуда не хотелось мне выходить, ни с кем общаться.
1: В сложный для Марины и Евгения период их очень поддержали близкие друзья. А однажды, в очередной визит к Пьянковым, они сообщили о том, что хотят усыновить ребенка из детского дома. Когда друзья ушли, Евгений поделился своими мыслями с женой.
2: Я сказал жене, я думаю о том, чтобы мы взяли ребенка.
3: Я сказала, нет, мы не можем взять чужого ребенка. Это, это не для меня, и вообще я не смогу любить 2 детей одинаково.
2: Я понял, что жена еще не готова.
1: Интересен тот факт, что мать Евгения сама была воспитанницей интерната и всегда хотела усыновить ребенка. Теперь это желание появилось у Евгения, словно досталось ему в наследство. Но не он один готовился к ответственному шагу.
3: Включил телевизор. На любом канале говорят о детях, у которых нет родителей. Потом был такой момент, и ко мне подходит Даша. Говорит, мама, я так уже хочу братика или сестричку. Давай мы пойдем в детском доме возьмем. Муж сказал, по телевизору я увидела, и мне сказал ребенок. То есть 3 раза мне кто-то об этом сказал. И я думаю, так, это подтверждение. Бог хочет просто достучаться в мое сердце и сказать мне, что это не страшно.
1: И все-таки Марина испытывала страх, когда переступала порог детского дома. Туда они с Евгением пришли по приглашению друзей, поддержать их при знакомстве с детьми. В тот день Евгений и Марина увидели много малышей разного возраста. Напоследок им показали больных детей, среди которых была необычная девочка.
2: Сказали, там в этой палате ничего нормального вы не увидите, там вы увидите только абортный плод. Мы и увидели Богдана, ребенка, которого нам даже не хотели показывать.
1: И супругам рассказали историю Богдана. Молодая женщина сделала аборт на 5-м месяце беременности и сразу ушла из больницы. А ребенок, которого в медицинских документах обозначали как абортный плод, чудом выжил.
3: Я сразу вспомнила ту ситуацию, которая со мной произошла 1.5 года назад. И в сердце были такие слова: «Это будет твой ребенок».
2: Это была девочка, которая... растение, в клеточке. Ручонками вцепилась, шатается, отпускается, падает, даже стоять не могла. Худенькая, ужасно худенькая.
3: Я ничего не сказала тогда, просто молча ушли и все. Но я при мыслях о ней, я плакала. Мне казалось, что та девочка, которую я потеряла, я не знала, кто там был, доктор мне не сказал. Но я думала, что, наверное, это девочка. И Бог просто таким образом ее для меня сохранил.
2: Сердце наполнилось любовью к ней, и я понял, что это будет наш ребенок.
3: А потом через неделю Женя спросил, а как ты насчет той девочки? А я говорю, ты знаешь, я целую неделю о ней думаю.
2: И когда врач ее принесла, она ни на что не реагировала. Врач нам говорил, что она безэмоциональна, она, скорее всего, она даже не будет говорить.
3: Женя трогала за щетину, трогала аккуратно своими. У нее такие ручки были, такие крючочки. Она трогала, он с ней разговаривал. На раз начала ему улыбаться.
2: Врач удивилась и говорит, я впервые вижу, чтобы она кому-нибудь улыбнулась.
3: Мы переглянулись, говорим, все, она наша.
1: Прогнозы врачей звучали как приговор. Девочка никогда не будет нормально ходить, разговаривать, мыслить. Она неполноценна. Поэтому Евгений и Марина невероятно удивили персонал детского дома, когда заявили им о решении удочерить Богдану.
3: Моя мама ее, когда увидела, была просто шокирована. Она нам ничего не сказала, но по ее выражению лица я поняла, что она подумала, что мы, наверное, ненормальные.
1: Пройдя множество инстанций, Евгений с Мариной оформили документы.
3: Я почувствовала, что у нас в семье вот появился второй ребенок, то есть родился новый человек.
2: На день рождения нашей дочери мы забрали ее домой.
3: Она кушала домашний суп. У нас гости были, и все наблюдали за тем, как она кушает. И вот я ее уже когда докармливала, по краям тарелки оставалась еще еда, и она так своими маленькими ручками берет эту вот еду, оставшуюся на тарелочке, и так себе кладет в ротик. И вижу, так все плачут.
1: С этого момента Пьянковы начали борьбу за Богдану. Однажды они уже видели Божье чудо в своей жизни. Их старшая дочь Даша родилась с врожденным дефектом тазобедренного сустава и, вопреки прогнозам врачей, стала нормально ходить. Поэтому Евгений и Марина водили Богдану по врачам и упорно верили: Бог сможет сделать чудо.
3: Только одна доктор из Института эндокринологии сказала, что я верю, что вот как бы ваша любовь, она ее вылечит.
2: И вот мы ждали этот момент, когда же мы увидим какие-то изменения.
3: Я с ней очень много разговаривала, вот глядя в глаза, вот говорила с ней, говорила, и чтобы она по губам читала и по моему выражению лица, по глазам. А потом она так постепенно начала какие-то слова говорить.
4: Это разве мама?
5: Да.
4: Да это какая-то тетя, мама.
5: Не, мама.
4: А ну посмотри на нее внимательно.
5: Мама.
2: Вот каждый вот такой вот шаг, он нас радовал все больше и больше. Мы как бы влюблялись в этого ребенка. И сегодня, я честно скажу вам, что у меня нет какого-то чувства, что это приемный ребенок.
5: Папа, это есть счастье.
4: Когда есть мама и папа, да?
5: Да.
4: Классно.
1: Сегодня Богдана ничем не отличается от своих сверстников. И врачи уже не узнают в ней абортный плод.
6: Я сидела, саранча, пела песню ча-ча-ча.
1: Марина и Евгений стали свидетелями того, как любовь, умноженная на веру в Бога, творит чудеса.
3: Но с ней все будет хорошо. Не может такого быть, если Бог ей сохранил жизнь, тогда зачем Он ей ее сохранил? Раз Он это все сделал, раз Он вот так вот нас, вот так вот подвел к этому, раз у нас такие события в жизни произошло, это все произошло в один год, да, мама сделала аборт, я ребенка потеряла, и мы, все эти события мы слепили в один сценарий, и поняли, что это Божий план был и в нашей жизни, в жизни этого ребенка, что это будет Божье дитя, и Бог приготовил для нее интересную судьбу.

0: На этом наша программа закончена, дорогие наши радиослушатели. Мы еще раз напоминаем о празднике жатвы или Дня Благодарения, который будет проходить 23 ноября в 10 часов утра в помещении Церкви Христиан Веры Евангельской, адрес церкви 5 Мэтью Роуд, Литкам. Мы приглашаем каждого желающего и будем рады видеть всех вас. Прощаясь, мы надеемся встретиться с вами в следующую пятницу. Да хранит вас всех Господь! Всего вам доброго. До свидания.
1: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются, и этот час начнет передача «Открывая Писание». Это ежедневная программа, которую ведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Воскресная школа по радио», урок воскресной школы для детей, и в конце часа программы «Ободрись» и «Все мое предельное Господу».
3: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
4: о той или иной теме.
3: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
5: Верность Бога. Мы все знаем, что значит, что человек верный или верен чему-то. Что это значит? Он значит, что он неукоснительно следует тому, что он обещал. Тому, кому он обещал. Что касается Бога, то Божья верность, в отличие от человеческой, это совсем другое явление. Почему? Все просто. Потому что всем нам прекрасно известно, что верность человека может быть до поры до времени. До какой поры? Пока сопутствует, например, удача. Верный компаньон был. Когда дела хорошо шли в бизнесе, когда дела стали идти плохо, компаньон стал уже неверным. Уже стал проводить переговоры с кем-то другим, без ведома своего друга и так далее. Это просто пример верности человека. О верности супругов и говорить нечего. Это отдельная передача «Сексуальная жизнь» из нашего цикла «Открывай Писание». Вы можете послушать. Но Божья верность, она носит совсем другие черты. Давайте для начала прочитаем книгу пророка Исаии, 49 главу, 15 стих. Книга пророка Исаии, 49 глава, стих 15. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Посмотрите сравнение с женщиной. Может ли женщина забыть своего ребенка? Опять, предмет верности. Верна ли мать своему ребенку? В большинстве случаев верна, но бывают случаи совсем другие. Бывает проявление неверности, когда ребенка просто оставляют где-то у родственников, в детском доме или где-то еще. Неверность по отношению к тому, кого она родила. Но если бы она забыла, Бог говорит, я не забуду тебя. Бог, он никогда ничего не забывает. Бог, Он сказал, обязательно это случится. Он не забудет то, что он сказал. Он непременно это выполнит. Потому что если бы Бог отступал от своего слова, от слова, которое говорили пророки, если бы Бог не соблюдал свое слово, тогда бы нельзя было сказать, что Бог верен. Но так как Бог абсолютно всегда 100% свое слово соблюдает, мы знаем, что поэтому Бог верен. Он верен сказанному им. Письмо Римлянам, 3 глава с 1 по 4 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. Прежде всего в том, что им верено Слово Божье. Ну что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. О чем говорит это место Писания? Преимущество ли быть иудеем? Да, потому что им было верено Слово Божье. Но некоторые оказались неверны. О чем речь? Кто оказался неверен? Ну, опять вспоминаем историю, как Израиль шел из Египта. Был ли Израиль верен Богу? Слушал ли он Бога во всем? Да. Собирались это сделать, говорили аминь. Но по факту были неверны. Были неверны, и это привело к тому, что вместо того, чтобы дойти за короткий промежуток времени до земли обетованной, странствование Израиля по пустыне продолжалось 40 лет. Пока кости неверных людей не пали в пустыне. Они были неверны. Они не поверили Богу, что Бог открывает для них новый горизонт земли обетованной. Они были верны другим, тем разведчикам, которые, осмотрев землю, испугались. Они им поверили, а не Богу. За это Бог наказал народ. И здесь яркий пример, что неверность людей не влияет на верность Божью. Они были неверны, часть народа. Но Бог был верен. Почему Он был верен? Потому что Бог довел это дело до конца. Ведь Бог в конечном итоге привел Израиль на землю обетованную. Ведь Бог в конечном итоге дал Израилю овладеть этой землей. Почему Бог верен? А потому что Он еще об этом говорил Аврааму, что даст эту землю его потомкам. Как Бог сказал, так оно и произошло. Неверность их уничтожит ли верность Божью? Казалось бы, если это был не Бог, а человек, но кто ему был неверен, конечно, бы поменял свое мнение. Но Бог обещал еще Аврааму об этом и подтверждал потом не единожды, что эта земля будет отдана Израилю. Люди были, часть народа, неверны, но Бог верен, и Он свою верность подтвердил именно этим, что Израиль обрел эту землю. Идем дальше, и мы посмотрим первое письмо Коринфянам, 1 глава 4 по 9 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которого призван в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Это место опять говорит о верности Бога, только уже в другом аспекте. В чем Бог верен? Еще стих 8. Который и утвердит вас до конца. Он верен в том, что Бог его призванных, тех, кого он назначил быть частью его народа, он утвердит до конца. До конца. А какого утверждения мы требуем для себя? Что нам нужно? Нам нужно каждый день утверждаться в вере. Потому что этот мир вокруг нас, он опасен. Этот мир, который кого-то соблазняет, кого-то порабощает. Есть люди, которые оказываются в итоге неверными Богу. Но Бог-то остается верным. Бог утвердит вас до конца. Вас, тех, которые пережили подлинное рождение свыше и стали новой тварью во Христе Иисусе. Бог утвердит до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. И это будет действительно так. Потому что верен Бог, и Он не меняет своего решения. В 10 главе 1 письма к Коринфянам, 13 стихе, также говорится о верности Бога. Мы читаем: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли его перенести». Новая характеристика верности Бога. Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. И Бог называется здесь верным. Верен Бог. Почему? Потому что часто человеку кажется, когда он сталкивается с трудностями, что Бог не на его стороне. Все рушится. Кругом проблемы. Да, это касается даже верующих людей. Кругом какие-то невзгоды. Но что человек проходит в данном этапе жизни? Некое испытание. Зачем испытания вообще нам нужны? А чтобы наша вера становилась все сильнее. Испытания. Бог не даст испытания. То есть это определяется для каждого человека отдельно. Каждый человек может пережить разные испытания. Бог не даст для определенного человека испытание такое, которое он не мог бы перенести. Он дает по его человека силам. А еще, помимо того, что Бог дает испытание по силам человека, Он даст облегчение. И это действительно так. Опять же, развитие этой мысли. 2 Коринфянам 1 глава, 18 стих. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною Силаном и Тимофеем, не было да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божьи в нем, да, и в нем аминь. Слава Божию через нас». Опять смотрите, верен Бог, что слово наше не было то да, то нет. То есть апостол Павел приводит опять слова о верности Богу. только за счет верности Богу и убежденности в Его верности. Проповедь Павла, его соратников, не была «да» и «нет», но была только «да», потому что все «да» собраны в Иисусе Христе. Евреям 10 глава, стих 23. «Будем крепко держаться нашего исповедания, нашей надежды и не отступать, потому что верен обещавший». Все это – верность Бога. Это тема, которая очень важна для нас. Потому что если Бог верен, тогда мы абсолютно уверены в том, что нас ожидает. Все то, что сказано в Слове Божьем, ожидает нас. Верен обещавший. Как Бог сказал в своем слове, так и будет. Не верьте никому, кто опровергает Слово Божье. Не берите в расчет тех, кто хочет склонить вас на сторону зла. Следуйте за Богом, потому что Его Слово – абсолютная истина. Потому что, как Бог сказал, так оно непременно случится. Как Бог определил, тому и быть. Верность Бога – такова была наша сегодняшняя тема. На этом у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.
6: Говорит радио «На пути».
1: Приглашаем вас послушать передачу «Воскресная школа» по радио. После нее слушайте две краткие программы «Ободрись», поэтическая страничка, а также «Все мое предельное Господу». Программа основана на книге Освальда Чемберса.
7: Здравствуйте, мамы, и здравствуйте, папы. Дружная компания счастливых друзей снова вместе с вами.
8: Привет, мальчишки и девчонки, а также бабушки и дедушки. Привет, Оля. Привет, и Любочка.
9: И я очень рада видеть нас снова всех вместе, здоровыми и радостными. Слава Богу.
8: А у меня вот насморк, девочки, чуть-чуть.

0: Вообще на зеленый прилет. Знаете, что я увидел? Белый линейник. Знаете, как мне хотелось сбить его ногами? Я и не удержался, конечно, и пришел в школу с мокрыми ногами. Ведь, оказывается, на траве был не только этот белый линейник, но и роса. А еще по дороге я собрал много замечательных листиков с разных деревьев и разных цветов. Как чудно все-таки все устроил Бог. Ведь я не нашел ни одного похожего друг на друга листочка. И цвета все были разные. И красный, и зеленый, и желтый, и даже оранжевый.
1: Надеюсь, ты нам покажешь свой гербарий из листиков, а, Татош?
0: Ну да, покажу, но только чуть-чуть попозже. А еще я научу вас, девочки, и вас, ребята, как сохранить эти листики на зиму, чтобы они радовали вас. Вот.
1: О, как замечательно, Татоша. Расскажи нам еще что-нибудь из своей школьной жизни. Больно, что из тебя там все интересно.
0: Все вроде как у всех. На уроках учусь, на переменках бегаю, прыгаю. Хотя иногда, конечно, и получаю замечания от учителей за свою резвость. Но я не обижаюсь на них. Ведь учителя заботятся о нас и о нашем здоровье.
1: Правильно, ты тоже, что не обижаешься. Ведь везде есть правила, которые нужно соблюдать. И в игре, и в общении, и на дороге, и в речи, и в письме. Правила техники безопасности, правила дорожного движения. В каждой стране существуют свои законы. Выучить все эти правила сразу практически невозможно. Но большая часть из них становится нашими привычками. Мы выполняем их, даже не задумываясь. Правила и законы придуманы для нашего же блага. Если бы их не было, то в мире был бы беспорядок. Так у нашего Господа есть правила и к нам, Его детям, которые мы должны соблюдать, ведь Он любит нас и заботится о нас. Без них люди не могли бы жить и трудиться вместе.
2: Да, ребята, так и израильтяне, народ Божий, долгие годы странствовали по пустыне. Им были нужны правила, чтобы вместе совершать это путешествие, а затем и жить сообща на земле, которую обещал им Бог. Сегодня мы вам, ребятки, расскажем об этом чудесном событии.
1: Совсем недавно мы рассказывали вам, ребят, про то, как Моисей вывел израильский народ из египетского плена. Через несколько недель путешествия по пустыне израильтяне начали ворчать. Они были недовольны Моисеем и Аароном. Мы должны были остаться в Египте. У нас там было достаточно еды, а здесь мы умрем от голода, говорили они недовольны.
2: Но Господь был добр к израильтянам. Он дал им особенную еду с небес. Каждое утро они находили ее на земле. Она была похожа на белые тонкие хлопья. Людям нужно было просто собрать их и приготовить. Она была очень вкусной, представляете, как лепешки с медом. Израильтяне назвали ее манной. Пока они много лет ходили по пустыне, Бог не прекращал давать им этот особенный хлеб.
1: После 3 месяцев похода израильтяне подошли к пустынным землям у подножия горы Хариф. Облако, за которым они следовали, остановилось на вершине горы. Израильтяне поставили свои палатки рядом в долине.
2: Травы для скота было вдоволь, а питьевую воду брали из горного источника. Бог непросто привел израильтян на это чудное место. Здесь им предстояло прожить около года.
0: Лепешки с медом прямо с небес? Вот это чудо! Вот бы мне их попробовать. И вкусную родниковую водичку прямо из горы тоже. Вот это чудеса. Хорошо же было, наверное, израильскому народу. Ведь Бог их так благословлял.
1: А в это время Моисей, вождь Израиля, поднялся на гору. И там Бог говорил с ним о завете, который заключил с народом. Вы видели, что я сделал с египтянами? И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе, сказал Бог. Итак, Если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет,

0: то я благословлю вас. Моисей вернулся в стан и передал израильтянам Божьи пожелания. Они с радостью обещали все исполнять.
1: Моисей снова поднялся по склону горы для общения с Богом. Облако и дым скрыли его от глаз израильтян. На этот раз Бог дал ему 10 заповедей на каменных глыбах, или их называют еще скрижали, чтобы народ никогда не забывал эти законы. Сейчас мы все их рассмотрим. Ведь хотя и прошло уже с того момента несколько тысяч лет, но закон Господа нисколечки не изменился.
2: А я знаю все 10 заповедей. Мы с тетей Ниной в воскресной школе все их выучили наизусть.
0: Молодец, Татоша! Значит, ты нам сейчас поможешь, Соня. Итак, первая заповедь гласит: «Я Господь Бог твой». Израильтянам были известны многочисленные египетские боги. У народа всех стран тоже были свои так называемые боги. Но Господь Бог, который освободил их из египетского рабства, хотел, чтобы израильтяне помнили, что только Он один, истинный и живой Бог. Он творец всего. Он Отец Господа Иисуса. Ему одному следует поклоняться. В некоторых странах люди все еще поклоняются лже-богам. Но Господь Иисус Христос – единственный Бог, и только Он один имеет право занимать первое место в жизни каждого человека.
1: Вторая заповедь, ребята, которую дал Господь людям – не делай себе кумира. В некоторых странах люди изготавливают богов из дерева или камня, даже из металла, да из бумаги. Многие в нашей стране молятся иконам и поклоняются людям, нарисованным на них. Но, конечно же, такие лжебогие люди, изображенные на бумаге, бессильны творить чудеса и помогать в трудные минуты. Господь очень расстраивается, когда люди так поступают, молясь на изображение.
0: Третья заповедь – не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Мы должны с трепетом и уважением относиться к имени Господа Бога и употреблять его только в молитвах и в нашем общении о Боге. Хотя некоторые люди, особенно взрослые, используют имя Господа как ругательство, этого делать категорически нельзя.
1: Ребята, разве можно использовать имя любимого нами человека как бранное слово или ругательство? Конечно же нет, но многие люди употребляют слова «Иисус», «Боже», «Господи» в клятвах или даже ругательствах. И эта привычка не просто плохая, но и очень опасная. Бог говорит в этой заповеди, что те, кто употребляют его имя напрасно, будут наказаны.
0: Четвертая заповедь. Помни день Господень.
2: А можно я расскажу, как я понимаю эту заповедь? Ну, пожалуйста.
0: Конечно, Татоша, давай рассказывай. Нам с Олей очень интересно.
2: Ну так вот, слушайте. Я вот как думаю. Например, когда я встаю с утра, я всегда благодарю Бога за новый день. То есть каждый новый день мне дает Господь. А раз этот день мне дает Господь, то значит этот день ему и принадлежит полностью. А я же должен просто выполнить в этот день то, что велит мне Господь. Логично, девочки?
1: Да, конечно.
0: Да. Очень интересная. Молодец, Татоша. А я добавлю, что воскресный день надо полностью посвящать Богу, посещать собрания верующих, молиться и читать Библию. Итак, пятая заповедь гласит: «Почитай отца твоего и мать твою». Господь говорит, что мы всегда должны уважать родителей и слушаться их. Даже если они бывают неправы или просто забывают о нас, ведь это не повод относиться к ним с неуважением. Родителей дает Бог, и Он лучше знает, кому каких родителей дать. Уважайте своих родителей, помните о них, заботьтесь, и Господь обещает нам за это долгие годы жизни. Это первая заповедь, за соблюдение которой Господь награждает человека.
1: Итак, а шестая заповедь гласит: «Не убивай». Бог говорит, не о животных или рыбках. Нам приходится их убивать, чтобы утолить голод. И Божьи слова означают, что мы не должны убивать других людей. Убийство обычно происходит, когда один человек ненавидит другого. А знаете ли вы, что Господь Иисус сказал, ненависть равносильна убийству? Часто, даже просто обзывая или оскорбляя, мы можем его очень сильно ранить, что приравнивается Богом к настоящему убийству.
0: Седьмая заповедь – не прелюбодействуй. Эта заповедь говорит о том, чтобы муж и жена никогда не обманывали друг друга и жили всегда вместе.
1: Восьмая заповедь гласит «Не кради». Нельзя брать того, что тебе не принадлежит. Не имеет значения, что именно ты возьмешь – кража яблока или кража автомобиля. Одинаково грешны. А знаете ли вы, что украсть можно не только что-нибудь, что такое материальное, что можно пощупать или положить в карман? Ребята, которые обманывают в школе, списывая работу у других, тоже являются воришками. Они воруют чужие знания, выдавая их за свои.
0: Девятая заповедь. Не произноси ложное свидетельство на ближнего твоего. Не говорите ложь про других. Грех обвиняет людей в том, что они не совершали. Представьте, что вы, играя в мяч, разбили стекло. Было бы неправильно свалить вину на другого.
2: А у нас девочки, например, во дворе мальчишки часто так делают. Сломают вишню под окно, а потом все валят на соседских мальчишек из другого двора. Я им говорю, что они не правы. Они меня не слушают даже.
0: Не расстраивайся, Татоша. Самое главное, что ты это им сказал.
1: Так, ребята, и наша последняя заповедь. Не желай чужого. Мальчик может сказать, как бы я хотела такой же велосипед, как у Пети. Тут нет ничего плохого, если это сказано по-дружески. Но заповедь предостерегает нас от стремления завладеть чужими вещами. Если мы будем завидовать другим, то следующим шагом может стать кража. Поэтому Бог предостерегает нас от завистливых желаний. И вот на что я хочу обратить ваше внимание, давая этот закон. Разве Бог говорит, я хотел бы, чтобы вы этому следовали? Или будьте добры, выполняйте мои заповеди. Конечно же нет, это было повеление. Бог сказал, так вы должны делать, а так нет.
0: Сейчас я наглядно покажу вам, для чего были нужны эти правила. Сейчас я нарисую линию. Вот смотрите, видите эту линию? Она выглядит прямой? Есть только один способ проверить это. Я возьму линейку и давайте посмотрим. Линия прежде казалась прямой, но рядом с линейкой мы замечаем на ней изгибы.
1: Да, действительно, кривая. Вот для этого нам и нужны Божьи правила, ребята. Нам самим наша жизнь может казаться правильной, но Божий закон показывает, насколько она несовершенна. Закон не только объясняет, что есть грех, но также показывает, что мы грешники, потому что не живем так, как этого желает Бог.
0: Иисус сказал, что если мы Его любим, то выполняем все Его заповеди. Господь сказал, что в основе всего лежит наша любовь к Богу и ближним.
1: Да, закон показывает, что мы грешники, но мы не должны в этом сомневаться, останавливаться на этом. Если мы примем Господа Иисуса своим Спасителем, Он простит нам наши грехи и наполнит наши сердца такой любовью к Нему, что мы захотим поступать так, чтобы не огорчать Его. Господь поможет нам в этом. Но помните, что мы выполняем Его закон в знак нашего спасения, а не для того, чтобы спастись.
0: Ребята, а давайте попробуем на примерах разобрать, какие заповеди забыли герои наших рассказчиков. А Татоша, я думаю, поможет нам в этом.
2: Конечно, конечно. Давайте, девочки.
0: Коля, мне надо пойти помочь соседке, сказала мама. А ты выключи свет и ложись спать. Хорошо, ответил Коля. входная дверь закрылась. Коля, перелистывая страничку за страничкой, рассматривал новую раскраску. Через некоторое время Коля услышал, как щелкнул замок. «Это мама!» – догадался он и быстро лег в постель, предварительно выключив свет. Мама заглянула в Колину спальню. «Какой у меня послушный сын!» – подумала она. «Уже спит!»
2: Наверняка Коля забыл пятую заповедь. «Почитай отца твоего и мать!» Он поступил плохо и несправедливо по отношению к маме. Он ее взял просто-напросто и обманул.
1: Да, действительно. Но сейчас я расскажу следующую историю. Приготовься к тоже. Ирочка пришла в воскресную школу. Учительница объявила, что у Наташи сегодня день рождения. Наташа сидела за первой партой в новом красивом платьице. «Поздравь, Наташенька, с днем рождения! Каждый может ей что-то пожелать», — сказала учительница. «Я желаю, чтобы у нее платье испортилось», — подумала Ира и бросила Наташе на стол жвачку. «У меня такого нет, пусть и у нее не будет».
2: Платья у меня никогда не было. Сложные рассказы. Так. Девочка, видимо, забыла про то, что нельзя желать чужого и не завидовать.
1: Правильно, Татошечка.
2: А вот что-то номер заповеди я не помню совсем. Она позавидовала и поэтому решила сделать зло Наташе. Так что?
1: Да, все правильно, Татошечка.
0: Теперь слушайте следующий рассказ. В воскресенье все дети собрались на урок в воскресной школе. Саша не захотел идти, потому что как раз в это время по телевизору будут показывать интересные мультфильмы про покемонов. Правильно ее ведет себя Саша?
2: Нет, конечно же. Бог хочет, чтобы мы больше времени проводили в общении с ним, а не в просмотре всяких ненужных, вредных и даже порой злых мультиков.
0: Молодец, Татоша. Ты на все ответил правильно. Но, ребята, может, кто-то из вас вспомнил, что поступил так же плохо с ближними своими? Давайте попросим прощения у нашего Господа Иисуса Христа.
2: Да, ребята, повторяйте, пожалуйста, сейчас за мной молитву Господу Иисусу Христу. Дорогой Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя за то, что Ты есть, что Ты один-единственный, добрый и могучий Бог. Пожалуйста, прости меня, что я не всегда могу выполнить полностью все Твои повеления, что бываю непослушным родителям, что завидую иногда друзьям, что часто больше смотрю мультики, чем думаю о Тебе. Я отдаю свою жизнь Тебе, Господь Иисус Христос. Прости и помилуй меня. Аминь.
1: Да, за окном уже темнеет, и наша встреча подходит к завершению. Пришло время прощаться с вами, дорогие наши друзья. До свидания.
2: Ха, постойте-ка. А как же мой гербарий из листиков? Ведь я должен рассказать вам, как хранить их. Разве вы забыли об этом, девочки?
0: Нет, мы помним об этом, Татоша. Не переживай, пожалуйста. Но давай ты получше подготовишься и на следующей нашей встрече обязательно все расскажешь. А еще лучше покажешь.
2: Ну ладно. Ну тогда до свидания, мои дорогие друзья, мальчишки и девчонки. До скорой встречи. И подготовьте тоже листики от деревьев. Я вас обязательно научу, как правильно их засушить. До свидания.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать поэтическую страничку «Ободрись», и затем выйдет в эфир короткая передача «Все мое предельное Господу» по мотивам одноименной книги ежедневных чтений, автор которой Освальд Чемберс.
1: «Да пошлет тебе Бог в этом новом дне предостаточно солнца и света, чтоб улыбка могла разгонять темноту, и чтоб яркой казалась планета. Да пошлет тебе Бог в суете длинных дней в меру дождь и обильные ливни, чтобы ты научился ценить посильней каждый солнечный день в твоей жизни. Да пошлет тебе Бог на просторах земли в меру сил твоих ветер осенний, чтобы ты, очищаясь, учился идти против злобы людей и презрений. Да пошлет тебе Бог утешение в скорбях, чтобы ты не сломился невольно. Пусть не будет нужды в настоящих друзьях, когда будет порой очень больно. Да пошлет тебе Бог в самый нужный момент, когда кажется все, ты у грани. Телефонный звонок или простой комплимент, чтобы вспыхнула вера, как пламя. Да пошлет тебе Бог на духовном пути испытание по силам и битвы, чтобы ты научился, сражаясь идти, чтобы мог побеждать через молитвы. Да поможет Господь в обстоятельствах всех непременно расти вам духовно, чтобы плод приносить только в этом успех, даже если порой очень больно. Даже если не так, как хотелось тебе, и не так, как казалось бы надо. Да поможет Господь принимать все, как есть, твердо веря все это во благо.
2: Личность. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Иоанна 17:22. Личность – это своеобразная, не поддающаяся учету вещь, которая имеется в виду, когда мы говорим о себе, как о ком-то отличающемся от всех других. Наша личность всегда слишком непостижима для нас, слишком необъятна. Островок в море может быть только верхушкой подводной горы. Личность подобна островку. Мы ничего не знаем о великих глубинах под низом и, следовательно, не можем оценить сами себя. Мы начинаем с того, что думаем, что можем это сделать, но потом соображаем, что есть только одно существо, которое понимает нас, и это существо – наш Творец. Личность – это характерная черта духовного человека, так же, как индивидуальность – характерная черта плотского человека. Определить, кто такой Господь, никогда нельзя на языке индивидуальности или независимости, а только на языке личности. Я и Отец одно. Личности сливаются, и вы достигаете своей идентичности только посредством слияния с другой личностью. Когда любовь или Дух Божий касается человека, он преображается. Он не настаивает более на своем отделенном существовании. Господь никогда не говорил с точки зрения индивидуальности о человеке под рукой или о своей отделенности, но всегда с точки зрения личности, да будут едины, как мы едим. Если вы откажетесь от права на себя и передадите его Богу, истинная природа вашей личности откликнется сразу же на его обращение к вам. Господь Иисус Христос освободил личность и индивидуальность преобразил. Преображающий элемент – любовь, личная посвященность Христу. Любовь – это излияние одной личности в общении с другой личностью. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, — говорит Христос, — да будут едины, как мы едины».

0: Сиэтле сейчас 17 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир передача под названием «Библия», затем слушайте проповедь Александра Иванова.

0: Вы слушаете очередной выпуск программы «Радио Церковь Христиан». Тема сегодняшней беседы – «Великий Бог».
1: Сказал безумец: «Бога нет. Бери от жизни все, что можно». Счастливый, вытянув билет, я вскачь неслась дорогой ложной. Мне был неведом Божий страх. Кружась в грехе безумном вихре, душа черствела, разум чах, и совесть мертвецом затихла. Вино, наряды, болтовня, успех без видимых усилий, я незаметно для себя увязла по уши в трясине. Но отрезвленья час настал. Мне не помог ни серп, ни молот, ни даже Маркса капитал не исцелил ума больного. Ко мне пришло само собой простейшее из всех решений. Я прошептала: «Боже мой!» и опустилась на колени.

под покровом Господа, моя закрепощенная душа сбросила с себя оковы сатаны и, очистившись от всего плохого, распустилась чистым и нежным цветком. Какая прекрасная и благословенная встреча человека!